0: Пожалуйста, отпустите меня. У меня нет денег. Центурион, умоляю, не бросайте меня в тюрьму. У меня жена и двое маленьких детей. Спасибо тебе. Прошу вас, не надо. Пожалейте меня. Центурион, умоляю. У меня жена, двое детей. Мне жаль, но я ничем не могу помочь. Пожалуйста. Пожалуйста. Неужели у Рима нет милосердия к бедным? Я ничем не могу помочь. Нет. Нет, умоляю вас, ради моей семьи. Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Влезай в повозку.

0: Господи, я верю. Что у меня завтра, Луций? К сожалению, то же, что и сегодня. Судья говорит, что еще предстоит арестовать сотни людей. Хорошо. Спасибо, Луций. Луций, можно с тобой немного поговорить? Я надеюсь, что ничем не обидел вас, сэр. Нет, нет, Луций. Разве можешь ты обидеть меня? Ты хороший слуга, лучший друг, который у меня есть. Расскажи мне о том человеке, в которого ты веришь. Об Иисусе. Вы видели его. Вы почувствовали то же, что и я, когда впервые увидел его. Я что-то почувствовал. Не могу понять, Луций. Он Мессия. Теперь о нем многие говорят. Его даже называют Господом. Сегодня, когда я забирал бедняков в тюрьму, то он поднимал их на ноги, помогал им, давал им надежду. А потом посмотрел на меня. Я почувствовал такой стыд. Я почувствовал... Луция. Все хорошо. Мне жаль, Флавиус. Я уже встречался с такой болезнью. Боюсь, он не доживет до утра. Но утром он чувствовал себя хорошо. Мне очень жаль. И ты ничем не можешь помочь? Спасти его может только чудо. Простите. Пожалуйста, пропустите. Пришла беда, учитель. Иисус, учитель, я никогда ничего не просил. Мой слуга умирает. Он единственный, самый лучший друг, который у меня есть. И если есть человек, способный его спасти, то это ты, Господи. Ты слышал? Он назвал его Господом. Я пойду с тобой и исцелю его. О, нет, нет, Господи. Я не достоин того, чтобы ты входил в мой дом. Но если ты просто скажешь, что он исцелен, я знаю, он исцелится. Во всем Израиле я не встречал такой сильной веры. Ступай. По вере твоей да исполнится. Луция! Луция! И вы ходили к Иисусу? Да.
1: Свободен. Я свободен. Мое сердце больше не во тьме. Он посмотрел на меня и открыл мне дверь. Я свободен. И я верю.
0: Многие доктора смотрели моего сына, но никто не смог ему помочь. С ним произошел несчастный случай? Нет. У него есть жар? Нет. Как у него с аппетитом? Хороший. Тогда что заставляет вас думать, что он болен? Я... Лучше вы сами все увидите. Вы что-то не договариваете. Он же не прокаженный? Нет, нет. Доктор... Калеб, мой единственный сын. Если вы вылечите его, я готов работать всю жизнь, чтобы расплатиться с вами.

0: Сердце хорошо работает. Для мальчика, который все время лежит, у него очень сильные руки и ноги. Он не всегда так спокойно лежит.
1: Иногда, то есть довольно часто, он внезапно становится очень возбужденным.
0: Все хорошо, Калиб. Помогите! Уберите его! Уберите его! Все хорошо, Калиб. Тебя никто не обидит. Папа рядом. Ваш ребенок одержим бесами. Он не одержим. Сэр, я видел проделки дьявола. Говорю вам, он одержим. Это невозможно. Ну как вы можете утверждать обратное? Потому что... если Калиб одержим... значит, его нельзя вылечить. Это правда. Доктора тут бессильные. Но, возможно, Калиба исцелит кто-то другой. Есть священники, которые утверждают, что могут изгонять бесов. Мы к ним уже обращались. Шарлатаны. Они наживаются на бедах людей.
1: Может быть, стоит еще попробовать?
0: Нет. Калиб неодержим. Он болен. И я не успокоюсь, пока не найду доктора, который его вылечит. Господи, как ты творишь такие чудеса? Петр, если вера твоя размером хотя бы с горчичное зернышко, ты можешь сказать горе «подвинься», и она сдвинется со своего места. Что? Что бы вы ни пожелали, если вы молитесь праведно и верите, что получите его, будет вам оно дано. Пожалуйста, пожалуйста, пропусти.

0: thighs. Mama?
1: He's alive.
2: Он жив. Он живет. Он живет. И его любовь ко мне бесконечна. Мне так радостно знать, что он рядом со мной. Я молюсь каждый день. Я хочу поделиться.

0: Пришло время вам идти и делать то, что делаю я. Я дал вам силу изгонять бесов, излечивать все болезни и недуги, даже воскрешать мертвых. Помните, все возможно для того, кто верит. Не берите за свою помощь денег. Вы получили свой дар бесплатно и делитесь им бесплатно. Теперь ступайте и не бойтесь. Бедный маленький Калеб, ты действительно думаешь, что ему понравится? Все дети любят игрушки. А что, если мы подарим ему эту игрушку, и она так обрадует его, что он снова станет обычным мальчиком? Я думаю, все возможно. Подайте бедным и слепым. Сэр, помогите слепым. Уже несколько дней мы не зарабатываем ни копейки.
1: Я голоден, Изи.
0: Я тоже, Бен. Пойду к Жуэлю. Он всегда дает нам поесть. Пойдем. Только не нужно ничего рассказывать про человечка, которого мы мастерим для Калеба. Он еще не окончен. Изи, ты же знаешь, я не умею хранить секреты. Бен, тебе придется научиться. Итак, давай сформулируем утверждение. Повторяй за мной. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты. Изи, мне кажется, получается. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты.
2: Прости, Калеб. Я не хочу, чтобы ты покалечился. Когда ты поправишься, то сможешь ходить сам, куда пожелаешь.
0: Я обещаю. Доброе утро, Жуэль. Смотри, что мы смастерили для Калеба. Бен.
3: Изи, прости. Я пытался.
0: Видно, не очень усердно.
2: Очень красивая игрушка. Калебу она наверняка понравится.
0: Как поживает маленький Калеб?
2: Боюсь, не очень хорошо. Мне пришлось привязать его.
0: Жуэль, мне очень жаль. Наверное, это единственный выход.
2: Карин испекла утром хлеб. Возьмите.
0: Ты хороший человек, Жуэль. Луч света в темном царстве.
4: Жуэль! Я встретила в городе одну женщину. Она рассказала, что раввин по имени Иисус воскресил ее сына.
2: Карин.
4: Он творит чудеса, Жуэль. Он дал силу своим 12 ученикам, и двое из них сейчас в городе.
0: Они творят чудеса? В нашем городе?
2: Изи, может, они и нам смогут помочь?
4: Жуэль.
2: Карин. Я ничего так не желаю, как выздоровление Калеба.
0: Но у нас нет денег на шарлатанов.
4: Но эти люди отказываются брать деньги за свою помощь.
2: С трудом в такое верится.
0: Калеб!
4: Калеб! Калеб! Жуэль!
0: Калеб! Не нужно, сынок! Нет!

0: Помогите! Калиб! Калиб!
1: Спасибо вам. Я никогда не забуду, что вы помогли мне.
0: Благослови тебя Бог, женщина. Говорят, вы можете исцелять людей. Настолько, насколько ты веришь в исцеление и молишься. Сколько вы за него хотите. Вера в Иисуса — наша единственная награда. Несколько лет назад что-то произошло с нашим мальчиком. Некоторые говорят, что он одержим бесами. Мы не можем с ним справиться. Он был таким счастливым мальчиком. Он прекрасный мальчик. Если вы можете чем-то помочь... Мальчик, во имя Иисуса я говорю тебе, исцелись! Иоанн, подержи его. Я еще раз попробую. Всемогущий Господь, ты все можешь. Я приказываю бесам оставить этого чудесного мальчика. Тише, сыночек. Папа здесь. Папа любит тебя. Не помогает. Я знал, что все вы шарлатаны.

0: Мы их никогда не найдем, Изи. Нет, найдем, обязательно найдем, Бен. И мы исцелимся. Друзья мне сказали, что вы ищете апостолов Иисуса. Да. Вы знаете, где их найти? Нет, но я только что пришел в город с самим Иисусом. Позвольте, я отведу вас к нему.
1: Ты слышал, Бен?
0: Иисус вернет нам зрение.

0: Это ты, Иисус?
1: Это он, Бен. Я чувствую его.
0: Вы верите, что я могу исцелить вас?
2: О, да.
0: Да, Господи. Пусть же будет вам по вере вашей. Бен? Изи? Бен!
3: Бен!
0: Спасибо тебе, Иисус! Теперь ступайте и никому не рассказывайте о том, что здесь произошло. Солнце заходит. Солнце встает. Я прославляю Его. Я каждый день прославляю Его. Восславляю имя Его.
4: Эти глаза снова видят. И каждый слепой сможет снова видеть, как я.
0: Я свободен, потому что я верю.

0: Не догонишь меня, не поймаешь. Иди ко мне.
1: Я поймал тебя.
0: Нет, я поймал тебя. Калиб. О, Калиб, прости меня. Я подвел тебя, сынок. Я перепробовал все, что только мог придумать. Но боюсь, все безнадежно. Джоэль! Карин! Откройте! Ничего не замечаешь. А что мне делать? Притворяться слепым? Что произошло? Правда, Джоэль? Мы снова видим. Не могу поверить. Честно, смотри. Там стул. Там тарелка. Там окно. Это должно быть мышь. Он бежит в норку. Кто вам помог? Как такое произошло? Мы не можем тебе сказать.
1: Иисус!
0: Я ничего не говорил. Разве я что-то сказал? Учитель, все было так, как ты и сказал. Мы творили чудеса. Я знал, что у вас получится, Петр. Мы исцеляли больных. Мы исцеляли хромых. Мы изгоняли бесов. Но, учитель, однажды... Учитель... Это мой сын. Он одержим бесами. Я приносил его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его. Дай мне ребенка. Прошу тебя, если можешь, исцели его. Если ты веришь, все возможно с верой. Я не знаю, могу ли поверить. Я столько раз верил. Я хочу поверить. О, Господи, помоги мне. Пожалуйста, помоги моему неверию. Злой дух, приказываю тебе, оставь этого мальчика и никогда к нему не возвращайся.

0: Papa.
1: Калин. Спасибо, учитель. Благодарю тебя. Пойдем к маме, сын.
0: Я свободен. Свободен. Он пришел ко мне, прикоснулся и смотрел с такой любовью. Я свободен. Я верю.

Дорогие друзья, приветствую вас, любимые Божьи, возлюбленные, все, где бы вы ни были, кто сейчас смотрит, чтобы принять. И я благодарю Господа, что у нас вот такая привилегия, возможность. И я благословляю каждого, кто сейчас в этом участвует, потому что это совместное наше служение, которое высвобождает Бог для каждого из нас. И спасибо Господу, спасибо, потому что все от Него, все через Него и все к Нему. И спасибо, что мы есть, спасибо, что мы живем в такое удивительное время. Оно непростое, но мы благодарим Господа за то, что мы спокойные, потому что все нам ко благу. Из всего мы учимся, научаемся каким-то новым моментам нашего существования здесь, на земле, как на небе. И знаете, сегодня вот я хотела поделиться, может быть, такими вещами, которые вы уже и слышали, и знаете. Кто-то, может быть, нет, но что-то такое особенное, что Бог открывает. Хотя Бог открывает каждому, лично каждому, очень особенно. И мы благодарим за Его многообразие и Его многозначность, но это все одно в Нем для того, чтобы мы могли быть в единстве вот этого времени, когда Бог свою церковь удивительную, свою благословенную, свою невесту, свое тело и свою посланницу здесь на земле, Он ее приготавливает так, что врата ада нас не одолеют. Господь, спасибо за Твое верное, могущественное слово, которое исполняет то, что Ты в него вложил. И я хочу вот немножко начать с 14 главы Иоанна. Здесь тоже есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы поделиться с вами. 14 глава Евангелия от Иоанна. С 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте», это говорит Иисус, говорил своим ученикам, «что в доме Отца Моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». «А куда иду я, вы знаете, и путь знаете». Но интересно, что даже в этот момент ученики, которые были уже с Иисусом достаточно длительное время, Фома, например, сказал ему, что «Ну, Господи, не знаем, куда ты идешь». Он ему сказал, «Знаете?» А он говорит, «Не знаем». «И как мы можем знать путь?» Иисус сказал ему. Я думаю, что очень многие уже это место знают. И я тоже его, знаете, знала уже давно. Познала, прочитала, запомнила и даже исповедовала. Но глубину, которая стоит за каждым словом и каждым вот этим предложением у Бога, Дух Святой открывает нам по мере нашего духовного роста. Так вот, Иисус сказал ему, «Я – путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит, «Я путь, и истина, и жизнь». Что это? Как мы можем это видеть? Но интересно, что Он, во-первых, тут вот я выше прочитала, Он говорит, что «в доме Отца Моего обителей много, и если бы я не так сказал бы, что я иду приготовить место вам, и когда приготовлю место, тогда приду и возьму вас». Вот это вот, так сказать, отправная точка вот этого пути. Это путь, конечно, по-человечески нам надо видеть физическими глазами, куда это, что и как. Но это путь нашего духовного начала нашей жизни. Той жизни, которая нам дарована от Бога еще раз. Да, мы все вот имеем день рождения, но у нас есть день рождения, когда мы родились заново. Или, можем сказать, родились свыше. Это тоже я не буду читать, это

Евангелие от Иоанна, 3 глава, где Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, и он стал говорить, что да, ты вот такой, вот ты такие вещи делаешь, что это невозможно, если ты не от Бога. Он не стал ему долго там рассказывать, какой он, и как это так, и сяк, и почему. Он ему сказал очень просто, что кто не родится свыше, там это Иоанна там 3:3, там и дальше там 5:6, там что кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Божие, и кто не родится от воды и духа, тоже не может вот в это войти. А что это войти? Это как раз вот начало этого пути, на который мы, так сказать, получается, начинаем быть вживлены, что ли, скажем так. Мы не просто родились физически в видимом мире, а мы начинаем быть живыми для духовного мира Божьего, для Божьей духовной реальности. И сейчас вот эти слова, которые написаны в Библии, мы можем их понимать уже, так сказать, на более нашем современном языке и имея вот какие-то свои такие представления. Потому что физическое представление о пути – это вот путь, дорога там и так далее, прямая, кривая, там по горам, по долам или еще как. Но здесь вот этот наш путь – это начинается наша жизнь, совместное рождение из Бога, через Него, с Ним. И здесь на земле, как на небе. Понимаете, как это? И вот что здесь касается обителей. И вот эта обитель, которую… Иисус здесь говорит, что в доме Отца Моего много. Теперь мы можем, знаете, как это видеть? Ну, по-человечески или по-земному мы можем себе представлять там какие-то территории или города и так далее, и так далее. В духовном мире это тоже какие-то вот такие духовные ипостаси, которые что-то означают. Но в первую очередь вот для нас наше рождение – откуда оно? Где оно у нас? Это внутри нас. Но мы это увидели в зеркале? Нет. Мы это как-то, вот, не знаю, вот именно по-земному как-то вот, пережили? Нет. Но по-духовному я помню себя, когда вот что-то произошло в моей жизни в начале. У меня вообще такое свидетельство, что мне никто никогда не говорил про Иисуса Христа, про то, что надо покаяться там или еще что-то. Но мне стали приходить мысли. Это мысли, но это даже не совсем мысли. Я могу сказать, что это какие-то такие особые переживания, что я вдруг стала понимать, что мне надо покаяться. Хотя такого слова я даже вообще не знала. В моем лексиконе такого слова не было, потому что я жила в советское время, которой Бога не было, и все знали, что его нету. Но я захотела, я поняла, что это связано с Богом, и что Он меня как-то вот зовет, что я должна что-то как-то двигаться не так, как я жила раньше. Я жила обычной, хорошей жизнью, у меня все было, и я вполне была по внешним параметрам удовлетворена. Но по моим внутренним параметрам, каким-то неосознанным, я чувствовала, что мне чего-то не хватает. А чего? Иисус говорит, я приготовил для вас, иду приготовить вам место. Так вот, что это за место, которое Бог нам приготовил? Это место, во-первых, это внутри нас. Конечно, чтобы приготовить нам место, Богу пришлось родиться, ну, это мы имеем в виду, что это Сын Божий, Иисус Христос, который родился очень тоже удивительным способом по вере этой молодой женщины. Она тоже, я уж не знаю, что она там почувствовала, когда Дух Святой на нее сошел, но, по крайней мере, она согласилась с этим и сказала, да будет так, как вот ей сказал ангел. И вот это было начало приготовления этого пути для нас через Иисуса Христа и приготовление этого места, в котором мы сейчас находимся. Ну, те, кто уже
поняли, те, кто приняли, те, кто в это входят, осознают. Ну и мы будем продолжать осваивать это место. Это место находится внутри нас, где Бог соединяет нас с собой, примиряет нас с собой, потому что это очень важный момент. И еще, если взять параллельно вот место, я не буду его зачитывать, я вам просто скажу, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе, тот новое творение, такое, которое вот все старое прошло, начинается что-то такое, новое творение, это наш новый человек, он начинается тоже не сразу взрослый, он начинает жить внутри нас, рождается от Духа Божьего. И каким образом, когда уже Иисус родился, прожил на земле там 30 лет, потом он в 30 лет вышел на служение. До этого никто не знал, кто он и что. Но когда он вышел на служение, когда он там принял водное крещение и так далее, и так далее, и 3,5 года он вот уже утверждал, проявлял вот эти качества Бога-человека, и он был 100-процентный Бог и 100-процентный человек, и вот этот путь, который для нас, он говорит, я иду приготовить. Вот он начал его готовить, он уже его и раньше готовил, а здесь он вышел уже, так сказать, на завершающую стадию этого пути, и эта завершающая стадия пути, она в каком-то смысле касается и Божьей Церкви. И дальше, когда он говорит, что я истина, для нас истина, для обычного человека истина, ну, это что-то очень правильное, записанное, ну, или озвученное. Но он говорил, что я есть. То есть истина – это не просто слова, это не просто какая-то доктрина правильная, а это жизнь, которую он жил, будучи человеком. То есть истина – это Бог, и это тоже Бога-человек. И вот здесь стали к нему притягиваться люди, которые были тоже Богом предназначены. И также вот для всех нас, те, которые уже верующие, мы не просто верующие в кого-то, но мы предназначены Богом. И Бог знал, мы, в общем-то, Его не просто дети, а мы Его сыновья. Потому что в Библии есть такое место, что есть сыновья Божьи и есть сыны противления. Но, в принципе, все люди рождены и были, так сказать, сотворены Богом, и написано по Его образу и подобию. И если это взять начало Библии, самая первая книга «Бытие», 2 глава, когда Господь, Он взял вот это вот тело Адама, которое было сделано из праха, и Он вдохнул себя. Адам, он вдруг открыл глаза, посмотрел, и кого увидел? Он увидел Бога Отца. И стал, написано, Адам душою живою. Это еще одна наша внутренняя духовная часть. Но даже будучи просто людьми, живущими в этом мире, мы живем через тело, которое мы видим, но у нас две части внутри нас, невидимые. Это дух и душа. Так вот, она появился дух у Адама, он ожил, и душа, которая тоже ожила, и тело стало живым. И знаете, что стало отличать это тело, которое было до того, как оно приняло Божий дух, и после того, как приняло? В этом теле потекла кровь. Когда человек умирает, кровь у него больше не течет. В Старом Завете, я опять не буду читать это место, говорить, написано, что в крови жизнь. Как это? По-человечески пока не исследовано, как это. Хотя мы знаем уже теперь, из чего кровь состоит, и что нужно, и так далее, и так далее. И кровь важная, так сказать, часть нашего существования. Но то, что в крови находится душа, вот этого соединения никто не видел. Но что произошло потом? Почему нам нужно то, что Иисус приготовил? Кровь Иисуса, она, к сожалению,
И сам человек, ну, кто уже это знает, кто еще не знает, не читал, это тоже первая книга Библии, «Бытие», где человек попал в ловушку от невидимых врагов, которые и сейчас есть, человека ненавидящие, духи зла, демоны и так далее, бесы. Но человек попался через то, что он стал слушать. То, что, в общем-то, слушать можно, но как на это реагировать? Адам и Ева, когда уже Бог сотворил, вот про Адама и Еву тоже очень много, но я сегодня не буду говорить, как Бог сотворил, он одного человека поделил на две части, но суть такая, что оба они попались в ловушку в том смысле, что они поверили лжи. Хотя это была полуправда, но они поверили. И через это они попали в измерение, которое называется «добро и зло». Потому что они съели от этого дерева, которое Бог сказал «нельзя». От дерева познания добра и зла вкушать. Потому что Бог сказал, вы смертью умрете. Они не очень это понимали, потому что такое смерть? И сейчас-то люди не очень понимают, хотя они видят вроде что-то. Но и тогда что стало происходить? Бог пришел, Бог хотел им помочь. Но, к сожалению, они были в таком замешательстве страха, самообвинения, что Адам обвинил Бога. Он сказал, что вот эта женщина, которую ты мне дал. И вот это тоже вошло в генетику греховности человека. То есть, по сути, если сказать это одним таким заключением, то генетика через кровь человека от родителей, она испорчена так сильно. Свою идентичность, происхождение от Бога, из Бога, человек потерял. И это трагедия, конечно. Бог хотел помочь, но люди не сообразили, скажем так, что надо было, чтобы Бог вмешался и помог им. Они стали обвинять друг друга, но не друг друга, Адам обвинил, и Бога. И тогда вот эта генетика закрепилась так, что она до сих пор в человеке. И человек не хочет Бога. И это привело к тому, что все, что вот эти вся трагичная человеческая жизнь, и мы ее знаем из истории, мы и в школе проходим, и еще люди, мы видим, что сейчас происходит, когда люди мечутся. И в первую очередь вот это такое вот внутреннее состояние человека, это неудовлетворение раз, это накопление негативного, такого раздражающего, какого-то болевого состояния, из которого человек сам выйти не может, и он всегда ищет виноватых. И что пришло? Пришло вот это состояние, и это значит, что вечный человек перестал быть вечным, потому что смерть приобрела свою силу и власть через этих духов всех, контроль и так далее. И вот это измерение добра и зла или измерение власти, оно до сих пор. Но Бог нас, благодаря тому месту, что Иисус сказал, что я иду приготовить вам место, что Он приходил, и мы знаем это место, что Он не просто пришел, Он умер на кресте для того, чтобы наша кровь могла поменяться. И теперь, когда человек стал жить такой жизнью, пришли болезни, всякие разрушения, всякие трагедии и так далее, и так далее. И вот это все, причина этого в том, что человек живет жизнью, которую ему Бог не предназначил жить. Это жизнь, по сути, смерть. И это происходит, и человек привык к этому. И тот враг, который управляет человеком, он говорит, ну, это нормально, это же исторически, это так все сложилось. Но это значит, что мы находимся не в том месте, не на том пути, и не живем по истине Божьей любви, и что эта жизнь, которая есть истинная жизнь, она сокрыта, и она находится в Боге.
И теперь, когда Иисус после своего смерти и воскресения пришел к ученикам, Он тоже в них вдохнул. Он сказал: «Примите Духа Святого». И Он вдохнул этот Дух, который был в нем. И Он еще пролил кровь. Это было тоже очень важно. И теперь у нас вот есть существенные вещи, через которых мы приходим к Богу, в единство с Ним и попадаем в то место, которое Он нам приготовил, когда мы говорим: «Да, Господь, я хочу познавать Тебя, я хочу узнать, кто я на самом деле, какой я, и я хочу жить». Это естественно, и, потому что любой человек хочет жить, никто не хочет умирать. И спасибо, что Бог даровал нам вот эту любовь безграничную. И прийти к Богу нету ограничений. Это для лично каждого, это для всего человечества. Но это действует так, когда Иисус Христос каким-то образом, невидимым для нас, приходит жить в нас. И мы рождаемся заново, и мы рождаемся вот внутри нашего сердца, потому что в Старом Завете написано, Бог говорит: «Я дам вам новое сердце». И вот в этом новом сердце, где мы и с Богом становимся одно. И это вот этот путь истинной жизни. И, Господь, спасибо, что мы можем в этом быть, пребывать, расти. И теперь, Господь, спасибо за каждого, кто уже в этом находится. И для тех, кто ищет еще большего откровения, понимания, какой Бог и какие мы на самом деле, потому что это одно из самых важных моментов, будучи верующими, это не просто знать наизусть слово, хотя это хорошо, это не просто, так сказать, иметь общение со своими, но это жить той жизнью близости, такой личной жизни, где ты и Бог, и там Бог и Отец, потому что Иисус сказал: «Я в Отце, вы во мне, а я в вас». Вы понимаете, это настолько удивительно глубокое откровение о том, где это место и где мы находимся, и из чего мы живем и будем жить. Это вечный баланс жизни, который Бог предназначил для нас от начала. И мы, слава Богу, начинаем понимать этим и пользоваться. Так что вам благословения. Тем, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в ободрении, кто нуждается в таком вот просвещении, чтобы возрадоваться, потому что мы радуемся из вот того, что Бог внутри нас, мы в нем, и это навсегда, и это могущественно. И пусть это будет вашей каждодневной молитвой: «Господь, Ты во мне, и я в Тебе». Мы вместе, мы одно, и это я новое, новое творение, созданное Тобою на великие дела. И, Господь, спасибо, что это навсегда, и это могущественно. Будьте благословенны. Принимайте Божье новое помазание и внутри для нового человека, и снаружи, чтобы через нас Бог мог распространять свое царство, которое внутри нас, вокруг нас, потому что мы для этого Богом рождены, вот для этого нашего времени. Во имя Иешуа. Аминь.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. На нашем предыдущем занятии мы узнали три основных факта. Во-первых, мы узнали, что Бог – эксперт в области капитального ремонта. Он хочет переделать, обновить, преобразить нашу жизнь. Во-вторых, мы узнали, что мы с вами, верующие в Иисуса Христа, являемся Божьим творением, созданным во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять еще до сотворения мира. Итак, вы творение, произведение искусства, над которым Бог продолжает трудиться, и Бог хочет, чтобы вы исполняли определенные добрые дела. И третье, что мы узнали, вам дан духовный дар. Один основной, я так считаю, и еще несколько вспомогательных. Этот духовный дар – кисть в руке Бога. Кистью, которая у вас, Он изменяет мою жизнь, а той, которая у меня – вашу. Через Слово Божье, через общение с верующими и через ваши духовные дары Бог изменяет жизни людей. Именно этими инструментами пользуется Дух Святой. И как мы говорили на прошлом занятии, что если ваша жизнь – Божье творение, а вы, ваш духовный дар – это кисть, вам непременно нужно узнать, что это за дар, ведь Бог хочет использовать вас в жизни других людей. Он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа. И знаете, дары некоторых людей можно сравнить с тоненькими кисточками, рисующими очень изящно и с большой точностью. У других людей дары пошире, как вот такая кисть, оставляющая более широкие мазки. У третьих людей вот такие кисти, они чуть-чуть изогнутые, чтобы можно было красить под углом, вот так. Есть еще один тип людей, их кисти еще больше, с ними мало кто общается лично, но они оставляют широкие следы в жизни многих людей. А дары некоторых людей можно сравнить с таким вот валиком. Они не рисуют тонкие узоры, зато быстро окрашивают огромные поверхности. Когда я думал об этом, я вспомнил Билли Грэма. Я не знаком с ним лично, но его дар похож на этот валик. Он оказал огромное влияние на меня и на миллионы людей. Мне кажется, это хорошее сравнение. И вот почему, с учетом всей нашей жизни, где столько всего было, думаю, большинство из нас согласится, что самые искусные картины создаются не валиком. Большинство согласится, что больше всего мы восхищаемся теми людьми, которые сыграли в нашей жизни роль тонкой кисточки, вникая в детали и подробности. Вы можете быть уверены, что Бог дал вам духовный дар. Моя мечта и моя цель в том, чтобы помочь вам выявить ваш основной духовный дар. Об этом сказано у вас в пособии. И я подумал, что иногда полезнее услышать жизненную историю, чем массу теоретической информации. Поэтому я расскажу вам о собственном пути, о том, как я обнаружил свой основной духовный дар и как это повлияло на мою жизнь. Вы видите в пособии, что я разделил свою жизнь на четыре этапа. Первый из них я назвал этапом неведения. Я понятия не имел о своем даре. Я вырос в нехристианской семье и до 18 лет ни разу не читал Библию. Потом я два или три раза прочел Новый Завет, присоединился к студенческому служению и стал расти. В Новом Завете я встречал упоминания о духовных дарах, но я ни разу не слышал никаких объяснений или проповедей на эту тему. Так что я ничего об этом не знал и особо не переживал по этому поводу, разве что, читая об этом в Библии, я думал, интересно. И следующий этап своего пути я назвал этапом недоумения. Вот с чем это было связано. Прошло 2, 3 или 4 года с момента моего обращения, и всякий раз, когда кто-либо обсуждал в моем присутствии тему духовных даров, неизбежно возникали споры. Спорили, какой дар важнее, этот или тот, какие дары временные, какие вечные, или же говорили, если у тебя нет такого-то дара, ты ничего не достигнешь. Этот дар самый важный, он подтверждает, что у тебя есть то-то и то-то. И люди так много об этом спорили, что у меня опустились руки. Я подумал, не нужно мне этих даров, раз от них столько проблем. Не хочу даже вникать в эти споры.
Так что я отодвинул все это подальше и думать перестал. Так продолжалось несколько лет. Потом я поступил в семинарию, а там, как вы знаете, приходится изучать всю Библию, в том числе и тему духовных даров. Я был тогда молодым пастором, и в моей жизни начался этап открытий. Я решил, что довольно пребывать в неведении. Я изучил все слова в оригинале, ведь я учился в семинарии и придавал большое значение языкам. 3 года я учил греческий, 2 года – древнееврейский, и вот я изучил абсолютно все слова, описывающие духовные дары. Я проследил происхождение этих слов. В общем, изучил все и мог сказать, это такое-то слово, оно обозначает такой-то дар, который проявляется так-то и так-то. Вот как это слово употреблялось в древнегреческой литературе и так далее. Когда я все это прошел, я приобрел массу знаний о духовных дарах. Помните, я ссылался на 10 основных принципов о духовных дарах. Учась в семинарии, я узнал основы учения о дарах, и это было очень полезно, как первый шаг. Например, я узнал, как и вы, что у каждого верующего есть один духовный дар или более. Я узнал, что многие верующие получили по несколько даров. Я узнал, что духовными дарами можно злоупотреблять или пренебрегать, но поскольку они даются одновременно со спасением, их нельзя потерять. Я узнал, что духовные дары – это не то же самое, что дар Духа Святого. Дар Духа Святого – это обращение к вере, рождение свыше, а духовные дары. Это божественные инструменты, данные нам для служения. Плоды Духа связаны с характером и проистекают из новой жизни во Христе. Духовные дары связаны со служением. Благодаря им мы можем созидать других людей в теле Христовом. Я также узнал, что духовные дары отличаются от естественных способностей. Естественные способности заложены в моем ДНК от рождения. Духовные дары были заложены в мое духовное ДНК в момент рождения свыше. Я узнал, что слово, которое переводится как «дар харизмата», буквально означает «дар благодати». Соответственно, все свои дары я не заслужил. Это Дух Святой дал мне их по своему изволению, потому что у Него есть предназначение для моей жизни добрые дела. Так что духовный дар – это подарок свыше по воле Божьей. Итак, я узнал основные принципы относительно духовных даров и мог их разъяснить. Но все не так просто. Я как будто пришел к витрине магазина с различными продуктами. Я мог пройтись вдоль витрины и сказать, ага, колбаса, помидоры, булочки, знаем, знаем. Я мог рассказать о каждом продукте и о том, откуда он берется. Проводя параллель с дарами, я предполагал, что, возможно, у меня есть немного лидерских способностей, а может быть, дар пророчества. Нет, это диковинное слово, лучше его вслух не произносить. Значит, дар увещания. А еще я успешно выступаю перед людьми, наверное, это дар преподавания. Короче говоря, я смог выявить признаки 5-6 даров в наиболее общих чертах, и это практически не влияло на то, как я строил свою жизнь. А теперь я хотел бы спросить вас, какой у вас сейчас этап жизни? Если у вас есть ручка, пометьте для себя где-нибудь, на каком вы этапе. Не нужно стесняться. Кто-то подумает, я на этапе неведения, понятия не имею о духовных дарах, поэтому я сюда и пришел. Или я на этапе недоумения, я слышал столько разных мнений, не знаю, чему и верить. Или вы рассуждаете так, я немало знаю о духовных дарах, но моя жизнь от этого не меняется, это не подталкивает меня к каким-либо серьезным решениям. И, наконец, последний этап, то, что я называю этапом применения. Здесь я осознал, что у меня один основной духовный дар и ряд вспомогательных. Я стал по-другому распределять свои жизненные силы и свое время. Я начал принимать важные решения относительно своей дальнейшей жизни. По сути дела, это так сильно повлияло на мой жизненный путь, что сегодня я в этой комнате, в организации путешествия по Библии, именно благодаря моему пониманию духовных даров и того, к чему Бог меня призывает. Ведь добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять, напрямую связаны с моими дарами. Поэтому нам с вами необходимо понять, что мы за кисти. Если отнестись к этому недостаточно серьезно, вы можете подумать, что вы вот такая кисточка, а Бог хочет, чтобы вы закрасили целую стену, тогда это будет для вас тяжело. Или наоборот, вы можете подумать, о, Билли Грэм, какой хороший пример, я буду таким, как он, в то время как Бог поручает вам тонкие, кропотливые задания. А вы будете удивляться, почему у вас плохо получается. Поэтому, если вы осознаете свой ведущий духовный дар и то, как он соотносится с Божьим предназначением для вас, это позволит вам применить его на практике и, возможно, придаст новое направление всей вашей жизни, указывая, чем вам необходимо заниматься.
Приступим к делу. Если посмотреть, что говорит Новый Завет о духовных дарах, вы увидите, что есть четыре ключевых отрывка на эту тему. Римлянам 12 глава, 1 Коринфянам 12 глава, Ефесянам 4 глава, 1 Петра 4 глава. Можно взять их в отдельности, как четыре колонки, и сказать: ага, в 12 главе Римлянам перечислены все дары, семь даров. Дальше в 12 главе 1 Коринфянам сначала упоминаются разные дары в первой части главы, а дальше разъясняется, как их использовать. В 4 главе Ефесянам вы можете найти основные виды служения: поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И, наконец, Петр в 4 главе своего послания делится своим пониманием этого вопроса. Он бы сказал: ну, я думаю, что их можно разделить на два вида – дары слова и дары служения. В общем, могу вас заверить, что любое изучение темы духовных даров приведет вас к этим четырем отрывкам. В таком случае возникает вопрос: как их систематизировать, как их рассматривать? Может быть, дары как отдельные бусинки, которых можно насчитать 28 или 29, и все они перемешаны без всякого порядка? Или, может, Бог хотел сказать церкви в Риме что-то одно, церкви в Коринфе другое, а в Эфесе третье? А может быть, между этими дарами все-таки существует связь, и если посмотреть на них через нужную призму, все они займут свои места, и мы сможем это увидеть? Лично я верю, что так оно и есть. А эту призму можно найти в 12 главе 1 послания к Коринфянам в стихах с 4 по 6, которые я включил в ваши записи. Заметьте, что здесь сказано: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Это послание адресовано церкви, в которой дары практикуются, по крайней мере, больше и чаще, чем в других церквах. Но в то же время члены этой церкви больше других поступают по плоти, заблуждаясь и злоупотребляя дарами. И, как мне кажется, в этих стихах Бог через апостола Павла рисует общую картину даров и того, как они соотносятся. Вы видите, что я выделил некоторые слова жирным шрифтом. «Дары различны, но Дух один и тот же». Как «дары» здесь переведено слово «харизмата», самый распространенный термин, означающий «дар благодати», то, чем наделил Господь сверхъестественная способность, полученная от Него. Дальше сказано: «и служения различны, а Господь один и тот же». Здесь тоже идет речь о духовных дарах, но здесь употреблено слово «диаконион», от которого происходит наше слово «диакон». И, наконец, в третьем из стихов мы читаем: «и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». В греческом здесь сказано «энергоматон». Я включил сюда греческие слова, чтобы вы увидели, какое слово в нашем языке похоже на это греческое. Правильно, энергия, вы сами видите. Я думаю, что апостол Павел здесь классифицирует дары. Во-первых, он говорит о существовании мотивационных даров, как я их назвал. Это горячее желание, стремление, влечение, которое есть у каждого верующего. Я в этом убежден. И дальше Павел говорит, что каждому Бог дает по одному такому дару. Я разъясню это подробнее через минуту. Но еще дальше он говорит, что этот один сильный мотивационный дар будет находить выражение в различных областях служения. И когда ваш ведущий мотивационный дар будет выражаться в различных служениях, тогда в теле Христовом самыми разными способами будет действовать и проявляться энергия, то есть сила Святого Духа. Позвольте мне суммировать это следующим образом. Есть три вида духовных даров. У каждого верующего есть один ведущий мотивационный дар. И, кстати, это не прямое откровение, полученное на горе Синай. Просто я прочел и внимательно изучил массу книг о духовных дарах. Есть множество хороших мыслей на эту тему, высказанных умными людьми, и именно этот подход показался мне наиболее полезным. Но вы поступаете, как все добрые христиане, выслушайте меня, а потом исследуйте Писание. И помните, что духовные дары не должны разделять верующих и вызывать раздоры, наоборот, их назначение – созидать друг друга в любви. Итак, что я хочу сказать? Во-первых, у каждого верующего есть один ведущий мотивационный дар. Эти дары перечислены в 12 главе послания к Римлянам, стихах с 6 по 8. И я постараюсь вам доказать, что ваша задача – выявить и развить этот дар. Второе, в чем я постараюсь вас убедить, что мотивационный дар из 12 главы послания к Римлянам – это желание или стремление, может выражаться в целом ряде даров служения. А перечень даров служения – взгляните на таблицу в вашем пособии
содержится в 4 главе Ефесянам и в 1 послании к Коринфянам 12:28. И третье, когда мы пускаем в ход свой мотивационный дар посредством дара служения, тогда Дух Святой определяет, как именно проявится этот дар и какой эффект произведет. Откройте Библию вместе со мной на 12 главе Римлянам и посмотрим, смогу ли я обосновать свои взгляды. Итак, 12 глава Римлянам. Вы помните первый стих, там сказано, что вы живая жертва. Второй стих: не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь. Третий стих: адекватно оценивайте самого себя. Далее 4 и 5 стихи говорят о том, что мы составляем тело, в котором, как и в физическом теле, все члены зависят друг от друга. И затем, говоря о единстве и разнообразии, автор пишет: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, здесь нет вашей заслуги, все по благодати». А дальше заметьте, что это повеление: «То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай». Раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Обратите внимание, как построено это предложение. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении и так далее. Кеннет Вайс замечает, что существительные употреблены здесь в местном падеже, в служении, в учении. Это указывает на место, где обладатель дара должен его проявлять, очерчивает поле его деятельности. Например, человек с даром учения должен реализовывать себя в рамках сферы научения. Почему я считаю отрывок из послания к римлянам ключевым? Потому что восставшийся части Писания все эти семь видов деятельности заповеданы всем верующим. Мне велено служить, велено увещевать, велено благотворить. Во-вторых, эти семь видов деятельности должны иметь место в каждой церкви, независимо от ее направления. Также и в жизни каждого верующего, если он хочет достичь зрелости, каждому из нас необходимы лидерство, начальствование, благотворение, увещевание, учительство, пророчество. И вот о чем говорит Кеннет Уайс. Из посвящения Богу, из желания послужить, все мы по необходимости должны делать все вышеперечисленное. Однако заметьте, что сказано: имеешь ли служение, пребывай в служении, то есть сосредоточься на служении, учитель, сосредоточься на учении, то есть вопрос в том, чему посвятить львиную долю своего времени. Если это служение, служи, если пророчество, пророчествуй по мере веры. Если твой ведущий дар – щедрость, то раздавай в простоте. Иными словами, смысл здесь такой: какой бы ни была основная мотивация, данная вам Богом, развивайте и приумножайте ее. Сосредоточьтесь на этом и отдавайте этому свои силы. Уайс же говорит следующее: «Мудрый человек остается на том поле деятельности, которое Дух Святой предназначил для него, и не вторгается на чужое поле, пытаясь сделать то, к чему он не годится». Это не означает, что мы не должны служить другим и делать все из вышеперечисленного при необходимости, нет. Но это помогает нам выстроить в своей голове систему, как узнать волю Божью и Его предназначение для нас. Вернемся к Ефесянам 2:10. Мы знаем, что есть добрые дела, которые Бог заранее предназначил мне исполнять. Что бы это ни было, Он дал мне ведущий мотивационный дар, один из этих инструментов, чтобы я мог созидать тело Христово. И мне нужно разобраться, что это за инструмент, чтобы знать, что мне делать, то ли руководить, то ли увещевать, то ли служить и так далее. Следующий пункт. Вы видите, что в 12 главе Римлянам перечислены 7 даров: пророчество, служение, учительство, увещание, щедрость, оно же раздавание, лидерство, оно же начальствование, и милосердие, оно же благотворение. Но также вы видите, что в Библии есть и другой список даров, дары служения. Они очерчивают ту сферу, в которой мы служим. Если изучить эти дары, то вы увидите, что это фактически служение, роли, исполняемые в церкви. И, наконец, есть еще одна категория – действия или проявления Духа. Об этом говорится в 1 Коринфянам 12:8-11. Допустим, человек мотивирован определенным даром и участвует в определенном служении. Вот тогда это проявляется так, что ему дается слово мудрости, или слово знания, или вера, или исцеление, или чудотворение, или пророчество, разные языки, истолкование языков. На следующем занятии мы пройдемся по порядку по всему списку даров. Я дам вам определение каждого дара, и мы рассмотрим каждый дар по очереди в его историческом контексте.
Но сегодня я хочу дать вам общую картину, общий подход. Ведь часто получается так, что мы изучаем все эти дары, получаем список из 20 с чем-то пунктов, узнаем немного о каждом из них, проходим небольшой тест. Скажите, если вы уже проходили подобный тест, насколько его результаты повлияли на то, чем вы занимаетесь в жизни? Поэтому я считаю, что главное понять свою основную мотивацию и то, как она может выражаться в разных служениях. Есть два признака на букву «Р» – радость и результат.

даты. Если вы реализуете свои дары, я говорю о дарах служения, то у вас внутри что-то происходит, вас переполняет радость. Это приносит результаты, плоды в жизни других людей. Но мы часто путаем наши дары служения с мотивационными дарами. Итак, вы готовы? Достали ручки? Сейчас мы пройдемся по всем этим дарам и обсудим каждый по очереди. Вот какой у нас будет порядок. Я читаю определение дара, оно записано у вас в пособии, а потом даю его краткую характеристику. И, кстати, не пытайтесь за мной записывать, я вас с ума сведу. Особенно, если вы человек скрупулезный, просто расслабьтесь. Ведь за следующие 20 минут я вас так нагружу, что вы не будете знать, куда бежать. Так что просто слушайте, и вот о чем я вас попрошу. В своем пособии напротив каждого дара напишите три слова. «Да», «Нет», «Возможно». И когда я расскажу про этот дар, обведите одно из этих слов, просто по первому побуждению, не задумываясь. Хорошо. Итак, я дам вам определение, краткую характеристику, а потом мы быстро коснемся вопроса применения. Мотивационный дар пророчества, Римлянам 12:6-8. Это сверхъестественная способность провозглашать Божью истину авторитетно и ясно в подходящее время, с учетом особенностей культуры с целью исправления, покаяния или назидания. Это способность точно доносить до людей значение Слова Божьего. Верный признак того или иного дара – вопрос, который его обладатели задают практически всегда. В данном случае, что пошло не так? В чем причина сложившейся ситуации? Кстати, в Ветхом Завете, как известно, пророки предсказывали будущее и проповедовали. В Новом Завете есть несколько редких случаев, когда они тоже предсказывали будущее, но сущность этого дара не в предсказаниях, а в том, чтобы проповедовать Слово Божье в контексте конкретной культуры. Это способность и горячее желание открывать другим Божью истину так, чтобы она изменяла их жизнь. Я нашел небольшую цитату об этом, знаете, из такого ученого трактата с микроскопическим шрифтом. Я включил эту цитату в свои заметки. Она принадлежит богослову старшего поколения по фамилии Дарби, и мне очень нравится, как он говорит об этом. Он говорит, по особому действию духа звучит как классическая литература, правда? По особому действию духа пророк умеет раскрыть и разъяснить разум Христов, когда церковь пребывает в неведении. Хотя, говорит он, это сокровище уже содержится в Писании, пророк находит истину, еще сокрытую от понимания церкви, и применяет ее в силе и свидетельстве Духа Святого к современным обстоятельствам в церкви и к будущему всего мира. Таким образом, его слова являются пророческими, хотя они могут и не содержать новой информации или откровения. Это тот человек, который хорошо ощущает особенности культуры и потребности церкви, и Бог дает ему говорить именно то, что нужно, затрагивая самые нужные насущные вопросы. Качество таких людей, как правило, они умеют убедительно говорить, они словно читают мысли окружающих. Часто они очень категоричны и делят все на черное и белое. Часто они предпочитают общение с большой аудиторией, а не один на один. Например, если вы слушаете выступление такого человека на стадионе, у вас может возникать ощущение, что он ваш лучший друг. Если сидите с ним рядом в самолете и спрашиваете, как поживаете, нормально, и вы думаете, но ведь он только что был таким приятным собеседником на стадионе в присутствии 50 тысяч человек. Опасности связаны с этим даром. Иногда такие люди склонны гордиться своим красноречием. Они могут полагаться на свое красноречие больше, чем на силу Духа Святого. Кроме того, люди с даром пророчества очень хотят, чтобы все было правильно, и могут быть невнимательными к чувствам людей. Так как насчет вас? Да, нет, возможно? Отвечайте быстро, не задумываясь. Дар номер два – служение. Это сверхъестественная способность видеть духовную ценность в выполнении практических дел в теле Христовом. Это способность проявлять любовь через восполнение практических нужд, тем самым освобождая других верующих для дел духовных. Вопрос, который люди с этим даром интуитивно задают – как я могу помочь? Что я могу сделать? Слово, переведенное здесь как «служение» – это греческое «диаконион», от которого произошло наше «диакон». Буквально оно означает «прислуживать», «подавать на стол». Некоторые качества таких людей – они не нуждаются в общественном признании, они не стремятся быть на виду, они любят делать что-то своими руками, они чрезвычайно заботливы и внимательны к нуждам других. Такие люди, побывав у вас в гостях, потом приносят вам подарок, и вы спрашиваете, откуда ты узнал, что мне это нужно? Ну, ты об этом упомянул 3 месяца назад за обедом, а вы сами уже и думать об этом забыли. Люди с этим даром улавливают малейшую практическую нужду других, они готовы сами терпеть неудобства.

Удобство, чтобы помочь другим, просто потому, что хотят послужить. Некоторые потенциальные опасности. Они могут обижаться, если их дел никто не замечает. Им не нужно громкого признания. Но когда они не получают вообще ничего, то начинают думать, хоть кому-то есть до меня дело. И, кстати, этих людей действительно меньше всего замечают в церкви. Это те люди, которых вы не видите, приходя на собрание по воскресеньям, но собрание проходит как раз благодаря им. Ведь кто-то пришел заранее, включил свет, убрал в зале, сложил брошюры, напечатал объявления, кто-то присмотрел за детьми, кто-то починил автобус. Это те люди, которых дух ведет на практические повседневные подвиги, и я считаю, что они герои. Помните, Павел говорил, что нужно особенно ценить менее заметные члены тела. Это как раз об этом даре. Еще одна опасность – это придавать чрезмерное значение практическим нуждам вплоть до вытеснения духовных. Третий дар. Вы готовы? Ах да. Обведите или напишите ваш ответ «да», «нет», «возможно». Третий мотивационный дар – учительство. Это сверхъестественная способность понимать и подробно разъяснять библейскую истину. Это способность находить истину, сообщать ее и убеждать слушателей в ее значимости. Люди с этим даром обычно задаются вопросами: «А в чем истина? Откуда вы ее узнали? Почему?» Здесь использовано слово из классического греческого языка, означающее «передавать информацию для того, чтобы развить таланты и потенциал». Это желание и способность ясно и понятно преподнести истину Слова Божьего. Вот несколько качеств людей с даром учительства. Они любят исследовать и изучать все до мельчайших подробностей. То есть они придают значение даже той информации, которая нам с вами не кажется важной. Вы наверняка встречали людей, которые все заносят в огромные таблицы или, если вы пастор, подходят к вам и задают разные вопросы. Помню, один мужчина спросил меня: «Полагаете ли вы, что Даниил был евнухом?» Я подумал: «Конечно, я провел не одну бессонную ночь над этим вопросом, но так и не сделал определенного вывода». А тот продолжил: «На прошлой неделе я был в командировке, у меня с собой был ноутбук, и я потратил около 25 часов на исследование. Я пришел к такому выводу». А что вы думаете, Чип? Что я думаю? Моя первая реакция: «Да какая разница?» Нет, правда, мне как-то все равно. А вторая реакция: «Неужели кто-то может 25 часов разбираться в том, кто такой евнух?» Но у этого парня, его зовут Билл Картер, дар учительства. Билл Картер одним из первых заинтересовал меня темой духовных даров. Это он спросил: «А вы когда-нибудь пробовали разделить эти дары на мотивацию, служение и проявление?» Знаете, Чип, я изучал этот вопрос, я потратил на это около 120 часов. Да, он считал часы, понятия не имею зачем. Наверное, потому что у него дар учительства. Я рассмотрел все, что с этим связано, и знаете что? Я просто у него учился. Но потом я понял, что нужно делать. Замечательный вопрос, Билл. Но прежде чем я на него отвечу, ответьте мне, пожалуйста, вот на этот. Ведь оказалось, что он знал Библию намного лучше, чем я. Если у вас дар учительства, вы очень сосредоточены на учебном материале, на доктринах. Вы моментально все схватываете, у вас в голове загораются лампочки. Динь-динь. А так ли это? А как насчет «а почему вы так решили? А это? А это?» А знаете, это слово может означать еще и следующее. А что говорят об этом исследовании? Покажите, откуда вы это взяли? Это дар учительства, опасность, связанная с этим даром. Человек может слишком концентрироваться на материале, забывая о практическом применении. Другая опасность – хвастаться и гордиться своими знаниями. Знание надмевает. Еще одна невнимательность к реакции учеников. Понимаете, если у вас дар учительства, вы видите, что истина прекрасна. Учителя просто купаются в истине. Они встают рано утром и учатся, учатся, учатся. Вы как хотите, а я снова сажусь за книжки. Итак, да, нет или возможно? Есть ли у вас дар учительства? Следующий мотивационный дар – увещание. Это сверхъестественная способность поддержать того, кто нуждается в поддержке, ободрить, укрепить, утвердить, а также иногда и бросить вызов тем, кто разочарован или колеблется в вере. Это способность поощрять и укреплять веру других людей. Люди с этим даром задают вопрос: что нужно сделать, чтобы это исправить? Они любят все исправлять. И следующий вопрос: как помочь этому человеку расти? Это называется увещанием. Это библейское слово. Помните стих о том, что придет другой утешитель, Дух Святой?
там употреблено слово «пара» рядом и «колета» – «призван». «Призван быть рядом» – «параколета». Так вот, «увещание» в оригинале – то же самое слово. Этот человек призван быть рядом с другими. Интересно, что у этого дара, как у медали, есть две стороны. Он предназначен для того, чтобы исправлять то, что испортилось, помогать людям расти. И увещатели, как правило, утешают, поддерживают, проявляют любовь. Они прекрасные консультанты. Однако, если их подопечные не меняются, если они выказывают нерадение, проявляется оборотная сторона этого дара. Увещатели умеют не только утешать, но и бросать вызов. Они не побоятся сказать вам в лицо: «Мы с вами встречаемся уже 3 месяца, и я только и слышу, что у вас с мужем ужасные отношения, ужасные отношения, ужасные отношения. Я уже усвоил, что у вас ужасные отношения. Но знаете что? Я просил вас выполнить несколько заданий. Первое из них вы сделали наполовину, второе на четверть, а последние 3 пропустили мимо ушей, потому что все время плакали. Если вы хотите продолжать наши встречи, дорогая, то забудьте на минуту о том, как ужасны ваши отношения, и спросите у Бога, что вы можете сделать, чтобы их улучшить». Люди с даром увещания не побоятся так сказать. Их терпение почти беспредельно, но если вы упорно отказываетесь расти, то через какое-то время они отказываются с вами возиться. Качество таких людей. Они одаренные консультанты, они видят, как применить Писание на практике. Помню, я уже как-то упоминал, что в начале нашей совместной жизни мы с женой обращались к консультанту, ведь мы оба выросли в нехристианских семьях и толком не умели общаться. Нашего консультанта звали Ричард Майер. Он служил старшим пастором 20 с чем-то лет, а потом пошел учиться консультированию. У него действительно был дар. Он открывал нам глаза на многие вещи. Он не просто делился с нами отрывками из Писания, но и давал конкретные практические задания на основании этих отрывков. Это феноменальный дар. Люди с этим даром тут же видят, как применить библейские истины на практике. Они называют это христианским образом жизни. Они проявляют инициативу, побуждают, требуют, умоляют. Это просто замечательно, если у вас есть такие друзья. Потенциальные опасности. Такие люди могут тратить слишком много времени на общение с теми, кому нужно просто решить свои проблемы. Понимаете, они очень переживают о людях. Может быть, стоило высказать той женщине все, что вы думаете о ее ужасных отношениях, уже на 5-й встрече, а не на 15-й. Еще одна опасность. Они могут расстраиваться, если не видят перемен в людях, которым служат. Так как у вас с даром увещания, спрашиваете ли вы себя, как это исправить, как помочь этому человеку расти? Да? Нет? Возможно. Следующий мотивационный дар – щедрость. Это сверхъестественная способность зарабатывать деньги, мудро ими распоряжаться и вкладывать их в дело Божье радостно и охотно. Это способность делиться с другими личными доходами для продвижения их служения. Люди с этим даром задают вопрос: «Что я могу дать, чтобы восполнить нужду?» Здесь ключевое слово «дать». Оно может относиться не только к деньгам, и все же главным образом касается финансовой сферы. Такие люди отличаются щедростью. В 12 главе послания к римлянам сказано: «Раздаватель ли, раздавай в простоте». В оригинале использовано слово «хаплос», что означает «смотреть в одну сторону». Качество этих людей – они не любят быть на виду, они любят жертвовать анонимно, они любят смотреть в одном направлении, им важно знать, какую прибыль принесет их вложение. То есть они хотят знать: «Хорошо, я дал вам 10 тысяч долларов на это или на это, вы это сделали? Если нет, в следующий раз я дам деньги кому-то другому». Эти люди терпеть не могут давление, они нюхом чуют манипуляцию. Они чувствуют, когда их пытаются обмануть или развести. Они умеют зарабатывать деньги, они мудро ими распоряжаются и видят, куда их стоит вложить. Они могут сразу сказать: «Ага, на такую-то сумму мы сможем сделать то-то и то-то». Вот основные качества людей с даром щедрости. При этом не обязательно, чтобы они были богатыми. Ведь явно этот дар бывает и в странах третьего мира. Может быть, вы живете на Гаити, и все, что у вас есть, это 2 кокоса, но вы готовы отдать 1,5 из них. Опасности, связанные с этим даром. Его обладатели могут быть склонны к гордости. Это отражается в мемориальных досках. Это здание было построено на деньги, пожертвованные господином таким-то. Всякий замечательный дар связан с какой-то опасностью. Может быть, вам очень хочется, чтобы люди узнали, как много вы пожертвовали?
Конечно, вы, как человек интеллигентный, не станете кричать об этом с колокольни, но найдете другие способы, чтобы не подумали, будто вы самовлюбленный глупец. Еще одна опасность – это чрезмерный акцент на материальных нуждах, вплоть до пренебрежения духовными, а также склонность судить о других по их материальному положению. То есть вы начинаете смотреть на других со своей позиции. Этот парень с даром служения, он работает на одном и том же месте уже 11 лет. Ну и ну, он, конечно, прекрасный человек, но его машина настоящая развалина. И он еще возит к ней своих детей. Да это же опасно, это же так просто. Начни откладывать деньги, отдавай десятину, приведи в порядок свои финансы. Да что с ним такое, в конце концов? Они просто с ума сходят, когда видят безалаберность в финансовых вопросах. Потому что для них это самое естественное, что может быть, управлять своей жизнью. Есть ли у вас этот дар? Да? Нет? Возможно. Следующий мотивационный дар – лидерство. Это сверхъестественная способность замечать, что должно быть сделано, устанавливать цели, а затем заинтересовывать, направлять, мотивировать людей в деле служения. Это способность координировать действия других ради достижения общих целей. Люди с этим даром спрашивают, какова цель? К чему вы хотите прийти? Покажите мне мишень, в которую вы целитесь. И еще они всегда спрашивают о результатах. Хорошо, вы говорите, что делаете то-то и то-то. Это прекрасно. Но покажите мне, чего вы достигли? Какова ваша цель? Человек с даром лидерства – это тот, кто задает направление, кто способен мобилизовать других. Изначально это слово означало «стоящий впереди». Это способность вести, распределять обязанности. Такой человек берет дела на себя. Ему нравится ответственность. Он хочет, чтобы последний бросок в игре принадлежал ему. И если он промахнется, что ж, главное, чтобы мяч был у него в руках. Когда наступает затишье и ничего не происходит, или когда все не организовано, человек с даром лидерства не может этого вынести. Он делает шаг вперед и говорит, ладно, раз никто этим не занимается, вот что я вам скажу. Мне кажется, у вас хорошо получается то-то и то-то. Вперед! Разрабатываем план. Вот наша задача. Давайте выполним ее за полтора месяца. Все согласны? И все кивают. Да, конечно. И как мы раньше до этого не додумались? Это именно то, что нам нужно. Вот кто такой лидер, тот, кто стоит впереди. Это человек, способный видеть, как соотносится одно с другим, чего нужно достичь и как это сделать. Он умеет организовать людей и задействовать их сильные стороны. Опасность состоит в том, что такие люди могут использовать людей для достижения собственных целей. Другая опасность в том, что данная им власть делает их гордыми или нахальными. Кроме того, иногда они могут упустить из виду суть проекта, думая об одном – «Я должен это сделать! Я должен это сделать! Я должен это сделать! Мы должны построить это здание! Мы должны построить это здание!» «Ну давайте же, что с вами такое? Надо лучше работать! Почему вы так плохо работаете? Нам нужны еще подрядчики! Нужно вовремя начинать и вовремя заканчивать!» И тут кто-то спрашивает, «А почему мы строим это здание?» «Из любви к людям, так может, стоит начать с комитета? Ладно, это одна из опасностей». Так как у вас с даром лидерства? Да, нет, возможно. И последнее, дар милосердия. Это сверхъестественная способность находить подходящие способы, чтобы с радостью служить страждущим или недостойным людям и уберечь их от наказания или последствий, которых те заслуживают. Разве это не замечательный дар? Эти люди оказываются рядом, когда вы наломали дров. И, конечно, вы можете свалить вину на других, но, по правде говоря, вы понимаете, что это вы виноваты. Но эти люди не только хотят помочь вам, они не хотят, чтобы вы пострадали от последствий. В этом они похожи на Бога, правда? Это дар милосердия, желание отвратить справедливые последствия от тех, кто их заслуживает. Эти люди всегда задают вопрос, что я могу сделать, чтобы этот человек почувствовал себя лучше. Они принимают близко к сердцу боль и нужды других людей, их проблемы и печали. В оригинале название этого дара означает «чувство, вызываемое страданием или нуждой других людей и подталкивающее человека к действиям». Это у него в сердце сострадание, сопереживание, стремление помочь. Качество такого человека он хорошо подмечает и распознает чувства других. Вы встречали таких людей. Например, такой человек вместе с вами присутствует на деловой встрече. Вы обсуждаете вопросы и думаете, ух ты, хорошая получилась встреча. А потом вы выходите из комнаты вместе с тем человеком, и он говорит, слушай, нам нужно молиться об этом парне, да? По-моему, встреча прошла прекрасно. Ты что, не заметил? Не заметил чего? Да у него в семье такие проблемы.
почему ты так решил? Мы же не говорили о семье, мы говорили о постройке офиса. А ты не уловил его настроение? Помнишь, он сказал то-то и то-то? А когда ты вначале мельком спросил его о семье, он сразу сник. У этих людей радар настроен на чувства, нужды и проблемы окружающих. Они сразу ловят сигналы и пытаются помочь и проявить заботу.

работу. Эти люди не только внимательны и наблюдательны, они очень чувствительны. Они хотят непосредственно служить людям, не перепоручая это кому-то еще. Они не остаются равнодушными к рекламе благотворительных организаций, озабоченных голодающими в Африке. Они готовы служить и деньгами.

каждый по благодати реализовывал свой дар, чтобы лидер учился быть милосердным, а милосердный человек учился руководить. Далее. Их действия часто неверно истолковываются людьми противоположного пола. Если у вас этот дар, вам нужно проявлять осторожность. Предположим, кто-то переживает трудные времена, а вы протягиваете руку помощи. Вы женщина, он мужчина, или наоборот, этот человек думает, а он или она очень даже ничего и, кажется, проявляет ко мне симпатию. Нет, я просто вижу твои проблемы, твою боль. Люди с этим даром бывают против собственной воли втянутыми в романтические отношения, потому что пытаются спасать других и вкладывают слишком много эмоций в помощь тем, кому они не должны помогать. Лучше, если в таких случаях сестры будут помогать сестрам, а братья братьям. Да? Нет? Возможно? Итак, это 7 мотивационных даров. Правильно говорят, что хороший пример стоит 1000 слов, поэтому я расскажу вам историю. Мне прислал ее один приятель. Она была записана на листочке из раздаточных материалов одного из семинаров по духовным дарам, которые проводят в Калифорнии. История об официанте, который обслуживает банкет для христианских лидеров. Это пышный банкет. Там стоит большой круглый стол, за которым сидят, какое совпадение, как раз 7 лидеров. У всех у них разные мотивационные дары, все они замечательные люди и, конечно, постоянно используют свои дары под руководством Духа Святого. Это грандиозный банкет. Они уже поели, уже убирают со стола, а в это время выносится десерт. Его несет очень приветливый официант, который подавал им еду весь вечер. И вот он идет с огромным подносом с десертами, а другой человек убирает со стола. Он разворачивается, они сталкиваются, бум, десерты летят во все стороны, у всех на глазах. Микрофон переворачивается, все смотрят на официанта, а тот покрыт мороженым и шоколадной глазурью. Главный выступающий, который как раз говорил речь, выглядит так, что собакам впору слизывать с него шоколад. И тут вступают в действие дары. Человек с даром пророчества поднимается и говорит: «Я это предвидел, это была ошибкой с самого начала, нельзя убирать грязную посуду и подавать десерт в одно и то же время». Его побуждение исправить официанта. Человек с даром милосердия подбегает и говорит: «Не расстраивайтесь, это могло случиться с каждым, ничего страшного». Его побуждение, чтобы официант не чувствовал себя неловко. Человек с даром служения восклицает: «Давайте я вам помогу, сейчас я вытру этот крем». И он или она начинают собирать то, что упало. Его побуждение – восполнить нужду. Человек с даром учительства отступает назад. В подобных ситуациях такие люди всегда думают, что их дар самый важный. Он начинает рассуждать. «Знаете, из-за чего это произошло? Вовсе не из-за того, что одновременно убирали со стола и подавали десерт. Как вам кажется, я проанализировал ситуацию и понял, что на самом деле десерты были неправильно расставлены на подносе. Это нарушило равновесие. И к тому же у официанта туфли на скользких подошвах, и у салфетки недостаточно цепкая поверхность. Его цель – понять причину, почему это случилось. Человек с даром увещания просто встает и говорит: «Эй, у меня есть идея. Почему бы в следующий раз вам не принести десерт вместе с основным блюдом?» Его мотивация – просто исправить это на будущее. Человек с даром щедрости оглядывается по сторонам и говорит: «Так, что мы имеем? Испорчен один пиджак, один микрофон, один ковер. Мы арендовали эту церковь, поэтому должны оставить все как было. Вот что я вам скажу. Я точно не знаю, как все это исправить, но если вы хотите продолжить свою речь, я дам вам свой пиджак, а вам куплю новый костюм. И знаете, это очень хорошая церковь, но им давно пора поменять ковер. Я пожертвую на это $5000». Его побуждение – пожертвовать деньги на восполнение нужды. И, наконец, у нас есть еще человек с лидерским даром. И по мере того, как все это происходит, он выходит вперед и говорит: «Эй, Дима, найдите-ка швабру. Соня, помогите Маше собрать все с ковра, а вы принесите нам еще десерт. А мы пока уберем. За 15 минут мы справимся». Я убежден, что Бог дал каждому из присутствующих один основной мотивационный дар. Кто из этих 7 персонажей наиболее вам близок? Если бы вы сидели за этим столом, какова была бы ваша естественная реакция? Что бы вам захотелось сделать или сказать? Выберите один или два дара. Ведь вы Божье творение, вы произведение искусства. Бог дал вам различные дары, различные краски, которыми Он по благодати хочет рисовать картины в жизни других людей. И если вы считаете себя такой кистью, а Бог хочет, чтобы вы были такой, то, во-первых, вы и сами расстраиваетесь,
а во-вторых,

Во-вторых, подумайте, что происходит в теле Христовом, которому нужен ваш дар лидерства или милосердия, или увещания. Вам нужно осознать, что существуют основные мотивационные дары, которые воплощаются в различных действиях на различных этапах вашего личностного роста и развития служения, к которому вы призваны. На следующей неделе мы поговорим о том, как вы можете развивать дары служения и в каких формах эти дары проявляются в теле Христовом. Вот что я вам скажу. Бог хочет, чтобы вы совершали добрые дела, которые Он приготовил для вас еще до сотворения мира. И я вам обещаю, что если вы будете это делать, вы получите в своей жизни два «Р» – невероятную радость и невероятные результаты. Вы случайно не заметили, что мы сегодня многое узнали о Слове Божьем, но при этом один человек получил массу удовольствия. Без всякого стеснения, я отлично провел время. И знаете почему? Потому что я делал то, для чего меня создал Бог. Я не какой-то особенный. Я не умнее, не важнее, не праведнее других. Просто я понимаю, что это то, для чего я создан. И я мечтаю, чтобы вы узнали, для чего созданы вы.

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. Нужды у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь исцелил ее ноги. Какой Господь! Какой! Давайте прославим Бога! Аллилуйя! Я думаю, если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди... познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили. Они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь, в том числе также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это... Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево, деревья, которые, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали. Но отец, когда увидел, что написано издалека, он жалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он жалился над ним. Самарянин жалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость. Дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали, 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение, мне такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование, наверное, капельницы, наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли. Туда, где... или в Новосибирск. Туда, да, по-моему, в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, Он сказал такое слово, я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, узнайте, что такое «я хочу милости». Я хочу милости, то есть, но они просто жертвы. Жертвы – это когда в Ветхом Завете они отдавали животных, дай больше и больше вот, принести, чтобы там, загладить вину или чтобы угодить Богу. Но Бог говорит, я хочу на самом деле иметь милость. То есть вы, потому что осудили невиновных,
вы бы не осудили невиновных. Я буду как раз проповедовать из Матфея 12 главы. Мне очень коснулось в этом времени, когда был там. Он говорит, если бы вы знали о Божьей милости, вы бы не осудили невиновных. Потому что они осудили их за то, что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как это работать, срывать колосья? Это уже работать, а это суббота. И они невиновных людей просто осудили. И Господь говорит, если вы идите, научитесь, что значит. То есть идите, читайте Священное Писание. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношения. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе, и вкусные конфеты, все, и дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарны, кивают и общаются. Смотрите, что это? Это милость Божья. Это не то, что они купили за деньги, это то, что Иисус приобрел на Голгофе. Это служение милосердия, служение даяния. Слава Господу! Поэтому, Господь, помоги нам иметь такое сердце. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы вообще кого-либо судили. Библия говорит, не судите никого прежде времени, пока не откроется, пока не произойдет Божий суд, пока Господь не явится. И тогда каждому будет похвала. Не судите никого прежде времени. Сейчас время милости, сейчас время благодати. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции, правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием, исполняются Духом Святым, действуют дары. Пророческие дары, исцеления очень много в Европе. И он, и пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, как все. Давайте прославим Бога за католичек, за католиков, давайте прославим Бога. Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны. Но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни. Вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так. Ну и Бог не смотрит на это. Правда же? Он смотрит на сердце. И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками. Понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там. Народ у них. То есть евангелизации начинаются и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был, что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церковь. 65 тысяч, самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа, а они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. Что, ну, с ним много народа. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он наличные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, он, у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли. И они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту собственность. И он говорит, они стали нуждающимися.
То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот, вот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул: пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе провести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот, вам, вот ну, он так по-братски, это наш личный разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора, а это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта. Это тот пастор, который Бог через него великие чудеса совершал, людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит. Мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар. То есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин. И он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к себе... А, к нему пришел вот этот пастор, и его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал, а что ты пришел? А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит, что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак? Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что я ухожу, но вы будете, ты вынуждаешься во мне. И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью приступ случился у дочери президента. И врачи ничего не могли делать. Там был, ну, я не знаю точно заболевание, это было, они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал, господин, вам нужен вот тот священнослужитель. Его срочно привезли ночью. Он ночью уже был одет. К нему приехали, а он уже одет, когда ему сказали, не беспокойте пастора, не беспокойте. Он спит там 3 или 4 часа ночи. Но он выходит, говорит, я уже готов. Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал, где моя дочь, он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент, или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит, как твои дела? Вы строите церковь, у них же ну, большая церковь. Он говорит, ну, потихоньку, говорит. И он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда у них заканчивались средства, он позвал его к себе, говорит, ну, как у вас строится? Он говорит, ну, потихоньку, стройка большая. Он тогда президент Гамаль, он позвал своих сыновей, говорит, слушайте, откройте свои сейфы, говорит, давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь. Мы говорим о том, что Бог, Он любит народ, Он такой добрый, Он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, Он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит, вы бы не осудили невиновных. Итак, в Писании Господь здесь рассказывает о учениках, ну, о людях. И Он говорит, однажды его спрашивают, ну, а кто ты, вот, какой ты, Иоанн спросил, да? Иисус говорит, идите, скажите, вот, какой я? И мы знаем, какой Иисус. Он говорит, слепые прозревают. Хромые ходят. Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано, Он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, которую я сейчас говорю, Он пошел быть в уединении. Но люди бросились за Ним. Они пошли к Нему. И Он увидел их, написано, жалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Как бы, ну, знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь, правда же? Вот. И поэтому это милость. И когда вот именно милость, она связана часто с покаянием.
И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня, мне бы хотелось сказать, покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово с вами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, жизнь и смерть во власти языка. Если человек говорит: «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах и в сердце. Слово в устах и в сердце. То есть человек верит, и написано близко слово, оно в устах и в сердце. Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код. Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста. Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там. И у Бога все гораздо короче. Вот это выражение «происходит короче» – это выражение, в этом случае праведное выражение, то есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». И мы знаем, как разбойник покаялся очень быстро, уже находясь в предсмертном состоянии, уже в таком состоянии, и Господь тут же ему отвечает. Поэтому наша миссия с вами – это вот служить этому городу, этой стране, чтобы принести то, что принесет людям жизнь. То есть Божья милость велика. Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай. У меня много людей в этом городе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаятся, улицами, может быть, даже покаятся, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать. Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва, вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека, когда сердце человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. И вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите. Если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что, ну вот, вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если отдам даже все мое имение, если отдам все, автомобили, дома, но сделаю это без любви. То есть я скажу, да забирайте, вы меня уже наскучили, вы меня уже там надоели. Извините, я просто говорю вам, как это может быть. Или не хочу больше с вами ничего общего, берите. Это будет без любви, это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильно. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце Божье осуществило то, что мы делаем. Вы знаете, жизнь и смерть во власти языка. Я хочу рассказать один пример, который, может быть, нас даже где-то потрясет. Ну, пожалуйста, выслушайте это. Я слушал это, когда был подростком. И вот у Павла Везикова, нашего пастора, да, есть Володя Везиков, Владимир, он проповедовал тоже. И он говорил тогда о силе слов, потому что он читал Йонги Чо. Очень интересно, баптистский брат, он читал книгу Йонги Чо. И он говорил о силе слов. И он сказал такой пример, он привел, что одна мать, она с грудным ребенком шла по улице. Ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок. Его нужно было покормить молоком, ну, материнским. Но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. Он просто... И она, в конце концов, не выдержала. Она расстроилась. Она остановилась. Нашла какое-то там местечко, где там присесть. И начала его кормить. И она сказала ему, чтоб ты подавился. Когда она пришла домой, ребенок был мертвый, он подавился молоком матери. И это трагично, но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим, благодарим тебя, Господь, эта дорога будет очень хорошая.
А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, ну когда же кроется дорога? Ой, ну как неудобно выезжать? Нет. Если мы верим и скажем, Господи, слава Тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же? Аллилуйя! И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание, потому что тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал, «Будь милостив ко мне, Господи». Ну, 5 слов. «Будь милостив ко мне», даже 4. «Господи». И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек, можно сказать, и наказывал себя, он осуждал себя. И сегодня я вспомнил один пример, который непосредственно связан с этой вечерей. В Евангелии от Луки написано, что все, весь народ бил себя в грудь. Луки 23, 46, потом 48, 48 стих. Весь народ, который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти Он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся? Петр, он горько плакал. Он, Иисус, только посмотрел на него. А это народ, весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма. Евангелие – это

оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, видя происходившее, возвращал себе я себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас в нашем обществе, которые скажут: «Я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал». То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит: если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа церквей, работа репцентров, работа каких-то миссий, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не пять лидеров, не десять, это вся церковь. Мы живем этим, мы понимаем, почему же этим нужно жить. Иисус сказал: идите проповедуйте Евангелие. То есть Он дал цель. Он сказал: я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим: Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы Он пришел накормить, это было, людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал: теперь я царь, и у меня есть сила, которой вы не сможете противостоять всеми своими легионами. То Израиль подумал: ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано: дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит: «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18, то же самое. Проповедовать лето Господне благо, то есть юбилейный год. Сказать: Господь тебя простит, вот только помолись сейчас, вот только попроси прощения, Господь тебя простит. Я рассказывал на прошлом собрании случай, это был фильм, но он на реальных событиях был. Когда один молодой человек несправедливо был осужден в тюрьму. Он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый. И там был один уголовник, закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого пожилого человека уже, и он стал делиться с этим человеком. Он говорит: у меня скоро суд. Что мне делать? Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит: что мне делать? Он ему говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю, меня еще помучат по судам и все равно посадят. И этот молодой учитель говорит ему на прощание, его уже уводят на ручек, он говорит: скажи, сознайся, просто признай себя виновным. И потом по телевизору показывают, как такой-такой гангстер, такой-то известный преступник, он вдруг признал вину. И ему дали интервью, микрофон, он сказал, да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я признаю его. И его решили помиловать. То есть Библия говорит: сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, мы просто все знали о покаянии или максимально, что это важно. И чтобы мы приводили людей к покаянию. Господь говорит: я пришел, чтобы призвать к покаянию. Призвать, то есть пригласить к покаянию. И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу свои грехи, садятся в самолет, молятся. И это работает, это действует. Покаяние действует, покаяние это состояние.

состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца. Давайте возьмем какое-то другое состояние, состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей, вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа. Это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаюсь, это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он видя сердце, и Он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал, я отдал бы тебе жертву. Но жертва Богу сокрушенный дух, он говорит. Я бы дал бы тебе, я бы много тебе жертв, но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он совершенно про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей, и мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог повелевает людям всем, повсюду, покаяться. Деяние 17:30. Он просто повелевает. Не в смысле он ругает нас, но это его повеление. Библия говорит, любите ближнего, это тоже повеление, это заповедь. Бог не то, чтобы приказал или гневно нам от нас потребовал, вы понимаете, но это повеление. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, говорит Господь Иисус Навину. Павел говорит, поймите, это повеление Господне, это заповеди Господне. То, что я вам пишу, это заповеди Господне. Хотя он не писал там о 10 заповедях, он говорил о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать, значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13:3, 13:5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит... 16 стихе, с кем сравню это поколение? Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. То есть... Все, что бы мы ни делали, вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян. Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии, в России, друзья, это тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое не хотели, то есть многие не приняли, почему Господь и дал Евангелие язычникам. Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее. То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам, к скифам. Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово. Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли,
проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться. Мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли. Даже вот пыль оставили, которая надо было на ваших ботинок. Вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви. Вы ничего от них не взяли. Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное. Мы проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали, столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали, сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил. То есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего. Это не было ее инициатива. Но они вот послушались. Батюшка пришел, сказал плохо о нас. Тогда еще 91 год, и тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз. Потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих, как бы они вот остались верить, особенно один мужчина. Вот. Он поехал потом в другой поселок, там, в город. Там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут. Это значит, это не то чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять. Смотрите, пришел Сын Человеческий, не ест и пьет, говорят, вот человек, друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников, то есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест и пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем, он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение, ну, так получилось. И там были, слава Богу, за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта, кто-то пишет. Ну и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты. И те неправы. Ну то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Но что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые он на земле выполнял. Я думаю, второе. Правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть проповедовать Евангелие. Еще немножко. И вот Господь сказал то, что меня очень коснулось в отпуске. Смотрите, он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра. Мы знаем точно, что Иисус там проповедовал, что Иисус там человека парализованного через кровлю, там, которого опущенного вниз, он поднимает. Но что произошло? Я очень быстро закончу сейчас проповедь, чтобы мы причастие приняли. Они не покаялись. Город как таковой не покаялся. И Вифсаида не покаялись. И Иисус говорит, что им будет хуже на суде, чем Содому и Гоморре. Мы думаем, что как Содом и Гоморра, но нет таких хуже городов, чем они. И они были уничтожены. И там, где Содом и Гоморра, теперь море соленое, а раньше это была долина, в которой именно сразились цари. Цари вот там, по-моему, трое против пяти или как-то так. Когда вот Лот был спасен. Именно это была долина. А теперь там море солено. Господь уничтожил. И однако же Иисус говорит, потому что они не покаялись. Представьте, что ожидает людей. Была явлена сила, явлена в Таллине, да, в пробуждении. Будет явлена в разных городах. И если люди не покаятся, их ожидает такая судьба. И это очень трагично. Подумайте, если не покаялись, только поэтому, насколько важно покаяние. Покаяние является определяющим фактором, определяющим. И еще чуть-чуть. Есть хорошее слово. Иисус говорил, по-моему, Матфея 21. Он говорит, у одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел. А потом, раскаявшись, пошел. «Иди работай, виноградники моему». Он говорит, «Не хочу». Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. «Раскаявшись, пошел». Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю Отца. И Христос говорит, «И мытари, и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие». Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности,
вы не поверили ему, то есть они не поверили Иоанну. А потом написано, что и потом не раскаялись, чтобы поверить ему, а они покаялись. Смотрите, вот такие, такая низкая категория людей, мытари и блудницы, просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись, а эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись. Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл покаяние и вера, ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже, но, оказывается, говорит. И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния. И невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить, тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю. Взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 12. Лучшая. Последние выпуски путешествия в историю были созданы в земле, которая когда-то называлась Малая Азия. Это современная Турция, о которой мы немало рассказали. Земля, где Восток встречается с Западом. Мы узнали многое об истории раннего христианства и историческую обстановку, в которой оно зарождалось почти 2000 лет назад. Я мог бы сказать, что Турция — это другая святая земля. Но наше путешествие началось еще до того, как мы прибыли в Турцию. Первые 6 передач прошли в Риме и Греции. И мы увидели, как древние Римская и Греческая империи повлияли на развитие западного мира и положили основания для прихода христианства, которое, в свою очередь, повлияло на развитие и создание западной цивилизации, в которой мы живем сегодня. Я Дэйв Стоц. Это моя монтажная. Место, где творится магия. Хочу просмотреть лучшие моменты предыдущих 11 эпизодов «Путешествия в историю». Я уверен, что сейчас на вашем лице улыбка. Ох ты. Мы начинали в том месте, которое называют «Вечный город Рим». Изначально Рим был построен на 7 древних холмах вдоль реки Тибр. Если забыть мое умение теряться на своем смарткаре, в Риме было просто здорово. Простите, извините. Моим самым любимым моментом программы стали воспоминания о мифической, но все равно важной истории основания Рима. Привет, ребята. Время рассказывать истории. Мы говорим об основании Рима. Это официальная версия, но событие окружено мифами и легендами. Вы поймете, что я имею в виду. Легенда рассказывает о братьях-близнецах Ромул и Рем, сыновья римского бога войны Марса. Вот они весело скачут. Однажды злой и противный царь Альба посадил их в корзину и пустил по течению реки Тибр. «Эй, Рем, интересно, зачем он отправил нас в это путешествие?» Неужели он хотел нас убить? В конце концов, корзина пристала к берегу, и братьев спасла волчица. Молоко! Кому молоко? Так близнецы были вскормлены волчицей. Вкусно, Рэм. Да, Ромул, вкусно. 2%? Не знаю. 100% вкусное. На самом деле, они этого не говорили. Итак, два брата выжили, благодаря волчице. Но как часто бывает у братьев, их дружба превратилась в соперничество. Особенно, когда дело коснулось основания великого города Рима. Ромул поразил Рема смертельным ударом в стиле ниндзя. Так Ромул стал царем Рима. Ромул — Рим. Понимаете связь? В нашей программе мы часто так поступаем. Вначале я немного шучу, а потом говорю о серьезных вещах. С Палатинского холма, где я разыграл сценку о Реме и Ромуле, можно увидеть Колизей. Каждый раз, когда я посещаю Колизей, я удивляюсь его размером и невероятной архитектуре. Но в первую очередь, его истории и неслыханной жестокости, которая происходила внутри. Вот небольшой отрывок из нашей передачи о Колизее. Мы уже говорили о римских гладиаторских боях, но то, что происходило здесь на самом деле, просто сложно представить. Например, во время 100 дней церемонии коронации были заколоты более 5000 животных и 2000 гладиаторов. В другом случае император решил увенчать победу особыми играми, в которых погибли 9000 гладиаторов и 11000 диких животных. В другом примере более 100 львов были брошены на арену для кровавого зрелища. Император Клавдий известен тем, что заполнял все это поле гладиаторами и приказывал им начинать убивать друг друга как можно скорее. Перед тем, как размышлять, каким образом эти развлечения стали такими популярными, я должен отметить, что довольно многие эксперты указывают, что эти побоища значительно уменьшили некоторые группы животных.
А в некоторых местах Римской империи они были полностью уничтожены. Дикие лошади, медведи, львы, крокодилы, носороги, бегемоты, слоны закупались лишь для того, чтобы их убили на арене на радость толпы. В тот период в Месопотамии исчезли львы. В Нубии на грани исчезновения оказались бегемоты. Из Северной Африки похитили последнего слона, а толпе все было мало. Пролитие человеческой крови было еще более ужасным. Людей заставляли сражаться, заключенных отдавали полуголодным диким зверям. Распятия, гладиаторы, битвы людей против зверей — все это было частью магнетизма Колизея. Сражение начиналось с того, что гладиаторы провозглашали императору: «Идущие на смерть приветствуют тебя». И смерть действительно ждала большинство из них. Когда гладиатор ранил противника, он смотрел на императора, который один решал, кому жить, а кому умереть. Либо поднимал большой палец вверх, или опускал вниз. Приговоренный к смерти уже не имел пощады. Но кем же были эти гладиаторы? Чаще всего это осужденные пленные, рабы и преступники, которым было нечего терять, но была возможность обрести жизнь. Если они хорошо сражались, то могли жить, а иначе они умирали лишь ради восторга кричащей толпы. Кто-то не смог пережить даже свой первый выход на арену. Другие выигрывали одну битву за другой и тем самым достигали момента славы, если не брать в расчет их свободу. Победителей прославляла толпа, а потом их сажали под охрану, и они ждали следующий бой. Смерть убитых доказывалась особым ритуалом перед толпой. Потом их крюками тащили с арены через небольшие ворота, которые носили имя римского бога смерти, и скидывали в безымянную могилу, которая за столетия приняла тысячи тел. Это вызывает вопрос: на самом ли деле христиан бросали на съедение львам в Римском Колизее? Древние историки не утверждают конкретно, но они говорят о несчетных местах в Римской империи, где христиан и иудеев казнили как преступников на потеху толпы, потому что их считали врагами государства. Те же историки говорят нам, что римских преступников бросали диким зверям в Колизее. Так что вполне возможно, что среди этих преступников были и мученики, которые умирали, потому что были последователями Христа. Имя апостола Павла звучит почти в каждом эпизоде путешествия во время. Политическое и культурное влияние этого человека и его послания невозможно оценить. Но в Афинах даже Павел не мог ожидать, какой эффект вызовет его знаменитая проповедь на холме Марса перед собранием под названием «Ареопаг». Но чем был Ареопаг? До 5 века до нашей эры он состоял из совета городских старейшин. А в классическое время это был суд по расследованию убийств. Но к тому времени, когда Римская империя, которая постоянно расширялась, поглотила Грецию, Ареопаг уже действовал менее официально. Он стал советом хранителей афинской морали, религии и традиции. Но Деяния 17 также говорят, что афиняне любили проводить время, рассказывая или слушая новые идеи. Поэтому, когда образованный, красноречивый иностранец пришел в город и рассказывал о воскресшем человеке, который был Божьим сыном, это мгновенно было принято как что-то новое и необычное. И вскоре Павел защищал эту новую, радикальную идею перед любопытным, но недоверчивым Ареопагом. Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Так Павел начал свое обращение на холме Марса. Также сказал, что они видели множество объектов поклонения по всему городу и жертвенник, посвященный неведомому Богу. Возможно, для них это была попытка примириться с Богом, которого случайно пропустили. Павел хотел обратить их внимание к тому, что есть что-то выше и больше нас, что достойно поклонения. И даже если они по-настоящему не понимали этого, в своих бесконечных языческих ритуалах они искали единого Бога, который был явлен в Иисусе Христе, как сказал Павел, хотя Он недалеко от каждого из нас. Возможно, там, на этом огромном куске мрамора Ареопаги, в тени Парфенона, что поднимался над Афинами, Павел произнес одно из важных замечаний, которое заключалось в следующем. Хотя этот город был полон идолов, и афиняне
крестьяне были чрезвычайно религиозными. Бог, которого они называли неведомым, на самом деле не пребывал в храмах, сотворенных человеком, потому что христианская вера основана на послании, которое направлено на одну личность. Слова Павла, что Бог не пребывает в храмах, построенных человеком, были прямым ударом по греческому мировоззрению. Утверждением, что огромные архитектурные памятники, посвященные богам, были просто лишены смысла. Лжебоги греческих религий и человеческие структуры Римской империи не были и никогда не будут наивысшей властью. Они были лишь слабой имитацией одного истинного Бога. А теперь мы посмотрим на... Простите. Да. О, вы подготовили кадры со мной. Я никогда не устаю смотреть на себя. Конечно. Здорово. Давайте. Их посадил в корзину злой, противный и гадкий царь. Он решил испортить нам каждый дубль, который мы пытаемся снять. Не давал провозить внутрь продукты и не разрешал людям выходить наружу. И плевал на все вокруг. Тит.

0: Ты умрешь как камень.
1: Как камень?
0: Ты умрешь как собака.
1: Как собака?
0: Да, собака.
1: Мехмед сокрушил защитников Константинополя. Их село было обречено. У них было село под названием Твинки. Они водили вокруг него хороводы и бросали туда инжир. Давай-ка возвращайся к делу, приятель, хорошо? Мехмед. Мехмед.
0: Мехмед сокрушил защитников Константинополя.
1: Нет.
0: Мехмед сокрушил защитников города.
1: И город.
0: Такие как Сократ, его ученик Платон и его учениарис.
1: Роскошная процессия важных персон, команд.
0: Роскошная процессия важных...
1: Этот огромный эфесский амфитеатр вмещал более 24 тысяч огромных существ.
0: Привет, приятель.
1: Я сдаюсь. Ты победил. Я ухожу.
0: Он представляет 5 основных регионов мира.
1: Америку, Азию, Арктику.
0: Нет, этот не входит.
1: Эй, ребятки!
0: Многие из них строили сотни лет,
1: а это место 5 лет, 10 месяцев, 4 дня.
0: Отдай букашка.
1: Ладно, я не хочу проблем.
0: Когда я приехал в Турцию, она оказалась совершенно иным миром.
1: А мое исследование древней Смирны, одного из важных городов, о которых вы слышали, происходило рядом с местом, где принял мученическую смерть за веру один из отцов церкви Поликарп. Его история стала для меня вдохновляющим рассказом о смелости и убеждениях.
0: Поликарп родился в 70-м году нашей эры, и в ранние годы он уверовал во Христа.
1: Позже он обучался у самого апостола Иоанна, а также у других людей, которые были вместе с Иисусом Христом во время его земного служения.
0: Поликарп общался с очевидцами Иисуса,
1: а апостол Иоанн назначил его епископом Смирнским, кем он и служил верно многие годы.
0: В то время, когда правил римский император Марк Аврелий, христиан стали преследовать еще сильнее.
1: В 156 году нашей эры римские солдаты схватили и привели Поликарпа к местному проконсулу в Смирне.
0: Его заставляли произнести фразу «Император Господь» и воскурить благовоние статуи императора.
1: Говорили, что это избавит его от мук и смерти.
0: Его отказ разгневал кровожадную толпу.
1: В послании Смирской церкви к другим церквам сказано, что затем Поликарпа притащили к месту казни.
0: И с небес раздался голос, который услышали все верующие.
1: «Мужайся, Поликарп,
0: и подвизайся великодушно».
1: Когда Поликарп стоял на арене, ему еще раз предложили отречься от Христа.
0: Его ответ, который навсегда вошел в историю, был таким:
1: 86 лет я служу Христу,
0: и Он ничем не обидел меня.
1: Как же я могу хулить моего царя, спасшего меня?
0: Затем Поликарпа повели к столбу, чтобы сжечь.
1: Он сказал, что Бог придаст ему сил не сойти с костра,
0: и попросил только привязать его веревкой, а не прибивать к столбу.
1: Когда Поликарп произнес свою последнюю молитву, зажгли огонь.
0: Толпа была в изумлении. Все увидели, что языки пламени кружили вокруг святого, не касаясь его тела, словно его защищала стена из ветра.
1: Тогда палачам приказали пронзить Поликарпа мечом сквозь пламя.
0: В Писании сказано, что когда они это сделали, кровь, которая текла из ран Поликарпа, погасила пламя.
1: И самый почетный из ранних отцов христианской церкви умер.
0: Его жизнь и смерть были живым доказательством веры, которая пребывает уже 2000 лет.
1: Но смерть Поликарпа зажгла встречный огонь.
0: Его убеждения и свидетельства вдохновили и придали смелости тысячам святых после него,

Он – живой пример того, что во время великих гонений христианская церковь растет еще сильнее. Лично для меня самым ярким моментом стало зрелище заката в древних Колоссах. Через это я осознал силу идеи. Ведь именно идеи, подобные тем, что находились в посланиях в этот небольшой город, полностью изменили мир. Хотя на первый взгляд это были два незначительных письма. Есть несколько обломков колонн, остатки различных сооружений, которые встречаются по пути в древние Колоссы. Удивительно, но мне была приятна мысль, что этот город, который лежал нетронутым глубоко под землей, стал получателем не одного, а двух новозаветных посланий. Документы, которые обозначили это место как одно из самых влиятельных в мировой истории. Апостол Павел не начинал церковь в Колоссах. Он отправил туда Епафраса, который сделал это. Когда Павел находился в заключении в Риме и узнал, что в Колоссах действуют лжеучителя, он решил написать колоссянам послание, чтобы исправить их ошибки. Содержание этого лжеучения сейчас утеряно, но его можно восстановить на основании того, что написал Павел. Он писал против того, что он называл пустой философией и обольщением, которые проникли в Колоссы через то, что посеяли разные народы. Павел учил, что истинная философия — Христова. В нем сокрыты все сокровища, мудрости и знаний. Должно быть, в Колоссах существовало что-то вроде высшего знания, которое стремилось принизить центральное значение Иисуса Христа в христианской теологии. Многие исследователи считают, что в Колоссах могли быть ранние семена лжеучения под названием гностицизм. Слово «гностицизм» происходит от греческого слова «гностикос» и означает «благознание», что предполагало особый элитный класс людей, которым был открыт тайный путь к высшему знанию. Гностицизм также учит, что все духовное — это благо, а все материальное — зло. Лжеучителя говорили колоссянам поклоняться ангелам и почитать их выше самого Христа, также отвергать некоторые виды пищи и праздники. Поступая так, они станут лучше, как христиане. Послание колоссянам учит одной самой важной и радикальной идеи. В новом сообществе христиан для Бога нет различия между людьми. Павел говорит, нет ни иудея, нет еллина, ни обрезанного, ни необрезанного. Даже рабы и свободные имеют одинаковую позицию во Христе. Он полностью отвергает мнение, что какая-то группа христиан лучше или ближе к Богу, чем другая. Павел говорит, что во Христе мы все равны перед Богом. Район Каппадокии. Без сомнения, был самым необычным местом, что мы посещали в путешествии в историю. При его необыкновенном ландшафте более всего запомнил то, что мы обнаружили под землей. Удивительные подземные города Каппадокии. Я не забыл сказать про подземелье. Это потрясающее место. Сейчас я нахожусь в Каппадокии, на десятки метров под землей. Это гигантский комплекс подземных тоннелей и комнат. Первоначально эти комнаты построили хиттеи, но с тех пор в Каппадокии люди жили под землей в этих помещениях на протяжении столетий. В поисках убежища от гонений ранние христиане пришли и поселились в этих подземных помещениях. Затем они невероятно их расширили. Некоторые из этих жилищ не больше студенческой квартиры из одной или двух комнат. Другие подобны большим усадьбам, в которых можно поместить до 10 тысяч человек. В этих маленьких, высеченных комнатах собирались христиане. Тогда здесь не было этих современных решеток. И они готовили пищу прямо в этих углублениях. Дым из ям уходил в вентиляционные шахты, которые выходили на поверхность земли. Эти вентиляционные отверстия прятали на земле среди кустов или деревьев, чтобы о них не узнали. В этой части подземных городов была одна большая вентиляционная шахта. Она доставляла свежий воздух на разные уровни, а также служила для связи между

уровнями. И не нужно громко кричать, чтобы эхо разнеслось по всем каменным закоулкам этого места. Также эту шахту использовали как систему доставки, лифт для передачи провизии на разные уровни. Наверх, из подземных городов, они поднимали мусор, а вниз спускали провизию. Подземный лабиринт кажется бесконечным. Поворачивая, закручиваясь, иногда выводя в огромные залы с выходами, которые ведут неизвестно куда. Без проводника здесь можно заблудиться. У меня было ощущение, что я натолкнулся на эльфа или снежного человека, но больше всего поражало количество физического труда, чтобы создавать эти подземные города. Вы не представляете, сколько весит ведро камней. Но именно их хитеи, а позже и христиане, поднимали через эти шахты. Они брали породу и камни, которые они отсекали, клали в ведра, а затем вытаскивали через эти вентиляционные шахты. Здесь внизу достаточно места для 10 тысяч человек. Это очень много камней. Все это делалось не ради развлечений. Помните, что христиане жили здесь не для того, чтобы избежать излучения, из-за постоянной враждебности римлян, а позже и мусульман. Это была единственная возможность выжить. Чем дольше я обследовал это место, тем больше я понимал цель этих построений. Древние хитеи, которые построили первые уровни еще до того, как пришли христиане, собирались построить нечто большее, чем просто подземный город. Их цель была создать недоступную подземную крепость. Это самые интересные моменты нашей программы, которые уводят нас к корням западной цивилизации. Но также важно проследить, куда они устремились оттуда. Греки принесли философию, логику и демократию. Римляне внесли более практический вклад, планирование города, экономия и календарь. Бесконечное развитие инженерии и архитектуры. Элитный класс, республика и правительство. Затем пришло христианство и открыло новую систему ценностей, достоинство каждого человека и равенство всех. Новая основа для этики и морали, основанная на жизни и учении Иисуса Христа. Безусловно, в следующие тысячелетия были свои взлеты и падения. История проходила средние века, возрождение, протестантскую реформацию и просвещение. Все это повлияло на европейское общество и культуру. Однажды, в 1620 году, 102 храбрых пилигрима подняли паруса и направились в новый мир. Это стал новый большой шаг в западную цивилизацию. Наше путешествие в историю западной цивилизации привело в новый мир, в Америку. Ее основатели были собраны уникальным образом. Они послужили истории западной цивилизации и взяли лучшее у древних греков и Римской империи и стали строить на христианских ценностях. Когда колонии получили независимость от Англии, отцы основателей стали строить твердое основание для свободы. К счастью, многие из этих людей тщательно изучали историю. Они знали, какие недостатки и пороки приводят к падению империи. Основатели Америки хорошо понимали опасность для того, кто использует власть незаконно, кто позволяет коррупции завладеть его душой. И это часто наблюдается в истории человечества. Америка воистину стала новым миром. Это был шанс начать все заново, построить страну на идее, как сказано в Декларации независимости, где все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными правами. Конечно, Америка не всегда жила согласно этим понятиям. Но характерная черта сильной страны — это несовершенство, но готовность учиться на своих ошибках. Смиренная верность не только наследию своих отцов, но идеалам, укорененным в истине. Западная цивилизация привела к рождению этой страны. Наши основатели смогли построить Америку, потому что поняли прошлое. Сегодня мы распорядители даров, которые они нам передали. Ценим ли мы их, защищаем, сохраняем, или мы их игнорируем? Ответ на этот вопрос станет нашим вкладом в историю, нашим наследием. Я Дэйв Стоц. Спасибо, что были со мной в путешествии в историю, в котором мы обратились к корням западной цивилизации. Увидимся в следующий раз. Путешествуйте осторожно. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на седьмую сессию. Мы будем говорить о разных видах мечей. Мы поговорили о важности говорения слова. Мы поговорили о том, почему вам необходимо быть вооруженными. А теперь мы поговорим о конкретных мечах. Я думаю, мы сгруппируем места Писания и сможем рассказать об этих мечах вам. Первый меч, о котором я хочу рассказать, у меня, к сожалению, нет его иллюстрации. Это будет меч света. И когда я говорю о мече света, я говорю о способности различать. Я говорю о том, что каждой женщине необходимо развить в своей жизни не подозрительность, а различение. И я хочу поговорить с вами о том, что оно развивается в нашей жизни через практику. В послании к Евреям 4:12 сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно». Мы об этом говорили. «И острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Таким образом, у нас есть возможность использовать Слово Божье для различения помышлений и намерений сердца. Еще один стих Писания, которым я была заинтригована, говорит: «У которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Через постоянное использование наши чувства навыком приучаются к различению добра и зла. В 130 стихе 118 псалма сказано: «Откровение, раскрытие слов твоих». Как видите, слово как бы сокрыто. Речь не только об открытии страниц. Слово как бы сокрыто. Речь о раскрытии, развертывании, открытии подарка Слова Божьего. Просвещает, вразумляет простых. Псалом 118:130. Поскольку мы живем во времена, когда тьму называют светом, а свет тьмой, нам необходимо развлечение. И вы скажете: «Да, в этом я уже разобралась. Всех консерваторов я определила как хороших, а всех либералов как плохих». Нет, суть развлечения не в определениях. Нам незачем зачислять людей в категории. Нам необходимо знать о том, что существует нечто большее того, что мы видим. Нам необходимо быть способными различать. Я нашла одно из определений различения и считаю его блестящим. Различение — это способность распознавать свет на расстоянии. Для того, чтобы увидеть очевидное, различение не требуется. Помню, когда я только приняла спасение и пришла в церковный мир, люди получили психологическую травму, потому что у меня был двойной пирсинг ушей с обеих сторон. Люди не знали, что это значит, потому что с одной стороны это значило, что ты лесбиянка, а с другой — просто, ну не знаю, что ты была непослушным ребенком. Я понятия не имею. Но когда они узнали меня получше, возникла проблема, потому что то, как я выглядела, определяло меня одним образом. Но когда они слышали мои речи, то видели нечто другое. Мне всегда было так дискомфортно от того, что я не вписываюсь, что меня не воспитывали как христианку, что я не училась в воскресной школе, что мои родители не были проповедниками. Я чувствовала, что начала свою христианскую жизнь с отставания. Я вспоминаю этого драгоценного человека. Он вместе со своей женой приглашал меня к себе домой. Они были мне как родители и помогали пройти через проблемные ситуации. Помню, как я сказала: «Дейл, я не вписываюсь. Я просто не вписываюсь». А он сказал: «Дорогая, тебе и не надо вписываться. Если ты впишешься, ты никому не сможешь помочь». Я говорю: «Но я хочу вписаться. Я так устала чувствовать себя, как будто я снаружи. Как будто я снаружи и заглядываю внутрь». Он сказал: «Лиза, снаружи ты увидишь то, что люди, находящиеся внутри, не видят. Бог сделал тебя такой. Он возьмет все из твоего прошлого и сделает светом в твоем будущем. Поэтому не бойтесь теней своего прошлого, потому что Бог сделает их светом в вашем будущем». Столь многие христиане приходят в христианский мир, и их свидетельство становится чем-то, чего они боялись. То есть, я делала то и делала это, но больше не буду, я обещаю, обещаю. Нет, знаете что? Бог хочет искупить это. Бог хочет взять это и сделать светом на пути кого-то еще, кому нужно увидеть это в будущем. Истинное развлечение — это превосходность добра и непричастность к злу. Мы смотрим на то, кем человек может быть, кем он становится, а не на то, кем он является в данный момент.
Иоганн Вольфганг фон Гёте сказал: «Обращайтесь с людьми так, как если бы они были такими, какими должны быть, и помогайте им становиться теми, кем они стать способны». Развлечение побуждает людей войти в то, что они способны делать. Чтобы было понятно, я хочу поговорить о том, как это работает в ходатайстве. Во многих случаях мы не знали, как ходатайствовать, потому что у нас были странные идеи. О ходатайстве. Я не стараюсь никого принизить. Поймите, я люблю молитвенных воинов. Итак, я не принижаю вас, но вам необходимо меня послушать. Многие годы мне было жаль Иисуса. Писание говорит, что Иисус всегда жив, чтобы ходатайствовать. Вспоминая это место Писания и зная, что делают ходатаи на земле, я представляла себе Иисуса в молитвенной комнате, который взывает в молитве, а потом, приходя к отцу, говорит: «Отец, ну серьезно, сколько еще?» А отец говорит ему: «Давай назад в молитвенную комнату, Иисус. Продолжай молиться за них». Ходатаи в моем понимании были людьми в темных комнатах, которые иногда выходили на свет. Они говорили вещи, которых никто не понимал, но это было нормально, потому что они были ходатаями. Это было шестое служение в Библии. Все, что они говорили, в моем понимании, превосходило прочее, потому что они жили в молитвенной комнате. Но знаете что? Когда я начала изучать о развлечении и стала изучать о ходатайстве, я обнаружила, что одно из определений ходатайства было подниматься. Оно означает вторгаться, оно означает управлять. Оно означает вести переговоры. Оно означает посредничать, оно означает вмешиваться. Это значит, что вы становитесь между человеком и судом. Становитесь в проломе. Это не значит, что вы открываете тайные грехи людей. Это не значит говорить: «Ты знаешь, что я вижу в свете будущего». Избавься от всякой тьмы, потому что у Бога есть предназначение для тебя. Вот как мне кажется самый лучший пример земного ходатайства Иисуса, потому что наивысшим выражением его ходатайства была смерть на кресте и потом воскресение. Он не остался в гробнице, он воскрес. Но вот пример того, как Иисус поступил с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Писание говорит, что фарисеи привели ее к Иисусу со всеми этими обвинениями. Вот что говорит Моисей. Что ты скажешь? В Библии сказано, что Иисус чертил на земле. Но когда они продолжили, Иисус встал. Встав, он посмотрел на них и сказал: «Тот из вас, кто без греха, первым брось в нее камень». И снова сел. Они все стали думать о том, что он только что сказал. Писание говорит, что все они стали уходить, начиная со старших. Когда из обвинителей не осталось никого, женщина стояла перед Иисусом. И он сказал: «Где твои обвинители?» Она сказала: «Не осталось ни одного». Он сказал: «И я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши». В то время, как она уходит, Иисус обращается к народу и говорит: «Я — свет миру». Мы различаем согласно свету. Согласно закону Моисея, эта женщина заслуживала осуждения. Бог дал ей милость. Единственный, кто мог побить ее камнями, был Иисус. Но он сделал свой выбор: «Я не осуждаю тебя». А дальше он дал ей силу благодати. «Иди и впредь не греши». Вот так и должно выглядеть ходатайство. Мы не осуждаем. Мы даем людям силу ходить в свете. Я знаю, что в книге я осветила этот вопрос намного подробнее, но следующий меч, о котором я хочу поговорить, — это меч жатвы. Сейчас сюда выходит прекрасная Ханна с чем-то таким, что выглядит особенно пугающе. Это мачете. Когда я изучала мечи, я решила выбрать мачете как меч жатвы. На самом деле, это единственный меч, исконный для Северной Америки. У нас нет никаких классных мечей. У нас есть мачете. Но чем больше я изучала мачете, тем больше изумлялась ему, потому что оно имеет более 25 применений. Теперь у меня во владении есть мачете, потому что мне его подарили, и я не знаю, как выживала без него. Я имею в виду, его используют для обрезки деревьев, для уничтожения сорняков. Но в основном эти 25 использований мачете можно разбить на 4 главные группы. Если ты будешь делать эти движения без риска что-то со мной сделать, это будет замечательно.
Итак, первое. Мачете очищают пути и сохраняют тропы. Да, с их помощью избавляются от растений, чтобы видеть проложенные тропы и создавать новые. Второе. Мачете изменяют окружающую среду. Сделай вид, как будто ты срубаешь ветви, чтобы создать укрытие. Они изменяют окружающую среду. Они просто скашивают растения и создают безопасную окружающую среду. И третье, что они делают, меня это пугает, собирают урожай. Собирают урожай. Урожай зерновых. Вы используете мачете для сбора зерновых. Четвертая функция мачете – они убивают змей, потому что когда вы очистили тропы, изменили окружающую среду, когда вы собираете урожай, вы обнаруживаете змей. Потому что когда на вашей земле начинают происходить такие вещи, то, что было сокрыто, начинает выходить.

на свет. Итак, мачете, меч жатвы. Большое спасибо, Ханна. Следующий меч, о котором я буду говорить, — меч песни. Мисс Джули придет и поможет нам с этим. Должна вам сказать, что по поводу именно этого меча

Это интересно, потому что, как мы упоминали ранее, в книге «Бытие» говорится о пламенеющем мече, который сам по себе вращался во всех направлениях. Но я выбрала этот меч как меч песни по причине образцов звуковых волн. Понимаете, когда мы начинаем петь, наше пение изменяет звуковые волны. Вот что характерно для волновых колебаний этого меча. Когда он входит в контакт с лезвием меча противника, то заставляет это лезвие вибрировать и трястись в его руке, в результате чего или замедляются движения противника, или ослабевает хватка, или такие колебания обезоруживают противника. Думаю, интересно то, что пламенеющий меч — это то, что не давало нам вернуться назад, в Эдем. Но песня — это то, что возвращает нас к вратам. Нет, не Эдема, но во врата небесные. Спасибо, Джули. Я немного поговорю об этом до того, как... Папа, пусть она перестанет. Пусть перестанет. Нам это не нравится. Но мне было плохо. На следующий день мы поехали в аэропорт Орландо. Я посадила Джона в самолет, вернулась домой, отправила мальчиков играть во двор, упала на ковер и поставила песни Хиллсонг. Одна из песен называлась «Ты отец для тех, у кого его нет». В тот момент я впервые в жизни почувствовала себя лишенной отца и позволила этой мысли предстать во всей полноте. Я стала плакать. Я говорила, я безотцовщина. Не потому, что он умер, а потому, что отвергает меня. Я помню, как я плакала и полностью отдалась этому чувству. И тут я почувствовала, что Бог смеется. Я думаю, что только что произошло? Мне ведь так больно. А ты что, рассмеялся? Это же просто ужасно. Я сказала все это и услышала слова Бога. Ты на все это смотришь неправильно. Поскольку ты целиком и полностью покинута и отвергнута своим отцом, ты целиком и полностью удочерена мной. То, что ты видишь как отверженность, я вижу как удочерение. Я встала с ковра и думаю, как печально для Джона. Я новая любимица Бога. У Джона есть отец здесь, на земле. У него отношения с Богом через посредника, а у меня прямой контакт. Шли годы, и ситуация с алкоголизмом моего отца становилась все хуже. С течением времени он оказался в центре для больных алкогольной деменцией. По какой-то причине у меня возникло чувство, что я должна поехать и увидеться с ним. Это было Рождество 2010 года. Я, Джулианна и Аддисон. Нет, это был 2009 год. Я, Джулианна и Аддисон привезли Ашера, чтобы он увидел моего отца. Когда вышел мой папа, это уже не был большой, внушающий страх итальянец, каким я его помнила. Он был совсем хрупким. От прежнего отца ничего не осталось. Мы сели рядом с ним. Он почти не мог говорить. Мы задавали ему вопросы, а он кивал. Он толком не понимал, кто такой Аддисон, кто такая Джули, кто такой Ашер. Но я привезла с собой фотографии. Я показала ему фото, где он был с Аддисоном, и продолжала говорить. Вдруг он показал на фото его и Аддисона, а потом показал на него. На том фото Аддисону было года два. Он понял, что на фото он с Аддисоном, что перед ним сын Аддисона, и вдруг разум вернулся к нему. Я знала, он понимал, что я его дочь, что перед ним мой сын, его жена, и что рядом с ним сидит его правнук. Я посмотрела на него. В его глазах я видела, что он осознает происходящее. И подумала про себя, «Отец Небесный, что мне сказать этому чужому для меня человеку, который идет в ад? Что мне сказать?» И я услышала, «Скажи ему, что он был хорошим отцом». Я подумала, «Но это ложь, не буду я говорить, что он был хорошим отцом. Он был ужасным отцом». Я услышала, как Дух Святой ответил мне,
Он был настолько хорошим, насколько знал.

знал. Скажи ему, что он был хорошим отцом. Но я упрямая. Я сказала, он мог бы читать книги, мог бы поговорить с хорошими отцами, он мог бы подумать, как стать лучше. Он просто не очень-то и хотел быть хорошим отцом. И знаете что? В ответ я ничего не услышала. Потому что знаете, как поступает Бог? Он что-то говорит вам. А потом вы делаете или не делаете. Но он никогда не меняет свое решение. Он не спорит с вами. Я взяла руки отца в свои, подняла их перед собой и, глядя ему в глаза, сказала, «Папа, ты был хорошим отцом». Как будто электрический разряд прошел по его телу. Я увидела, как его глаза наполнились слезами. Глядя мне в глаза, он взял мои руки и поцеловал их. И потом он сказал единственное слово за все время, что мы были там. Он сказал «Спасибо». Когда он сказал «Спасибо», Аддисон встал. Джули стала плакать. И мы начали молиться за этого надломленного, израненного человека, который многие годы жил под такой тяжестью. Мы сказали, «Отец, прости его. Он нам ничего не должен. Мы благодарим Тебя за то, что он из царства тьмы взят в Твое царство света. Мы прощаем ему грехи, прощаем ему долги». Все это время папа только кивал головой и плакал. Он не мог произнести молитву покаяния, физически не мог, но он знал, что происходит. Мы уложили его в кровать. Я пошла и поговорила с одной из медсестер. Я сказала, просто хочу убедиться, что моя контактная информация записана правильно. Он встал и прошел мимо нас. Он уже не знал, кто мы. Он сел и вместе с другими людьми стал смотреть фильм. У нас был лишь один момент времени. Где-то через год я стала чувствовать, что-то не так. Я стала думать, может быть, я спросила маму, она сказала, что с отцом все в порядке. Но я чувствую, что-то не так. Папа скоро умрет. У меня были сны. Она ответила, да глупости, он еще всех нас переживет. Ты что, шутишь? С ним все нормально. Но я чувствовала, что нет. Накануне Нового года я резала овощи и смотрела новости. По телевидению ведущая рассказывала о своем отце. Она показывала фотографии, как она рыбачила с ним с лодки и все такое. И, очевидно, у нее с отцом были прекрасные отношения. Потом она сказала, «До свидания, папа. Мне будет не хватать тебя». И тут я поняла, что плачу. Я подумала, ну вот, это предменопауза. Что, я теперь буду плакать с незнакомыми людьми об их отцах, которых никогда не знала? Ну и дела. Довольно долго я буду плакать вместе с незнакомыми людьми. Тут я услышала, «Нет, ты плачешь, потому что в этом году ты попрощаешься со своим отцом». Прошло 5 дней, и я была в Канаде. Я проснулась рано и чувствую, что-то не так. Что-то не так. И не могу уснуть. Что-то не так. Включаю телевизор, смотрю несколько передач, но чувство, что что-то не так, не уходит, а просто переполняет меня. Закончив записи, включаю сотовый телефон и вижу список звонков. Вот звонок от моего младшего сына, так что я позвоню ему первому. Я говорю, «Арден, с тобой все в порядке?» Он отвечает, «Не могу найти свой фиксатор, а папа не знает номер протезиста». Я говорю, «Понятно». Я понимаю в духе, дело не в этом. Следующий номер. «Лиза, это Шерри из Messenger International. У Джона нет номера протезиста». Я думаю, ну и ну. 8 звонков насчет протезиста для Ардена. «Миссис Бивир, нам нужен номер карты для фиксатора вашего сына, потому что его мы не будем заменять. Вам надо его купить». Я, «О, нет». Но вот незнакомый мне номер, и я подумала, вот что я сделаю. Пройду через таможню и иммиграционный контроль, а потом позвоню по этому номеру. Я уже на другой стороне. Набираю номер и слышу начало записи. Все, что я помню. Как вы знаете, ваш отец умирает. Сегодня с утра мы капаем ему морфин. Я подумала, что сейчас упаду в обморок. Я нажала «Набрать снова». Я даже не прослушала сообщение до конца, а нажала кнопку «Набрать снова». И говорю, «Да не знаю я, что мой отец умирает. Откуда мне знать, что мой отец умирает?» Она говорит, «Я сейчас иду. Он в хосписе. Я сейчас подойду к нему».
Если он в сознании, я приложу свой телефон ему к уху, и вы сможете с ним поговорить. Я говорю, да я в самолете. Я попробовала сойти. В Орландо рейсов не было, так что я подумала.

Полечу в Денвер, а оттуда в Орландо завтра утром. Я была в панике. Она добралась до места и перезвонила мне. Люди снимают свои сумки с полок и ставят в проходе. Стюардессы смотрят на меня с неприязнью, а я прощаюсь со своим папой. Я говорю: «Папа, это Лиза. Я хочу, чтобы ты знал, я завтра прилечу. Но если ты не можешь ждать, можешь идти. Я помню, как ты учил меня нырять. Я помню, как ты брал меня на рыбалку». «Хорошо. До свидания». Я приехала домой, позвонила брату, собрала своих детей. Я пробыла дома 15 минут, и тут мне позвонили и сказали, что папа ушел. Я помню, как подумала: «Жаль, я никогда не смогу с ним попрощаться». Было договорено так, что не будет никаких похорон, никакой поминальной службы, его просто кремируют. Помню, я стала плакать. Мои мальчики ради меня пошли на большую жертву. Всю ночь, завернувшись в одеяло, они вместе со мной смотрели разные фильмы. Но я помню, как я чувствовала. Не знаю. Январь, февраль, март, апрель 2011 года я ездила и проповедовала о верности Божьей. А потом в мае этого года я с верностью Божьей встретилась. Я проводила конференцию в Джесконвилле, Флорида. Посмотрела на людей и увидела девушку, которая была похожа на Шелли, когда она заколет волосы. Но только волосы у девушки были рыжие. Я заметила ее еще на первой сессии. Потом была еще сессия о родительстве. Там я ее тоже видела. Потом я отправилась в отель, спустилась в холл, и вот она там. Я решила обязательно познакомиться с ней. Подошла к ней и говорю: «Здравствуйте, я Лиза». Она отвечает: «Лиза, я Эйприл. Мы говорили по телефону». Я говорю: «Я не знаю ни одной женщины из Джексонвилла с рыжими заколотыми волосами по имени Эйприл». Она говорит: «Нет, нет, нет. Я проехала 6 часов, чтобы рассказать вам о вашем отце. Я та самая, которая держала телефон для вашего умирающего отца, чтобы вы могли поговорить с ним». Она мне объяснила: «В договоре было сказано о том, что никто не должен был говорить ни вашему брату, ни вам о смерти отца. Но я знала, что ваша фамилия до замужества была Тоскано. Когда вы оставили записку в тот вечер, когда приезжали, я вывела связь между Бевир и Тоскано». Она сказала: «Я прочла все ваши книги. Никак не должно было быть, чтобы Лиза не попрощалась со своим отцом. Поэтому я позвонила вам со своего сотового». И она сказала: «Я хочу рассказать вам о вашем отце. Он был ужасным пациентом. Я обслуживала его последние 5 лет. Он угнал машину. Его избила полиция. Он избил другого пациента. Он сбегал из клиники и был известен как склонный к насилию. Но последний год он был просто ангелом». Я посмотрела на нее и спросила: «Последний год?» Она сказала: «Да, последний год. Он был ангелом». Вот тогда я поняла, когда я простила своего отца, он позволил Богу простить его. Когда я простила ему долги, он принял то, что Иисус сделал для него. Кто ждет от вас, чтобы вы простили им их долги? Кого в своей жизни вы боитесь любить? Кого вы боитесь простить? Вы не представляете, как важно опустить меч. Я попрошу вас помолиться. И кого Дух Святой покажет вам, к тому человеку и пойдите. Не обязательно это ваш отец. Может быть, мама. Может быть, друг. Но Дух Святой даст вам правильные слова, чтобы сердца этих людей были восстановлены, и чтобы они смогли пойти на небеса во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о баптисте, католике и харизмате. Они умерли и пришли на небеса в один день. Святой Петр встретил их и сказал: «Извините, ребята, но ваши комнаты еще не готовы». Он не знал, что делать, и решил позвонить сатане, чтобы он приютил их ненадолго. Сатана нехотя согласился. Несколько часов спустя он позвонил и сказал: «Петр, забери своих ребят. Баптист всем проповедует о спасении, католик всем отпускает грехи, а харизмат уже собрал пожертвования на кондиционеры». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что не нужно больше оправданий. Легко придумать причину, почему мы не можем достигнуть мечты, быть счастливыми, не можем преодолеть проблему. Оправданий всегда много. Мы думаем: у меня есть оправдание для того, чтобы расстроиться. На дороге были пробки. Мой начальник был груб со мной. Сотрудник обидел меня. У меня есть оправдание. Эти люди ранили меня. Они не сдержали свое слово. Они предали меня. Или у меня есть оправдание, чтобы оставаться там, где я есть. У меня было плохое детство. Я потерял любимого. Разрыв отношений. Пока вы ищете оправданий, вы оправдываете свое стояние на месте. Оправдываясь, мы соглашаемся на меньшее, но у Бога для нас есть лучшее. Вы можете найти оправдание буквально всему. Когда моему племяннику Мэтью было 4 года, они шли по лесной тропе с моим отцом. Они увидели большого длинноногого паука на земле. Мэтт хотел растоптать его. Мой отец сказал: «Мэтт, не делай этого». Мы зашли туда, где он живет. Он не сделал ничего плохого. Давай оставим его в покое. Мэтт посмотрел на него, но это не убедило его. Он развернулся и пошел дальше. Он прошел несколько шагов, затем развернулся, подбежал и растоптал паука изо всех сил. Мой отец спросил: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Дедушка, дьявол заставил меня сделать это». Легко найти оправдание. Я не могу сбросить вес. Мой обмен веществ очень медленный. Один человек сказал: «Он не медленный, он в коме». Я не могу преодолеть зависимость. У каждого в моей семье было это. Это находится в моих генах. Это передалось и мне. Это может быть в ваших генах. Но хорошие новости. Вы можете отключить эти гены. У вас есть силы, чтобы преодолеть это. Единственный способ, как это может произойти, если вы перестанете искать оправдания. Пока вы обвиняете прошлое, соседа, транспорт, погоду, вы будете топтаться на месте. Отбросьте оправдание. Это может быть уважительное оправдание. Это было несправедливо. Вы пережили разочарование, болезнь, предательство. Но вы должны подвести этому черту и сказать: «Я отказываюсь жить с бременем, сердиться и расстраиваться». Если вы избавитесь от оправданий, то Бог встанет на вашу защиту. Бог воздаст вам за причиненные несправедливости. Это ваше время, чтобы подняться на новый уровень, увидеть благодать Божию новым способом. Пусть ваше отношение будет таким: больше никаких оправданий, чтобы быть несчастным. Этот день – подарок от Бога. Я буду наслаждаться им, несмотря ни на что. Больше никаких оправданий. Я не соглашаюсь на посредственность и не разочаруюсь в своих мечтах. Я стремлюсь к своим целям, преодолевая препятствия и плохие привычки. Или больше никаких оправданий, чтобы ощущать себя недостойным. Я знаю, кто я. Я дитя Всевышнего Бога. Я уникальный. Я шедевр, увенчанный Его благодатью. Джоэл, я не думаю, что могу достигнуть своих целей. Я не особо талантлив. У меня нет никаких связей. Я не получил того, что получили мои друзья. Они хорошо выглядят. У них яркая индивидуальность. У них бывают прорывы. Вот ключ. Если вы не получили этого, то вы не нуждаетесь в этом. У вас есть именно то, в чем нуждаетесь вы. Если бы вы нуждались в том, что есть у них, то Бог дал бы вам это. Прекратите сравнивать и начните идти своим путем. Вы помазаны, чтобы быть самим собой. Никто не сможет быть лучше вас. Вы наполнены, оснащены, уникально устроены для пути, который находится перед вами.
Избавьтесь от оправданий. Я слишком высокая, слишком низкая, слишком старая, не той национальности. Вы дивны и чудно сотворены. Будьте тем, кем вы были созданы. Когда мой отец отошел к Господу, то я знал, что должен был стать пастором церкви. Но мой разум заполняли оправдания. Я не учился этому, я никогда не служил прежде. Я замкнутый по натуре. Мой голос недостаточно силен. Если бы я держался за эти оправдания, то не стоял бы здесь сегодня. Всякий раз, когда Бог хочет поднять вас на новый уровень, то появятся оправдания, от которых вы должны избавиться. Прежде чем вы увидите повышение, вы должны избавиться от оправдания. «У меня нет опыта, я не особо талантлив, я не смогу сделать этого». Прежде чем вы избавитесь от зависимости, вы должны избавиться от оправданий. «Это было у меня так долго, я недостаточно дисциплинирован». Друзья, Бог хочет сделать что-то новое в вашей жизни. Он хочет поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Вы позволите оправданиям сдерживать вас. Когда я начал служение, то писал все проповеди вручную. У меня было 20 страниц заметок здесь и там, на всем столе. В субботу я пытался соединить их вместе и надеялся, что это будет иметь какой-то смысл. Несколько месяцев спустя Виктория сказала: «Джоэл, ты тратишь впустую так много времени, записывая все от руки. Ты должен начать печатать на компьютере. Тогда ты сможешь вырезать, вставлять, перемещать заметки. Будет намного легче». Я учился печатать в школе, но я не печатал более 20 лет. Я полез в свою сумку с оправданиями и достал пару. Я сказал: «Виктория, я не могу сделать этого. Я не умею печатать». На самом деле я говорил: «Я ограничен, я не способный. Я не смогу научиться ничему новому». Она посмотрела на меня и сказала: «Джоэл, тебе 36 лет. Ты можешь сделать что угодно, если захочешь. Мы купим компьютер, и ты начнешь печатать проповеди». Она не спрашивала меня, она просто сказала это. Все, что я мог сказать, было: «Да, мэм». Иногда вам нужен кто-то, кто скажет правду с любовью. Возможно, вы сопротивляетесь, подобно мне, и думаете, что ничего не умеете, что вы достигли своих пределов. У вас внутри есть дары и таланты, которые вы еще не использовали. Я говорю то, что Виктория сказала мне. Никаких «если» и никаких «хотя». Время отбросить сумку с оправданиями. Поднимитесь на новый уровень. Начните изучать что-то новое. Начните брать на себя больше ответственности. Начните писать книгу или песни. Начните разрабатывать бизнес-план. У вас есть потенциал, который прямо сейчас бездействует внутри вас. Божьи семена величия. Враг хотел бы использовать оправдания, чтобы не дать им проявиться. Вы должны высвободить то, что Бог вложил внутрь вас. Прекратите рассказывать то, чего вы не можете сделать, что у вас нет дисциплины, подготовки, образования. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вы способны. Бог уже вложил это в вас. Я начал печатать свои проповеди на компьютере. Это было совсем по-другому. Несколько недель спустя навыки вернулись. Я вспомнил, как печатать. Это экономило мне несколько часов каждую неделю. С тех пор я напечатал 7 книг и сотни проповедей. Я так рад, что мне пришла эта мысль. Вы слышали высказывание? Вы не можете научить старую собаку новым фокусам. Это зависит от того, какая у вас собака. Если ваша собака думает: «Я ограничена, я неспособная, я не смогу выучить ничего нового», тогда эта собака застрянет на месте. Но если ваша собака говорит: «Я способна, я оснащена, уполномочена, нет ничего слишком трудного для меня», то эта собака выучит новые фокусы. Я хочу сказать: будьте правильной собакой. Вы застряли, делая что-то по-старому. Вы думаете, что у вас нет таланта и нет способности войти в новое. Не принижайте себя. У вас есть то, что вам нужно, чтобы жить в этом поколении. Прекратите пятиться назад. Не позволяйте этим оправданиям убедить вас, что вам чего-то не хватает, что вы слишком стары, слишком молоды, слишком медленны, неполноценны. Бог вложил в вас все, в чем вы нуждаетесь. Это ваше время засиять. Избавьтесь от ограничений. Будьте открыты к новым идеям и новым возможностям.
Что мне нравится в моей маме? Ей 81 год. Она отсылает сообщения через соцсети детям целый день. Большинство из них даже имеет смысл. Но мне нравится то, что она не боится изучать что-то новое. Я молюсь, чтобы она не узнала, что такое Инстаграм. Если мы продолжаем искать оправдания, то они станут нашей опорой. Этим мы объясняем, почему мы не те, кем должны быть. Но они ранили меня.

Они поступили со мной неправильно. Я должен использовать этот костыль жалости к себе, чтобы ковылять вперед. У меня есть причина быть таким. Или мой друг более талантлив, он привлекает внимание, он яркий, поэтому я использую костыль низкой самооценки. Или «Я совершил ошибки в жизни, неправильно воспитал детей, испортил взаимоотношения, поэтому я использую костыль сожаления и неполноценности». Каждый раз, когда вы оправдываетесь, то это тормозит вас. Поэтому вы хромаете. Трагедия заключается в том, что люди тратят всю свою жизнь на оправдание. Да не будет этого с вами. Если вы избавитесь от оправданий и будете верить, что у вас есть все необходимое, будете доверять Богу в том, что Он исправит ваши кривизны, то вместо того, чтобы хромать и выживать, вы подниметесь на новый уровень своей судьбы. Так сделала девушка по имени Вилма. В 1940 году она родилась недоношенной. Она была 20-м из 22 детей. В детстве она заболела скарлатиной и чуть не умерла. Когда ей было 4 года, то она заболела полиомиелитом в левой ноге. Нога высохла, и врачи сказали родителям, что она больше никогда не сможет ходить. Ей часами массировали ногу. Когда другие дети играли на улице, она была дома. Она провела 2 года прикованной к постели. Она могла думать: «Такова моя судьба. Мне не повезло. У меня серьезное основание, чтобы застрять здесь». Вилма не искала оправданий. Лечащий доктор сделал ей специальные скобы для ноги и обувь. Несмотря ни на что, она научилась ходить. В 11 лет, без ведома родителей, она снимала скобу и выходила поиграть с другими детьми. Ей очень нравилось бегать. Иногда она бегала несколько часов подряд. Однажды тренер университета штата Теннесси заметил, как быстро она бегает. Он пригласил ее пройти квалификацию для участия в команде. Она не только прошла в команду, но в 16 лет стала участником Олимпийских игр в 1956 году и выиграла бронзовую медаль. 4 года спустя на Олимпийских играх 1960 года Вилма Рудольф выиграла 3 золотых медали и стала национальным героем. Такое происходит, когда вы не позволяете жалости к себе стать вашей опорой. Вы не сидите и не размышляете о том, чего вы не получили или чему вы не соответствуете. Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Мы все переживали неудачи и ситуации, которых не понимали. Но если бы это могло удержать вас от вашей судьбы, то Бог никогда не допустил бы этого. Не позволяйте этому стать опорой. Не используйте это как оправдание, чтобы стоять на месте. Будьте как Вилма. Высвободите то, что Бог вложил внутрь вас, и вы пойдете туда, о чем никогда не мечтали. В Библии говорится о человеке, который родился слепым. Люди спрашивали Иисуса, почему он родился таким? Чья это ошибка? Его или его родителей? Они хотели обвинить, найти оправдание и причину. Иисус ответил им, это ничья ошибка. Он родился таким, чтобы благодать Божия могла быть явлена в его жизни. Иисус прикоснулся к его глазам, и тот сразу же прозрел. Когда вы переживаете неудачу, трудности, то не стойте на месте. Не ищите кого-то или что-то, чтобы обвинить в этом. Вы не всегда будете понимать, почему происходят те или иные вещи. Но если вы прибудете в вере, то это не будет действовать против вас, но будет работать на вас. Бог будет использовать это, чтобы явить себя в вашей жизни. Так же, как и этим людям, нам легко обвинять родителей. Это их ошибка, поэтому он слепой. Обвинять соседа, друга, это приведет только к жалости к себе. Скоро у вас появится костыль. Ничто из того, что произошло с вами, не удивляет Бога. Вы должны принять то, что вам выпало, и максимально использовать это. Возможно, это не было справедливо, но Бог справедлив. Он Бог правосудия. Он видит каждую неправду, причиненную вам, каждую рану, каждое неудобство. Если вы не позволите этому стать оправданием для обиды и расстройства, то Бог говорит, что Он возьмет несправедливое и обратит это вам во благо. Люди не смогут остановить вашу судьбу. То, что они сказали о вас, что сделали вам или как хотели заставить вас чувствовать себя, не сможет повлиять на вас. Это будет иметь над вами только ту власть, которую вы сами дадите.
Если вы будете жалеть себя, думать о несправедливости, о том, как плохо это было, то это станет препятствием, которое будет сдерживать вас. Но если вы отпустите это, то Бог будет сражаться за вас. Он станет вашим защитником. Мы видим этот принцип в жизни Иосифа. Он пережил одну несправедливую ситуацию за другой. Его братья предали его и продали в рабство. Он мог огорчиться и думать: «У меня есть все причины для гнева». О нем солгали, ложно обвинили и бросили в тюрьму. Еще одно оправдание, чтобы жить в угнетенном настроении. Он провел годы в тюрьме за то, чего не совершал. Он мог придумать разные оправдания, чтобы остаться там, где он был. Иосиф знал, что оправдания станут опорой, которая удерживает его от его судьбы. Он не мыслил категориями оправданий. Он продолжал избавляться от разочарований и обид. Он поступал правильно, когда вокруг происходили неправильные вещи. В итоге, он был оправдан и возвышен до позиции чести, славы и влияния. Возможно, вы пережили неудачи, ситуации, которых вы не понимаете, но не оставайтесь там, не оглядывайтесь назад, переживая негативный опыт. Это только отвлекает. Если вы поступите как Иосиф и будете идти вперед, будете поступать правильно, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Никакая неудача не сможет остановить вас. Ни трудные обстоятельства, никакая несправедливость. Последнее слово за Богом. Вы скажете: «Джоэл, они сделали мне больно, поступили со мной неправильно». Я говорю это с уважением. Всем бывает больно, но вы должны быть выше этого. Они отвернулись от меня. Это можно сказать о каждом. Они солгали обо мне. Обо всех когда-то лгали. Не стоит разменивать на это свою судьбу. Я не говорю, что люди поступили хорошо. Я хочу сказать, что это не должно контролировать остаток вашей жизни. Легко жить подавленными и думать, как все несправедливо. Тогда в ближайшее время у вас появится костыль, с которым вы будете хромать. Но Бог создал вас для того, чтобы вы бежали. Вы должны подвести черту и сказать: «Больше никаких оправданий. Я ничего не могу сделать с прошлым, но я могу сделать что-то с настоящим. Я буду жить в вере, доверяя Богу, что Он совершит». Новый день — это дар. Мы никогда не сможем вернуть его обратно. Жизнь слишком коротка, чтобы потратить еще один день на обиды, расстройства и жалость к себе. Возможно, вы, как Иосиф, тяжело начали, но вы не должны так же закончить. Бог желает дать вам украшение вместо пепла, вдвое за перенесенные несправедливости. Я понимаю, что не всегда легко справиться с этим и идти вперед. Вот ключ. Боль избавления от несправедливости меньше той боли, в которой вы остаетесь и упускаете свою судьбу. Будет больно, так или иначе. Выберите правильную боль. Писание говорит, чтобы мы подражали Христу. Его жизнь должна быть примером. Если мы хотим быть как Иисус, то это означает, что люди будут выступать против нас и пытаться выставить нас в плохом свете. Нас будут неправильно понимать и критиковать. У нас будет свой Гефсиманский сад. Когда мы будем чувствовать себя одинокими и оставленными, у нас может оказаться свой Иуда, люди, которые предают нас, поворачиваются к нам спиной и уходят. Когда Иуда шел с солдатами, чтобы предать Иисуса, то Иисус сказал ему: «Друг, что ты пришел сделать?» Иисус знал, что он собирался предать его, но он все еще называл его другом. Его отношение было таким: «Я уже преодолел то, что ты собираешься сделать. Твое плохое решение не сможет ни украсть мою радость, ни остановить мою судьбу. Последнее слово за моим отцом. Будет трудно, но я знаю, что в конце я буду увенчан как победитель». Если мы поступаем как Иисус и не поддаемся горечи, когда происходят несправедливые ситуации, и доверяем Отцу позаботиться о нас, то в определенный момент мы также наденем венец победителя. Как Иосиф, вы выйдете оправданными и вознесенными на позицию чести и влияния. От Иоанна 5 глава. Там говорится о хромом человеке. Он лежал у ворот купальни, называемой Вифезда, в течение 38 лет. Время от времени ангел сходил и возмущал воду.
Кто первый входил в нее, тот исцелялся. Расширенный перевод описывает состояние этого человека как затяжное расстройство от сидения. Что это за расстройство? Это не только физическая проблема. Когда мы остаемся в негативном прошлом, ищем оправдание и не идем вперед, то такое затяжное расстройство может удержать нас от нашей судьбы. Иисус пришел и увидел, как этот человек лежал там. Было видно, что он калека. Иисус знал, почему он лежал возле купальни. Потому чтобы получить исцеление. Иисус задал ему прямой вопрос. «Ты хочешь исцелиться?» Один из переводов говорит, «Ты серьезно настроен на исцеление?» Потому как этот человек ответил, мы видим, почему он находился там так долго. Он ответил, «Мне некому помочь. Я нахожусь в невыгодном положении. Я совсем один. Ты видишь мои ноги. Когда ангел сходит, то кто-то входит раньше меня». Он называл оправдание за оправданием. Он использовал их так долго, что они стали его опорой. Мне нравится, как ответил Иисус. Он не сказал, «Что ж, я сочувствую тебе. У тебя такая трудная жизнь». Он посмотрел ему в глаза и сказал, «Если ты серьезно настроен исцелиться, если ты настроен идти вперед, то возьми свою постель, встань и иди». Он сказал этому человеку слова веры. Как только он услышал это, то что-то ожило у него внутри. Он подумал, «Ты хочешь сказать, что я не должен искать оправдания? Что я не должен просто сидеть здесь и ждать, пока что-то изменится? Я сам могу сделать что-то?» Человек встал, взял свою постель и вышел здоровый и исцеленный. Из скольких вещей мы бы вышли из поражения, депрессии, плохих привычек, если бы оставили жалость к самим себе, оправдание, и начали бы идти вперед? Бог сегодня спрашивает у нас так же, как у этого человека. Вы серьезно относитесь к исцелению? Вы серьезно относитесь к зависимости, к получению образования, к преодолению разочарования? Тогда есть что-то, что вы должны сделать. Измените свое отношение, свои мысли, свое поведение. Измените то, что вы говорите. Другими словами, избавьтесь от жалости к себе. Прекратите заново переживать негативное. Вы ожидаете Бога, но Бог ожидает вас. Если вы встанете, возьмете свою постель и пойдете вперед, тогда вы увидите, как все начнет изменяться вам во благо. Бог сказал в Исаии 42, «Вот, прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь». Бог говорит, что обстоятельства, с которыми вы боролись, подходят к концу. Уныние, одиночество, неудача, депрессия. Бог собирается остановить это и сделать что-то новое. Но есть одно требование. Последняя часть этого стиха ключевая. Если вы хотите увидеть конец негативного и то, как Бог совершает новое, тогда вы должны петь новую песнь. Вы не можете петь старую песнь. Я был в таком состоянии 38 лет, я никогда не выздоровею. Оставьте эти песни жалости к себе. Избавьтесь от песни поражения. Это никогда не получится. И начните петь песнь победы. Я пережил неудачи, но я знаю, что настало мое время. Все меняется мне во благо. Я силен, чтобы сражаться. Я преодолею болезнь. Я преодолею плохую привычку. Я закончу школу. Я буду жить здоровым, исцеленным и в победе. Если вы хотите увидеть новое, то вы должны начать петь новую песнь. Больше никаких грустных песен, никаких разговоров о боли и неудаче. Бог знает все, через что вы прошли. Вам не надо постоянно напоминать Ему об этом. Если вы оставите грустную песню и начнете петь новую, то Бог превратит ваш траур в танец. Он возьмет вашу ситуацию и использует ее, чтобы поднять вас выше. Сколько из нас, как этот человек, засиделись? Мы пережили боль и разочарование. Вместо того, чтобы отпустить это и идти вперед, доверяя Богу, мы стали искать оправдание.
Это продолжается год за годом. Хорошие новости. Если вы избавитесь от оправданий, то это вопрос времени, когда затяжное расстройство исчезнет. Бог явится и все изменит. У вас есть что-то, что вам надо сегодня преодолеть? Безрадостное детство? Друг, который предал вас? Бизнес, который не удался? Теперь вы используете это как костыль, чтобы оставаться на месте. Почему бы вам не принять решение? Больше никаких оправданий. Вы ничего не сделаете со своим прошлым, но вы можете сделать что-то со своим будущим. Если вы будете петь новую песнь, то я верю и провозглашаю, что обстоятельства, которые удерживали вас, подходят к концу. Бог творит новое. Вы обретете украшение вместо пепла. Вы преодолеете болезнь, увидите новые отношения, новые возможности, новый уровень вашей судьбы. Во имя Иисуса. Я верю этому, и если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Процесс воспитания детей иногда бывает трудным. Хитрости, к которым они прибегают для того, чтобы получить желаемое, иногда могут свести родителей с ума. Как противостоять детским манипуляциям и оставаться при этом любящими родителями? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, как понять, ребенок мной манипулирует или он действительно страдает в это время?
1: Вы знаете, если родитель чувствует, что он загнан в угол и как будто выхода у него нет в этой ситуации, то, конечно, это ребенок уже довел родителей до такого состояния, что родителей просто выхода нет, и он идет у детей на поводу. На самом деле, это уже ребенок манипулятор, уже хорошо прописался в доме, комфортно себя чувствует, уже знает, как управлять родителями, потому что дети на самом деле, они очень редко, когда могут страдать. Страдают в основном дети от чего? От того, что родители в ссоре. Да, это ребенку тяжело, маленькому. Когда более взрослый ребенок уже, он страдает от того, что с друзьями поругался, уже от общения с близкими людьми. А когда маленький ребенок, манипуляция же она вся с детства идет. И ребенок, он от родителей это перенимает. В свое время, когда ребенок рождается, многие говорят, что ребенок не может манипулировать. На самом деле малыш плачет не всегда, когда ему холодно, голодно, и у него что-то болит. И иногда ему просто скучно, он привык, что мама рядом, тепло мамина рядом, ему комфортно. И, естественно, когда он лежит один в коляске или в кроватке, ему скучно, и он решает оповестить мир своим криком. И, конечно, на крик сбегаются родители. Он понимает, что ему посодействовали, пришли на помощь. Он закрепил это в своей голове. На самом деле маленькие детки, младенцы, они очень быстро усваивают. Подержи один раз младенца на руках, чуть дольше положенного времени. Допустим, ты покормил, укачал ребеночка. А если ты просто в течение дня носишь его, качаешь, как бы приятно это маме, естественно, приятно, ребенку приятно. И тут попробуй его положить в коляску. Конечно, начинается крик. Как только берешь на руки, ребенок сразу замолкает.
0: Но есть действительно дети, которые не сходят с рук. Ну, как
1: да,
0: бы,
1: это уже
0: только положи крики. А есть такие, которые, ну, весело у мамы на ручках, но когда его положили, он тоже спокойно переносит.
1: Да, да.
0: Но вот я слышала, что до года все-таки нужно брать чаще на руки и качать, потому что пока еще ребенок все-таки не манипулирует, а просит то, что ему действительно нужно. А вот уже после года, там в 2-3 года, тут уже начинается эта чудесная история с манипуляцией.
1: Да. Да, на самом деле, вы знаете, я тоже придерживаюсь той позиции, где мне комфортно брать своего малыша на руки, качать его, одаривать его своей любовью, и мне, конечно, приятно это делать. Конечно, я это буду до года делать, и я и больше года буду делать это с ребенком, но когда я понимаю, что ребенок уже начинает мной манипулировать, когда, к примеру, а детка очень хорошо все понимает, когда просишь его, посиди чуть-чуть, мама сейчас то-то, то-то сделает. Ребенок не дает маме этой возможности сделать, отлучиться на, буквально куда-то на шаг, что-то взять. Или ребенок хочет кушать, а она говорит ему, посиди сейчас чуть-чуть, я тебе сейчас кушать приготовлю. Ребенок это не позволяет. Естественно, он уже начинает манипулировать родителями. Но вообще ребенок это все понимает от родителей. Когда он чуть-чуть подрастает, и мама говорит, сделай это, тогда получишь, я тебе куплю игрушку. Ребенок понимает, что чтобы добиться желаемого результата, должно быть «если». Если я сделаю то-то, то-то, то результата, конечно, я добьюсь. И, как правило, дети понимают, самая такая мощная атака, орудие массового поражения – это, конечно, истерика. Часто, когда в супермаркет и приходишь, и дети, наблюдаешь такую картину, когда они кричат, падают, ногами бьют, с полок все в эту корзинку смахивают, и это нужно, и это нужно. И попробуй только с корзинки что-то достать. Такой крик будет, но это просто невыносимо. И вы знаете, и родители идут на поводу ради того, чтобы ребенок только не кричал.
0: Ну, а потом стыдно при людях, что ребенок вопит, и лишь бы он замолчал.
1: Да. Это самые опасные, наверное, самые тяжелые манипуляторы, которые действуют принародно, прилюдно, когда на публику они это играют. Это очень тяжело на самом деле таких детей отучить. Но не нужно отчаиваться. все возможно, если набраться решимости. Есть такая еще манипуляция, когда ребенок притворяется, что он болен, когда он чувствует, что ему в какой-то момент не хватает материнской любви, внимания в семье. Вчера ему было хорошо, комфортно, а тут вот неделя прошла, другая прошла, и он понимает, что он вроде как мама на него внимания не обращает. И он потихонечку, он не будет кричать, он не будет громко о себе заявлять, он просто тихо будет лежать. Мама спросит, что случилось, он головка болит, а на самом деле она может у него не болеть, ему просто грустно и тоскливо. Он не может сказать, что я соскучился по твоим объятиям, он еще не может понять, что он хочет. Но он понимает, что если у него будет болеть голова, что мама рядом с ним полежит, обнимет его, поцелует. И ему, конечно, это будет комфортно, и он через какое-то время выздоравливает. Поделюсь с вами секретом, в свое время я к такой же манипуляции прибегала, чтобы привлечь мамино внимание к себе. Для меня это было самое комфортное, когда я говорю, ой, у меня болит головка, можно я полежу? И мама тогда возле меня ходит, все делает, и чаек принесет, и полежит со мной. И мне так хорошо, и от этого никуда не хотелось уходить. Вот это тоже один из методов манипуляции.
0: Казалось бы, такая невинная, мягкая манипуляция, когда ребенок не истерит, но просто
1: Да, но так себя ведет, да. Бывают такие манипуляции, когда ребенок начинает драться. Если ты не сделаешь то-то, то-то, я тебя ударю. И, конечно, бывает с детьми, друг с другом, если ты мне сейчас не отдашь эту игрушку, я тебя ударю. И либо родителям, мама, дай, купи мне конфету, и, либо купи мне там жвачку. Мама объясняет, что ну, не нужно этого делать. И он начинает злиться, топать ногами и начинает кулачком бить мамину ножку там, либо в руку бить.
0: Или бить младшего брата.
1: Или бить младшего брата, да. Показывать о том, что... Если ты сейчас не сделаешь то, что да, то всем будет сейчас вокруг плохо. Существует такая еще, знаете, манипуляция, когда дети говорят, я ничего не умею. То есть такую беспомощность, скажем так, включают. Когда что-то просишь делать, а он говорит, я не умею, я не знаю, как это. И вот он ждет, когда взрослый подойдет человек и начинает делать все за него. И ему от этого тоже комфортно становится. Он добивается так внимания взрослого. На самом деле манипуляция — это столкновение авторитетов родителей и детей. Вот это самое важное, чтобы главное родитель запомнил. Это столкновение авторитета родителей и детей. Когда ребенок начинает подрастать, он говорит о своем «я». Что я есть, я хочу принимать решения. Но порой эти решения, они, как он думает, они верны для него. Я хочу взять все с этого мира. А родитель начинает потакать. И вместо того, чтобы показать ребенку, как нужно себя правильно вести, что нужно уважать старших, а не бить их, что нужно заботиться о братьях и сестрах, а не только к себе внимание все притягивать, что не нужно кричать. Есть для этого слова, которые ты можешь сказать. Знаете, есть был такой случай в моей практике. В садике, в группе у меня была одна девочка. Что бы ни случилось, кто бы ни проходил бы мимо нее, она начинала кричать. И так кричала, я подумала, что то ли толкнули ее, то ли ущипнули, то ли укусили. Я говорю, да что с тобой случилось, что ты кричишь? Он мимо меня прошел! Я говорю, так ну и что, что он мимо тебя прошел? Он хотел меня толкнуть! Так не толкнул же тебя! И все, и все дети опять началось. Я посмотрела на этот день, другой, а у меня перед этим воспитатель, который передал эту группу, объяснил, что есть девочка, которая все время плачет. И мы потом, через какое-то время я на эту всю картину посмотрела, беру ее на ручки к себе, обнимаю ее, говорю, ну рассказывай, почему ты плачешь? Она, ну как? Ну, не хочу разговаривать. То есть она даже свои мысли она не может высказать и начинает сразу кричать, топотать ножками, ручками так трясти, драться. Я говорю, ну слушай, ну давай поговорим с тобой, если мимо тебя кто-то проходит и тебе это не нравится, давай ты лучше просто отойдешь от этого человека. Хорошо, точно, можно отойти. Если ты, к примеру, чувствуешь себя некомфортно, ты подойди мне и скажи, вот то-то случилось, я тебе помогу. Я говорю, ну не всегда же можно кричать. Тем более, когда ты кричишь, я ничего не понимаю. Вы знаете, после этого ребенок вообще перестал плакать. Она, и когда другие дети плачут, она подходила к ним и говорила, Чего ты плачешь? Можно же подойти, все объяснить. Угу. Вот порой дети не могут объяснить, и они начинают кричать, но тем не менее привлекает внимание родителей.
0: Ну вот смотрите, как интересно получается. Допустим, ребенок кричит, бывает, у него истерика. И тут же эмоционально включается взрослый. Да. Он тоже начинает кричать. Что он начинает кричать? Прекрати, да. Купи, не куплю, дай, не дам, иди в угол, да. И в общем, и это... Начинается вот спектакль.
1: Да. Самое страшное.
0: Да, и как бы, а как вести себя родителю спокойно, получается, как вы, да?
1: Да, вот смотрите, главное, выдержка должна быть во всей этой ситуации. Если есть у родителя выдержка, вот смотрите, ребенок, который именно вот так кричит, на самом деле это очень страшно. Одна мамочка приходит, говорит, мы говорим о том, что ну, ребенок ну, очень себя плохо ведет. Какое бы замечание сделали, она вот так вот языки показывает, смеется в лицо и так себя плохо ведет. Она говорит, вы не представляете, как мне стыдно с ней в город выходить порой, куда-то на люди выходить, мне очень стыдно. Но при этом мама ничего не принимает никаких мер для того, чтобы как бы это все прекратить.
0: Но может, просто не знает. Хотя

0: сейчас вот интернет, там много можно информации о воспитании найти, совет.
1: Да. Если родитель опять-таки хочет. Угу. А когда он думает, что у нас такой характер, и мы такие, да, принцессы.
0: А я жертва.
1: Да.

0: Если, к примеру, папа с мамой часто говорят «нет», а бабушка потихоньку говорит «да». И ребенок понимает, что можно переключиться на другого человека, и эту свою истерику можно направить на другого человека. И можно тайную, двойную игру вести вместе с родителями. Но нет, детей не надо этому учить, потому что дети вырастают в более взрослом возрасте. Они понимают, что мы можем манипулировать. Вот представляете, вы встречаете в своей жизни вот такого манипулятора, уже профессионала. Вот вам будет комфортно, когда человек подходит и начинает вами манипулировать. И вы вроде бы, часто такое бывает на работе, когда вы работаете в одном коллективе, и ты работаешь, не покладая рук, а другой вроде сидит, ничего не делает. Но при том, при всем, он всегда на хорошем счету у начальства. Потому что все, что сделаешь ты, он потом берет это все, складывает, приносит начальнику и говорит, вот, посмотрите, что я сегодня, мою производительность. Тот говорит, какой ты молодец, но на самом деле... Пришел он якобы к тебе за помощью, потому что у него болит голова, вот срочно начальник что-то требует, у него болит голова, помоги мне, пожалуйста, и ты вкладываешь свою душу, ты помогаешь ему, он потом это берет. И...
1: Но, как правило, очень манипуляторы, тяжело. Они всегда находят жертв.
0: Да.
1: Как насильники, да, находят жертв, да. Если это не жертва, номер не пройдет, если это жертва, значит, у вас просто прекрасный союз сложится.
0: Да,
1: вы,
0: да,
1: будете играть вот эту вот, угу, как скажем, этот сюжет, он будет, да,
0: он нескончаемый.
1: Да, да, да.
0: Пока есть, как говорится, охотник, и он будет искать всегда свою жертву. И чтобы это не развилось до такой степени, конечно, нужно это сразу обрывать на начальном этапе. То есть ребенок должен четко понимать, что такое нет. Если ребенок не понимает, что такое нет, все-таки нужно немножко быть строгим родителем. На самом деле все думают, вот, строгим родителем быть — это плохо. Дети любят дисциплину. В дисциплине дети чувствуют себя комфортно. Они чувствуют, что они защищены, потому что есть какие-то правила, есть устои, которые нарушать нельзя. Если я их нарушил, то я буду либо наказан, либо я, ну, чего-то я не получу. Но если нету границ у ребенка, mm-hmm, ребенок может, знаете, есть такое выражение в последнее время, фестивалить. У него весь день как фестиваль, праздник, фейерверки постоянно. Но когда ему плохо, он не знает, куда обратиться, потому что ему все дозволено. А mm-hmm, когда есть какие-то границы, и дети любят границы, и часто они взрослых испытывают на том, чтобы узнать, насколько взрослый готов его повести по жизни дальше. Ребенок, он ищет лидера, на кого бы он мог бы опереться. И часто родители говорят, все, у меня нет сил, и я не могу с этим больше справиться, я не могу выносить больше эти истерики. Но не стоит забывать нам никогда, что человек может все, если он верит в Бога, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Бог никогда не оставит тебя одного, если Он дал тебе ребенка. Если он доверил тебе воспитание этого ребенка, то он знает, что ты сможешь с этим справиться. И чтобы найти эту инструкцию к применению, ты, конечно, можешь посоветоваться с Богом. А есть такое еще, знаете, маленькая такая инструкция. Есть ребенок, есть папа и есть мама. Ребенок от кого-то перенял такой характер. Угу. В свое время, когда дочка у меня плохо себя вела, я подумала, я тогда тоже так вела. Что нужно сделать для того, чтобы исправить? Так, на меня бы подействовало то-то, то-то, то-то. Дай-ка я попробую к своему ребенку это применить. Точно получается. Когда я вижу, что ребенок это делает, то, что делал папа в детстве, я спрашиваю мужа, что нужно сделать, чтобы ты бы остановился, что для тебя бы пригодилось? Он говорит, ой, мне нужно было просто меня обнять, там, поцеловать, там, и не трогать меня больше, оставить в покое. Я бы поразмыслила, и все, пошло бы на свои места. Когда я стала применять это к дочери, о, действительно сработало, далеко ходить не надо. Дети наши перенимают все то, что мы им их наделили. И когда мы психуем на детей, мы психуем на себя, только себя мы не видим, конечно. А дети по нас порой раздражают, и нам стыдно за детей, но должно быть в первую очередь быть стыдно за себя, за свое поведение.
1: То есть важно, как я поняла, спокойствие,
0: да,
1: принятие,
0: выдержка
1: и дисциплина.
0: Да.
1: И тогда,
0: да,
1: ребенок, ну, манипуляции...
0: Да, да, они прекратятся. Вы знаете, в детском саду однажды тоже такая была история, когда ребенок смотрит и говорит, позвони маме домой. Я говорю, я звонить не буду, у нас же сегодня, сейчас обед только. Позвони домой, иначе я сейчас устрою. Я говорю, что ты устроишь? Я сейчас рвать начну. Я говорю, как? И она начинает на меня смотреть в глаза и начинает рвать. Я думаю, странно, как так можно сделать?
1: Сама
0: другой говорит, да, да. Поэтому я посмотрела на ребенка и сказала, нет, говорю, этот номер со мной не пройдет. Ну ладно, тогда давайте спать.
1: Да.

Удивительно. Спасибо, Олеся, за эти примеры прекрасные, за советы. Надеюсь, они будут полезны многим нашим телезрителям. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания.

0: Сегодня утром на Кипарисе напряженная атмосфера. Йосода, Джейкоб и Джек улетели на встречу с нашим другом Мэттом, который готовится к большому празднику на той стороне озера. И с тех пор на дереве царит суматоха. Барри потерял очки, и все пытаются помочь ему их найти.
1: Где мои очки? Они были вот здесь.
0: Барри, осторожно! О, нет, не туда! О!
2: Барри, берегись!
1: Они должны быть где-то здесь! Они должны быть где-то здесь! Они были на мне, прежде чем я пошел спать.
3: Доброе утро.
1: Вряд ли. Я ничего не вижу.
3: Это моя вина.
1: А почему твоя вина? Ведь именно тебя я и не вижу.
3: Вчера вечером ты позволил мне взять твои очки.
1: Правда? С чего бы это я?
3: Думаю, ты тогда уже дремал, но твоя голова качалась вверх-вниз. Вот я и подумал, что ты киваешь в знак согласия.
1: О, нет.
0: Том, а сейчас где его очки?
3: Я не знаю. Я надел их, потом уснул, а теперь не могу их найти.
1: Ну вот, раз я ничего не вижу, то не смогу быть на празднике Мэтта.
3: Мне очень жаль.
1: Мне тоже. Просто не понимаю, как ты мог поступить так безответственно. Я буду в своем гнезде искать и страдать.
3: Тебе помочь?
1: Нет, я не нуждаюсь больше в твоей помощи. Обойдусь без таких помощничков.
2: Я тебя проведу, Барри.
0: Тем временем Джейкоб и Джек летели с Йосода.
4: Мы уже на месте?
5: Почти.
4: Это озеро шире, чем гусыня, высиживающая птенцов. Оно больше, чем луна в безоблачном небе. Оно такое огромное, как...
6: Думаю, мы уже получили представление о его размере, братишка. Озеро огромное.
5: Сейчас мы будем пролетать над каньоном Удодов.
6: Это должно быть интересно.

0: Доброго здоровья вам!
1: Чарли?
0: Крейг желает поговорить с тобой. Следуй за мной.
2: Вряд ли я смогу следовать за ним. Я не смогу так перекувыркнуться.
3: А я вообще не думаю, что нам надо следовать за этой птицей.
4: Не волнуйтесь, все хорошо.
5: О злости я хочу.

нужно прощать, но не знаю, как все забыть. Помоги мне, птицей доброй, быть, только б скорей

0: Его королевское превосходительство пернатор Крейг Удод!
1: Чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап!
2: Иеседа, та птица, которую я искал.
3: Хотел бы и я так сказать.
4: Я тоже. А какую птицу ищем мы?
5: Чем я могу тебе помочь, Крейг?
2: Правда ли, что ты пригласил всяких мерзких птиц на праздник?
5: У нас будет праздник с разными интересными птицами, но приглашал их не я.
2: Сборщики налогов, воры и разные бродячие птицы вторгаются на наше озеро.
5: Ты забыл упомянуть больных, несчастных и отверженных.
2: О да, конечно, это еще лучше.
5: И ты хочешь прийти?
2: Нет.
5: Тогда мы должны лететь.
2: Я предупреждаю. Мерзким и отвратительным птицам здесь места нет. Будут ужасные последствия, если ты продолжишь разрушать нашу птичью общину.
5: Если передумаешь, тебе всегда будут рады.
6: Как у тебя дела?
7: Плохо. Я не могу видеть, я не могу читать, я не могу собраться с мыслями и никуда не могу полететь.
6: Думаю, ты уверен, что это моя вина?
7: Конечно, твоя. Ты очень сумасбродная птичка.
6: Не знаю, что это значит, но похоже на оскорбление.

0: зрение, а ты надутый хвостун.
1: Ах, уйди с глаз долой.
0: Так и сделаю.
2: Добро пожаловать, Иессада, Джейкоб и Джек.
3: Спасибо, Мэтт.
4: Ух ты! Да тут намечается пир на весь мир!
2: Моллюски, рыба, орехи, семена, червяки, ягоды – все лучшее для наших друзей.
5: Таких огромных гранатов я еще никогда в жизни не видел.
2: Самые отборные. А где же все остальные?
3: Они в пути.
6: Не так нужно решать проблемы.
7: Все время от времени ошибаются.
6: Что ты говорил мне на днях, Барри? Не судите, да не судимы будете.
1: Это было раньше.
7: Ну, ребята, вы же друзья.
6: И? Взгляните, что я нашла.
1: О, мои очки!
7: Они были в твоем гнезде.
1: Том, я позволил гневу завладеть мной. Очевидно, ты вернул мне очки, но я так крепко спал, что не заметил. Простишь меня?
0: Простить тебя? После того, как ты простишь меня, я с самого начала не должен был брать твои очки. Пусть я и положил их потом на место, но не вовремя.
1: Прости меня, друг.
0: И ты меня.
6: Отлично, полетели.
7: Мы быстро долетели до праздничной поляны Мэтта. Пир был невероятных масштабов.
2: Добро пожаловать, друзья.
4: Эй, привет, ребята. Этот пир настоящий рай для птиц.
7: А вон там желуди размером с апельсин.
2: Вы знакомы с Заком? Он тоже сборщик налогов.
1: Привет, привет! Я так рад тебя видеть!
0: Твоя песня залипла у меня в голове, прямо как смола на дереве.
1: Я воспринимаю это как комплимент.
2: А ты помнишь грифа демона?
8: Привет, Мэгги.
6: Девон, ты замечательно выглядишь.
8: Благодаря Иессаде. А это мой приятель Морти.
7: Привет, мисс.
1: Гарольд, старин Аудон, как поживаешь?
9: Крылья линяют, когти ломит. И я уже не могу есть столько червей, как раньше. Но поживаю прекрасно.
10: Не могу поверить, там и Гарольд.
9: Да у них там действительно пир.
10: Составь список. Всех этих птиц надо сторониться.
9: В самом деле? Разве мы и так уже не избегаем большинства из них?
10: Запомни каждую птицу, которая там есть. Мы сделаем так, что они поймут, как ошибались.
9: А птиц-то очень много.
3: Мэтт, спасибо, что пригласил столько друзей. Кто-то называет вас плохими, гнусными и неприятными. Но я называю вас прощенными, достойными и желанными.

0: Опять!
1: Нужно быть осторожными в своем желании судить и критиковать. Намного лучше всегда прощать. Никогда не судите птиц по их оперению, но всегда обращайте внимание на то, какие они внутри и как поступают. А сейчас, извините, меня ждет гранат с моим именем на нем.
2: Мультфильм дублирован в студии «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Александр Власенко, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Александр Павлик, Арсентий Примак, Наталья Романько. Песни исполняли Александр Павлик и Арсентий Примак. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: истории Люси Робин. Буду делать, как хочу. Кухня – место, где мы завтракаем, обедаем, пьем чай и общаемся. И здесь кипит целая жизнь. Нет-нет-нет, не у нас, а у посуды. Сегодня все были очень рады, ведь на кухне появилась новая чашка по имени Сэм, которую Марк выиграл на конкурсе.
1: «Здравствуй, Сэм, я Римма»,
0: – вежливо поздоровалась одна из чашек.
2: «Привет, меня зовут Лори».
3: «Привет, а я Бобби».
4: «А я Рич».
5: «Привет, а я Джессика».
6: «Hello».
3: «Всем привет, я Сэм, лучший подарок Марка»,
0: – ответил Сэм.
7: «Добро пожаловать».
8: «Привет, приятно познакомиться».
9: «Привет, малыш, а я Босс. Самая старая чашка в этом доме, ну и самая любимая у главы семейства».
0: Шутливо сказал седоусый чашка Босс.
9: «Чтобы быть здоровым и целым и невредимым, у нас есть правило: мыться, не толкаться, не уходить со своего места. Так что добро пожаловать на нашу кухню».
3: «А, спасибо»,
0: – снисходительно ответил Сэм и уселся на свое место на полке. А на следующий день на кухне произошло новое событие, и не очень приятное. Пропал Сэм, и никто не мог его найти.
1: «Ах, вот ты где! А мы так волновались!»
0: – сказала Рима, увидев Сэма, который выбирался из-под полотенца.
1: «Сэм, ты же пропустил время мытья. Давай, прыгай в раковину, мы тебе сейчас быстренько поможем».
3: «Не нужно мне помогать. Я вообще-то для этого и спрятался»,
1: – сказал Сэм.
0: Все чашки застыли от удивления.
5: «Как это?» – удивилась Лесси.
4: «А вот так. Я не хочу мыться».
1: «Но ведь тогда ты будешь грязным»,
0: – возмутилась Римма.
4: «Ну и что? Подумаешь, грязным-брязным. Какой же я грязный? Я же не в песке валяюсь».
1: «А но тогда из тебя никто не будет пить?»
4: «Еще как будет! Я же любимая чашка Марка. Любимая, а?»
0: Гордо заявил Сэм. Это была правда. Марк действительно очень любил свою новую чашку.
1: «Но тогда тем более нужно следить за собой».
0: Римма отчаянно пыталась объяснить новичку важность исполнения правил.
4: «Все, хватит!»
0: – отрезал Сэм.
4: «Чего это вы все меня учить надумали? Не хочу исполнять ваши правила! Не буду вас слушаться! Вот!»
0: В разговор вмешался Босс.
9: «Ну, сынок, мы тебе только добра желаем. Мы уже старые, мы давно здесь».
1: «Ничего, это я еще не старая, а в расцвете сил», – обиделась Римма.
9: «Ну, мы уже тут не первый день и знаем, как будет лучше для тебя».
4: «А почему это вы решили, что знаете лучше меня? Может, я уже тоже взрослый, чтобы знать, что лучше для меня? Не буду мыться, не буду, не хочу».
0: Стоял на своем Сэм.
8: «Ой, пусть не моется»,
0: – не вытерпела Лесси.
4: «И вообще, я пошел гулять»,
0: – сказал капризно Сэм.
1: «Ой, нельзя, нельзя гулять, можно разбиться»,
0: – разволновалась Римма. Сэм засмеялся.
4: «Ой, насмешили. Наверное, ты уже действительно совсем старая. Я же из нового, не бьющегося материала. Вот. Ну, насмешила, разобьется. Ну-ну, посмотрим».
8: «Ой, пусть прыгает, разобьется и выбросит его», –
0: снова вмешалась в разговор Лесси. Сэм прошелся по столу и прыгнул.
4: Оп!
0: Все замерли от волнения. К счастью, он приземлился на мягкую табуретку.
4: «Вот видите, все отлично. Это значит, что ваши правила вообще никому не нужны. Они бессмысленны.
3: Ваши правила только для того, чтобы я на полке сидел. И все. Так что давайте повторяйте за мной. Прыгайте сюда.
1: Чашки не послушались Сэма. Ведь они очень хорошо знали, что правила, которые есть у них на кухне, очень важны. Каждый день Рима, Босс и другие чашки не переставали повторять Сэму.
9: Сэм, помойся, пожалуйста. Помойся, пожалуйста.
3: Да не хочу я мыться. Да ну чего вы пристали?
1: Сэм, не ходи гулять, там опасно.
9: Ну, есть же правило.
1: Можешь разбиться.
3: Ой, ну даете, а. Мойся, сиди на полке, ну скукотища.
1: И вот однажды Сэм, как обычно, решил снова погулять по кухне. Он разбежался и прыгнул со стола.
3: Оп!
1: Все чашки в испуге замерли от того, что услышали крик.
3: Ой, ой, больно, ой, больно, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
9: Что случилось?
1: Что случилось? Что случилось?
8: Разбился.
1: Осторожно они посмотрели на пол и увидели, что Сэм отбил себе ушко.
3: Мое ушко, ушко, ушко мое!
1: Кричал Сэм.
3: Ой, как болит!
1: Сэм не мог понять, как такое могло произойти. Ведь он всегда так прыгал со стола. Но сегодня табуретку поставили в другое место, и Сэм упал прямо на пол.
9: Ой-ой-ой!
1: Он был напуган. Ему было больно и очень страшно. Он боялся, что теперь его выбросят. Но Сэму повезло. Марк очень любил свою чашку и решил не выбрасывать ее, а склеить.
9: Так, сейчас приклеим. Вот, будешь как новенький. Как же ты...
1: Марк старательно ремонтировал Сэма.
9: Как же так получилось?
1: Теперь у Сэма появилась другая важная работа. Он держал салфетки на столе. Сэм сожалел, что не послушался и попал в беду. Теперь он понял, что правила, какие есть на кухне, придуманы не для того, чтобы мешать играться, а чтобы сохранить и уберечь. Такие правила есть в разных местах. Дома, в детском саду, в школе. И там они нужны не для того, чтобы мешать нам играться, а чтобы сохранить нас и уберечь. Теперь Сэм сам следил, чтобы все новички, которые появлялись на кухне, исполняли правила и даже помогал им быть послушными. Выходит, что правила нужны. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

верую, на зов ответила душа. По щеке течет слеза, покаяния. Верую, свидетель предо мной вода, умирая для себя.

верую, он в третий день воскрес, он распахнул врата небес для нас всех. Верую, он все мне ангел.

0: good news.
1: Позвольте мне вас спросить, где еще вы найдете полчаса, посвященный ничему другому, кроме хороших вестей? Добро пожаловать на Gospel в Америке. Может, вы уже видели нас раньше, но если это ваш первый раз, позвольте мне вам сказать, что это перекресток евангельской музыки, традиционной, кантри, рок и любого вида музыки Gospel. Наша первая гостья сегодня сейчас подбирает материал для нового альбома, и она не новичок в бизнесе записей. Она занимала место номер один 5 недель, и ее последний сингл попал на репорт Гэвин, это таблица музыки кантри. Она много выступает этим летом, и, может быть, вы увидите ее на концерте. Ее недавний альбом называется «Не позволяй солнцу зайти». И она здесь, чтобы спеть ее популярный сингл «Простреленный в руку». Вам это понравится. Итак, Кристина Дон.

Кристина Дон, тебе нужны ямочки на щеках. О, меня всегда дразнит, ты такая миленькая. Знаешь, эта песня, которую ты спела, она может быть и о Господе, или о человеке здесь на земле. А о ком ты считаешь эта песня? О ком ты вообще поешь? Я пою больше о Господе. Я исполняю положительную музыку, и я хочу, чтобы музыка нравилась всем людям и всем возрастам, неважно какой расы. Бог сказал идти в мир и служить не только церкви, и я хочу достичь людей в мире. И я думаю, что это хорошо, что песни вроде как подкрадываются к тебе. И ты думаешь, это прекрасная песня любви. Знаешь, моя дочь Дебби записала песню «Ты освещаешь мою жизнь». И хотя она и была не написана как евангельская песня, она записывала ее для Господа. И людям она нравилась как лирическая песня, тем, у кого мало духовной чувствительности. Я хочу тебя спросить кое-что. Многие женщины не любят говорить о возрасте. И в наше время очень трудно, смотря на женщину или девушку, узнать, сколько ей лет, или догадаться. Если ты не возражаешь, сколько тебе лет? Мне 19, скоро 20. Я это знал. Ты еще подросток. Расскажи мне, как же девушка из города Покипси, штат Нью-Йорк, оказалась в старейшей компании звукозаписи Doornor Records? Как это вообще произошло? Как такое получается? Это очень длинная история, но я постараюсь покороче. Мы делали встречу в Гриффине, Джорджия. Кто мы? Я гастролировала с людьми из Outreach. Это христианская организация? Да. И один вечер был отменен, и мы решили поехать в Нэшвилл, мы там раньше никогда не были. И мы пошли в гостиницу Opryland, потому что было время Рождества, там было просто прекрасно. И мы шли по коридору, и там была радиостудия, и кто-то пел песни «Удивительную милость». Я всегда пою «Удивительную милость», так что я остановилась и послушала. И потом мы пошли в ресторан, мы пошли туда, и женщина, которая была со мной, сказала, «Нам не следует идти в это место». И мы пошли в другой ресторан. И она сказала, «Господь, если мы должны вернуться в первый ресторан и поговорить с людьми, которые были в радиостанции, пусть этот ресторан будет закрыт». И когда мы подъехали, туда свет погас. И тогда мы вернулись в первый ресторан, и мы познакомились с Джином Кеннеди из Doornor Records. И он подписал с нами контракт. И я записал альбом с Doornor Records.

позволяй солнцу заходить. И вот так все и началось. Какое совпадение! Да, история намного длиннее, но я ее сократила. Я попросил тебя рассказать, потому что многие люди не только интересуются, как такое происходит, но также есть много молодых людей, которые хотят петь для Господа или сделать карьеру в музыке. И когда они спрашивают меня, я говорю, пусть Бог будет вашим агентом, потому что Он может открывать двери, Он может создавать возможности, какие ни один агент на земле не может. И Он может повести вас в направлении, о каком вы и не думали. Но если он будет вашим агентом, то это будет благословение, это будет прекрасно. И в твоем случае он услышал зов твоего сердца, он дал тебе способности, и ты сейчас в таблицах популярности по всей стране. И у тебя возможность петь для него, и у тебя также есть карьера. И я хочу спросить, что ты споешь для нас сейчас? Эта песня на следующий выпуск. Она выйдет скоро и называется «Скажи это сейчас». Итак, Кристина Дон.

Отлично, Кристина, Кристина Дон. Друзья, я хочу услышать от вас. Вот почему адрес у меня на груди. Вы думали, что это татуировка? Нет, это наш адрес. Пишите мне и дайте мне знать, какие исполнители вам нравятся и какой вид музыки gospel вы предпочитаете, потому что это перекресток евангельской музыки и перекресток каждого выражения музыки gospel. Так что пишите мне. И тогда вы станете участником нашей лотереи, которая проходит часто. Мы уже разослали сотни компакт-дисков и кассет исполнителей на Gospel Америке. И мы получаем записи от артистов и делимся ими с вами. Так что вы можете получить запись одного из наших исполнителей. Так что не говорите, что я не говорил вам об этом. Два сингла нашего следующего гостя наверху таблицы популярности. Он также написал много хитов. И также он знаменитый и уважаемый инструменталист. И нет ничего лучше здесь, в Нэшвилле. Он играл со многими знаменитыми артистами, и его новый альбом «Последний штрих» уже почти готов. И этот человек здесь с нами, чтобы спеть о Боге. Итак, дамы и господа, Бадди Хайетт.

Я бы ни за что не пропустил этот выпуск «Gospel в Америке». Я люблю все виды евангельской музыки, и я хотел соединить различные выражения музыки «Gospel» в разной форме, словно на перекрестке. И мы назвали эту передачу «Gospel в Америке». И, конечно, мы ждем вашего ответа. Дайте мне знать, какие артисты и какая музыка вам нравится больше всего, и мы пригласим этих артистов на передачу. И я говорил вам, что взамен на вашу почту мы проводим небольшую лотерею. Мы собираем записи различных артистов, которые были на нашей программе, и мы посылаем их людям. И кто знает, если вы напишете мне, может быть, мы вытащим ваше письмо и пошлем вам компакт-диск или кассету. И, может быть, это будет вот это. Она называется «Величайшие гимны». И это моя коллекция песен, которые я записывал на протяжении последних 40 лет. Хотя я и записал много других видов песен, евангельская музыка всегда была моей любимой. Песня, которую я собираюсь спеть для вас, возможно, величайший гимн всех времен. Может быть, вы прошли к алтарю, когда пели эту песню, когда было приглашение к принятию Господа. Апостол Павел в послании к евреям говорит, что мы можем прийти смело, мы, верующие, прямо к трону царя, без страха. Так что я записал этот альбом, и эта песня как раз в этом альбоме. В этой песне я и мои музыканты приглашаем вас пойти с нами к трону царя. И давайте пойдем прямо сейчас к трону и будем петь прославление царю прямо такими, какие мы есть.

0: Here I am, my lord.
1: Вот я, Господь. Я предстаю перед тобою голый и дрожащий, и недостойный. Но я люблю тебя, Иисус. Я прихожу сейчас во внутренний двор, в твое святилище, чтобы преклонить колени перед троном. Твоя кровь позволила мне войти в святую святых, и я славлю тебя, Господь, с музыкантами и пою о моей любви, глубокой надежде и нужде в тебе. И я пою в духе и с пониманием. Прими мое восхваление, Иисус, и позволь мне восхититься тобой.

0: У нашего гостя в студии умирает дочь, а потом воскресает. Об этом в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Кари Блейк. Кари попали в руки записи с учением человека по имени Джон Лейк, который жил в первой половине 20 века. Кари, расскажите нам об этом человеке.
2: Какое-то время он жил в Южной Африке и основал там служение под названием «Комната исцеления». В то время было констатировано свыше 100 тысяч исцелений.
0: Минуточку. Вы слышали, он сказал 100 тысяч чудес, 100 тысяч документально подтвержденных исцелений. А что же произошло в больницах?
2: Они начали закрываться.
0: Вы это серьезно?
2: В одной больнице, которая закрылась, ежедневно исцелялось по 200 человек, за которых молились служители. В это число входили лишь те, кто исцелился сразу. На самом же деле молились за значительно большее число людей.
0: Знаете, я пришел к выводу, что если у Бога есть нечто уникальное для жизни какого-то человека, то почти всегда происходит событие, как правило, в раннем возрасте, которое ставит под угрозу его жизнь.
2: Да, это правда.
0: А с вами, когда это случилось? Когда вам было 18 месяцев?
2: 17.
0: Совсем младенец. Что произошло? Ваш отец выезжал из двора.
2: Да, он давал задний ход и не видел меня. Я там оказался без присмотра. И машина зацепила меня так, что моя голова оказалась между колесом и кузовом. Мне полностью оторвало правое ухо. Вся кожа между правым и левым ухом была срезана. Ее свело вниз, прямо поверх моих закрытых глаз. Мой дедушка выскочил, схватил меня на руки, подобрал мое ухо и отвез меня в больницу. Врачи сказали моим родителям, что нет никакой надежды. Посоветовали купить гроб и готовиться к похоронам. И тогда моя мама в молитве посвятила меня Господу. Операция продолжалась почти 6 часов. У меня было 172 шва. Время от времени кто-то появлялся из операционной и что-нибудь говорил. Сначала они сказали: «Он вряд ли выкарабкается». А мама сказала Богу: «Он твой, Господи, я воспитаю его для тебя, я посвящаю его тебе. Пусть он останется жив». Через час они опять выходят и говорят: «Похоже, он будет жить, но останется неподвижным и неразумным». Они вернулись в операционную, а мама молилась. Она говорила: «Господь, для твоей славы, пусть он будет живой и нормальный». Примерно через полтора часа они опять выходят и говорят: «Он еще не потерял рассудок. Видимо, мозг не задет. Ни в чем нельзя быть уверенным. Даже если он выживет, у него не будет волос, и он будет глухой на правое ухо».
0: Я смотрю на вас и вижу, что вы прекрасно слышите.

0: Слышите, а какие у вас роскошные густые волосы? Позавидуешь. Итак, у него никогда не вырастут волосы, и он никогда не будет слышать правым ухом, которое его пришили. А как реагировала на это ваша мама?
1: Она продолжала молиться. «Бог, это должно быть либо все, либо ничего». В последующие годы она сама учила меня читать. Я не ходил в детский сад. Еще до того, как я пошел в первый класс, она учила меня читать по Библии. Вместо того, чтобы самой читать мне на ночь, я читал ей перед сном. И до 6 или 7 лет я даже не подозревал, что некоторые выражения из Библии являются устаревшими и что так уже не говорят. А когда мне было 17 лет, и я служил в военно-воздушных войсках, Бог призвал меня согласно посвящению моей мамы. Я откликнулся на этот призыв к служению. Я оставил воздушные силы и начал проповедовать Евангелие.
0: А потом заболела ваша дочь. Расскажите об этом. Расскажите подробнее.
1: Моя первая дочь родилась с так называемой эмангиомой. Это опухоль. При ее рождении она была величиной с мой кулак. Она была на языке, и поэтому язык не помещался во рту и вываливался наружу. Это было жуткое зрелище. Даже для родителя. Хотя мы, конечно, любили ее, но когда мы все вместе выходили в торговый центр...
0: То есть вы несли служение, которое требует исключительную веру в исцеление. И при этом у вас у самих была такая дочь. Когда вы появлялись на людях...
1: Мы заказали ей специальный капор, который закрывал язык. Представьте, мы все вместе находимся в торговом центре, и вдруг она стягивает этот капор, и люди буквально шарахаются в сторону. Это были ужасные минуты. Когда ей исполнилось 3 года, она заболела воспалением легких и скончалась за день до Дня Святого Валентина в феврале 1981 года.
0: Но вы же верите в чудеса.
1: Да, конечно. Мы получили хорошее учение. Мы все слышали о том, что Иисус исцелял, воскрешал из мертвых, изгонял бесов. Это было верно тогда, это верно и сейчас, поэтому я схватил телефон и начал звонить самым известным служителям. Если я их назову, вы все их знаете. Я отчаянно пытался найти кого-нибудь, кто бы помолился молитвой веры и воскресил мою дочь. Но каждый раз, когда я дозванивался, я попадал на секретарей. Мне отвечали: «В данный момент мы не можем побеспокоить служителя». И всегда находился какой-то предлог для отказа. Все это меня страшно угнетало. Однажды я ответил: «Держу пари. Если бы я выписывал чек на 25 тысяч, то сразу бы нашлось время».
0: Видимо, вы были в полном отчаянии.
1: Да, я был в отчаянии. Мы похоронили нашу малышку в 1981 году, в день Святого Валентина. И в тот день я поклялся Богу. Когда я так нуждался в помощи, вокруг не нашлось никого, я поклялся, что отныне буду оказывать такую помощь любому, кто будет в ней нуждаться. Мы стали активно действовать в служении исцеления. При этом мы пытались найти истину об исцелении. Мы не стремились к каким-то внешним эффектам, но искали истину о божественном исцелении.
0: Когда ваша дочь умерла и не была воскрешена, как описывает Библия, почему вы не сказали себе: «А может, все это неправильно? Может, мне просто бросить все это дело, пока не поздно?»
1: На самом деле, многие так и думали, что мы бросим служение, что мы вообще уйдем от Бога. Но мы знали, откуда эти мысли. Мы знали, почему она умерла. Я хочу быть с вами честным до конца. Долгие годы я носил в себе чувство вины. Ведь если бы я был готов тогда, если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, наверное, я смог бы что-то сделать.
0: Ну хорошо. А ваша вторая дочь, нечто подобное случилось и с ней?
1: У нас родилась вторая дочь, как 2 капли воды, похожие на ту, которая умерла. Сатана покушался на ее жизнь несколько раз через воспаление легких, но она выздоравливала. А вот третья дочь упала из окна прямо на бетонное покрытие.
0: Как же она могла упасть из окна?
1: Детская была наверху, окно было открыто, и дети высовывались и смотрели вниз. Младшая всем телом повисла на раме, выдавила ее и упала лицом вниз со 2-го этажа на бетонную площадку. На лету она пыталась смягчить падение и приземлиться на руки. Я в это время сидел на кухне за столом, читал Библию. Я увидел боковым зрением, как что-то упало, но я не знал, что это было. Я думал, может быть, это кукла или что-то в этом роде. Поэтому я пошел посмотреть, и когда я вышел, то увидел, что моя дочь лежит лицом вниз на бетонном полу. Она выставила руки вперед, и они все еще были в этом положении. Она лежала лицом вниз. Ее нос был вдавлен внутрь, а от удара зубы вошли обратно в десны. Когда я взял ее на руки, в ее теле совсем не было жизни, она не дышала, сердце остановилось.
0: Давайте прервемся на этом. Когда мы вернемся к рассказу Карри, то узнаем, что изменилось со времени первой смерти его дочери до того момента, как это случилось опять. Оставайтесь с нами.

0: С вами Сид Рот, ведущий этой передачи, и со мной в студии Кари Блейк. Его первая дочь умирает. Дьявол покушается на жизнь второй дочери. Наконец, умирает третья дочь. Она действительно умерла?
1: Да, она была мертвая.
0: Она упала?
1: Второго этажа, с высоты 10 метров, мы потом измерили.
0: Как же вы чувствовали, у вас умерли обе дочери?
1: Когда я вышел из дома и взял ее на руки, первое, что делаешь в таких случаях, это проверяешь, все ли в порядке. У нее не было пульса, не было дыхания, во рту у нее была кровь, и она не вытекала. Когда я взял ее на руки, я знал, что она мертва. Когда я поднял ее, я стал ходить с ней во дворе по кругу. И в тот момент я вдруг стал слышать голоса, которые звучали во время похорон моей первой дочери. Плакала жена, что-то говорил пастор, голоса всех родственников, и музыка, и пение, и все такое, все эти стенания. Это все вдруг зазвучало в моей голове. Но в то же самое время я услышал, как я сам говорю вслух: «Во имя Иисуса, ты будешь жить, ты не умрешь». Я повторял эту фразу снова и снова. Я все ходил и ходил кругами по двору, держа ее на руках. Я плакал, но одновременно я слышал голоса, и я говорил все громче и громче, чтобы перекричать все эти голоса, которые звучали у меня в голове. Наконец, примерно через 15 минут я вошел с ней в дом. Она все еще была мертва, сердцебиения не было, все было по-прежнему. Я посадил ее на пол и прислонил к стене. Я встал перед ней на колени и стал тыкать пальцем ей в грудь и повторять слова. «Ты будешь жить, ты не умрешь во время Иисуса, ты будешь жить, ты не умрешь». Я снова выкрикивал это очень громко. Моя жена и двое других детей сбежались на шум. Когда они вошли в комнату, у жены началась истерика. Она тоже вспомнила смерть первой дочери. Я посмотрел на нее и сказал: «Замолчи немедленно. Если ты не можешь верить, уйди». Мгновенно наступила тишина. Полная тишина в комнате. Я вернулся к дочери и опять стал приставлять палец к ее груди и повторять: «Во имя Иисуса ты будешь жить, ты не умрешь». Это все, что я мог произнести тогда. Так прошло еще 15 минут.
0: А вы верили в то, что говорили? Наверное, дьявол буквально атаковал вас разными мыслями, вроде «твоя первая дочь умерла, значит, это тоже останется мертвой». Все, что ты проповедуешь, это ложь.
1: Именно так, но глубоко внутри я не собирался сдаваться. Я даже не мыслил себе иного. Она просто должна вернуться назад. Никаких других вариантов не существовало. Я не буду хоронить вторую дочь. Все, что угодно, только не это. Честно говоря, было даже легко верить в это, потому что это было естественно.
0: А как она выглядела? Ну, понятно, что она была мертвая, но все-таки, что вы видели?
1: Она была прислонена к стене. Руки висели вдоль тела, подбородок свешивался на грудь, потому что шея не держала. Прошло 30 минут. Она все еще сидит в том же положении и вдруг совершенно неожиданно делает резкий выдох. При этом она выплевывает кровь прямо на меня, как будто кто-то сильно ударил ее в живот. Так сильно, что буквально все ее тело сотряслось, и она пришла в себя. Глядя ей в глаза, можно было видеть, как ее взгляд становится осмысленным, как будто в ее глазах я видел ее разум, как постепенно к ней возвращается сознание, как ее взгляд начинает фокусироваться на отдельных предметах. И самые первые слова, которые она произнесла, были: «Папочка, я хочу кушать».
0: Я должен задать вам один вопрос. Как вы узнали, что все-таки наступила смерть?
1: Сразу после этого мы отвезли ее в больницу. В машине она не могла сидеть, выпрямившись. Впоследствии мы узнали, что у нее были сломаны оба запястья. Правое колено тоже было сломано. А в травмпункте как раз дежурил хирург, специалист, работающий с командой «Далласские ковбои». По-моему, его имя доктор Клайн. В больнице сделали томографию, исследовали состояние мозга и подтвердили состояние клинической смерти в течение как минимум 30 минут. Мне не надо было это доказывать, но они просто установили факт.
0: И как все это отразилось на вашей вере в силу Божью?
1: Честно говоря, я пережил особое смирение от того, что Бог использовал меня для воскрешения кого-то из мертвых. Сначала до меня вообще ничего не дошло. Понимаете, все случилось так быстро. Хотя это и длилось по времени 30 минут, но все промелькнуло как одно мгновение. Уже потом начинаешь размышлять и анализировать. И ты спрашиваешь себя: а что, собственно, ты видел? Видел ли ты что-то вообще? Слышал ли ты что-нибудь? И, Боже мой, она даже не помнила, что с ней произошло. Ничего не могла припомнить, только как падала, и все.
0: А сколько было ей лет?
1: Лет 6. Да вроде 6. Или 7. После этого мы так и продолжали проповедовать то же самое. То же самое, что проповедовали всегда. Просто наши проповеди стали более эмоциональными.
0: Еще один вопрос, просто из любопытства. Было еще когда-нибудь, чтобы человек воскресал по вашей молитве?
1: Был еще один человек, пока один. Мы молимся, чтобы Бог нам дал еще.
0: Расскажите об этом.
1: Произошла авария в Шермане, в штате Техас, где-то в 95-м или 96-м году. Это была ужасная авария. Пострадало несколько подростков. Мы поехали в больницу навестить одного из них. Это был сын нашего пастора. И в это же время произошла еще одна авария. И в больницу поступил парень в тяжелом состоянии. Приехали его родные, и прямо на операционном столе он скончался. После того, как семье сообщили об этом, они все были просто в ужасном состоянии. Начали кричать, плакать. И мы с женой и еще одной женщиной, другом нашей семьи, сказали друг другу, «Давайте выйдем на улицу и начнем молиться». Мы вышли, встали у двери и стали молиться. Молиться так, как мы обычно это делаем, очень сильно, неотступно, по-деловому и до победного конца. Примерно минут через 10 мы снова входим в здание, потому что понимаем, что дело сделано. Это было ясное знание у нас в сердце. И в этот момент выходит медсестра и говорит, «О, нет-нет, не плачьте, нам удалось привести его в сознание». Кое-кто, конечно, может сказать, «Но ведь это же врачи вернули его к жизни». Но в этом случае врачи уже расписались в своем бессилии. Мы знали, что к жизни его вернула только молитва. Это была вера в Бога, потому что мы уже испытали его силу и могущество.
0: Если бы вы увидели мертвого человека, стали бы вы молиться о его воскрешении? Скажем, если бы все произошло у вас на глазах прямо сейчас.
1: И да, и нет. Вы спросите, что я имею в виду, когда говорю «и да, и нет».
0: Именно это я и хочу спросить.
1: Я бы стал воскрешать, но не стал бы молиться за это. Библия не учит нас молиться об этом. Она учит нас воскрешать. Это большая разница.
0: Знаете, в этом отношении нам есть еще чему учиться. Мы еще вернемся к нашему разговору с Кари Блейком и узнаем у него, что произошло, когда он сам заболел. Мы узнаем об этом буквально через минуту.

0: А, Кари, этот вопрос к вам. Сколько случаев исцеления от рака было зарегистрировано после того, как вы помолились за этих больных?
1: 30 или 35.
0: Это только в последний месяц?
1: Да, в последний месяц.
0: Мы поговорим об этом в нашей передаче на следующей неделе. А сейчас вот о чем. У вас появились какие-то симптомы. Что это было? Каково было ваше физическое состояние?
1: У меня начался сильнейший жар. Температура поднялась до 41 градуса. Я все время молился об исцелении. Обычно, когда я заболеваю, первым делом я анализирую свое духовное состояние. Господь, что я сделал не так? Где я позволил врагу проникнуть в крепость? И когда я стал это делать, я довольно быстро нашел, где я дал слабинку. Я вспомнил, что я затаил обиду на человека, который был со мной в чем-то не согласен. Я допустил это, и пришла болезнь. И мне пришлось звать этого человека и просить помолиться за меня, прежде чем я смог исцелиться. В тот же вечер после молитвы жар спал, и к утру я был исцелен. Однако пока я был болен, хотя у меня и нет тому доказательств, но я видел небеса.
0: Какая, говорите, у вас была температура?
1: 41 градус. Жена говорит, что термометр показывал 41 градус.
0: И вы были на небе?
1: Да.
0: Что вы видели?
1: Я просто там оказался, и все. Там была небольшая поляна, покрытая травой, и небольшой ручей, речушка, и деревянный мостик через нее. И когда я там оказался, я увидел на другой стороне, на каком-то расстоянии там был город по другую сторону холма. И тогда мне стало понятно, где я. Тут я увидел фигуру в белом, которая приближалась ко мне. Я услышал голос. «Папочка, папочка!» Я всмотрелся и понял, что это была моя первая дочь. На ней было платье фасона начала века. Я немножко историк и особенно люблю этот стиль начала века. На ней было платье с закрытым воротом, вырез по шее, с длинными кружевными рукавами, с прелестной оборкой впереди, как в то время носили. У нее была соответствующая прическа, длинные локоны, свободно падающие сзади и приподнятые над лбом спереди. И когда я посмотрел на нее, я понял, кто она, но ничего не сказал. Я все время смотрел на платье, и я помню, как я думал, какое же оно красивое. А она сказала, «Я надела его, потому что знала, что тебе понравится». А потом она мне сказала, «Вообще-то, потом произошло вот что». Я увидел человека в белом костюме, который шел и пинал камушки, держа руки в карманах. Дочка посмотрела на него и говорит, «Да это Джон Лейк. Он тоже хочет перейти на эту сторону, но не может». А потом она мне сказала, «У вас сейчас там много людей». А у нас как раз проходили собрания, и люди получали исцеление прямо у нас в гостиной, каждый вечер, и особенно в пятницу и в субботу вечером. И происходили удивительные вещи. Люди исцелялись от СПИДа, от рака.
0: Минуточку. От СПИДа пока еще нет средства. А вы говорите, что люди исцелялись от СПИДа?
1: Нет средства от СПИДа?
0: Нет средства.
1: Нет, оно есть. Через кровь и веру в Иисуса Христа. Оно в Его имени.
0: Хорошо, давайте вернемся к вашему видению.
1: Потом дочка сказала, им надо разобраться в его комнате трофеев, потому что люди, которые получают исцеление, те части тела, которые исцеляются, содержатся в комнате трофеев на небесах, как свидетельство Божьего могущества. И они отправляются в его комнату трофеев и в мою комнату тоже. Потому что когда ты на небесах, у тебя есть комнаты, и каждый, кто оказал влияние на твою жизнь, получает точно такую же награду за все, что сделал ты наравне с тобой. Это не значит, что награда делится пополам, просто он получает такую же награду, что и ты. И последнее, что она мне сказала, это то, что я не должен винить себя в ее смерти, что я и делал. Она сказала, что это была не моя вина. И в этот момент я проснулся, и было утро. Жара не было, я тяжело дышал. Я сразу даже не хотел никому рассказывать об этом, что видел, а просто схватил жену и стал обнимать ее и плакать. И вскоре после этого во второй раз со мной произошло то, что я бы назвал видением. На этот раз это было во сне. Когда я в тот вечер ложился спать, я, как всегда, помолился так. «Господь, если я очень занят днем, научи меня тому, в чем я нуждаюсь, пока я буду спать». И посреди ночи Господь посетил меня таким образом, что жена видела, как я на самом деле встал с постели, хотя и продолжал спать. Я вел себя так, как лунатик. Она сказала, что я вышел через парадную дверь и пошел через двор. А сразу за двором у нас дорога, узкая, в две полосы. Жена стояла в дверях и наблюдала, как я пересек двор и наклонился, как будто она подумала, что я будто ласкаю собаку или еще кого-то, которого мог видеть только я. И при этом я что-то говорил. Она не могла расслышать, что именно. Но я так сильно плакал, что едва мог держаться на ногах. А то, что я видел в это время, было множество людей, которые лежали на нашем дворе, и мне приходилось через них переступать. А к дому подъезжали все новые скорые, открывали задние дверцы, и людей доставали оттуда на носилках и клали возле дороги. И как только одна скорая отъезжала, тут же появлялась другая. Это был непрерывный поток.
0: Вот вы говорите об этом, и я вижу слезы у вас на глазах. Почему?
1: Каждый раз, когда я рассказываю об этом, я плачу. Но одновременно я получаю облегчение, когда рассказываю. Все это так реально. И самое главное, это то, что в какой-то момент, когда я так горько плакал, я стал повторять: «Иисус, я не могу. Я не могу добраться до всех этих людей. Мне нужна помощь». А потом я ощутил Его руку на своем плече и услышал позади себя Его голос. Я хотел обернуться, чтобы увидеть Его, и не мог. Я продолжал смотреть на людей. Голос сказал мне: «Теперь ты понимаешь, что я чувствовал, когда был на земле, потому что я тоже не мог ко всем прийти. Поэтому я передал это дело вам».
0: Жатвы много, а делателей мало. Карри рассказал мне, что с тех пор, как он принял учение от Джона Лейка, каждый, за кого он молился и с кем потом снова связывался, каждый был исцелен. Это значит, что настало Божье время. Время последней жатвы. И вопрос не в том, действительно ли это последняя жатва, и не в том, исцеляются все люди или не все. Вопрос в том, собираешься ли ты быть частью этого? Является ли Иисус твоим Мессией и Господом? Покаялся ли ты в своих грехах? Попросил ли у Бога силы, чтобы победить грех в своей жизни? Неважно, что это за грех: гомосексуализм, убийство, порнография, оккультизм, ложь, воровство, аборты. На все это есть прощение в крови Иисуса. Прилепись к Богу. Проси Его простить тебя во имя Иисуса. Покайся в своих грехах. Обратись к Богу со словами: «Господь, я знаю, что у Тебя есть нечто большее, гораздо большее. Мне нужно больше от Тебя, Бог. Я отчаянно нуждаюсь в большем от Тебя. Бог, я нуждаюсь в Тебе. Господь, у меня нет другой цели в жизни, кроме Тебя. Господь, я хочу познавать Тебя, и я хочу познавать могущество и любовь Отца, настоящего Отца, самого лучшего на свете Отца. Это Бог, и Он здесь».

Если у вас есть Библия, давайте откроем книгу Захарии в Ветхом Завете. Захария, 4 глава. Об этом я хочу говорить сегодня. Захария, 4 глава. Я начинаю читать с 6 стиха. «Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора? Перед Зарававелем ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам». Мне нравится стих. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, то семь — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Я хочу поговорить об этом удивительном седьмом стихе. «Выйдешь, восклицая, благодать, благодать». Это формула чуда, которую Бог хочет вложить в ваш дух, когда вы встречаете препятствия и вызовы. Библия много говорит о благодати. Слово «благодать» встречается 125 раз. Из 21 книги Нового Завета 16 книг начинаются со слов «благодать вам». Послание Ефесянам говорит о богатстве и славе Его благодати. Библия учит, что есть четыре слова, которые переводятся как «благодать». «Благодать» — это очень важное слово в Новом Завете. Поэтому вам надо понять концепцию благодати. В послании Ефесянам 3 говорится, что есть спасающая благодать. «Благодатью вы спасены, не делами». Вы не должны быть хорошими, чтобы прийти к Богу. Вы приходите к Нему, чтобы стать хорошими. Спасает Его благодать, а не ваши заслуги или дела. Мы спасены благодатью. Библия говорит об оправдывающей благодати. Благодатью мы оправданы, и поэтому у нас есть мир с Богом. Вы оправданы. Эти слова означают, что вы как будто никогда не грешили в Божьих глазах. Есть благодать, которая сходит на вас. Если вы грешите, но исповедуете свой грех, изменяетесь, то Бог полностью покрывает и оправдывает вас. Его благодать спасает, а потом оправдывает вас в глазах Бога, как если бы я никогда не грешил. Библия говорит также о научающей благодати Божьей. Сегодня не хватает такого учения о благодати. Писание говорит, что благодать Божья явилась, послушайте внимательно, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Иногда люди говорят: «Я под благодатью, поэтому могу жить, как хочу. Могу спать со своей девушкой, могу совершить прелюбодеяние, ведь я под благодатью». Когда благодать приходит, то она учит жить святой, посвященной, благочестивой жизнью. Если вы не хотите быть похожими на Иисуса, значит, то, что у вас есть, это религия. И Иисус изменит вас, благодать преобразит вас, она даст вам силу не быть тем, кем вы были раньше. Тот, кто во Христе Иисусе, рожденный свыше, тот новое творение. Благодать будет учить воздерживаться нечестия и почитать Бога. Есть четвертый вид благодати, на котором я хочу сосредоточиться. Это благодать, наделяющая силой. Павел сказал, что три раза молился Богу, чтобы Он удалил жало из его плоти. Трижды Бог говорил: «Моей благодати достаточно для тебя». Другими словами, Павел принес это жало к престолу благодати, и Бог не удалил его. Бог дал ему благодать, чтобы все преодолеть и победить. Иногда Бог творит чудеса мгновенно. Нам нравится именно это. Мы поколение микроволновок, но мы служим Богу медленно варки. Бог позволяет благодати сойти на вас, что дает вам силы преодолевать препятствия.
Поэтому послание евреям 4:16 говорит, чтобы мы приходили смело. Послушайте эти слова. «С дерзновением приходили к престолу благодати, чтобы получить помощь во время трудностей». Это то место, где на вас может сойти Божья благодать. Даже когда у вас проблемы, вызовы, то есть что-то под названием Божья благодать, наделяющая силой, она даст вам силу для того, чтобы свергать горы, проходить несчастья, побеждать гигантов. Это Божья благодать, наделяющая силой. Вот что получил Зарававель. Когда он вернулся, Библия говорит, что страна и город были сравнены с землей. Он сказал, «Я собираюсь отстроить храм, я восстановлю стены, я восстановлю нашу жизнь». Он начал с храма. Он не начал со своего собственного дома. Зарававель сказал, «Если мы хотим это сделать, то мы должны положить основание для Дома Божьего». Он положил основание для Божьего дома и начал чудо. У него была благодать Божия. Когда он положил основание, то сразу перед ним возникла духовная гора. Он спросил, «Кто эта гора? Кто ты?» Мне нравится, что он стал говорить горе своей жизни. В Марка 11 говорится, что нам надо обращаться к своим горам. Горы — это проблемы. Горы в нашей жизни представляют собой то, что пришло остановить, помешать и победить нас. Когда в его жизни возникла гора, он не дал ей напугать себя. Он стал говорить ей. Иисус сказал об этом в Марка 11 главе. «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Зарававель сказал, «Кто ты, гора? Назови себя, кто ты». Написано, «Потому что к тому времени, когда Бог пройдет через тебя, ты станешь гладкой равниной». Не знаю, кому я сегодня проповедую. Это горит в моем сердце. Вы начали что-то. Бог творит чудеса. И вдруг вы столкнулись с горой разочарования, которая говорит, «Сдавайся, ничего не получится. Ты уже пытался, и ничего не получилось. Выбрось белый флаг». Я хочу напомнить вам, что вы служите Богу, который дает не только спасающую и оправдывающую благодать. Он дает не только научающую благодать, но Он дает благодать, наделяющую силой. Когда Он пройдет через гору, то она превратится в ровную долину. У кого-то скоро что-то произойдет. Если вы верите в это, то прославьте Бога. Хлопайте в ладоши, скажите, «Благодарю за благодать, наделяющую силой». Благодать, которая сравнивает горы. Повернитесь к кому-то и скажите, «У тебя все получится». Писание говорит, что Зарававель пал духом и потерял надежду. Проект был закрыт. Ничего не происходило целых 16 лет. Мечта угасла. Но я хочу сказать, что не бывает так, чтобы Бог начал что-то, а потом у него не было бы сил это завершить. Вопрос в том, найдет ли он кого-то, кто продержится, пока Бог проложит путь там, где его нет. Мы слишком быстро сдаемся, слишком быстро все бросаем. Мы уходим от чуда до того, как Бог сделает то, что хотел сделать. Иногда надо сказать, «Я выстою, даже если мне это непонятно, если кажется, что ничто не происходит, я буду верен в малом. Я не буду пренебрегать небольшим началом». Держитесь за то, что Бог начал. В вашей жизни могут появиться препятствия, но придут и другие времена. Если Бог начинает что-то, то установленное им время для каждой цели придет.

идет. Кто-то уже очень долго держался, но теперь вы видите гору разочарования. Бог начал, но теперь кажется, что все ушло. В момент разочарования к Зарававелю пришел пророк и сказал: «Так говорит Господь». Эти два слова. «Начни вновь». «Начни вновь». Я знаю, что вы уже пытались, но начните вновь. Верьте и начинайте снова. Начните мечтать, надеяться. Начните молиться и хвалить. Пусть ваши ожидания обновятся. Достигайте людей. Надейтесь и начинайте снова. Повернитесь к кому-то и скажите: «Время начать вновь». Бог завершит то, что Он начал. Придет время, когда Он скажет: «Начни вновь». Затем пророк сказал: «Что надо сделать?» Он сказал: «Взять краеугольный камень». Это очень странно, но я хочу показать, как это действует. Пророк сказал: «Взять краеугольный камень». Это последний камень в строительном проекте. Это как разрезание красной ленты и посвящение здания. Краеугольный камень означал окончание строительства. Это финальный камень. Последняя часть строительного материала, которая завершала сооружение. Его устанавливали, и все восклицали: «Мы завершили! Готово!» У него было это основание. У Зарававеля были внешние и внутренние проблемы. Он пал духом. На его строительном проекте выросли тернии. Вокруг бегали ящерицы. Камень был сложен грудами. Металл лежал где попало. Ничего не происходило 16 лет. Пророк сказал: «Возьми краеугольный камень, завершающий камень, и положи его на строительном участке. А потом кричите: „Благодать! Благодать!“» Краеугольный камень представляет собой Иисуса Христа. Он камень, который отвергли строители. Он камень, который кричал на кресте: «Свершилось!». Надо сосредоточиться на этом камне, а также на том, если Бог что-то начал, то Он и завершит. Я хочу, чтобы вы взяли краеугольный камень, который представляет собой завершенное дело. Многие из нас знают, что это такое – смотреть на незавершенное. Это духовный период вашей жизни. В вашем видении, в вашей мечте Бог что-то начал, но потом появилась гора, и больше ничего не происходит. Что вам делать? Он говорит вам сосредоточиться на Иисусе, главном краеугольном камне. Вы говорите этому камню, вы кричите: «Благодать! Благодать на нем!» И из этого камня начинает выходить благодать, которая наделяет силой. Она дает вам силы сделать то, чего вы не могли прежде. Это будет не сила и мудрость человека или его способности, но моей, наделяющей силой благодатью, которая сойдет на вас. То, чего вы не могли сделать без меня, вы сможете сделать, когда на вас сойдет наделяющая силой благодать. Я представляю Зарававеля. Разрешите мне проповедовать так, как я хочу. Я представляю Зарававеля. Скажем, что это Библия, это краеугольный камень. Он говорит: «Это глупо. Ничего не происходит. У нас нет разрешения. Проект строительства заморожен. У нас нет денег, у нас ничего нет». Но человек Божий говорит: «Возьми краеугольный камень, завершающий камень». Он сказал: «Говори ему». Ладно, буду говорить то, что он сказал. Благодать. Пророк посмотрел на него и сказал: «Я не сказал шептать благодать, я сказал воскликни благодать». Благодать! Пророк говорит: «Разве я сказал кричать благодать только один раз? Я сказал: кричи благодать! Благодать!
благодать.

Когда он стал кричать «благодать» краеугольному камню, один из переводов говорит, что люди

сказал: «Так говорит Господь, ты кричал, благодать, благодать незавершенному видению, которое Бог тебе дал. Теперь через Его наделяющую силой благодатью я могу сделать все. Через Его благодать у меня есть благоволение. У меня будут финансы, я получу все необходимое, чтобы построить то, что Бог мне повелел. Благодать, благодать». Писание говорит, что пророк сказал: «Руки Зарававеля положили основание, и руки Зарававеля окончат его». Не считай этот день чем-то маловажным. Благодать, благодать. Он сказал, что все получится. Он даст вам наделяющую силой благодать, чтобы осуществить мечту, которую Он вам дал. Мы все знаем, что такое незавершенные дела. Господь, ничего не происходит, что мне делать? А Он говорит: начни кричать, благодать, благодать. Благодать. Вдруг приходит решение, начинают происходить чудеса. Вот чему я научился. Когда Бог дает вам видение, то появляются преграды, которые говорят, что у вас ничего не получится. Не позволяйте этой горе говорить вам и заставить забыть о чуде. Откройте уста и скажите горе: «Благодать! Благодать! Я не могу победить своей силой и крепостью, но я сражаюсь не своими силами. Иисус Христос висел на кресте. Он пролил свою кровь, в которой есть благодать. Благодать, которая дает силы делать то, к чему меня призвал Бог. У меня есть видение. У вас есть мечта, и Бог говорит: время начать вновь. Я исполню мечту, которую я начал в вашей жизни. И не важно, что прошло 16 лет. У кого-то из вас гора зависимости. Алкоголь, наркотики. Как это победить? Говорите горам: благодать, благодать. Это больше, чем слова. Это секретная формула, которой я научился. Когда я сталкивался с вызовами, проблемами, которые выступали на это служение, на мою семью, когда мои дочери сходили с прямой дороги, то я заходил в их ванную, когда они уходили в школу. Дьявол не будет играть по правилам, и я не буду. Я помазывал маслом их ванную, их комнаты, и говорил: благодать, благодать, благодать, благодать. Мы не должны сражаться в одиночку. Это сражение не наше, оно Господне. Разрешите благодати сражаться, разрешите ей победить. Пусть она достигнет их, освободит и избавит. Благодать, благодать. У вас проблемы на работе? Придите на работу. Ходите и тихонько говорите: благодать, благодать. Если необходимо, зайдите в ванную и кричите: благодать, благодать. Если нужно, то во время обеденного перерыва сядьте в машину и говорите этой горе: благодать, благодать. Контракт будет подписан. Благодать, благодать. Давайте потренируемся. Я хочу, чтобы дьявол услышал вас в аду. Благодать, благодать. Ад трепещет. Не тогда, когда вы говорите: «Я достоин, я сделал что-то», но когда вы говорите: «Благодать, благодать». Ухватитесь за это. Кому из вас нужно, чтобы Бог сравнял гору с землей? Все возможно Богу. Он может сделать намного больше того, о чем вы просите или помышляете. Научитесь кричать о благодати. Благодать, благодать. Давайте вспомним то, что у вас есть незавершенного. Может, это сын или дочь. Или это бизнес. Может быть, призвание или мечта. Подумайте об этом прямо сейчас. Бог начал это, и вы знаете, что это Он начал. Писание говорит, что начавший в вас доброе дело будет верен и совершит его. Он начал. Но поднялись горы, и вы пали духом. Вы видите это? Я хочу, чтобы эти слова были у вас на устах. Слова приносят умножение. То, что вы будете говорить, умножится. Вы будете кричать: «Благодать!»
Я не хочу, чтобы вы делали это только один день. Пусть это станет частью вашей молитвенной жизни. Когда вы встретите горы и вызовы, то идите с уверенностью.

уверенностью. Благодать, благодать. Вы не понимаете, что это такое проповедовать. Иногда я чувствую, Господи, я растерян, мне нечего сказать людям. Я проповедовал уже всю Библию от Бытия до Откровения. Когда я это чувствую, то говорю, благодать, благодать, благодать, наделяющая силы. Вы можете сделать то же самое. Вот в чем секрет. Бог сказал, что руки Зарававеля сделают это. Мне нравится последний стих. «Не пренебрегай днем малого начала». Все, что Бог делает, начинается с малого семени, а вы начинаете этому говорить «благодать, благодать, благодать». Люди начали бежать со всех ног, стараясь помочь этому осуществиться. Божьи финансы, Божья помощь, Божье благоволение, благословение. Они бежали, стараясь помочь этому осуществиться, и Бог совершил это. На вас есть благодать, у вас все получилось. Поднимите руки. Встаньте и поднимите руки. Прямо там, где вы есть, поднимите руки. Вы вспомнили что-то? У кого из вас есть что-то незавершенное? Вы знаете, что Бог начал это, но вы не увидели завершения. Поднимите руки, как знак, что это вы. Откройте уста, и следующие 30 секунд начинайте кричать «благодать». Мне все равно, кто что подумает. Откройте уста и кричите «благодать». Когда вы это делаете, то что-то начинает происходить, что-то начинает меняться. Благодать, благодать. Видение оживает, мечта начинает говорить, благословение начинает течь, появляется активность, ангелы начинают двигаться, небеса начинают откликаться, бесы начинают отступать. Благодать, благодать. Говорите горе зависимости. Говорите горе болезни. Благодать, благодать, рак. Благодать, благодать, рак. Наделяющая силой благодать. Благодать, благодать, болезни сердца. Благодать, благодать, депрессии. Благодать, благодать, долги. Благодать, благодать. Мне нужны деньги на обучение. Благодать, благодать. Мне нужна машина. Благодать, благодать. Мне необходимо жилье. Благодать, благодать. Наделяющая силой. Мне надо, чтобы сделка состоялась. Благодать, благодать. Мне надо, чтобы мое служение ожило. Благодать, благодать. Кричите, кричите, кричите. Я знаю, это звучит как безумие, но мы говорим нашим горам. Мы говорим нашим горам. Наш Спаситель сказал нам это делать. Благодать, благодать.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на седьмую сессию. Мы будем говорить о разных видах мечей. Мы поговорили о важности говорения слова. Мы поговорили о том, почему вам необходимо быть вооруженными. А теперь мы поговорим о конкретных мечах. Я думаю, мы сгруппируем места Писания и сможем рассказать об этих мечах вам. Первый меч, о котором я хочу рассказать, у меня, к сожалению, нет его иллюстрации. Это будет меч света. И когда я говорю о мече света, я говорю о способности различать. Я говорю о том, что каждой женщине необходимо развить в своей жизни не подозрительность, а различение. И я хочу поговорить с вами о том, что оно развивается в нашей жизни через практику. В послании к Евреям 4:12 сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно». Мы об этом говорили. «И острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Таким образом, у нас есть возможность использовать Слово Божье для различения помышлений и намерений сердца. Еще один стих Писания, которым я была заинтригована, говорит: «У которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Через постоянное использование наши чувства навыком приучаются к различению добра и зла. В 130 стихе 118 псалма сказано: «Откровение, раскрытие слов твоих». Как видите, слово как бы сокрыто. Речь не только об открытии страниц. Слово как бы сокрыто. Речь о раскрытии, развертывании, открытии подарка Слова Божьего. Просвещает, вразумляет простых. Псалом 118:130. Поскольку мы живем во времена, когда тьму называют светом, а свет тьмой, нам необходимо развлечение. И вы скажете: «Да, в этом я уже разобралась. Всех консерваторов я определила как хороших, а всех либералов как плохих». Нет, суть развлечения не в определениях. Нам незачем зачислять людей в категории. Нам необходимо знать о том, что существует нечто большее того, что мы видим. Нам необходимо быть способными различать. Я нашла одно из определений различения и считаю его блестящим. Различение — это способность распознавать свет на расстоянии. Для того, чтобы увидеть очевидное, различение не требуется. Помню, когда я только приняла спасение и пришла в церковный мир, люди получили психологическую травму, потому что у меня был двойной пирсинг ушей с обеих сторон. Люди не знали, что это значит, потому что с одной стороны это значило, что ты лесбиянка, а с другой — просто, ну не знаю, что ты была непослушным ребенком. Я понятия не имею. Но когда они узнали меня получше, возникла проблема, потому что то, как я выглядела, определяло меня одним образом. Но когда они слышали мои речи, то видели нечто другое. Мне всегда было так дискомфортно от того, что я не вписываюсь, что меня не воспитывали как христианку, что я не училась в воскресной школе, что мои родители не были проповедниками. Я чувствовала, что начала свою христианскую жизнь с отставания. Я вспоминаю этого драгоценного человека. Он вместе со своей женой приглашал меня к себе домой. Они были мне как родители и помогали пройти через проблемные ситуации. Помню, как я сказала: «Дейл, я не вписываюсь. Я просто не вписываюсь». А он сказал: «Дорогая, тебе и не надо вписываться. Если ты впишешься, ты никому не сможешь помочь». Я говорю: «Но я хочу вписаться. Я так устала чувствовать себя, как будто я снаружи. Как будто я снаружи и заглядываю внутрь». Он сказал: «Лиза, снаружи ты увидишь то, что люди, находящиеся внутри, не видят. Бог сделал тебя такой. Он возьмет все из твоего прошлого и сделает светом в твоем будущем. Поэтому не бойтесь теней своего прошлого, потому что Бог сделает их светом в вашем будущем». Столь многие христиане приходят в христианский мир, и их свидетельство становится чем-то, чего они боялись. То есть: «Я делала то и делала это, но больше не буду, я обещаю, обещаю». Нет, знаете что? Бог хочет искупить это. Бог хочет взять это и сделать светом на пути кого-то еще, кому нужно увидеть это в будущем. Истинное развлечение — это превосходность добра и непричастность к злу. Мы смотрим на то, кем человек может быть, кем он становится, а не на то, кем он является в данный момент.
Иоганн Вольфганг фон Гёте сказал: «Обращайтесь с людьми так, как если бы они были такими, какими должны быть, и помогайте им становиться теми, кем они стать способны». Развлечение побуждает людей войти в то, что они способны делать. Чтобы было понятно, я хочу поговорить о том, как это работает в ходатайстве. Во многих случаях мы не знали, как ходатайствовать, потому что у нас были странные идеи. О ходатайстве. Я не стараюсь никого принизить. Поймите, я люблю молитвенных воинов. Итак, я не принижаю вас, но вам необходимо меня послушать. Многие годы мне было жаль Иисуса. Писание говорит, что Иисус всегда жив, чтобы ходатайствовать. Вспоминая это место Писания и зная, что делают ходатаи на земле, я представляла себе Иисуса в молитвенной комнате, который взывает в молитве, а потом, приходя к отцу, говорит: «Отец, ну серьезно, сколько еще?» А отец говорит ему: «Давай назад в молитвенную комнату, Иисус. Продолжай молиться за них». Ходатаи, в моем понимании, были людьми в темных комнатах, которые иногда выходили на свет. Они говорили вещи, которых никто не понимал, но это было нормально, потому что они были ходатаями. Это было шестое служение в Библии. Все, что они говорили, в моем понимании, превосходило прочее, потому что они жили в молитвенной комнате. Но знаете что? Когда я начала изучать о развлечении и стала изучать о ходатайстве, я обнаружила, что одно из определений ходатайства было подниматься. Оно означает вторгаться, оно означает управлять. Оно означает вести переговоры. Оно означает посредничать, оно означает вмешиваться. Это значит, что вы становитесь между человеком и судом. Становитесь в проломе. Это не значит, что вы открываете тайные грехи людей. Это не значит говорить: «Ты знаешь, что я вижу в свете будущего». Избавься от всякой тьмы, потому что у Бога есть предназначение для тебя. Вот как мне кажется самый лучший пример земного ходатайства Иисуса. Потому что наивысшим выражением его ходатайства была смерть на кресте и потом воскресение. Он не остался в гробнице, он воскрес. Но вот пример того, как Иисус поступил с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Писание говорит, что фарисеи привели ее к Иисусу со всеми этими обвинениями. Вот что говорит Моисей. Что ты скажешь? В Библии сказано, что Иисус чертил на земле. Но когда они продолжили, Иисус встал. Встав, Он посмотрел на них и сказал: «Тот из вас, кто без греха, первым брось в нее камень». И снова сел. Они все стали думать о том, что Он только что сказал. Писание говорит, что все они стали уходить, начиная со старших. Когда из обвинителей не осталось никого, женщина стояла перед Иисусом. И Он сказал: «Где твои обвинители?» Она сказала: «Не осталось ни одного». Он сказал: «И я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши». В то время, как она уходит, Иисус обращается к народу и говорит: «Я — свет миру». Мы различаем согласно свету. Согласно закону Моисея, эта женщина заслуживала осуждения. Бог дал ей милость. Единственный, кто мог побить ее камнями, был Иисус. Но Он сделал свой выбор: «Я не осуждаю тебя». А дальше Он дал ей силу благодати. «Иди и впредь не греши». Вот так и должно выглядеть ходатайство. Мы не осуждаем. Мы даем людям силу ходить в свете. Я знаю, что в книге я осветила этот вопрос намного подробнее, но следующий меч, о котором я хочу поговорить, это меч жатвы. Сейчас сюда выходит прекрасная Ханна с чем-то таким, что выглядит особенно пугающе. Это мачете. Когда я изучала мечи, я решила выбрать мачете как меч жатвы. На самом деле, это единственный меч, исконный для Северной Америки. У нас нет никаких классных мечей. У нас есть мачете. Но чем больше я изучала мачете, тем больше изумлялась ему, потому что оно имеет более 25 применений. Теперь у меня во владении есть мачете, потому что мне его подарили, и я не знаю, как выживала без него. Я имею в виду, его используют для обрезки деревьев, для уничтожения сорняков. Но в основном эти 25 использований мачете можно разбить на 4 главные группы. Если ты будешь делать эти движения без риска что-то со мной сделать, это будет замечательно.
Итак, первое. Мачете очищают пути и сохраняют тропы. Да, с их помощью избавляются от растений, чтобы видеть проложенные тропы и создавать новые. Второе. Мачете изменяют окружающую среду. Сделай вид, как будто ты срубаешь ветви, чтобы создать укрытие. Они изменяют окружающую среду. Они просто скашивают растения и создают безопасную окружающую среду. И третье, что они делают, меня это пугает, собирают урожай. Урожай зерновых. Вы используете мачете для сбора зерновых. Четвертая функция мачете – они убивают змей, потому что когда вы очистили тропы, изменили окружающую среду, когда вы собираете урожай, вы обнаруживаете змей. Потому что когда на вашей земле начинают происходить такие вещи, то, что было сокрыто, начинает выходить на свет. Итак, мачете – меч жатвы. Большое спасибо, Ханна. Следующий меч, о котором я буду говорить – меч песни. Мисс Джули придет и поможет нам с этим. Должна вам сказать, что по поводу именно этого меча я испытываю радостное волнение. Не знаю, видите ли вы это, но на самом деле у него три разных рукоятки. Две нижних – это определенно двуручный меч, но есть и верхняя, которую можно применять самыми разными способами. Но самое уникальное в этом мече – его лезвие. Не знаю, видите ли вы это, но при изменении света оно выглядит как пламя. Он называется «фламберже», по-французски «пламеняющий меч». Это интересно, потому что, как мы упоминали ранее, в книге «Бытие» говорится о пламеняющем мече, который сам по себе вращался во всех направлениях. Но я выбрала этот меч как меч песни по причине образцов звуковых волн. Понимаете, когда мы начинаем петь, наше пение изменяет звуковые волны. Вот что характерно для волновых колебаний этого меча. Когда он входит в контакт с лезвием меча противника, то заставляет это лезвие вибрировать и трястись в его руке, в результате чего или замедляются движения противника, или ослабевает хватка, или такие колебания обезоруживают противника. Думаю, интересно то, что пламеняющий меч — это то, что не давало нам вернуться назад, в Эдем. Но песня — это то, что возвращает нас к вратам. Нет, не Эдема, но во врата небесные. Спасибо, Джули. Я немного поговорю об этом до того, как... Папа, пусть она перестанет. Пусть перестанет. Нам это не нравится. Но мне было плохо. На следующий день мы поехали в аэропорт Орландо. Я посадила Джона в самолет, вернулась домой, отправила мальчиков играть во двор, упала на ковер и поставила песни Хиллсонг. Одна из песен называлась «Ты отец для тех, у кого его нет». В тот момент я впервые в жизни почувствовала себя лишенной отца и позволила этой мысли предстать во всей полноте. Я стала плакать. Я говорила, «Я безотцовщина». Не потому, что он умер, а потому, что отвергает меня. Я помню, как я плакала и полностью отдалась этому чувству. И тут я почувствовала, что Бог смеется. Я думаю, что только что произошло? Мне ведь так больно. А ты что, рассмеялся? Это же просто ужасно. Я сказала все это и услышала слова Бога. Ты на все это смотришь неправильно. Поскольку ты целиком и полностью покинута и отвергнута своим отцом, ты целиком и полностью удочерена мной. То, что ты видишь как отверженность, я вижу как удочерение. Я встала с ковра и думаю, как печально для Джона. Я новая любимица Бога. У Джона есть отец здесь, на земле. У него отношения с Богом через посредника, а у меня прямой контакт. Шли годы, и ситуация с алкоголизмом моего отца становилась все хуже. С течением времени он оказался в центре для больных алкогольной деменцией. По какой-то причине у меня возникло чувство, что я должна поехать и увидеться с ним. Это было Рождество 2010 года. Я, Джулианна и Аддисон. Нет, это был 2009 год.
Я, Джулианна и Аддисон привезли Ашера, чтобы он увидел моего отца. Когда вышел мой папа, это уже не был большой, внушающий страх итальянец, каким я его помнила. Он был совсем хрупким. От прежнего отца ничего не осталось. Мы сели рядом с ним. Он почти не мог говорить. Мы задавали ему вопросы, а он кивал. Он толком не понимал, кто такой Аддисон, кто такая Джули, кто такой Ашер. Но я привезла с собой фотографии. Я показала ему фото, где он был с Аддисоном, и продолжала говорить. Вдруг он показал на фото его и Аддисона, а потом показал на него. На том фото Аддисону было года два. Он понял, что на фото он с Аддисоном, что перед ним сын Аддисона, и вдруг разум вернулся к нему. Я знала, он понимал, что я его дочь, что перед ним мой сын, его жена, и что рядом с ним сидит его правнук. Я посмотрела на него. В его глазах я видела, что он осознает происходящее. И подумала про себя: «Отец Небесный, что мне сказать этому чужому для меня человеку, который идет в ад? Что мне сказать?» И я услышала: «Скажи ему, что он был хорошим отцом». Я подумала: «Но это ложь! Не буду я говорить, что он был хорошим отцом! Он был ужасным отцом!» Я услышала, как Дух Святой ответил мне: «Он был настолько хорошим, насколько знал. Скажи ему, что он был хорошим отцом». Но я упрямая. Я сказала: «Он мог бы читать книги, мог бы поговорить с хорошими отцами, он мог бы подумать, как стать лучше. Он просто не очень-то и хотел быть хорошим отцом». И знаете что? В ответ я ничего не услышала. Потому что знаете, как поступает Бог? Он что-то говорит вам, а потом вы делаете или не делаете. Но он никогда не меняет свое решение. Он не спорит с вами. Я взяла руки отца в свои, подняла их перед собой и, глядя ему в глаза, сказала: «Папа, ты был хорошим отцом». Как будто электрический разряд прошел по его телу. Я увидела, как его глаза наполнились слезами. Глядя мне в глаза, он взял мои руки и поцеловал их. И потом он сказал единственное слово за все время, что мы были там. Он сказал: «Спасибо». Когда он сказал «спасибо», Аддисон встал. Джули стала плакать. И мы начали молиться за этого надломленного, израненного человека, который многие годы жил под такой тяжестью. Мы сказали: «Отец, прости его. Он нам ничего не должен. Мы благодарим Тебя за то, что он из царства тьмы взят в Твое царство света. Мы прощаем ему грехи, прощаем ему долги». Все это время папа только кивал головой и плакал. Он не мог произнести молитву покаяния, физически не мог, но он знал, что происходит. Мы уложили его в кровать. Я пошла и поговорила с одной из медсестер. Я сказала: «Просто хочу убедиться, что моя контактная информация записана правильно». Он встал и прошел мимо нас. Он уже не знал, кто мы. Он сел и вместе с другими людьми стал смотреть фильм. У нас был лишь один момент времени. Где-то через год я стала чувствовать, что-то не так. Я стала думать: «Может быть...» Я спросила маму, она сказала, что с отцом все в порядке. «Но я чувствую, что-то не так. Папа скоро умрет. У меня были сны». Она ответила: «Да глупости, он еще всех нас переживет. Ты что, шутишь? С ним все нормально». Но я чувствовала, что нет. Накануне Нового года я резала овощи и смотрела новости. По телевидению ведущая рассказывала о своем отце. Она показывала фотографии, как она рыбачила с ним с лодки и все такое. И, очевидно, у нее с отцом были прекрасные отношения. Потом она сказала: «До свидания, папа. Мне будет не хватать тебя». И тут я поняла, что плачу. Я подумала: «Ну вот, это предменопауза. Что, я теперь буду плакать с незнакомыми людьми об их отцах, которых никогда не знала? Ну и дела. Довольно долго я буду плакать вместе с незнакомыми людьми». Тут я услышала: «Нет, ты плачешь, потому что в этом году ты попрощаешься со своим отцом».
Прошло 5 дней, и я была в Канаде. Я проснулась рано и чувствую, что-то не так. Что-то не так. И не могу уснуть. Что-то не так. Включаю телевизор, смотрю несколько передач, но чувство, что что-то не так, не уходит, а просто переполняет меня. Закончив записи, включаю сотовый телефон и вижу список звонков. Вот звонок от моего младшего сына, так что я позвоню ему первому. Я говорю: «Арден, с тобой все в порядке?» Он отвечает: «Не могу найти свой фиксатор, а папа не знает номер протезиста». Я говорю: «Понятно». Я понимаю в духе, дело не в этом. Следующий номер. «Лиза, это Шерри из Messenger International. У Джона нет номера протезиста». Я думаю: ну и ну. 8 звонков насчет протезиста для Ардена. «Миссис Бивир, нам нужен номер карты для фиксатора вашего сына, потому что его мы не будем заменять. Вам надо его купить». Я: «О, нет». Но вот незнакомый мне номер, и я подумала: вот что я сделаю. Пройду через таможню и иммиграционный контроль, а потом позвоню по этому номеру. Я уже на другой стороне. Набираю номер и слышу начало записи. Все, что я помню. «Как вы знаете, ваш отец умирает. Сегодня с утра мы капаем ему морфин». Я подумала, что сейчас упаду в обморок. Я нажала «набрать снова». Я даже не прослушала сообщение до конца, а нажала кнопку «набрать снова». И говорю: «Да не знаю я, что мой отец умирает. Откуда мне знать, что мой отец умирает?» Она говорит: «Я сейчас иду. Он в хосписе. Я сейчас подойду к нему. Если он в сознании, я приложу свой телефон ему к уху, и вы сможете с ним поговорить». Я говорю: «Да я в самолете. Я попробовала сойти. В Орландо рейсов не было, так что я подумала, полечу в Денвер, а оттуда в Орландо завтра утром». Я была в панике. Она добралась до места и перезвонила мне. Люди снимают свои сумки с полок и ставят в проходе. Стюардессы смотрят на меня с неприязнью, а я прощаюсь со своим папой. Я говорю: «Папа, это Лиза. Я хочу, чтобы ты знал, я завтра прилечу. Но если ты не можешь ждать, можешь идти. Я помню, как ты учил меня нырять. Я помню, как ты брал меня на рыбалку». «Хорошо. До свидания». Я приехала домой, позвонила брату, собрала своих детей. Я пробыла дома 15 минут, и тут мне позвонили и сказали, что папа ушел. Я помню, как подумала: «Жаль, я никогда не смогу с ним попрощаться». Было договорено так, что не будет никаких похорон, никакой поминальной службы. Его просто кремируют. Помню, я стала плакать. Мои мальчики ради меня пошли на большую жертву. Всю ночь, завернувшись в одеяло, они вместе со мной смотрели разные фильмы. Но я помню, как я чувствовала. Не знаю. Январь, февраль, март, апрель 2011 года я ездила и проповедовала о верности Божьей. А потом в мае этого года я с верностью Божьей встретилась. Я проводила конференцию в Джесконвилле, Флорида. Посмотрела на людей и увидела девушку, которая была похожа на Шелли, когда она заколет волосы. Но только волосы у девушки были рыжие. Я заметила ее еще на первой сессии. Потом была еще сессия о родительстве. Там я ее тоже видела. Потом я отправилась в отель, спустилась в холл, и вот она там. Я решила обязательно познакомиться с ней. Подошла к ней и говорю: «Здравствуйте, я Лиза». Она отвечает: «Лиза, я Эйприл. Мы говорили по телефону». Я говорю: «Я не знаю ни одной женщины из Джексонвилла с рыжими заколотыми волосами по имени Эйприл». Она говорит: «Нет, нет, нет. Я проехала 6 часов, чтобы рассказать вам о вашем отце. Я та самая, которая держала телефон для вашего умирающего отца, чтобы вы могли поговорить с ним». Она мне объяснила: в договоре было сказано о том, что никто не должен был говорить ни вашему брату, ни вам о смерти отца. Но я знала, что ваша фамилия до замужества была Тоскано. Когда вы оставили записку в тот вечер, когда приезжали, я вывела связь между Бивир и Тоскано. Она сказала: «Я прочла все ваши книги. Никак не должно было быть, чтобы Лиза не попрощалась со своим отцом. Поэтому я позвонила вам со своего сотового». И она сказала: «Я хочу рассказать вам о вашем отце. Он был ужасным пациентом. Я обслуживала его последние 5 лет. Он угнал машину. Его избила полиция. Он избил другого пациента. Он сбегал из клиники и был известен как склонный к насилию. Но последний год он был просто ангелом.
Я посмотрела на нее и спросила, «Последний год?» Она сказала, «Да, последний год». Он был ангелом. Вот тогда я поняла, когда я простила своего отца, он позволил Богу простить его. Когда я простила ему долги, он принял то, что Иисус сделал для него. Кто ждет от вас, чтобы вы простили им их долги? Кого в своей жизни вы боитесь любить? Кого вы боитесь простить? Вы не представляете, как важно опустить меч. Я попрошу вас помолиться. И кого Дух Святой покажет вам, к тому человеку и пойдите. Не обязательно это ваш отец. Может быть, мама. Может быть, друг. Но Дух Святой даст вам правильные слова, чтобы сердца этих людей были восстановлены, и чтобы они смогли пойти на небеса во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Здравствуйте. За 18 месяцев Хейли похудела на 40 килограммов. Но этого казалось мало. Сколько бы ни показывали весы, Хейли хотела худеть еще. Но вскоре она ощутила ужасную тяжесть своих желаний. Я была одержима идеей сбросить вес, стать еще худее. Меня зовут Хейли Эйбли. Сейчас я живу в Северной Каролине, но родом из Бью. Известный факт, что на юге любят хорошо поесть. У нас дома всегда была газировка. Мы не пили простую воду. Если овощи, то консервированные. Нас не учили правильно питаться. Я часто искала утешение в еде. Поэтому имела лишний вес и думала, что буду такой всю жизнь. Я приходила на урок и понимала, что у меня отдышка. Я стыдилась своего вида и поэтому не ходила в зал. Мне больше подходил бег. Это могла быть долгая пробежка. Я бегала, пока не начинала чувствовать себя худой. Я начала записывать все, что ела, все свои калории. Я стала одержима этим. Я постоянно ела. Ела то, что продавалось под видом здоровой пищи. Это были полуфабрикаты, батончики с протеином и так далее. Я ошибочно считала, что это здоровая еда. Я сбросила 40 килограмм за полтора года и вышла на желаемый вес – 60. Но как только я достигла этой цели, мне стало мало. Я не думала о своем здоровье, а только как стать еще худее. Каждый раз, когда я становилась на весы, думала, ты можешь сбросить еще столько же. Даже если я сбрасывала 2,5 килограмма,

0: грамма.
1: So that was
0: мне всегда было мало. Тогда мне было нелегко. Для меня была важна только цифра на весах. Я не замечала, кем я стала. Не видела девушку, похудевшую на 40 килограммов. Когда я смотрела на себя в зеркало, то видела такой же, какой я начинала. Я жила во лжи. Ты страшная, толстая, отвратительная. Тебя никто не полюбит, и ты не выйдешь замуж. Ты никогда не станешь хорошей. Мне казалось, что я достигну какой-то точки, и все, смогу остановиться. Но, как я говорила, это был цикл. Я дошла до 55 килограммов. Я знала, что Бог существовал, но не обращалась к Нему. Эта одержимость была для меня как цепи. Я знала, что Он реален и что любит меня, но я тогда не знала о том, какой Он видит меня. Мне было важно лишь то, какой меня видит общество. Помню, на каком-то празднике я откусила кусочек торта, пожевала его и выплюнула, потому что не хотела лишних калорий. Я стояла возле урны и вдруг поняла, что так нельзя, и мне нужна помощь. Это все было неправильно. Вскоре я познакомилась со своим мужем Беном. Мы нашли церковь, которая нам понравилась. Церковь Святого Марка в Берлингтоне. Там я начала учиться читать Библию и ежедневно проводить время с Богом. Я начала понимать, что говорит Бог про меня и кем Он меня называет. Это изменило мое мышление. Теперь вопрос был не в том, кем я считала себя, а в том, какой меня создал и видел Бог. Бен помог мне понять базовые принципы правильного питания. Не смотреть на еду, как на врага. Еда полезна для тела. Не вся еда плохая. Она призвана давать нам силы, выдержку и фокус, чтобы жить. Несколько лет назад я начала свой блог «Наша сбалансированная порция». Я хотела делиться своей историей и рецептами блюд, которые регулярно готовлю. Я знаю, что есть много молодых девушек, которые испытывают то же, что и я. Я очень благодарна, что этот путь помог мне навсегда изменить мое физическое и духовное состояние. Теперь они навеки связаны. Иисус всегда был главным героем. Он пришел, чтобы спасти меня. Он обновил все в моей жизни. Когда я смотрю сейчас в зеркало, то вижу себя, человека, который полностью освободился от оков, связанных с проблемами с пищеварением, с неправильным восприятием тела. Я сотворена по образу Божьему. Я прекрасна. Я должна любить себя так, как меня любит Иисус. Если вы сможете посмотреть на себя так, как на вас смотрит Бог, даже в трудные времена вы поймете, что вы прекрасное и избранное дитя Божье. Если у вас будет Иисус, у вас всегда будет тот, на кого вы сможете положиться, и чужое мнение не важно. Услышьте сегодня эту истину. Вы возлюбленные Бога. У вас есть тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь, чтобы вы могли ходить в свободе. Многие люди идут по жизни, будучи скованы определенными вещами. Возможно, вы Всю свою жизнь были христианином, верили в Иисуса, но какие-то вещи сковывали вас. Может, это такие же проблемы, как у Хейли. Пищевое расстройство, алкогольная зависимость, проблемы с похотью. Какой бы ни была проблема, знайте, друзья, вы не одни. Все мы несовершенные сосуды. Бог знает это. Он подумал об этом и послал своего Сына на смерть, чтобы мы могли жить в свободе. Он знал, что сила греха действует в нашей плоти. Именно поэтому Иисус Христос пришел умереть за нас. Он хотел, чтобы мы победили зависимость не своими силами, а в силе и Духе Отца. Когда я смотрела свидетельство Хейли, то вспомнила стих к филиппийцам, где сказано: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его». Верен обещавший. Он верный Бог. Я верю, что сегодня Он хочет освободить вас. Возможно, вы многие годы были в каких-то оковах и не знаете, как обрести свободу. Я верю, что сегодня ваш день. Он хочет освободить вас. Цепи могут быть разрушены лишь тогда, когда вы скажете: «Боже, я не могу исправить это. Я не могу сделать это своими силами. Я взываю к Тебе и приглашаю Тебя в эту сферу моей жизни и моего сердца, которые я не отдала Тебе в полноте. Помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога в свою жизнь». У Него есть свобода для вас сегодня. Сегодня ваш день. Это новый путь. Вы будете ходить в исцелении. У Него есть исцеление для вас, друзья. У Него есть освобождение для вас. Он умер на кресте, чтобы мы получили прощение за наши грехи и стали полноценными по эту сторону небес. Поэтому помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога, чтобы Он исцелил и освободил вас. Он не осуждает вас. Приходите такими, как есть. Ваш Небесный Отец ждет вас. Давайте помолимся. Отец Небесный, я обращаюсь сейчас к Тебе во имя Иисуса. Я хочу, чтобы Ты пришел и очистил мой дом, Иисус. Очисти мое сердце. Ты видишь эту проблемную сферу. Я кладу ее к Твоим ногам. Исцели меня, Боже. Освободи меня от бремени греха. Греха, который связывал меня так долго. Во имя Иисуса, освободи меня. Дух Святой, приди. Приди сейчас. Освети мое сердце, мой разум, мое тело, чтобы ходить в свободе, чтобы получить большее откровение о том, кто я во Христе Иисусе. И сейчас, во имя Иисуса, мы разрушаем всякие замыслы и твердыни, которые превозносятся выше имени Иисуса. Мы разрушаем их во имя Иисуса и складываем их у подножия креста. Спасибо, Отче, за то, что делаешь в моей жизни. Я отдаю все Тебе. Я отдаю то, что не отдавала ранее. Я складываю все у Твоих ног. Пусть будет Твоя воля. Я прошу и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Отец, я возношу своих братьев и сестер, которые только что повторили эту молитву. И я прошу во имя Твоего Святого Духа. Я верю, что Он движется сейчас. Продолжай освобождать людей, Иисус. Продолжай освобождать их умы. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Имя Жван Шенг означает «рожденный сильным». Когда он был еще в утробе, его мама сказала, что он будет как Геркулес. Но вскоре после его рождения врачи сказали, что он умрет в течение суток. Миссис Йенг верила, что ее ребенок будет сильным. Находясь в животе, он постоянно толкался. Я сказала мужу, он будет как Геркулес. Семейство Янг живет бедно и не могло позволить себе роды.

больнице, и поэтому их ребенок родился дома. Отец дал ему имя Жван Шенг, или рожденный сильным. Но вскоре малыш начал слабеть. Он не мог нормально дышать, усваивать питательные

0: твоих предков вложить благословение в эти травы. Моя мать привязала их к животу Жуангшенга и сказала, что он вырастет здоровым, но ему стало лишь хуже.
1: Он впал в кому. Его глаза закрылись, лицо стало фиолетовым, а губы посинели. Его дыхание было слабым. Я очень испугалась. Врач сказал, что у Жуангшенга опасная бактериальная инфекция и повреждена толстая кишка. Без операции он может умереть в течение суток.
0: Я плакал и думал лишь о том, как он улыбался мне, как он хлопал и целовал меня. Я начал звонить родственникам и друзьям, чтобы взять денег в долг, но никто не хотел давать. Я мог больше не увидеть своего сына.
1: Мистер Йенг обратился за помощью в больнице, и там ему дали контакты CBN. Когда мы узнали о том, что Жуангшенг нуждается в экстренной операции, то сразу же взялись за ее организацию. Он набрал почти 5 футов. Он любит давать пять и громко хлопать. Он любит ползать по земле, кататься на коровах и пасти овец.
0: Я в шутку говорю: «Жуангшенг, ты такой сильный, что папа едва может удержать тебя». Кроме того, люди из CBN рассказали нам про Иисуса и про то, что Он является единственным Богом. И теперь мы хотим узнавать этого Бога.
1: Спасибо партнерам CBN, которые помогли нашему сыну. Вы сделали его настоящим Геркулесом.
0: Через несколько дней после родов Кристине пришлось взглянуть в глаза смерти. У нее случился инсульт, и она едва могла двигаться. Доктора не давали ей надежды на выздоровление. Дни перерастали в недели, месяцы в годы. Все это время Кристина полагалась на Бога, который обновлял ее силы.
1: «Я могу умереть, но не хочу этого».
0: Прошло несколько дней после того, как из-за высокого давления 30-летней Кристине Кирни пришлось сделать кесарево сечение. Девочку, которую она назвала Ханна, была здорова, а у Кристины случился инсульт. Началось кровотечение, и ее отвезли в операционную.
1: «Они везли меня, я спрашивала, я умру?» Единственный их ответ был: «Мы постараемся предотвратить это», и я отключилась.
0: Врачам удалось остановить кровотечение, но они не понимали, почему у Кристины такое высокое давление. У нее диагностировали предэклампсию, болезнь, из-за которой давление поднимается во время беременности, но оно у Кристины должно было стабилизироваться после родов.
1: Они не сталкивались с такой ситуацией, как у меня. Это было страшно. Я все еще могла умереть. Мне сказали, что если я выживу, то могу рассчитывать лишь на минимальную активность.
0: Кристину перевели в стационар и начали давать лекарства, которые практически не помогали. Спортсменке и бодибилдеру пришлось столкнуться с новой реальностью. Последствия инсульта были серьезными, и доктор сказал, что они могут остаться навсегда.
1: Помню, как я себя чувствовала. Было ужасно. Я не могла ходить, делала только базовые вещи. Сложнее всего было психологически. Я думала, неужели так будет до конца жизни? Мне было тяжело принять это. Я гневалась и раздражалась.
0: Кристине было трудно, и она решила положиться на веру и молитву.
1: Я знала, что многие молятся за меня. Я просила Бога дать мне силы и решительности, чтобы встать с постели. Я не хотела принимать то, что мне говорили врачи. Я молила Бога: «Прошу, пусть давление понизится хотя бы немного, чтобы я могла выйти на улицу».
0: Целую неделю Кристина, ее родные, друзья и церковь молились. В результате давление опустилось настолько, что ее смогли выписать из больницы.
1: Я заплакала и сказала Богу спасибо.
0: После выписки давление у Кристины оставалось высоким. Она быстро уставала, у нее болела голова и двоилась в глазах. У врачей все так же не было ответов и уверенности в том, что она выздоровеет.
1: Они говорили, что я буду в таком состоянии всю жизнь, что мне постоянно придется принимать лекарства, чтобы хотя бы ходить. Я легла на пол и закричала во все горло. Я была очень расстроена. Помню, как я глянула на себя в зеркало и ужаснулась от увиденного. Я не узнавала себя.
0: Кристина

0: хотела быть мамой, но ей предстоял непростой путь. Тем не менее, она знала, что с Божьей силой сможет справиться с этим.
1: Я была беспомощна и напугана, но черпала силу в Боге. Каждый день открывала Библию и сразу приходила в мир. Молитва была единственным лекарством. Это было время для разговоров с Богом. «Хорошо, Боже, мы справимся с этим. Я смогу это сделать. Посмотрим, удастся ли мне продвинуться чуть дальше».
0: Кристина взялась за работу. Она выбрала комплексную диету и снова начала тренироваться.
1: Я помню, что мне было грустно от того, что я едва могла сделать 3 повтора.
0: Шли месяцы и годы. Состояние Кристины начало улучшаться. Она перестала принимать лекарства и снова вернулась в подвижность. Но это было непросто.
1: Молитва помогла мне пройти через это все. Много раз я готова была рвать волосы на голове, но я спрашивала Бога, что мне делать? И Он давал мне покой среди бури. Бог говорил мне, чтобы я двигалась дальше. Он давал мне мир и покой.
0: Кристине понадобилось 4 года, чтобы полностью восстановиться. Сейчас она наслаждается материнством и снова принимает участие в соревнованиях по бодибилдингу. В лекарствах нет необходимости, и давление остается в норме.
1: Молитва – удивительная вещь. Мы ограничены, а Бог нет. Он поддерживал меня на каждом шагу. Благодаря ему я здесь. Он действительно хочет, чтобы у нас было лучшее в этой жизни.
0: Аминь. Кристина говорила о спокойствии во время бури. Мы будем молиться о том, чтобы мир и покой пришли сегодня к вам в вашей буре. И мы также будем молиться, чтобы Дух Святой двигался в силе. Мы с Эшли здесь, чтобы молиться за вас. Для нас это честь, мы верим в силу молитвы и хотим молиться, чтобы сила Божья была на вас. А перед этим я хочу прочитать свидетельство. Эшли, ты связана с ним. Лиза из Харрисона, Нью-Джерси, 13 лет, страдала от вертиго. Однажды она смотрела нашу программу и слышала, как ты, Эшли, сказала: «Нас смотрят несколько человек с вертиго. Я верю, что Бог стабилизирует вас, чтобы не было головокружений, чтобы вас не качало каждый раз, когда вы встаете или поворачиваете голову. Вам больше не придется страдать от этого. Будьте исцелены. Примите исцеление сейчас». С верой Лиза подняла руки и приняла исцеление, заявив: «Это про меня». Внезапно ее мир изменился, словно кто-то включил свет. Лиза говорит, что полностью исцелена от вертиго. 13 лет страданий.
1: Вот это да. Удивительно, еще один ответ на молитву. У Алана из Санрайз было молоткообразное искривление пальца ноги. Он часто ощущал острую боль, и ему делали инъекции стероидов. Врачи сказали, что следующий шаг – операция. Однажды Алан смотрел «Клуб 700» и услышал, как один из ведущих сказал: «У кого-то проблемы с большими пальцами ног, и вы ощущаете острую боль. Ваши пальцы скрючены, но Бог выравнивает их, освобождает вас от боли во имя Иисуса». Алан принял исцеление. Боль сразу же ушла и больше не возвращалась.
0: Аминь. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Оно содержит в себе власть и силу над болезнями и немощами, депрессией и тьмой. Мы молимся во имя Иисуса. Господь, мы просим о тех, кому тяжело. Бог, Отец, я вижу людей, находящихся во тьме. Они чувствуют ее. Господь, пролей свой свет в их ситуацию. Помоги им почувствовать тепло и силу Духа Святого во имя Иисуса.
1: Я увидела темные облака. Люди находятся в каком-то тумане. Я верю, что солнце пробьется через эти облака. Сын Божий Иисус Христос убирает туман. Нас сейчас смотрит человек, у которого хроническая сердечная недостаточность. Я услышала это. Я верю, что Бог оживит сердце этого человека и исцелит физически и эмоционально. Я верю, что Бог движется в теле этого человека во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Бог.
0: Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Об этом сказано в 1 Петра. Вы должны передать Ему свое бремя. Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Одна женщина услышала, как Эшли молилась о спасении, но решила,

0: что она недостойна принять любовь Божью. Господь говорит вам сейчас: «Я люблю тебя». У Господа есть будущее и надежда для вас. Он не отказался от вас, не отказывайтесь и вы от Него. Спасибо, спасибо за твою любовь, Иисус.
1: Я ощущаю то же самое. Это может касаться этого же человека или кого-то другого. Вы чувствуете стыд. Бог призывает вас к себе, Он зовет вас, не стыдитесь. Приходите к Нему такими, как есть, и Он изменит ваше сердце, разум и жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Бог жив. Он действует, слава Богу. Закончим мы со стихом из Матфея. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о маленькой девочке. Она сидела на коленях у своего дедушки и увидела, что у него на лице было много морщин. Девочка поняла, что они с дедушкой отличаются друг от друга, и спросила: «Дедушка, тебя создал Бог?» Он рассмеялся: «Конечно, дорогая, он создал меня давным-давно». Затем она спросила: «Дедушка, а меня тоже создал Бог?» Он ответил: «Да, тебя он создал недавно». Она задумалась и спросила: «Дедушка, у Бога стало лучше получаться, правда?» Сегодня я хочу поговорить с вами о тайных расстройствах. Мы можем быть благословенными в разных сферах, иметь хорошее здоровье, хорошую семью, хорошую работу, но что-то идет не так, как надо. Может, искушение, с которым мы не можем справиться, или проблемы в отношениях. Возможно, надоевшая проблема со здоровьем. Никто этого не видит. Внешне все отлично, но внутри мы расстроены. Недавно я разговаривал с одной женщиной. Она является нашим молитвенным партнером. Она и ее муж много лет верили о том, что смогут иметь ребенка, но без успеха. На наших служениях она молится о людях, которые находятся в такой же ситуации. Через определенное время они приносят своих младенцев. Они такие счастливые. Она видит ответ на их молитвы, но ее собственные молитвы остаются без ответа. Можно подумать, что она очень счастлива. Она красивая, успешная, у нее замечательный муж. Но вы не можете видеть этого тайного расстройства. Это единственное, чего она не может понять. Жизнь полна противоречий. Вы помогаете другим людям выздороветь, но сами чувствуете себя плохо. Ваши сотрудники получают повышение. Вы работаете так же усердно. У вас те же результаты, но никто не замечает вас. Если быть честным, то у всех нас есть тайные расстройства. Ситуации, которые Бог мог бы изменить. Мы знаем, что Он может открыть дверь, может убрать искушение, может дать нам ребенка, о котором мы мечтали. Но этого не происходит. Мы должны понять, что у Бога вся власть. Мы не сможем понять, почему все происходит именно так. Есть некоторые ситуации, которые Бог не замечает, которые Он терпит долгое время, прежде чем изменить их. Вам надо верить, что Он знает, как будет лучше для вас. Есть ситуации, которые не изменяются, которые Он не замечает, но если вы будете хранить правильное отношение, то это будет работать на вас. Не позволяйте противоречиям жизни огорчать вас и разочароваться в ваших мечтах. Апостол Павел написал более половины Нового Завета. Он был из влиятельной семьи, получил отличное образование. Бог невероятным образом использовал его. Но у Павла было тайное расстройство. Он называл это «жалом во плоти». Ученые спорили об этом много лет. Была ли это какая-то болезнь или эмоциональное расстройство? Или это были люди, которые были против и преследовали его? Но чем бы ни было это жало, которое беспокоило Павла, он молился 3 раза, чтобы Бог удалил это. Один из переводов говорит, он умолял Бога убрать это. Это означает, что он предъявил Богу лучший аргумент. «Бог, ты знаешь, что я делаю все, что могу. Я служу тебе, я пишу книги. Самое меньшее, что ты мог бы сделать, это исцелить меня. Если кто-то и пребывал в согласии с Богом, так это Павел». Но интересно, что Бог не убрал это жало. Он сказал: «Павел, довольно для тебя моей благодати. Моя сила лучше всего является в слабости». Вы просили Бога, чтобы Он что-то изменил? Ситуацию с вашим здоровьем, финансах, во взаимоотношениях. Вы много раз просили об этом, но ничто не улучшается. Я не говорю, что надо сдаться и остаться там, где вы есть. Пока Бог не обращает на вас внимания, это не должно красть вашу радость. Не позволяйте этому огорчить вас. У вас есть благодать. Правильное отношение будет таким: я не позволю тайному расстройству, этому жалу в моей плоти, продолжать расстраивать меня. Бог, я верю, что Твоей благодати достаточно. Я знаю, что в нужное время Ты изменишь это. Даже если Ты и не изменишь этого, я буду стараться изо всех сил. Я буду почитать Тебя.
Настройте свой разум на то, даже если ваш супруг никогда не изменится, если ваше здоровье никогда не улучшится, если вам придется терпеть ворчливого начальника остаток своей жизни, то вы не будете жаловаться. Вы не будете использовать это как оправдание. Вы будете наслаждаться благодатью. Ее достаточно для вас. Вот ключ. Не сосредотачивайтесь на расстройстве. Если бы Павел думал: «Бог, почему ты не убираешь это жало? Почему ты не меняешь моего ребенка? Почему ты не помогаешь моему бизнесу расти?» Если бы он был сосредоточен на этих «почему», то никогда не совершил бы своего предназначения. Вера доверяет Богу, даже когда жизнь не имеет смысла. Человек по имени Смит Вигглсворт был одним из великих служителей начала 1900-х годов. Он проводил большие собрания, где видел сотни исцеленных людей, видел разные чудеса. Большую часть жизни он страдал от камней в почках. Часто боль была такой сильной, что он не мог идти. Ему надо было лежать на полу час за часом, пока не приходило облегчение. Он только что видел великие чудеса, но не получал чуда для самого себя. Он мог бы расстроиться. «Бог, это несправедливо. Ты исцелил их. Почему ты не исцеляешь меня?» У него было такое отношение. «Твоей благодати достаточно для каждой ситуации. Даже когда я не понимаю этого, когда в этом нет смысла, Бог, я доверяю тебе. Я не позволю тайному расстройству удержать меня от моей судьбы». Если вы собираетесь достичь полноты своего потенциала, то вам нельзя быть слабаком. Вы должны быть воином. Будут ситуации, которых вы не понимаете, которые не имеют смысла, но Бог знает, что Он делает. Его пути лучше наших. Он горшечник, мы глина. Когда придет время, Он удалит это. До тех же пор стойте твердо и боритесь добрым подвигом веры. У вас есть благодать, в которой вы нуждаетесь для каждой ситуации. Когда Иисус исцелил человека у купальни Вифезда, который болел в течение 38 лет, то Он сказал ему встать, взять свою постель и идти. Важным было то, что Бог попросил его взять свою постель. Он ведь не нуждался в ней больше. Но Бог как бы говорил ему: «Это вещь, которая сдерживала тебя, которая многие годы мешала тебе достичь полноты. Я хочу, чтобы ты взял это с собой как напоминание о том, что я сделал в твоей жизни». Несмотря на то, что он мог ходить, что он уже не нуждался в постели, она оставалась частью его жизни. Это как противоречие. Я исцелен, я здоров, я могу ходить, но я все еще несу свою кровать. Я представляю, как он хочет помочь кому-то, кто испытывает трудности. Люди смотрят на него и говорят: «Как ты можешь помочь мне? Ты все еще носишь свою постель. Ты носишь то, что сдерживало тебя». Он отвечает: «Это не то, что вы думаете. Это не препятствие, которое тормозит меня. Это доказательство того, что Бог сделал в моей жизни». Эта постель может выглядеть как бремя, но на самом деле это средство. Каждый раз, когда я вижу ее, то это напоминает мне воздавать хвалу Богу. Напоминает мне, откуда Бог вывел меня. Если Он сделал это для меня однажды, то сможет сделать это опять. Что я хочу сказать? Даже если Бог освобождает вас от определенных проблем, вы можете все еще нести свою постель. Вы можете испытывать искушения в той же самой сфере. Слабость, ограничения, возможно, и не уйдут полностью. Есть причина, по которой Бог не убирает эту постель полностью. Не для того, чтобы приостановить вас и оправдать вашу прежнюю жизнь, но, скорее всего, чтобы напомнить, откуда вы пришли. Постель не должна расстраивать, но вдохновлять вас. Я служу уже 15 лет. Когда я начинал, то я очень волновался. Мне было так страшно. Я был не уверен. Я чувствовал себя неопытным. За прошедшие несколько лет, конечно, я вырос, стал более уверенным, но Бог не сделал меня другим человеком. Когда я выхожу сюда, то вы не видите этого, но я все еще несу свою постель. Слабости и ограничения возвращаются время от времени. Я вижу их иначе, но это не пугает меня. Это напоминает мне о моей зависимости от Бога.
Есть другая причина, по которой Бог полностью не убирает постель. Если вы думаете, что можете сделать все сами, что вы все понимаете и не нуждаетесь больше в Его помощи, то скоро вы оказываетесь там, где и были. И если вы видите слабости, искушения, как напоминание, чтобы просить у Бога помощи и показать вашу зависимость от Него, то вы будете подниматься выше, несмотря на препятствия.

препятствия. Я могу сказать, что несу свою постель, будучи пастором церкви. Я несу ее, но живу здоровой, счастливой и победоносной жизнью. В Ветхом Завете Бог сказал Моисею, чтобы он пошел к фараону и сказал ему отпустить народ. Моисей спросил: «Бог, как он узнает, что ты послал меня? Я не происхожу из влиятельной семьи. Почему ты думаешь, что фараон послушает меня?» Бог сказал Моисею бросить свой посох на землю. Когда он сделал это, то посох превратился в змею. Он взял его, и тот превратился обратно в посох. Он сказал ему положить руку за пазуху, и когда он вытащил ее, то она была поражена проказой. Он положил ее обратно и снова вытащил, рука была полностью чистая. Бог давал ему эти знамения, чтобы Моисей пошел с верой, что фараон послушает его. Но его беспокоило другое. Он сказал: «Бог, я не могу стоять перед фараоном. Я заикаюсь. У меня проблема с речью». Вы могли бы подумать, что Бог, который только что показал ему знамение, просто коснется его языка и уберет заикание. Бог не сделал этого. Он не убрал проблему. Он сказал Моисею то же, что и Павлу. «Моисей, моей благодати достаточно. Моя сила лучше всего проявляется в слабостях. Моисей, если я бы должен был избавить тебя от заикания для того, чтобы ты смог исполнить свою судьбу, то я бы сделал это». Вы ждете, пока Бог уберет что-то, чтобы быть счастливым? Чтобы вы могли достичь мечты? Чтобы вы могли окончить школу? Если Бог не убрал этого, то это не случайно. Вы не должны провести всю жизнь в ожидании из-за того, что у вас есть тайное расстройство. Вы имеете все, что вам нужно, чтобы осуществить свою судьбу. В Писании говорится о том, что мы носим сокровища в глиняных сосудах. У нас у всех есть изъяны в этих сосудах. Скорее всего, есть причина, по которой Бог не убирает это. Иначе мы могли бы огорчиться и расстроиться. Джоэл, если бы у меня не болела поясница, не было бы лишнего веса, а еще этот сотрудник, который действует мне на нервы, это юридическая проблема, или если бы я не пережил плохое детство, развод, обиды и боль. Независимо от того, в чем ваше жало, Бог говорит нам то же, что сказал Павлу: «Моей благодати достаточно». Прекратите сражаться с этим. Не позволяйте этому красть вашу радость. Когда придет время, Бог уберет это. До тех пор наслаждайтесь благодатью. «Бог, моя жизнь находится в твоих руках. Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь мои мечты. Ты знаешь то, что беспокоит меня». Возможно, я не понимаю этого. Возможно, в этом нет смысла, но я доверяю тебе. Вот ключ. Если Бог не убирает это, то это не случайно. Для этого есть причина. Павел думал, что его жало во плоти не позволило бы ему зазнаться и быть гордым. Возможно, это так. Только Бог знает. Это тайное расстройство может быть испытанием, во время которого вы покажете Богу, что будете довольны и будете стараться, даже если дела идут не так, как вы хотели. Вы будете отдавать, даже если сами не получаете. Вы будете продолжать почитать Бога, даже если не видите изменений. Бог может использовать это, чтобы поднять вас и развить ваш характер. Некоторым вещам мы можем научиться только благодаря опыту. Вы не сможете научиться чему-то, только читая книги и слушая проповеди. В Писании говорится: «Огнем страдания испытанная вера». Так развиваются наши духовные мускулы. Вы не сможете стать сильнее, если не подвергаетесь давлению. Вы должны использовать и практиковать свою веру. Возможно, это причиняет неудобства. Это может не нравиться вам, но если вы согласитесь, то это станет работать на вас. Вы вырастете, подниметесь выше и будете готовы к новым уровням. Вы не можете продвинуться без подготовки. Бог не даст вам большое благословение, если знает, что вы не сможете справиться с маленьким. Если бы он дал большое, то это не было бы для вас благословением, а бременем. Это не помогло бы вам. Бог хочет подготовить вас. Ваши дары могут поднять вас на определенный уровень, но если у вас не будет характера, то вы не останетесь там надолго. Характер развивается в трудные времена, когда все идет не так, как мы хотим. Но мы продолжаем поступать правильно. Как Павел, мы просили Бога и чаще, чем 3 раза, чтобы он убрал что-то.
«Бог, убери этого человека из моей жизни, он действует мне на нервы. Бог, дай мне ребенка. Бог, измени моего супруга». Бог ничего не будет изменять или убирать до тех пор, пока вы не начнете верить. Не будете расстраиваться и разочаровываться в своих мечтах. Вот в чем секрет. Даже если ситуация не изменится, изменитесь вы. Бог подготавливает вас к новым уровням вашей судьбы. Ваш характер более важен, чем ваш талант. Вы можете быть самым талантливым в мире, но если у вас нет сильного характера, то вы не продвинетесь далеко. Мы все можем доверять Богу в хорошие времена. Это легко. Но сможете ли вы доверять Ему с тайными расстройствами, с ситуациями, которые не изменяются? Вы молились и верили, но Бог не убирает этого. Вопрос не в том, можете ли вы доверять Богу, но что более важно, может ли Бог доверять вам? Когда вы проходите испытания, то верите ли вы даже тогда, когда чего-то не понимаете? Мои родители основали церковь Лейквуд в 1959 году, когда в ней было 90 человек. Через несколько лет мой отец назначил другого человека ответственным за служение, чтобы он мог оставить церковь и путешествовать по миру. Он с успехом проводил в других странах большие евангелизации по 50 тысяч человек. Он жил своей мечтой. В 1966 году он понял, что должен возвратиться и стать пастором Лейквуд еще раз. Моя мама сказала: «Джон, когда Хьюстон услышит, что ты вернулся, то люди будут приходить тысячами». Хьюстон услышал, но ему было все равно, люди тысячами оставались дома. Вместо того, чтобы проповедовать большому количеству людей, как папа привык, он проповедовал этим 90 человекам 3 раза в неделю, год за годом. Он думал: «Бог, я знаю, что во мне есть больше. Я стараюсь изо всех сил, я почитаю тебя, но ничто не меняется, я не вижу роста, тайное расстройство». Но что-то изменилось, чего мой отец не понимал. Это не количество людей на собрании, это он изменялся, он развивал свой характер. Он доказывал Богу, что будет верен ему в трудные времена. Если вы не верны в пустыне, то сможет ли Бог доверять, что вы будете верны в обетованной земле? Внешне отец был счастлив, он старался для этих 90 человек, но глубоко внутри он справлялся с тайным расстройством. В 1972 году казалось, что Бог открыл кран. Люди начали приезжать в Лейквуд со всего города, церковь выросла до 1000 человек и сегодня еще продолжает расти. Возможно, как мой отец, вы поступаете правильно, но не видите никакого роста и продвижения. Это расстраивает вас. Кажется, что внешне ничего не происходит, но вы стараетесь. Что-то начинает происходить внутри вас. Это Бог изменяет вас. Он поднимает и подготавливает вас. Продолжайте поступать правильно. Будьте добрыми к людям, имейте дух величия. Многие люди позволяют тайным расстройствам огорчать их, разочаровываться в своих мечтах и терять огонь. Поймите, это испытание. Если вы прибудете в вере, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. В Бытие есть история о двух сестрах, Рахиле и Лии. Когда молодой человек по имени Иаков увидел Рахиль, он потерял голову. Это была любовь с первого взгляда. Рахиль была очень красивая. В Писании говорится, она была красива лицом и красивой фигурой. Разрешите мне сказать вам, когда Бог говорит, что вы прекрасны, то это чего-то стоит. Иаков долго не раздумывал. Он пошел к ее отцу Лавану и спросил: «Могу ли я жениться на вашей дочери?» Лаван ответил: «Да, можешь, но сначала ты должен отработать за нее 7 лет». Он работал 7 лет с ожиданием, но Лаван обманул Иакова. В те времена носили плотные накидки, так что было сложно сказать, кто под ней находился. Конечно же, на свадьбе он думал, что это была Рахиль, но на самом деле это была Лия. В Писании говорится, Лия была слаба глазами и уныла лицом. Я не уверен, что означают слабые глаза, но я знаю, что такое унылое лицо. У меня есть брат по имени Пол. Я не мог удержаться.
Не хочу обидеть Лию, но Рахиль была красавицей.

На свадьбе Иаков, наверное, выпил много. Он проснулся утром, обернулся, а на него смотрят эти слабые глаза. Он чуть не упал в обморок. Он побежал к дому Лавана. Что это значит? Мы так не договаривались. Я хотел Рахиль, а не Лию. Тот сказал: «Я понимаю, Иаков, но по нашей традиции сначала старшая дочь должна выйти замуж. Поработай на меня еще 7 лет, и я разрешу тебе жениться на Рахиле». Он так и сделал. Наконец он женился на ней. Любовь толкает нас на безумство. Я уверен, когда люди видели Рахиль в городе красивую, приветливую, то думали: «Вот благословенная женщина. Она такая замечательная. У нее есть муж, который обожает ее. Она происходит из хорошей семьи». Но они не видели, что у Рахили было тайное расстройство. Она мечтала о ребенке, но не могла забеременеть. Год за годом, и никаких детей. Я представляю, как она говорит каждую ночь: «Бог, пожалуйста, дай мне ребенка. Пожалуйста, забери бесплодие. Бог, я хочу ребенка». Ее сестра Лия дарила Иакову одного сына за другим. 4 мальчика. Сильные, красивые, здоровые. Жизнь Лии удалась. Она видела, как мечты осуществляются, полноценная семья. Но и у Лии тоже было тайное расстройство. В Писании говорится, что Иаков любил Рахиль больше, чем Лию. Я представляю, как Лия говорит каждую ночь: «Бог, почему мой муж не любит меня больше?» У каждого есть что-то. Может, вы, Рахиль, благословенная в одном, или Лия, благословенная в другом. Будут ситуации, которые могут огорчать вас, когда вы не будете понимать, почему Бог не убирает этого. Настройте себя на то, что вы не позволите этому расстраивать вашу жизнь. Делайте то, что можете. Доверяйте Богу, чтобы Он смог сделать то, чего вы не можете. Пусть ваше отношение будет таким: «Бог, я не буду огорчаться. Если это никогда не изменится, если у меня никогда не будет ребенка, то я все равно буду счастливой. Если мой брак никогда не станет лучше, я не буду расстраиваться. Если я увижу кого-то более талантливого, красивого, богаче, чем я, то я не буду завидовать и ревновать. У меня есть мир, я знаю, кто я. Пребывайте в мире, не пытайтесь выяснить, почему они смогли иметь ребенка, почему она более красивая, почему муж любит ее больше. Отпустите это. Вы никогда не поймете этого. Если вы будете хранить мир, то Бог уберет то, что должно быть убрано. Он изменит то, что должно измениться». Так случилось с Рахилью. Году спустя Бог забрал бесплодие. Она родила сына по имени Иосиф. Тайное расстройство было удалено. Большую часть жизни мой отец имел проблемы с высоким давлением. Он всегда пытался найти новое лекарство, чтобы держать давление в норме. Из-за побочных эффектов он плохо чувствовал себя. Никто не знал Писания лучше, чем мой папа. У него была большая вера. Но по некоторым причинам Бог не убирал этого. Я никогда не слышал, чтобы мой отец жаловался. Его отношение было таким: «Бог, я буду делать то, что могу. Исцелишь ты меня или нет от высокого кровяного давления». Он принял решение. К концу жизни эти лекарства вызывали у него головокружение. Он не мог спать много ночей подряд, но по воскресеньям он проповедовал от всего сердца. Никто даже не знал этого. Он мог думать: «Бог, я служил тебе 50 лет. Самое малое, что ты мог бы сделать, это ответить на мою молитву». Но он не позволял тайному расстройству удержать его от его судьбы. Он доверял Богу, даже когда это не имело смысла. Когда ему было 77 лет, то ему пришлось проходить диализ. Однажды ночью он не мог уснуть. Он позвонил моему шурину Гэри и попросил его приехать к нему. Они говорили, и Гэри спросил у моего отца, что он думает о трудностях, которые проходил. Мой папа сказал: «Гэри, я многого не понимаю, но я знаю вот что. Его милость пребывает вечно». Это были последние слова, которые мой отец произнес. Несколько секунд спустя у отца произошел сердечный приступ, и он отошел к Богу в вечность. Это было 16 лет назад. Мне нравится тот факт, что хотя Бог не убирал этого, папа не огорчался, он умер в вере. Неважно, с каким тайным расстройством вы сталкиваетесь, вы должны принять решение, как мой отец. Даже если ситуация никогда не изменится, но вы будете продолжать верить. Мы тоже собираемся умереть в вере. Так поступили 3 подростка в Священном Писании. Они не поклонились золотому идолу.
Царь был так разгневан, что решил бросить их в огненную печь. Они сказали: «Царь, мы не волнуемся, мы знаем, что наш Бог избавит нас, но даже если Он не сделает этого, то мы все равно не поклонимся». Это ключ. Верьте в свои мечты. Верьте в то, что Бог изменит ситуацию. Затем сделайте один шаг. Даже если это не произойдет так, как я хочу, если я не буду избавлен, то Бог, я все равно буду счастлив. Если ты изменишь это, то я буду славить тебя. Но даже если не изменишь, то я все равно буду славить тебя. Если у вас будет такое отношение, то все силы тьмы не смогут остановить вас. Друзья, не позволяйте тайным расстройствам удержать вас от вашей судьбы. Имейте новое видение. У вас есть благодать, которая нужна вам в любой ситуации. Если Бог не убирает чего-то, то на это есть причина. Не пытайтесь понять это, доверяйте Ему. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог изменит то, что должно измениться. Он удалит то, что должно быть удалено. Вы подниметесь выше, преодолеете препятствия и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать аминь? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы рассматривать повседневные вопросы самой жизни. Такие вопросы, как «Кто я?», «Откуда я появился?», «Какова моя цель здесь?», «Куда я направляюсь?». Общий курс этой программы

как библейский, так и научный. Сегодняшний выпуск программы называется «Дни сотворения». Зачем же нам посвящать целую программу дням сотворения? Потому что это чрезвычайно существенная тема для нашей жизни, и ставки очень высоки. Например, в прошлом я верил в теорию эволюции, и я преподавал ее. В нашем музее мы приготовили таблицу с названием «Сравнение истоков жизни». В ней представлена как основная натуралистическая схема, так и основная схема эволюционной модели. Затем мы рассматриваем основную схему модели сотворения. Почему же это важно? Ведь эволюция отвергает семь специфических дней сотворения от первых истоков энергии Бога до седьмого дня, когда Он отдыхал. Бог сотворил все за шесть дней, и каждый из которых Он считал хорошим. И в конце шестого дня Он сказал, что все очень хорошо, и Он отдыхал на седьмой день. Он отдыхал не потому, что Он устал, а потому, что Он закончил свою работу. Какие же здесь вопросы? Если то, о чем написано в Библии, правда, если еще перед каким-либо материальным выражением Его собственной энергии Бог сотворил небо и землю, и сначала земля была пустынна, и на ней ничего не было, и, как сказано в Библии, тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. Если это буквальная правда, а в следующих стихах описывается шестидневное солнечное сотворение всей Вселенной, тогда ставки являются следующими. Это значит, что все мы ответственны перед нашим Творцом, перед Богом. Это значит, что все сотворение относительно недавнее. В Исходе 20 глава явно сказано, что Бог все сотворил буквально за шесть дней. И в переводе с иврита «йом» означает «шесть буквальных дней». За шесть дней Господь сотворил небо, землю и море и все остальное. Смотрите внимательно. Что произойдет, если вместо этого мы будем придерживаться натуралистической постепенной прогрессии, которая началась с большого взрыва, после которого энергия и осколки якобы образовали и ветвь Ориона, и галактику Млечного Пути, и всю нашу Солнечную систему, и все живое, постепенно развивающееся на протяжении целых эр, и эпох геологической колонны, начавшейся с палеозойской, затем мезозойской эры, эры динозавра, затем триасическими, геросическими и ракообразными, и затем нам была предоставлена кайнозойская эра, закончившаяся появлением человека с его превосходным разумом. Если это происходило прогрессивно на протяжении длительного периода времени, так сказать, натуральным или натуралистическим путем, тогда нам не нужно беспокоиться об ответственности перед Богом. А некоторые богословские эволюционисты предполагают, что Бог, хотя и сотворил все, но Он использовал длительные периоды времени для различных прогрессивных мутационных изменений, чтобы получилось то, что Он хотел. Он якобы управлял этим процессом. Если это правда, тогда также нет никакой прямой ответственности, потому что не записано никаких правил, чтобы этих правил можно было бы придерживаться. Тогда, даже если бы это и было дело рук Божьих, Он недостаточно объявил Себя, чтобы понять, как именно Он это сделал. И таким образом, Библия против подобных заявлений. Таким образом, ставки очень высоки. Если все это появилось натуралистическим путем, все эти прекрасные живые системы и весь космос, тогда мы никуда не направляемся после смерти. Но с другой стороны, если Бог все это сотворил, если в первоначальном сотворении существует прекрасное равновесие, которое прослеживается по всей Вселенной, если Бог сотворил все это так, как и написано в Бытие глава 1 и в Исходе 20 за шесть буквальных дней, тогда это значит, что, во-первых, ты в руках Божьих. Во-вторых, это значит, что ты узнаешь Бога и когда-то встретишься с Ним лично. И в-третьих, это значит, что главное, академически-натуралистическое направление,

на данном историческом этапе совершенно неправильное, и нам надо осознать это. Но прежде всего, это правда, что Бог все сотворил за 6 буквальных дней. Это правда, что Иисус Христос жил на самом деле. Как сказано в Библии, Он был Сыном Бога, Божьим Сыном, который Сам все и сотворил. Это значит, что Он глубоко знал то, о чем говорил. Ведь от Марка 10 Он заявил, «Бог с самого начала сотворил человека и дом для него». Не 16 миллиардов лет спустя после Большого Взрыва, а в первые же дни своего эпохального сотворения. Следовательно, если заменить все это длительными периодами времени, это значит, что Иисус Христос не знал, что на самом деле происходило. Это также значит, что тогда Он просто недостоин быть нашим Спасителем. Он некомпетентен быть нашим Господом и Творцом и Спасителем. Таким образом, ставки очень высоки на ответ на этот вопрос. Я бы хотел, чтобы вы вспомнили об этом во время нашей программы, в которой речь пойдет о днях сотворения, о соотнесенности и деятельности во все эти дни. И чрезвычайно важно, чтобы вы помнили о важности ответа на этот вопрос. Итак, давайте пройдем через все дни. В Бытие 1 мы читаем, «Вначале был Бог». Таким образом, Бог был еще перед какой-то материализацией чего-то, Бог был еще перед сотворением самого пространства. Фактически, космологи признают необычайную важность самого устройства пространства. Ведь это же материя, обладающая физическими измерениями. Таким образом, в Библии утверждается, «Вначале Бог сотворил небо». Это измерение пространства и времени. «И сотворил землю, и земля была пустынна, на ней ничего не было, тьма скрывала океан, и над водами носился Дух Божий». Как раз на этой таблице мы изобразили эту бесформенную пустоту. Ведь вода в своем естественном объеме всегда бесформенна. Итак, материя пространства уже была сотворена. Бог сотворил планету Земля как бесформенную водную сферу. И это было первым, что сотворил Бог. И это чрезвычайно важно. Я хочу, чтобы вы знали, что по стандартным космологическим соображениям планета Земля не занимает никакого особенного положения. Она просто на таком, как нужно, расстоянии от Солнца. У нее такой, какой нужен уровень радиации, правильный наклон. Она вращается в соответствии с измерениями. И из-за того, что у нее наклон в 23,5 градуса, мы наслаждаемся разными временами года, и в соответствии с теорией эволюции нам просто очень повезло, что все эти параметры просто так удачно сложились. Но на самом деле Земля совсем не центральная планета во Вселенной. Если это так, тогда все появилось естественным путем. Тогда нет никакого смысла ни в божественном откровении, ни в святости Иисуса Христа, ни в Божьем вмешательстве в вашу жизнь с новым рождением, ни в Божьем плане для нашего будущего, о котором Он вечно хочет быть вместе с вами. Тогда все это просто пустые плоды нашего воображения, без реального подтверждения или смысла. Но с другой стороны, если все это буквальная правда, если Бог действительно начал сотворение Вселенной с пространства и времени, и Земля была центральной в Его планах, именно на планете Земля Бог Вселенной предоставил нам себя ребенком в то рождественское утро. Именно на планете Земля Бог проявил такую огромную заботу о человеке. Святость Божья глубоко выражена в Ветхом Завете. Он удовлетворил желание толпы целым набором своих четких правил. Я говорю, конечно же, о 10 заповедях.
Но с тех пор, как они были обнародованы, ни один человек не смог придерживаться 10 заветов каждый день своей жизни. Если учесть то, как он поступает, и процесс его мышления, его намерения и цели, мы не в состоянии

не придерживаться десяти заветов. Поэтому Бог с любовью сам показал нам, как это делать. Он ходил по нашим улицам, жил в полном соответствии с этими правилами, а затем умер за нас на кресте Голгофы, воскрес из мертвых, и Он приглашает нас, чтобы мы Его приняли. И, следовательно, Он возвышается над любым легализмом, над любым буквальным законом, потому что Его Слово — закон. Он всегда выполняет то, что говорит. Он воплощает в жизнь закон по своей естественности. Следовательно, это необыкновенно важные вопросы. Земля была и по-прежнему, и остается центром плана всемогущего Бога, а потому что это влечет за собой более сильное, чем сотворение. Это влечет будущее, будущий размах Божьего плана, когда Он в буквальном смысле слова вернется сюда, чтобы царствовать над всем. Ведь Бог пообещал отдать планету и земля потомкам Авраама во плоти. И мы, духовные потомки Авраама, рожденные свыше в Иисусе Христе, после того, как было установлено время милости. И Бог в буквальном смысле сделает так, что у нас сложатся взаимоотношения с этой землей. Именно тогда небесный город Иерусалим будет находиться прямо над землей. Я даже не могу выразить словами, насколько важно знать о том, что земля всегда была и продолжает оставаться в самом центре Божьего плана. Итак, давайте вернемся к тому, о чем я говорил. Бог начал сотворение Вселенной с Земли как водной сферы, и Дух Божий носился над водами. От этого все пришло в сильное движение. Из-за дополнительной энергии процесс электролиза начал отделять водород от кислорода, превращая определенное количество молекул в форму газа. И это было основой для следующего шага в Божьем плане — сотворение небесного свода на второй день. Но не только это. Своей пульсирующей энергией Дух Божий активизировал воду. Во время изучения семи дней сотворения вы узнаете о том, что перед потопом все растения были просто огромными, а как и такие летающие создания, такие птицы. Например, были раскопаны некоторые из нелетающих птиц почти в 3,5 метра ростом. Они очень похожи на наших современных страусов или ястребов. Только все они почти 3,5 метра ростом. И не только эти виды, но и другие виды были очень похожи на них и были очень большими. Так почему же они росли такими большими? К тому же растения также были очень огромными. В настоящее время мы выращиваем небольшой клатмос, так называемый ликопсоклатмос. В самых лучших условиях он обычно может достичь высотой в 0,5 метра. Но, судя по раскопкам, судя по ископаемым, он достигал в высоту почти 37 метров. И часть ответа имеет отношение к тому факту, что вода тогда была заряжена энергией. Несколько моих друзей на протяжении многих лет исследовали модель сотворения. Я сам занимаюсь этим вот уже почти 40 лет. Так как же все было в самом начале? Как это все изменилось? Каковы последствия этих изменений? Некоторые из моих друзей, такие как, например, доктор Ли Лоренсен и Эд Ауэлл, их последователи. Эд Ауэлл, кстати, один из лидеров в этой области исследований. Они поливали растения заряженной энергией водой, и результаты получались потрясающими. И другие мои друзья прибегали к этому. Если я начну их перечислять, то я просто не смогу остановиться. Некоторые из них научились даже заряжать воду, используя немного другую технологию, ведь вода очень любит обладать энергией. Итак, от подобной воды растения почти за ночь вырастали. За сравнительно короткое время они расцветали и начинали приносить очень крупные плоды. Позвольте мне немного вас заинтриговать. Продолжайте смотреть нашу передачу, потому что в будущем я собираюсь посвятить целую

программу, заряженной энергией в воде. Некоторые из моих друзей уже заряжают ее по принципу, который соответствует состоянию атмосферы и Земли перед потопом. И они сами были

Творение — это научно обоснованное, подлинное объяснение как и истории Земли, так и всей Вселенной. Но сейчас давайте вернемся к первому дню. Вначале Бог сотворил небо, пространство и время и объем, и землю. Земля была пустынна, на ней ничего не было. Затем водная сфера и Дух Божий носился над водами, и это зарядило воду энергией. В физическом объеме вы можете это воспроизвести, но, конечно же, не до такой степени, как вначале сделал Дух Бога. В результате физического состояния мира перед потопом вода была постоянно заряжена энергией. Я надеюсь, что вы понимаете все это и усваиваете. У меня столько для вас информации. Например, дизайн вечной структуры Земли, сотворенной на третий день. И он представляет вашему вниманию пульсирующее электромагнитное поле. Это сохраняло свою силу благодаря небесному своду, который был сотворен на второй день. Я вкратце объясню это. Но как раз благодаря этой электромагнитной энергии вода планеты Земля была также заряжена. В ней была энергия, поэтому она и была животворной. Помните тот момент, когда Иисус сидел у колодца? Тогда Он жил так, как и все мы. Единственное, что Он был без греха. Он устал и проголодался, поэтому и сел отдохнуть возле колодца. И помните, Он сказал одной самаритянке: «Я бы хотел попить воды». И она ответила: «Почему же ты у меня спрашиваешь? Ты же еврей, а я самарянка. Она мне о чем с тобой говорить». На что Иисус Христос ответил: «Если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты бы сама попросила у него живой воды». Иисус знал, о чем говорил тогда. Он всегда знал, о чем говорил, конечно. Под живой водой Он, конечно, подразумевал моральные изменения. Он пообещал это, и именно этим Он нас и одаривает. Я лично уверен, что Он может исполнить все свои обещания, все до последнего. И таким образом, я знаю, что Он может это сделать, и Иисус Христос пообещал этой самарянке живую воду. Он и планете Земля возвратит живую воду, которую Он сотворил в самом начале. И в то же самое время в духовном плане Он благословляет нас вечной водой. Давайте, кстати, вернемся опять к этой концепции. Я надеюсь, что вы это понимаете. Итак, в первый день Дух Божий носился над водами. Электролиз этого огромного электромагнитного поля, порожденного непрерывным изменением и энергией, отделил водород от кислорода. И это подводит нас ко второму дню сотворения, который очень чрезвычайно важен. В Бытие, глава 1, стих 6, вот сказано о том, что произошло на второй день. Тогда Бог сказал: «Да будет нечто, разделяющее воду посередине». Итак, в первый день Дух Божий носился над водами, а на второй день Бог подумал о небесном своде, который проиллюстрирован вот здесь. Вот здесь, в розовом цвете. Большинство из недавних приверженцев сотворения верят в свод над землей перед потопом, потому что об этом написано в Библии. Но Библия не просто утверждает, что это был какой-то парообразный или тучеобразный свод, или облачный свод. Библия использует слово «ракия». Послушайте внимательно, я пытаюсь познакомить вас с деталями дней сотворения. Я хочу только добавить, что существует целая научная документация, подтверждающая реальность вот этой модели сотворения. И если мы расставим по местам все эти данные, они в точности совпадают с тем, что с самого начала утверждала Библия, с самого начала утверждала Слово Бога. Все это можно проверить пункт за пунктом в процессе исследований сотворения. В данный момент я пытаюсь представить вам только сжатый эскиз. Итак, одним из очень важных объяснений этого был небесный свод, и он был кристальным. В переводе с иврита слово «ракия» обозначает «сжимать», «сдавливать». И этот небесный свод был как тонкий металлический пласт.
Послушайте меня внимательно. Большинство богословов верят, ну что ж, мы не знаем, как это объяснить, потому что мы не понимаем, как все эти элементы могут вдруг стать металлическими.

металлическими. Наверное, это просто сравнение, это просто аллегория. Но знаете, если бы это была аллегория, тогда действительно ничего бы не получилось. Но Библия использует слово «ракия», и всегда она обозначает сжимать, сдавливать и растягивать в то же время. Это небесный свод. Я почти вынужден подумать об этом. Итак, вода была сжата настолько сильно, что молекулы воды превратились в естественные кристаллы, в состав которых входил водород. Ведь в таблице Менделеева он обозначен как металл. Надо же, это не только самый простой и самый первый элемент таблицы, но он также и металл. В небесном своде он просто представлен в очень сжатом виде. Мы даже не можем должным образом объяснить технологию этого процесса, но зато мы знаем, что там был металл. По крайней мере, какая-то часть металла. Если у нас был вот такой кристаллический, металлообразный небесный свод, тогда он не пропускал никакой длинноволновой радиации от Солнца. И ведь мы помним, что в первый же день Бог сказал: «Да будет свет». И при подобном небесном своде этот свет мог только радостно переливаться разными цветами. И это необыкновенно важно. Иначе все бы было пропитано этой радиацией, а таким образом при этом своде только короткие волны проходили. И как раз это и подкрепляло электромагнитное поле. Это необыкновенно важно. В конце передачи я хочу сказать, мы поговорим о чудесных млекопитающих, о сотворении Адама, которого смогли затмить только обаяние и красота следующего создания, это Евы. Говоря обо всем этом, нельзя забывать о необыкновенной важности небесного свода, этой кристаллической тонкой оболочки или слоя, который находился примерно 16 километров над землей. Думая об электромагнитной энергии, мы считаем, что это было очень близко. Это устранило бы всю радиацию от Солнца, которая теперь для нас очень вредна. И тогда все живые системы были бы избавлены от нее. В то же самое время постоянно подпитывалось бы электромагнитное поле Земли. Это было бы полезным и для нашего мышечного растяжения, состояния для сужения зрачка, и для деления клеток во всех живых системах. Да, на самом деле электромагнитное поле для всего имеет огромное значение. Когда-то я участвовал в конференции вместе с доктором Марио Акуна из НАСА. Он ведущий эксперт, ученый по электромагнитному полю Земли. Несколько недель назад я провел 5 или 6 дней с его ассистентом. Они прямо говорят о том, что Земля теряет свое электромагнитное поле, то есть оно обладало огромным значением в модели сотворения. И я, по крайней мере, вкратце познакомил вас с тем, как Бог использовал электромагнитное поле в начале сотворения. Надеюсь, что сегодня вы поняли, насколько высоки ставки ответа на этот вопрос. Если бы не было сотворения, описанного в Библии, тогда не было бы и никаких подлинных записей о нашем Спасителе. Но дело в том, что у нас есть подлинник. И этот подлинник — Библия. И наше спасение в Иисусе Христе.

Пожалуйста, отпустите меня. У меня нет денег. Центурион, умоляю, не бросайте меня в тюрьму. У меня жена и двое маленьких детей. Спасибо тебе. Прошу вас, не надо. Пожалейте меня. Центурион, умоляю. У меня жена, двое детей. Мне жаль, но я ничем не могу помочь. Пожалуйста. Пожалуйста. Неужели у Рима нет милосердия к бедным? Я ничем не могу помочь. Нет. Нет, умоляю вас, ради моей семьи. Пожалуйста. Пожалуйста. Влезай в повозку.

Господи, я верю. Что у меня завтра, Луций? К сожалению, то же, что и сегодня.

0: Я говорит, что еще предстоит арестовать сотни людей. Хорошо. Спасибо, Луций. Луций, можно с тобой немного поговорить? Я надеюсь, что ничем не обидел вас, сэр. Нет, нет, Луций. Разве можешь ты обидеть меня? Ты хороший слуга, лучший друг, который у меня есть. Расскажи мне о том человеке, в которого ты веришь, об Иисусе. Вы видели его? Вы почувствовали то же, что и я, когда впервые увидел его? Я что-то почувствовал. Не могу понять, Иисус. Он Мессия. Теперь о нем многие говорят. Его даже называют Господом. Сегодня, когда я забирал бедняков в тюрьму, то он поднимал их на ноги, помогал им, давал им надежду. А потом посмотрел на меня. Я почувствовал такой стыд. Я почувствовал... Луция... Все хорошо. Мне жаль, Флавиус. Я уже встречался с такой болезнью. Боюсь, он не доживет до утра. Но утром он чувствовал себя хорошо. Мне очень жаль. И ты ничем не можешь помочь? Спасти его может только чудо. Простите, пожалуйста, пропустите. Пришла беда, учитель. Иисус, учитель.
1: Мастер,
0: я никогда ничего не просил. Мой слуга умирает. Он единственный, самый лучший друг, который у меня есть. И если есть человек, способный его спасти, то это ты, Господи. Ты слышал? Он назвал его Господом. Я пойду с тобой и исцелю его. О, нет, нет, Господи. Я не достоин того, чтобы ты входил в мой дом. Но если ты просто скажешь, что он исцелен, я знаю, он исцелится. Во всем Израиле я не встречал такой сильной веры. Ступай. По вере твоей да исполнится. Луция! И вы ходили к Иисусу? Да.
2: Свободен. Я свободен. Мое сердце больше не во тьме. Он посмотрел на меня и открыл мне дверь. Я свободен. И я верю.
0: Многие доктора смотрели моего сына, но никто не смог ему помочь. С ним произошел несчастный случай? Нет. У него есть жар? Нет. Как у него с аппетитом? Хороший. Тогда что заставляет вас думать, что он болен? Я... Лучше вы сами все увидите. Вы что-то не договариваете. Он же не прокаженный? Нет, нет. Доктор... Калеб мой единственный сын. Если вы вылечите его, я готов работать всю жизнь, чтобы расплатиться с вами.

0: Сердце хорошо работает. Для мальчика, который все время лежит, у него очень сильные руки и ноги. Он не всегда так спокойно лежит.
1: Иногда, то есть довольно часто, он внезапно становится очень возбужденным.
0: Все хорошо, Калиб. Помогите! Уберите его! Уберите его! Все хорошо, Калиб. Тебя никто не обидит. Папа рядом. Ваш ребенок одержим бесами. Он не одержим. Сэр, я видел проделки дьявола. Говорю вам, он одержим. Это невозможно. Ну как вы можете утверждать обратное? Потому что... если Калиб одержим... значит, его нельзя вылечить. Это правда. Доктора тут бессильные. Но, возможно, Калиба исцелит кто-то другой. Есть священники, которые утверждают, что могут изгонять бесов. Мы к ним уже обращались. Шарлатаны. Они наживаются на бедах людей.
1: Может быть, стоит еще попробовать?
0: Нет. Калиб неодержим. Он болен. И я не успокоюсь, пока не найду доктора, который его вылечит. Господи, как ты творишь такие чудеса? Петр, если вера твоя размером хотя бы с горчичное зернышко, ты можешь сказать горе «подвинься», и она сдвинется со своего места. Что? Что бы вы ни пожелали, если вы молитесь праведно и верите, что получите его, будет вам оно дано. Пожалуйста, пожалуйста, пропустите.

0: Ее единственный сын. Хуже того, она похоронила мужа всего несколько месяцев назад. Добрейшая женщина. Просто не знаю, как она все вынесет. Просто не знаю. Не плачь. Мальчик, я говорю тебе, встань. Мама?
1: Он жив. Он живет. Он живет. И его любовь ко мне бесконечна. Мне так радостно знать, что он рядом со мной. Я молюсь каждый день. Я хочу поделиться.

0: Пришло время вам идти и делать то, что делаю я. Я дал вам силу изгонять бесов, излечивать все болезни и недуги, даже воскрешать мертвых. Помните, все возможно для того, кто верит. Не берите за свою помощь деньги. Вы получили свой дар бесплатно и делитесь им бесплатно. Теперь ступайте и не бойтесь. Бедный маленький Калеб, ты действительно думаешь, что ему понравится? Все дети любят игрушки. А что, если мы подарим ему эту игрушку, и она так обрадует его, что он снова станет обычным мальчиком? Я думаю, все возможно. Подайте бедным слепым. Сэр, помогите слепым. Уже несколько дней мы не зарабатываем ни копейки. Я голоден, Изи. Я тоже, Бен. Пойду к Жуэлю. Он всегда дает нам поесть. Пойдем. Только не нужно ничего рассказывать про человечка, которого мы мастерим для Калеба. Он еще не окончен. Изи, ты же знаешь, я не умею хранить секреты. Бен, тебе придется научиться. Итак, давай сформулируем утверждение. Повторяй за мной. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты. Изи, мне кажется, получается. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты. Прости, Калеб. Я не хочу, чтобы ты покалечился. Когда ты поправишься, то сможешь ходить сам, куда пожелаешь. Я обещаю. Доброе утро, Жуэль. Смотри, что мы смастерили для Калеба. Бен. Изи, прости. Я пытался. Видно, не очень усердно. Очень красивая игрушка. Калебу она наверняка понравится. Как поживает маленький Калеб? Боюсь, не очень хорошо. Мне пришлось привязать его. Жуэль, мне очень жаль. Наверное, это единственный выход. Карин испекла утром хлеб. Возьмите. Ты хороший человек, Жуэль. Луч света в темном царстве.
1: Жуэль! Я встретила в городе одну женщину. Она рассказала, что раввин по имени Иисус воскресил ее сына.
0: Карин.
1: Он творит чудеса, Жуэль. Он дал силу своим 12 ученикам, и двое из них сейчас в городе.
0: Они творят чудеса? В нашем городе? Изи, может, они и нам смогут помочь?
1: Жуэль.
0: Карин. Я ничего так не желаю, как выздоровление Калеба. Но у нас нет денег на шарлатанов.
1: Но эти люди отказываются брать деньги за свою помощь.
0: С трудом в такое верится. Калеб!
1: Калеб! Калеб! Жуэль!
0: Калеб! Не нужно, сынок! Нет!

0: Помогите! Калиб! Калиб!
1: Спасибо вам. Я никогда не забуду, что вы помогли мне.
0: Благослови тебя Бог, женщина. Говорят, вы можете исцелять людей. Настолько, насколько ты веришь в исцеление и молишься. Сколько вы за него хотите. Вера в Иисуса — наша единственная награда. Несколько лет назад что-то произошло с нашим мальчиком. Некоторые говорят, что он одержим бесами. Мы не можем с ним справиться. Он был таким счастливым мальчиком. Он прекрасный мальчик. Если вы можете чем-то помочь... Мальчик, во имя Иисуса я говорю тебе, исцелись! Иоанн, подержи его. Я еще раз попробую. Всемогущий Господь.

0: ты все можешь. Я приказываю бесам оставить этого чудесного мальчика.
1: Тише, сыночек.
0: Папа здесь. Папа любит тебя. Не помогает. Я знал, что все вы шарлатаны.

0: Мы их никогда не найдем, Изи.
1: Нет, найдем, обязательно найдем, Бен. И мы исцелимся.
0: Друзья мне сказали, что вы ищете апостолов Иисуса.
2: Да.
0: Вы знаете, где их найти?
3: Нет, но я только что пришел в город с самим Иисусом.
0: Позвольте, я отведу вас к нему.
2: Ты слышал, Бен?
0: Иисус вернет нам зрение.

0: Это ты, Иисус?
1: Это он, Бен, я чувствую его.
0: Вы верите, что я могу исцелить вас?
2: О, да.
0: Да, Господи. Пусть же будет вам по вере вашей. Бен? Изи? Бен!
3: Бен!
0: Спасибо тебе, Иисус! Теперь ступайте и никому не рассказывайте о том, что здесь произошло. Солнце заходит. Солнце встает. Я прославляю Его. Я каждый день прославляю Его. Восславляю имя Его.
4: Эти глаза снова видят. И каждый слепой сможет снова видеть, как я.
0: Я свободен, потому что я верю.

0: Не догонишь меня, не поймаешь. Иди ко мне.
1: Я поймал тебя.
0: Нет, я поймал тебя. Калиб. О, Калиб, прости меня. Я подвел тебя, сынок. Я перепробовал все, что только мог придумать. Но боюсь, все безнадежно. Джоэль! Карин! Откройте! Ничего не замечаешь. А что мне делать? Притворяться слепым? Что произошло? Правда, Джоэль. Мы снова видим. Не могу поверить. Честно, смотри. Там стул. Там тарелка. Там окно. Это должно быть мышь. Он бежит в норку. Кто вам помог? Как такое произошло? Мы не можем тебе сказать.
1: Иисус!
0: Я ничего не говорил. Разве я что-то сказал? Учитель, все было так, как ты и сказал. Мы творили чудеса. Я знал, что у вас получится, Петр. Мы исцеляли больных. Мы исцеляли хромых, мы изгоняли бесов. Но, учитель, однажды... Учитель,

Это мой сын. Он одержим бесами. Я приносил его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его. Дай мне ребенка. Прошу тебя, если можешь, исцели его. Если ты веришь, все возможно с верой. Я не знаю, могу ли поверить. Я столько раз верил. Я хочу поверить. О, Господи, помоги мне. Пожалуйста. Помоги моему неверию. Злой дух, приказываю тебе, оставь этого мальчика и никогда к нему не возвращайся.

0: papá.
1: Caleb. Спасибо, учитель. Благодарю тебя. Пойдем к маме, сын.
0: Я свободен. Свободен. Он пришел ко мне, прикоснулся и смотрел с такой любовью. Я свободен. Я верю.

Дорогие друзья, приветствую вас, любимые Божьи, возлюбленные, все, где бы вы ни были, кто сейчас смотрит, чтобы принять. И я благодарю Господа, что у нас вот такая привилегия, возможность. И я благословляю каждого, кто сейчас в этом участвует, потому что это совместное наше служение, которое высвобождает Бог для каждого из нас. И спасибо Господу, спасибо, потому что все от Него, все через Него и все к Нему. И спасибо, что мы есть, спасибо, что мы живем в такое удивительное время. Оно непростое, но мы благодарим Господа за то, что мы спокойные, потому что все нам ко благу. Из всего мы учимся, научаемся каким-то новым моментам нашего существования здесь, на земле, как на небе. И знаете, сегодня вот я хотела поделиться, может быть, такими вещами, которые вы уже и слышали, и знаете, кто-то, может быть, нет, но что-то такое особенное, что Бог открывает. Хотя Бог открывает каждому, лично каждому, очень особенно. И мы благодарим за его многообразие и его многозначность, но это все одно в нем для того, чтобы мы могли быть в единстве вот этого.

времени, когда Бог свою церковь удивительную, свою благословенную, свою невесту, свое тело и свою посланницу здесь на земле, Он ее приготавливает так, что врата ада нас не одолеют. Господь, спасибо за Твое верное, могущественное слово, которое исполняет то, что Ты в него вложил. И я хочу вот немножко начать с 14 главы Иоанна. Здесь тоже есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы поделиться с вами. 14 глава Евангелия от Иоанна. С 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это говорит Иисус, говорил своим ученикам. «Что в доме Отца Моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». «А куда иду я, вы знаете, и путь знаете». Но интересно, что даже в этот момент ученики, которые были уже с Иисусом достаточно длительное время, Фома, например, сказал ему, что «Ну, Господи, не знаем, куда ты идешь». Он ему сказал: «Знаете?» А он говорит: «Не знаем». «И как мы можем знать путь?» Иисус сказал ему. Я думаю, что очень многие уже это место знают. И я тоже его, знаете, знала уже давно. Познала, прочитала, запомнила и даже исповедовала. Но глубину, которая стоит за каждым словом и каждым вот этим предложением у Бога, Дух Святой открывает нам по мере нашего духовного роста. Так вот, Иисус сказал ему: «Я – путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит: «Я путь, и истина, и жизнь». Что это? Как мы можем это видеть? Но интересно, что он, во-первых, тут вот я выше прочитала, он говорит, что «в доме Отца Моего обителей много, и если бы я не так сказал бы, что я иду приготовить место вам, и когда приготовлю место, тогда приду и возьму вас». Вот это вот, так сказать, отправная точка вот этого пути. Это путь, конечно, по-человечески нам надо видеть физическими глазами, куда это, что и как. Но это путь нашего духовного начала нашей жизни, той жизни, которая нам дарована от Бога еще раз. Да, мы все вот имеем день рождения, но у нас есть день рождения, когда мы родились заново. Или, можем сказать, родились свыше. Это тоже я не буду читать. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, где Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, и он стал говорить, что да, ты вот такой, вот ты такие вещи делаешь, что это невозможно, если ты не от Бога. Он не стал ему долго там рассказывать, какой он, и как это так, и сяк, и почему. Он ему сказал очень просто, что кто не родится свыше, там это Иоанна там 3:3, там и дальше там 5:6, там что кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Божие. И кто не родится от воды и духа, тоже не может вот в это войти. А что это войти? Это как раз вот начало этого пути, на который мы, так сказать, получается, начинаем быть вживлены, что ли, скажем так. Мы не просто родились физически в видимом мире, а мы начинаем быть живыми для духовного мира Божьего, для Божьей духовной реальности. И сейчас вот эти слова, которые написаны в Библии, мы можем их понимать уже, так сказать, на более нашем современном языке и имея вот какие-то свои такие представления.
Потому что физическое представление о пути – это вот путь, дорога там и так далее, прямая, кривая, там по горам, по долам или еще как. Но здесь вот этот наш путь – это начинается наша жизнь, совместное рождение из Бога, через Него, с Ним. И здесь на земле, как на небе. Понимаете, как это? И вот что здесь касается обителей. И вот эта обитель, которую Иисус здесь говорит, что в доме Отца Моего много, теперь мы можем, знаете, как это видеть? Ну, по-человечески или по-земному мы можем себе представлять там какие-то территории или города и так далее, и так далее. В духовном мире это тоже какие-то вот такие духовные ипостаси, которые что-то означают. Но в первую очередь вот для нас наше рождение, откуда оно, где оно у нас, это внутри нас. Но мы это увидели в зеркале? Нет. Мы это как-то, вот, не знаю, вот именно по-земному как-то вот, пережили? Нет. Но по-духовному я помню себя, когда вот что-то произошло в моей жизни в начале. У меня вообще такое свидетельство, что мне никто никогда не говорил про Иисуса Христа, про то, что надо покаяться там или еще что-то. Но мне стали приходить мысли. Это мысли, но это даже не совсем мысли. Я могу сказать, что это какие-то такие особые переживания, что я вдруг стала понимать, что мне надо покаяться. Хотя такого слова я даже вообще не знала. В моем лексиконе такого слова не было, потому что я жила в советское время, в которой Бога не было, и все знали, что Его нету. Но я захотела, я поняла, что это связано с Богом, и что Он меня как-то вот зовет, что я должна что-то как-то двигаться не так, как я жила раньше. Я жила обычной, хорошей жизнью, у меня все было, и я вполне была по внешним параметрам удовлетворена. Но по моим внутренним параметрам, каким-то неосознанным, я чувствовала, что мне чего-то не хватает. А чего? Иисус говорит, я приготовил для вас, иду приготовить вам место. Так вот, что это за место, которое Бог нам приготовил? Это место, во-первых, это внутри нас. Конечно, чтобы приготовить нам место, Богу пришлось родиться, ну, это мы имеем в виду, что это Сын Божий, Иисус Христос, который родился очень тоже удивительным способом по вере этой молодой женщины. Она тоже, я уж не знаю, что она там почувствовала, когда Дух Святой на нее сошел, но, по крайней мере, она согласилась с этим и сказала, да будет так, как вот ей сказал ангел. И вот это было начало приготовления этого пути для нас через Иисуса Христа и приготовление этого места, в котором мы сейчас находимся. Ну, те, кто уже поняли, те, кто приняли, те, кто в это входят, осознают, ну и мы будем продолжать осваивать это место. Это место находится внутри нас, где Бог соединяет нас с собой, примиряет нас с собой, потому что это очень важный момент. И еще, если взять параллельно вот место, я не буду его зачитывать, я вам просто скажу, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе, тот новое творение, такое, которое вот все старое прошло, начинается что-то такое, новое творение, это наш новый человек. Он начинается тоже не сразу взрослый, он начинает жить внутри нас, рождается от Духа Божьего. И каким образом, когда уже Иисус родился, прожил на земле там 30 лет, потом он в 30 лет вышел на служение, до этого никто не знал, кто он и что, но когда он вышел на служение, когда он там принял водное крещение и так далее, и так далее, и 3,5 года он вот уже утверждал, проявлял вот эти качества Бога-человека, и он был стопроцентный
Бог и стопроцентный человек, и вот этот путь, который для нас, он говорит, я иду приготовить. Вот он начал его готовить. Он уже его и раньше готовил, а здесь он вышел уже, так сказать, на завершающую стадию этого пути. И эта завершающая стадия пути, она в каком-то смысле касается и Божьей Церкви. И дальше, когда он говорит, что я истина, для нас истина, для обычного человека истина, ну, это что-то очень правильное, записанное, ну, или озвученное. Но он говорил, что я есть. То есть истина – это не просто слова, это не просто какая-то доктрина правильная, а это жизнь, которую он жил, будучи человеком. То есть истина – это Бог, и это тоже Бога-человек. И вот здесь стали к нему притягиваться люди, которые были тоже Богом предназначены. И также вот для всех нас, те, которые уже верующие, мы не просто верующие в кого-то, но мы предназначены Богом. И Бог знал, мы, в общем-то, Его не просто дети, а мы Его сыновья. Потому что в Библии есть такое место, что есть сыновья Божьи и есть сыны противления. Но, в принципе, все люди рождены и были, так сказать, сотворены Богом, и написано по Его образу и подобию. И если это взять начало Библии, самая первая книга «Бытие», вторая глава, когда Господь, Он взял вот это вот тело Адама, которое было сделано из праха, и Он вдохнул себя. Адам, он вдруг открыл глаза, посмотрел, и кого увидел? Он увидел Бога Отца. И стал, написано, Адам душою живою. Это еще одна наша внутренняя духовная часть. Но даже будучи просто людьми, живущими в этом мире, мы живем через тело, которое мы видим, но у нас две части внутри нас, невидимые. Это дух и душа. Так вот, она появилась духу Адама, он ожил, и душа, которая тоже ожила, и тело стало живым. И знаете, что стало отличать это тело, которое было до того, как оно приняло Божий Дух, и после того, как приняло? В этом теле потекла кровь. Когда человек умирает, кровь у него больше не течет. В Старом Завете, я опять не буду читать это место, а говорить, написано, что в крови жизнь. Как это? По-человечески пока не исследовано, как это. Хотя мы знаем уже теперь, из чего кровь состоит, и что нужно, и так далее, и так далее. И кровь важная, так сказать, часть нашего существования. Но то, что в крови находится душа, вот этого соединения никто не видел. Но что произошло потом? Почему нам нужно то, что Иисус приготовил? Кровь Иисуса, она, к сожалению, и сам человек, ну, кто уже это знает, кто еще не знает, не читал, это тоже первая книга Библии, «Бытие», где человек попал в ловушку от невидимых врагов, которые и сейчас есть, человека ненавидящие, духи зла, демоны и так далее, бесы. Но человек попался через то, что он стал слушать. То, что, в общем-то, слушать можно, но как на это реагировать? Адам и Ева, когда уже Бог сотворил, вот про Адама и Еву тоже очень много, но я сегодня не буду говорить, как Бог сотворил, он одного человека поделил на две части, но суть такая, что оба они попались в ловушку в том смысле, что они поверили лжи. Хотя это была полуправда, но они поверили. И через это они попали в измерение, которое называется «добро и зло», потому что они съели от этого дерева, которое Бог сказал «нельзя». От дерева познания добра и зла вкушать. Потому что Бог сказал, вы смертью умрете. Они не очень это понимали, потому что что такое смерть? И сейчас-то люди не очень понимают, хотя они видят вроде что-то. Но и тогда что стало происходить?
Бог пришел, Бог хотел им помочь, но, к сожалению, они были в таком замешательстве страха, самообвинения, что Адам обвинил Бога. Он сказал, что вот эта женщина, которую ты мне дал, и вот это тоже вошло в генетику греховности человека. То есть, по сути, если сказать это одним таким заключением, то генетика через кровь человека от родителей, она испорчена так сильно. Свою идентичность, происхождение от Бога, из Бога человек потерял.

Все, что вот эти вся трагичная человеческая жизнь, и мы ее знаем из истории, мы и в школе проходим, и еще люди, мы видим, что сейчас происходит, когда люди мечутся. И в первую очередь вот это такое вот внутреннее состояние человека, это неудовлетворение раз, это накопление негативного, такого раздражающего, какого-то болевого состояния, из которого человек сам выйти не может, и он всегда ищет виноватых. И что пришло? Пришло вот это состояние, и это значит, что вечный человек перестал быть вечным, потому что смерть приобрела свою силу и власть через этих духов всех, контроль и так далее. И вот это измерение добра и зла или измерение власти, оно до сих пор. Но Бог нас, благодаря тому месту, что Иисус сказал, что я иду приготовить вам место, что Он приходил, и мы знаем это место, что Он не просто пришел, Он умер на кресте для того, чтобы наша кровь могла поменяться. И теперь, когда человек стал жить такой жизнью, пришли болезни, всякие разрушения, всякие трагедии и так далее, и так далее. И вот это все, причина этого в том, что человек живет жизнью, которую ему Бог не предназначил жить. Это жизнь, по сути, смерть. И это происходит, и человек привык к этому. И тот враг, который управляет человеком, он говорит, ну, это нормально, это же исторически, это так все сложилось. Но это значит, что мы находимся не в том месте, не на том пути, и не живем по истине Божьей любви, и что эта жизнь, которая есть истинная жизнь, она сокрыта, и она находится в Боге. И теперь, когда Иисус после своего смерти и воскресения пришел к ученикам, Он тоже в них вдохнул. Он сказал, примите Духа Святого. И Он вдохнул этот Дух, который был в нем. И Он еще пролил кровь. Это было тоже очень важно. И теперь у нас вот есть существенные вещи, через которых мы приходим к Богу, в единство с Ним и попадаем в то место, которое Он нам приготовил, когда мы говорим «Да, Господь, я хочу познавать Тебя, я хочу узнать, кто я на самом деле, какой я, и я хочу жить». Это естественно, и, потому что любой человек хочет жить, никто не хочет умирать. И спасибо, что Бог даровал нам вот эту любовь безграничную. И прийти к Богу нету ограничений. Это для лично каждого, это для всего человечества, но это действует так, когда Иисус Христос каким-то образом, невидимым для нас, приходит жить в нас. И мы рождаемся заново, и мы рождаемся вот внутри нашего сердца, потому что в Старом Завете написано, Бог говорит, я дам вам новое сердце. И вот в этом новом сердце, где мы и с Богом становимся одно. И это вот этот путь истинной жизни. И Господь, спасибо, что мы можем в этом быть, пребывать, расти. И теперь, Господь, спасибо за каждого, кто уже в этом находится. И для тех, кто ищет еще большего откровения, понимания, какой Бог и какие мы на самом деле, потому что это одно из самых важных моментов, будучи верующими. Это не просто знать наизусть слово, хотя это хорошо, это не просто, так сказать, иметь общение со своими, но это жить той жизнью близости, такой личной жизни, где ты и Бог, и там Бог и Отец, потому что Иисус сказал, «Я в Отце, вы во мне, а я в вас». Вы понимаете, это настолько удивительно глубокое откровение о том, где это место и где мы находимся, и из чего мы живем и будем жить. Это вечный баланс жизни, который Бог предназначил для нас от начала. И мы, слава Богу,
начинаем понимать этим и пользоваться. Так что вам благословения.

Вене тем, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в ободрении, кто нуждается в таком вот просвещении, чтобы возрадоваться, потому что мы радуемся из вот того, что Бог внутри нас, мы в нем, и это навсегда, и это могущественно. И пусть это будет вашей каждодневной молитвой: «Господь, ты во мне, и я в тебе». Мы вместе, мы одно, и это я новое, новое творение, созданное тобою на великие дела. И, Господь, спасибо, что это навсегда, и это могущественно. Будьте благословенны. Принимайте Божье новое помазание и внутри для нового человека, и снаружи, чтобы через нас Бог мог распространять свое царство, которое внутри нас, вокруг нас, потому что мы для этого Богом рождены, вот для этого нашего времени. Во имя Ишуа. Аминь.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. На нашем предыдущем занятии мы узнали три основных факта. Во-первых, мы узнали, что Бог – эксперт в области капитального ремонта. Он хочет переделать, обновить, преобразить нашу жизнь. Во-вторых, мы узнали, что мы с вами, верующие в Иисуса Христа, являемся Божьим творением, созданным во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять еще до сотворения мира. Итак, вы творение, произведение искусства, над которым Бог продолжает трудиться, и Бог хочет, чтобы вы исполняли определенные добрые дела. И третье, что мы узнали, вам дан духовный дар. Один основной, я так считаю, и еще несколько вспомогательных. Этот духовный дар – кисть в руке Бога. Кистью, которая у вас, он изменяет мою жизнь, а той, которая у меня – вашу. Через Слово Божье, через общение с верующими и через ваши духовные дары Бог изменяет жизни людей. Именно этими инструментами пользуется Дух Святой. И как мы говорили на прошлом занятии, что если ваша жизнь – Божье творение, а вы, ваш духовный дар – это кисть, вам непременно нужно узнать, что это за дар, ведь Бог хочет использовать вас в жизни других людей. Он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа. И знаете, дары некоторых людей можно сравнить с тоненькими кисточками, рисующими очень изящно и с большой точностью. У других людей дары пошире, как вот такая кисть, оставляющая более широкие мазки. У третьих людей вот такие кисти, они чуть-чуть изогнутые, чтобы можно было красить под углом, вот так. Есть еще один тип людей, их кисти еще больше, с ними мало кто общается лично, но они оставляют широкие следы в жизни многих людей. А дары некоторых людей можно сравнить с таким вот валиком. Они не рисуют тонкие узоры, зато быстро окрашивают огромные поверхности. Когда я думал об этом, я вспомнил Билли Грэма. Я не знаком с ним лично, но его дар похож на этот валик. Он оказал огромное влияние на меня и на миллионы людей. Мне кажется, это хорошее сравнение. И вот почему, с учетом всей нашей жизни, где столько всего было, думаю, большинство из нас согласится, что самые искусные картины создаются не валиком. Большинство согласится, что больше всего мы восхищаемся теми людьми, которые сыграли в нашей жизни роль тонкой кисточки, вникая в детали и подробности. Вы можете быть уверены, что Бог дал вам духовный дар. Моя мечта и моя цель в том, чтобы помочь вам выявить ваш основной духовный дар. Об этом сказано у вас в пособии. И я подумал, что иногда полезнее услышать жизненную историю, чем массу теоретической информации. Поэтому я расскажу вам о собственном пути, о том, как я обнаружил свой основной духовный дар и как это повлияло на мою жизнь. Вы видите в пособии, что я разделил свою жизнь на четыре этапа. Первый из них я назвал этапом неведения. Я понятия не имел о своем даре. Я вырос в нехристианской семье и до 18 лет ни разу не читал Библию. Потом я два или три раза прочел Новый Завет, присоединился к студенческому служению и стал расти. В Новом Завете я встречал упоминания о духовных дарах, но я ни разу не слышал никаких объяснений или проповедей на эту тему. Так что я ничего об этом не знал и особо не переживал по этому поводу, разве что, читая об этом в Библии, я думал, интересно. И следующий этап своего пути я назвал этапом недоумения. Вот с чем это было связано. Прошло 2, 3 или 4 года с момента моего обращения, и всякий раз, когда кто-либо обсуждал в моем присутствии тему духовных даров, неизбежно возникали споры. Спорили, какой дар важнее, этот или тот, какие дары временные, какие вечные, или же говорили, если у тебя нет такого-то дара, ты ничего не достигнешь. Этот дар самый важный, он подтверждает, что у тебя есть то-то и то-то. И люди так много об этом спорили, что у меня опустились руки. Я подумал, не нужно мне этих даров, раз от них столько проблем. Не хочу даже вникать в эти споры.
Так что я отодвинул все это подальше и думать перестал. Так продолжалось несколько лет. Потом я поступил в семинарию, а там, как вы знаете, приходится изучать всю Библию, в том числе и тему духовных даров. Я был тогда молодым пастором, и в моей жизни начался этап открытий. Я решил, что довольно пребывать в неведении. Я изучил все слова в оригинале, ведь я учился в семинарии и придавал большое значение языкам. 3 года я учил греческий, 2 года – древнееврейский, и вот я изучил абсолютно все слова, описывающие духовные дары. Я проследил происхождение этих слов. В общем, изучил все и мог сказать, это такое-то слово, оно обозначает такой-то дар, который проявляется так-то и так-то. Вот как это слово употреблялось в древнегреческой литературе и так далее. Когда я все это прошел, я приобрел массу знаний о духовных дарах. Помните, я ссылался на 10 основных принципов о духовных дарах. Учась в семинарии, я узнал основы учения о дарах, и это было очень полезно, как первый шаг. Например, я узнал, как и вы, что у каждого верующего есть один духовный дар или более. Я узнал, что многие верующие получили по несколько даров. Я узнал, что духовными дарами можно злоупотреблять или пренебрегать, но поскольку они даются одновременно со спасением, их нельзя потерять. Я узнал, что духовные дары – это не то же самое, что дар Духа Святого. Дар Духа Святого – это обращение к вере, рождение свыше, а духовные дары – это божественные инструменты, данные нам для служения. Плоды Духа связаны с характером и проистекают из новой жизни во Христе. Духовные дары связаны со служением. Благодаря им мы можем созидать других людей в теле Христовом. Я также узнал, что духовные дары отличаются от естественных способностей. Естественные способности заложены в моем ДНК от рождения. Духовные дары были заложены в мое духовное ДНК в момент рождения свыше. Я узнал, что слово, которое переводится как «дар», «харизмата», буквально означает «дар благодати». Соответственно, все свои дары я не заслужил. Это Дух Святой дал мне их по своему изволению, потому что у Него есть предназначение для моей жизни, добрые дела. Так что духовный дар – это подарок свыше по воле Божьей. Итак, я узнал основные принципы относительно духовных даров и мог их разъяснить. Но все не так просто. Я как будто пришел к витрине магазина с различными продуктами. Я мог пройтись вдоль витрины и сказать, ага, колбаса, помидоры, булочки, знаем, знаем. Я мог рассказать о каждом продукте и о том, откуда он берется. Проводя параллель с дарами, я предполагал, что, возможно, у меня есть немного лидерских способностей, а может быть, дар пророчества. Нет, это диковинное слово, лучше его вслух не произносить. Значит, дар увещания. А еще я успешно выступаю перед людьми, наверное, это дар преподавания. Короче говоря, я смог выявить признаки 5-6 даров в наиболее общих чертах, и это практически не влияло на то, как я строил свою жизнь. А теперь я хотел бы спросить вас, какой у вас сейчас этап жизни? Если у вас есть ручка, пометьте для себя где-нибудь, на каком вы этапе. Не нужно стесняться. Кто-то подумает, я на этапе неведения, понятия не имею о духовных дарах, поэтому я сюда и пришел. Или я на этапе недоумения, я слышал столько разных мнений, не знаю, чему и верить. Или вы рассуждаете так, я немало знаю о духовных дарах, но моя жизнь от этого не меняется, это не подталкивает меня к каким-либо серьезным решениям. И, наконец, последний этап, то, что я называю этапом применения. Здесь я осознал, что у меня один основной духовный дар и ряд вспомогательных, и я стал по-другому распределять свои жизненные силы и свое время. Я начал принимать важные решения относительно своей дальнейшей жизни. По сути дела, это так сильно повлияло на мой жизненный путь, что сегодня я в этой комнате в организации путешествия по Библии именно благодаря моему пониманию духовных даров и того, к чему Бог меня призывает. Ведь добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять, напрямую связаны с моими дарами. Поэтому нам с вами необходимо понять, что мы за кисти. Если отнестись к этому недостаточно серьезно, вы можете подумать, что вы вот такая кисточка, а Бог хочет, чтобы вы закрасили целую стену, тогда это будет для вас тяжело. Или наоборот, вы можете подумать, о, Билли Грэм, какой хороший пример, я буду таким, как он, в то время как Бог поручает вам тонкие, кропотливые задания. А вы будете удивляться, почему у вас плохо получается. Поэтому, если вы осознаете свой ведущий духовный дар и то, как он соотносится с Божьим предназначением для вас, это позволит вам применить его на практике и, возможно, придаст новое направление всей вашей жизни, указывая, чем вам необходимо заниматься. Приступим к делу. Если посмотреть, что говорит Новый Завет о духовных дарах, вы увидите, что есть 4 ключевых отрывка на эту тему. Римлянам 12 глава, 1 Коринфянам 12 глава, Ефесянам
Ефесянам 4 глава, 1 Петра 4 глава. Можно взять их в отдельности, как четыре колонки, и сказать: ага, в 12 главе Римлянам перечислены все дары, 7 даров. Дальше, в 12 главе 1 Коринфянам сначала упоминаются разные дары в первой части главы, а дальше разъясняется, как их использовать. В 4 главе Ефесянам вы можете найти основные виды служения: поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И, наконец, Петр в 4 главе своего послания делится своим пониманием этого вопроса. Он бы сказал: ну, я думаю, что их можно разделить на два вида – дары слова и дары служения. В общем, могу вас заверить, что любое изучение темы духовных даров приведет вас к этим четырем отрывкам. В таком случае возникает вопрос: как их систематизировать? Как их рассматривать? Может быть, дары как отдельные бусинки, которых можно насчитать 28 или 29, и все они перемешаны без всякого порядка? Или, может, Бог хотел сказать церкви в Риме что-то одно, церкви в Коринфе другое, а в Эфесе третье? А может быть, между этими дарами все-таки существует связь, и если посмотреть на них через нужную призму, все они займут свои места, и мы сможем это увидеть? Лично я верю, что так оно и есть. А эту призму можно найти в 12 главе 1 послания к Коринфянам в стихах с 4 по 6, которые я включил в ваши записи. Заметьте, что здесь сказано: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Это послание адресовано церкви, в которой дары практикуются, по крайней мере, большей чаще, чем в других церквах. Но в

В то же время члены этой церкви больше других поступают по плоти, заблуждаясь и злоупотребляя дарами. И, как мне кажется, в этих стихах Бог через апостола Павла рисует общую картину даров и того, как они соотносятся. Вы видите, что я выделил некоторые слова жирным шрифтом. Дары различны, но дух один и тот же. Как дары, здесь переведено слово «харизмата», самый распространенный термин, означающий «дар благодати», то, чем наделил Господь сверхъестественная способность, полученная от Него. Дальше сказано «и служения различны, а Господь один и тот же». Здесь тоже идет речь о духовных дарах, но здесь употреблено слово «диаконион», от которого происходит наше слово «диакон». И, наконец, в третьем из стихов мы читаем «и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». В греческом здесь сказано «энергоматон». Я включил сюда греческие слова, чтобы вы увидели, какое слово в нашем языке похоже на это греческое. Правильно, энергия, вы сами видите. Я думаю, что апостол Павел здесь классифицирует дары. Во-первых, он говорит о существовании мотивационных даров, как я их назвал. Это горячее желание, стремление, влечение, которое есть у каждого верующего. Я в этом убежден. И дальше Павел говорит, что каждому Бог дает по одному такому дару. Я разъясню это подробнее через минуту. Но еще дальше он говорит, что этот один сильный мотивационный дар будет находить выражение в различных областях служения. И когда ваш ведущий мотивационный дар будет выражаться в различных служениях, тогда в теле Христовом самыми разными способами будет действовать и проявляться энергия, то есть сила Святого Духа. Позвольте мне суммировать это следующим образом. Есть три вида духовных даров. У каждого верующего есть один ведущий мотивационный дар. И, кстати, это не прямое откровение, полученное на горе Синай. Просто я прочел и внимательно изучил массу книг о духовных дарах. Есть множество хороших мыслей на эту тему, высказанных умными людьми, и именно этот подход показался мне наиболее полезным. Но вы поступаете, как все добрые христиане, выслушайте меня, а потом исследуйте Писание. И помните, что духовные дары не должны разделять верующих и вызывать раздоры, наоборот, их назначение – созидать друг друга в любви. Итак, что я хочу сказать? Во-первых, у каждого верующего есть один ведущий мотивационный дар. Эти дары перечислены в 12 главе послания к римлянам, стихах с 6 по 8. И я постараюсь вам доказать, что ваша задача – выявить и развить этот дар. Второе, в чем я постараюсь вас убедить, что мотивационный дар из 12 главы послания к римлянам – это желание или стремление может выражаться в целом ряде даров служения. А перечень даров служения – взгляните на таблицу в вашем пособии – содержится в 4 главе Ефесянам и в 1 послании к Коринфянам, 12:28. И третье, когда мы пускаем в ход свой мотивационный дар посредством дара служения, тогда Дух Святой определяет, как именно проявится этот дар и какой эффект произведет. Откройте Библию вместе со мной на 12 главе Римлянам и посмотрим, смогу ли я обосновать свои взгляды. Итак, 12 глава Римлянам. Вы помните первый стих, там сказано, что вы живая жертва. Второй стих – «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь». Третий стих. «Адекватно оценивайте самого себя». Далее 4 и 5 стихи говорят о том, что мы составляем тело, в котором, как и в физическом теле, все члены зависят друг от друга. И затем, говоря о единстве и разнообразии, автор пишет, «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, здесь нет вашей заслуги, все по благодати». А дальше заметьте, что это повеление. «То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай». Раздаватель ли, раздавая в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Обратите внимание, как построено это предложение. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении и так далее. Кеннет Вайс замечает, что существительные употреблены здесь в местном падеже, в служении, в учении. Это указывает на место, где обладатель дара должен его проявлять, очерчивает поле его деятельности. Например, человек с даром учения должен реализовывать себя в рамках сферы научения. Почему я считаю отрывок из послания к римлянам ключевым? Потому что восставший сочетание
части Писания все эти семь видов деятельности заповеданы всем верующим. Мне велено служить, велено увещевать, велено благотворить. Во-вторых, эти семь видов деятельности должны иметь место в каждой церкви, независимо от ее направления. Также и в жизни каждого верующего, если он хочет достичь зрелости, каждому из нас необходимы лидеры.

верство, начальствование, благотворение, увещевание, учительство, пророчество. И вот о чем говорит Кеннет Уайс. Из посвящения Богу, из желания послужить, все мы по необходимости должны делать все вышеперечисленное. Однако заметьте, что сказано.

Богом, развивайте и приумножайте ее. Сосредоточьтесь на этом и отдавайте этому свои силы. Уайс же говорит следующее. Мудрый человек остается на том поле деятельности, которое Дух Святой предназначил для него, и не вторгается на чужое поле, пытаясь сделать то, к чему он не годится. Это не означает, что мы не должны служить другим и делать все из вышеперечисленного при необходимости, нет. Но это помогает нам выстроить в своей голове систему, как узнать волю Божью и Его предназначение для нас. Вернемся к Ефесянам 2:10. Мы знаем, что есть добрые дела, которые Бог заранее предназначил мне исполнять. Что бы это ни было, Он дал мне ведущий мотивационный дар, один из этих инструментов, чтобы я мог созидать тело Христово. И мне нужно разобраться, что это за инструмент, чтобы знать, что мне делать. То ли руководить, то ли увещевать, то ли служить и так далее. Следующий пункт. Вы видите, что в 12 главе Римлянам перечислены 7 даров. Пророчество, служение, учительство, вещание, щедрость, оно же раздавание, лидерство, оно же начальствование, и милосердие, оно же благотворение. Но также вы видите, что в Библии есть и другой список даров, дары служения. Они очерчивают ту сферу, в которой мы служим. Если изучить эти дары, то вы увидите, что это фактические служения, роли, исполняемые в церкви. И, наконец, есть еще одна категория – действия или проявления Духа. Об этом говорится в 1 Коринфянам 12:8-11. Допустим, человек мотивирован определенным даром и участвует в определенном служении. Вот тогда это проявляется так, что ему дается слово мудрости, или слово знания, или вера, или исцеление, или чудотворение, или пророчество, разные языки, истолкование языков. На следующем занятии мы пройдемся по порядку по всему списку даров. Я дам вам определение каждого дара, и мы рассмотрим каждый дар по очереди в его историческом контексте. Но сегодня я хочу дать вам общую картину, общий подход. Ведь часто получается так, что мы изучаем все эти дары, получаем список из 20 с чем-то пунктов, узнаем немного о каждом из них, проходим небольшой тест. Скажите, если вы уже проходили подобный тест, насколько его результаты повлияли на то, чем вы занимаетесь в жизни? Поэтому я считаю, что главное понять свою основную мотивацию и то, как она может выражаться в разных служениях. Есть два признака на букву «Р» – радость и результаты. Если вы реализуете свои дары, я говорю о дарах служения, то у вас внутри что-то происходит, вас переполняет радость. Это приносит результаты, плоды в жизни других людей. Но мы часто путаем наши дары служения с мотивационными дарами. Итак, вы готовы? Достали ручки? Сейчас мы пройдемся по всем этим дарам и обсудим каждый по очереди. Вот какой у нас будет порядок. Я читаю определение дара, оно записано у вас в пособии, а потом даю его краткую характеристику. И, кстати, не пытайтесь за мной записывать, я вас с ума сведу. Особенно, если вы человек скрупулезный, просто расслабьтесь. Ведь за следующие 20 минут я вас так нагружу, что вы не будете знать, куда бежать. Так что просто слушайте, и вот о чем я вас попрошу. В своем пособии напротив каждого дара напишите 3 слова. «Да», «Нет», «Возможно». И когда я расскажу про этот дар, обведите одно из этих слов, просто по первому побуждению, не задумываясь. Хорошо. Итак, я дам вам определение, краткую характеристику, а потом мы быстро коснемся вопроса применения. Мотивационный дар пророчества, Римлянам 12:6-8. Это сверхъестественная способность провозглашать Божью истину авторитетно и ясно в подходящее время, с учетом особенностей культуры с целью исправления, покаяния или назидания. Это способность точно доносить до людей значение Слова Божьего. Верный признак того или иного дара – вопрос, который его обладатели задают практически всегда. В данном случае, что пошло не так? В чем причина сложившейся ситуации? Кстати, в Ветхом Завете, как известно, пророки предсказывали будущее и проповедовали. В Новом Завете есть несколько редких случаев, когда они тоже предсказывали будущее, но сущность этого дара не в предсказаниях, а в том, чтобы проповедовать Слово Божье в контексте конкретной культуры. Это способность и горячее желание открывать другим Божью истину так, чтобы она изменяла их жизнь.
Я нашел небольшую цитату об этом, знаете, из такого ученого трактата с микроскопическим шрифтом. Я включил эту цитату в свои заметки. Она принадлежит богослову старшего поколения по фамилии Дарби, и мне очень нравится, как он говорит об этом. Он говорит: «По особому действию духа» — звучит как классическая литература, правда? «По особому действию духа пророк умеет раскрыть и разъяснить разум Христов, когда церковь пребывает в неведении».

Хотя, говорит он, это сокровище уже содержится в Писании, пророк находит истину, еще сокрытую от понимания Церкви, и применяет ее в силе и свидетельстве Духа Святого к современным обстоятельствам в Церкви и к будущему всего мира. Таким образом, его слова являются пророческими, хотя они могут и не содержать новой информации или откровения. Это тот человек, который хорошо ощущает особенности культуры и потребности Церкви, и Бог дает ему говорить именно то, что нужно, затрагивая самые нужные насущные вопросы. Качество таких людей, как правило, они умеют убедительно говорить, они словно читают мысли окружающих. Часто они очень категоричны и делят все на черное и белое. Часто они предпочитают общение с большой аудиторией, а не один на один. Например, если вы слушаете выступление такого человека на стадионе, у вас может возникать ощущение, что он ваш лучший друг. Если сидите с ним рядом в самолете и спрашиваете, как поживаете, нормально, и вы думаете, но ведь он только что был таким приятным собеседником на стадионе в присутствии 50 тысяч человек. Опасности связаны с этим даром. Иногда такие люди склонны гордиться своим красноречием. Они могут полагаться на свое красноречие больше, чем на силу Духа Святого. Кроме того, люди с даром пророчества очень хотят, чтобы все было правильно, и могут быть невнимательными к чувствам людей. Так как насчет вас? Да, нет, возможно? Отвечайте быстро, не задумываясь. Дар номер два – служение. Это сверхъестественная способность видеть духовную ценность в выполнении практических дел в теле Христовом. Это способность проявлять любовь через восполнение практических нужд, тем самым освобождая других верующих для дел духовных. Вопрос, который люди с этим даром интуитивно задают – как я могу помочь? Что я могу сделать? Слово, переведенное здесь как «служение» – это греческое «диаконион», от которого произошло наше «диакон». Буквально оно означает «прислуживать», «подавать на стол». Некоторые качества таких людей – они не нуждаются в общественном признании, они не стремятся быть на виду, они любят делать что-то своими руками, они чрезвычайно заботливы и внимательны к нуждам других. Такие люди, побывав у вас в гостях, потом приносят вам подарок, и вы спрашиваете, откуда ты узнал, что мне это нужно? Ну, ты об этом упомянул 3 месяца назад за обедом, а вы сами уже и думать об этом забыли. Люди с этим даром улавливают малейшую практическую нужду других. Они готовы сами терпеть неудобства, чтобы помочь другим, просто потому что хотят послужить. Некоторые потенциальные опасности. Они могут обижаться, если их дел никто не замечает. Им не нужно громкого признания, но когда они не получают вообще ничего, то начинают думать, хоть кому-то есть до меня дело. И, кстати, этих людей действительно меньше всего замечают в церкви. Это те люди, которых вы не видите, приходя на собрание по воскресеньям, но собрание проходит как раз благодаря им. Ведь кто-то пришел заранее, включил свет, убрал в зале, сложил брошюры, напечатал объявления, кто-то присмотрел за детьми, кто-то починил автобус. Это те люди, которых Дух ведет на практические повседневные подвиги, и я считаю, что они герои. Помните, Павел говорил, что нужно особенно ценить менее заметные члены тела. Это как раз об этом даре. Еще одна опасность – это придавать чрезмерное значение практическим нуждам, вплоть до вытеснения духовных. Третий дар. Вы готовы? Ах да. Обведите или напишите ваш ответ «да», «нет», «возможно». Третий мотивационный дар – учительство. Это сверхъестественная способность понимать и подробно разъяснять библейскую истину. Это способность находить истину, сообщать ее и убеждать слушателей в ее значимости. Люди с этим даром обычно задаются вопросами, а в чем истина, откуда вы ее узнали, почему? Здесь использовано слово из классического греческого языка, означающее «передавать информацию для того, чтобы развить таланты и потенциал». Это желание и способность ясно и понятно преподнести истину Слова Божьего. Вот несколько качеств людей с даром учительства. Они любят исследовать и изучать все до мельчайших подробностей. То есть они придают значение даже той информации, которая нам с вами не кажется важной. Вы наверняка встречали людей, которые все заносят в огромные таблицы или, если вы пастор, подходят к вам и задают разные вопросы. Помню, один мужчина спросил меня, «Полагаете ли вы, что Даниил был евнухом?» Я подумал, конечно, я провел не одну бессонную ночь над этим вопросом, но так и не сделал определенного вывода. А тот продолжил. На прошлой неделе я был в командировке, у меня с собой был ноутбук, и я потратил около 25 часов на исследование. Я пришел к такому выводу. А что вы думаете, Чип?
Что я думаю? Моя первая реакция – да какая разница? Нет, правда, мне как-то все равно. А вторая реакция – неужели кто-то может 25 часов разбираться в том, кто такой евнух? Но у этого парня, его зовут Билл Картер, дар учительства. Билл Картер одним из первых заинтересовал меня темой духовных даров. Это он спросил, а вы когда-нибудь пробовали разделить эти дары на мотивацию, служение и проявление? Знаете, Чип, я изучал этот вопрос, я потратил на это около 120 часов. Да, он считал часы, понятия не имею зачем. Наверное, потому что у него дар учительства. Я рассмотрел все, что с этим связано, и знаете что? Я просто у него учился. Но потом я понял, что нужно делать. Замечательный вопрос, Билл. Но прежде чем я на него отвечу, ответьте мне, пожалуйста, вот на этот. Ведь оказалось, что он знал Библию намного лучше, чем я. Если у вас дар учительства, вы очень сосредоточены на учебном материале, на доктринах. Вы моментально все схватываете, у вас в голове загораются лампочки. Динь-динь. А так ли это? А как насчет «а почему вы так решили? А это...» А знаете, это слово может означать еще и следующее. А что говорят об этом исследовании? Покажите, откуда вы это взяли? Это дар учительства, опасность, связанная с этим даром. Человек может слишком концентрироваться на материале, забывая о практическом применении. Другая опасность – хвастаться и гордиться своими знаниями. Знание надмевает. Еще одна невнимательность к реакции учеников. Понимаете, если у вас дар учительства, вы видите, что истина прекрасна. Учителя просто купаются в истине. Они встают рано утром и учатся, учатся, учатся. Вы как хотите, а я снова сажусь за книжки. Итак, да, нет или возможно? Есть ли у вас дар учительства? Следующий мотивационный дар – увещание. Это сверхъестественная способность поддержать того, кто нуждается в поддержке, ободрить, укрепить, утвердить, а также иногда и бросить вызов тем, кто разочарован или колеблется в вере. Это способность поощрять и укреплять веру других людей. Люди с этим даром задают вопрос, что нужно сделать, чтобы это исправить? Они любят все исправлять. И следующий вопрос, как помочь этому человеку расти? Это называется увещанием, это библейское слово. Помните стих о том, что придет другой утешитель, Дух Святой? Там употреблено слово «пара» рядом и «колета» – «призван», «призван быть рядом», «параколета». Так вот, увещание в оригинале то же самое слово. Этот человек призван быть рядом с другими. Интересно, что у этого дара, как у медали, есть две стороны. Он предназначен для того, чтобы исправлять то, что испортилось, помогать людям расти. И увещатели, как правило, утешают, поддерживают, проявляют любовь. Они прекрасные консультанты. Однако, если их подопечные не меняются, если они выказывают нерадение, проявляется оборотная сторона этого дара. Увещатели умеют не только утешать, но и бросать вызов. Они не побоятся сказать вам в лицо: «Мы с вами встречаемся уже 3 месяца, и я только и слышу, что у вас с мужем ужасные отношения, ужасные отношения, ужасные отношения. Я уже усвоил, что у вас ужасные отношения. Но знаете что? Я просил вас выполнить несколько заданий. Первое из них вы сделали наполовину, второе на четверть, а последние 3 пропустили мимо ушей, потому что все время плакали. Если вы хотите продолжать наши встречи, дорогая, то забудьте на минуту о том, как ужасны ваши отношения, и спросите у Бога, что вы можете сделать, чтобы их улучшить». Люди с даром увещания не побоятся так сказать. Их терпение почти беспредельно, но если вы упорно отказываетесь расти, то через какое-то время они отказываются с вами возиться. Качество таких людей. Они одаренные консультанты, они видят, как применить Писание на практике. Помню, я уже как-то упоминал, что в начале нашей совместной жизни мы с женой обращались к консультанту, ведь мы оба выросли в нехристианских семьях и толком не умели общаться. Нашего консультанта звали Ричард Майер. Он служил старшим пастором 20 с чем-то лет, а потом пошел учиться консультированию. У него действительно был дар. Он открывал нам глаза на многие вещи. Он не просто делился с нами отрывками из Писания, но и давал конкретные практические задания на основании этих отрывков. Это феноменальный дар. Люди с этим даром тут же видят, как применить библейские истины на практике. Они называют это христианским образом жизни. Они проявляют инициативу, побуждают, требуют, умоляют. Это просто замечательно, если у вас есть такие друзья. Потенциальные опасности. Такие люди могут тратить слишком много времени на общение с теми, кому нужно просто решить свои проблемы. Понимаете, они очень переживают о людях.
Может быть, стоило высказать той женщине все, что вы думаете о ее ужасных отношениях, уже на пятой встрече, а не на пятнадцатой.

Еще одна опасность. Они могут расстраиваться, если не видят перемен в людях, которым служат. Так как у вас с даром увещания, спрашиваете ли вы себя, как это исправить, как помочь этому человеку расти? Да, нет, возможно. Следующий мотивационный дар – щедрость. Это сверхъестественная способность зарабатывать деньги, мудро ими распоряжаться и вкладывать их в дело Божье радостно и охотно. Это способность делиться с другими личными доходами для продвижения их служения. Люди с этим даром задают вопрос: «Что я могу дать, чтобы восполнить нужду?» Здесь ключевое слово «дать». Оно может относиться не только к деньгам, и все же главным образом касается финансовой сферы. Такие люди отличаются щедростью. В 12 главе послания к римлянам сказано: «Раздаватель ли, раздавай в простоте». В оригинале использовано слово «хаплос», что означает «смотреть в одну сторону». Качество этих людей – они не любят быть на виду, они любят жертвовать анонимно, они любят смотреть в одном направлении, им важно знать, какую прибыль принесет их вложение. То есть они хотят знать: «Хорошо, я дал вам 10 тысяч долларов на это или на это, вы это сделали? Если нет, в следующий раз я дам деньги кому-то другому». Эти люди терпеть не могут давление, они нюхом чуют манипуляцию. Они чувствуют, когда их пытаются обмануть или развести. Они умеют зарабатывать деньги, они мудро ими распоряжаются и видят, куда их стоит вложить. Они могут сразу сказать: «Ага, на такую-то сумму мы сможем сделать то-то и то-то». Вот основные качества людей с даром щедрости. При этом не обязательно, чтобы они были богатыми. Ведь явно этот дар бывает и в странах третьего мира. Может быть, вы живете на Гаити, и все, что у вас есть, это два кокоса, но вы готовы отдать полтора из них. Опасности, связанные с этим даром. Его обладатели могут быть склонны к гордости, это отражается в мемориальных досках. Это здание было построено на деньги, пожертвованные господином таким-то. Всякий замечательный дар связан с какой-то опасностью. Может быть, вам очень хочется, чтобы люди узнали, как много вы пожертвовали? Конечно, вы, как человек интеллигентный, не станете кричать об этом с колокольни, но найдете другие способы, чтобы не подумали, будто вы самовлюбленный глупец. Еще одна опасность – это чрезмерный акцент на материальных нуждах, вплоть до пренебрежения духовными, а также склонность судить о других по их материальному положению. То есть вы начинаете смотреть на других со своей позиции. Этот парень с даром служения, он работает на одном и том же месте уже 11 лет. Ну и ну, он, конечно, прекрасный человек, но его машина настоящая развалина. И он еще возит в ней своих детей. Да это же опасно, это же так просто. Начни откладывать деньги, отдавай десятину, приведи в порядок свои финансы. Да что с ним такое, в конце концов? Они просто с ума сходят, когда видят безалаберность в финансовых вопросах. Потому что для них это самое естественное, что может быть, управлять своей жизнью. Есть ли у вас этот дар? Да? Нет? Возможно. Следующий мотивационный дар – лидерство. Это сверхъестественная способность замечать, что должно быть сделано, устанавливать цели, а затем заинтересовывать, направлять, мотивировать людей в деле служения. Это способность координировать действия других ради достижения общих целей. Люди с этим даром спрашивают: какова цель? К чему вы хотите прийти? Покажите мне мишень, в которую вы целитесь. И еще они всегда спрашивают о результатах. Хорошо, вы говорите, что делаете то-то и то-то, это прекрасно. Но покажите мне, чего вы достигли, какова ваша цель? Человек с даром лидерства – это тот, кто задает направление, кто способен мобилизовать других. Изначально это слово означало «стоящий впереди». Это способность вести, распределять обязанности. Такой человек берет дела на себя. Ему нравится ответственность. Он хочет, чтобы последний бросок в игре принадлежал ему. И если он промахнется, что ж, главное, чтобы мяч был у него в руках. Когда наступает затишье и ничего не происходит, или когда все не организовано, человек с даром лидерства не может этого вынести. Он делает шаг вперед и говорит: «Ладно, раз никто этим не занимается, вот что я вам скажу. Мне кажется, у вас хорошо получается то-то и то-то. Вперед! Разрабатываем план. Вот наша задача. Давайте выполним ее за полтора месяца. Все согласны?» И все кивают: «Да, конечно. И как мы раньше до этого не додумались? Это именно то, что нам нужно». Вот кто такой лидер, тот, кто стоит впереди. Это человек, способный видеть, как соотносится одно с другим, чего нужно достичь и как это сделать. Он умеет организовать людей и задействовать их сильные стороны. Опасность состоит в том, что такие люди могут использовать

людей для достижения собственных целей. Другая опасность в том, что данная им власть делает их гордыми или нахальными. Кроме того, иногда они могут упустить из виду суть проекта, думая об одном: «Я должен это сделать! Я должен это сделать! Я должен это сделать! Мы должны построить это здание! Мы должны построить это здание!» «Ну давайте же, что с вами такое? Надо лучше работать. Почему вы так плохо работаете? Нам нужны еще подрядчики. Нужно вовремя начинать и вовремя заканчивать». И тут кто-то спрашивает: «А почему мы строим это здание?» «Из любви к людям. Так, может, стоит начать с комитета?» «Ладно, это одна из опасностей». «Так как у вас с даром лидерства?» «Да, нет, возможно». «И последнее, дар милосердия. Это сверхъестественная способность находить подходящие способы, чтобы с радостью служить страждущим или недостойным людям и уберечь их от наказания или последствий, которых те заслуживают. Разве это не замечательный дар? Эти люди оказываются рядом, когда вы наломали дров. И, конечно, вы можете свалить вину на других, но, по правде говоря, вы понимаете, что это вы виноваты. Но эти люди не только хотят помочь вам, они не хотят, чтобы вы пострадали от последствий. В этом они похожи на Бога, правда? Это дар милосердия, желание отвратить справедливые последствия от тех, кто их заслуживает. Эти люди всегда задают вопрос: что я могу сделать, чтобы этот человек почувствовал себя лучше? Они принимают близко к сердцу боль и нужды других людей, их проблемы и печали. В оригинале название этого дара означает «чувство, вызываемое страданием или нуждой других людей и подталкивающее человека к действиям». Это у него в сердце сострадание, сопереживание, стремление помочь. Качество такого человека он хорошо подмечает и распознает чувства других. Вы встречали таких людей. Например, такой человек вместе с вами присутствует на деловой встрече. Вы обсуждаете вопросы и думаете: «Ух ты, хорошая получилась встреча». А потом вы выходите из комнаты вместе с тем человеком, и он говорит: «Слушай, нам нужно молиться об этом парне, да? По-моему, встреча прошла прекрасно. Ты что, не заметил?» «Не заметил чего?» «Да у него в семье такие проблемы». «Почему ты так решил? Мы же не говорили о семье, мы говорили о постройке офиса. А ты не уловил его настроение? Помнишь, он сказал то-то и то-то?» А когда ты вначале мельком спросил его о семье, он сразу сник. У этих людей радар настроен на чувства, нужды и проблемы окружающих. Они сразу ловят сигналы и пытаются помочь и проявить заботу. Эти люди не только внимательны и наблюдательны, они очень чувствительны. Они хотят непосредственно служить людям, не перепоручая это кому-то еще. Они не остаются равнодушными к рекламе благотворительных организаций, озабоченных голодающими в Африке. Они готовы служить и деньгами, но в первую очередь хотят помогать нуждающимся лично. В потенциальной опасности этим людям сложно проявлять твердость, когда это необходимо. И это в разных сферах жизни, особенно в воспитании детей. Родителям с даром милости сложно дисциплинировать детей. А еще такие люди могут обижаться на тех, кто не обладает этим даром. В церкви у них часто бывают столкновения с людьми, наделенными даром лидерства. Но Бог хочет, чтобы каждый по благодати реализовывал свой дар, чтобы лидер учился быть милосердным, а милосердный человек учился руководить. Далее. Их действия часто неверно истолковываются людьми противоположного пола. Если у вас этот дар, вам нужно проявлять осторожность. Предположим, кто-то переживает трудные времена, а вы протягиваете руку помощи. Вы женщина, он мужчина, или наоборот, этот человек думает, а он или она очень даже ничего и, кажется, проявляет ко мне симпатию. Нет-нет, я просто вижу твои проблемы, твою боль. Люди с этим даром бывают против собственной воли втянутыми в романтические отношения, потому что пытаются спасать других и вкладывают слишком много эмоций в помощь тем, кому они не должны помогать. Лучше, если в таких случаях сестры будут помогать сестрам, а братья – братьям. Да? Нет? Возможно? Итак, это 7 мотивационных даров. Правильно говорят, что хороший пример стоит 1000 слов, поэтому я расскажу вам историю. Мне прислал ее один приятель, она была записана на листочке из раздаточных материалов одного из семинаров по духовным дарам, которые проводят в Калифорнии. История об официанте, который обслуживает банкет для христианских лидеров. Это пышный банкет, там стоит большой круглый стол, за которым сидят, какое совпадение, как раз 7 лидеров. У всех у них разные мотивационные дары, все они замечательные люди и, конечно, постоянно используют свои дары под руководством Духа Святого. Это грандиозный банкет. Они уже поели, уже убирают со стола, а в это время выносится десерт.
Его несет очень приветливый официант, который подавал им еду весь вечер. И вот он идет с огромным подносом с десертами, а другой человек убирает со стола. Он разворачивается, они сталкиваются, бум, десерты летят во все стороны, у всех на глазах. Микрофон переворачивается, все смотрят на официанта, а тот покрыт мороженым и шоколадной глазурью. Главный выступающий, который как раз говорил речь, выглядит так, что собакам впору слизывать с него шоколад. И тут вступают в действие дары. Человек с даром пророчества поднимается и говорит: «Я это предвидел. Это была ошибкой с самого начала. Нельзя убирать грязную посуду и подавать десерт в одно и то же время». Его побуждение исправить официанта. Человек с даром милосердия подбегает и говорит: «Не расстраивайтесь. Это могло случиться с каждым. Ничего страшного». Его побуждение, чтобы официант не чувствовал себя неловко. Человек с даром служения восклицает: «Давайте я вам помогу. Сейчас я вытру этот крем». И он или она начинают собирать то, что упало. Его побуждение восполнить нужду. Человек с даром учительства отступает назад. В подобных ситуациях такие люди всегда думают, что их дар самый важный. Он начинает рассуждать: «Знаете, из-за чего это произошло? Вовсе не из-за того, что одновременно убирали со стола и подавали десерт, как вам кажется. Я проанализировал ситуацию и понял, что на самом деле десерты были неправильно расставлены на подносе. Это нарушило равновесие. И к тому же у официанта туфли на скользких подошвах, и у салфетки недостаточно цепкая поверхность. Его цель – понять причину, почему это случилось. Человек с даром увещания просто встает и говорит: «Эй, у меня есть идея. Почему бы в следующий раз вам не принести десерт вместе с основным блюдом?» Его мотивация – просто исправить это на будущее. Человек с даром щедрости оглядывается по сторонам и говорит: «Так, что мы имеем? Испорчен один пиджак, один микрофон, один ковер. Мы арендовали эту церковь, поэтому должны оставить все как было. Вот что я вам скажу. Я точно не знаю, как все это исправить, но если вы хотите продолжить свою речь, я дам вам свой пиджак, а вам куплю новый костюм. И знаете, это очень хорошая церковь, но им давно пора поменять ковер. Я пожертвую на это $5000». Его побуждение – пожертвовать деньги на восполнение нужды. И, наконец, у нас есть еще человек с лидерским даром. И по мере того, как все это происходит, он выходит вперед и говорит: «Эй, Дима, найдите-ка швабру. Соня, помогите Маше собрать все с ковра, а вы принесите нам еще десерт. А мы пока уберем. За 15 минут мы справимся». Я убежден, что Бог дал каждому из присутствующих один основной мотивационный дар. Кто из этих семи персонажей наиболее вам близок? Если бы вы сидели за этим столом, какова была бы ваша естественная реакция? Что бы вам захотелось сделать или сказать? Выберите один или два дара. Ведь вы Божье творение, вы произведение искусства. Бог дал вам различные дары, различные краски, которыми Он по благодати хочет рисовать картины в жизни других людей. И если вы считаете себя такой кистью, а Бог хочет, чтобы вы были такой, то, во-первых, вы и сами расстраиваетесь. А во-вторых, подумайте, что происходит в теле Христовом, которому нужен ваш дар лидерства или милосердия или увещания. Вам нужно осознать, что существуют основные мотивационные дары, которые воплощаются в различных действиях на различных этапах вашего личностного роста и развития служения, к которому вы призваны. На следующей неделе мы поговорим о том, как вы можете развивать дары служения и в каких формах эти дары проявляются в теле Христовом. Вот что я вам скажу. Бог хочет, чтобы вы совершали добрые дела, которые Он приготовил для вас еще до сотворения мира. И я вам обещаю, что если вы будете это делать, вы получите в своей жизни два «Р» – невероятную радость и невероятные результаты. Вы случайно не заметили, что мы сегодня многое узнали о Слове Божьем, но при этом один человек получил массу удовольствия? Без всякого стеснения, я отлично провел время. И знаете почему? Потому что я делал то, для чего меня создал Бог. Я не какой-то особенный. Я не умнее, не важнее, не праведнее других. Просто я понимаю, что это то, для чего я создан. И я мечтаю, чтобы вы узнали, для чего созданы вы.

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. У нужд у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь исцелил ее ноги. Какой Господь! Какой! Давайте прославим Бога! Аллилуйя! Я думаю, если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди... познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили. Они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь, в том числе также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это... Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево, деревья, которые, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали. Но отец, когда увидел, что написано издалека, он жалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он жалился над ним. Самарянин жалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость. Дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали. 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение. У меня такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование. Наверное, капельницы. Наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли. Туда, где... или в Новосибирск. Туда, да, по-моему, в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, Он сказал такое слово, я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, узнайте, что такое «я хочу милости». Я хочу милости, то есть, ну, они просто жертвы. Жертвы – это когда в Ветхом Завете они отдавали животных, да, и больше, вот, принести, чтобы там загладить вину или чтобы угодить Богу. Но Бог говорит, я хочу на самом деле иметь милость, то есть вы, потому что осудили невиновных,
вы бы не осудили невиновных. Я буду как раз проповедовать из Матфея 12 главы. Мне очень коснулось в этом времени, когда был там. Он говорит, если бы вы знали о Божьей милости, вы бы не осудили невиновных, потому что они осудили их за то, что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как это работать, срывать колосья? Это уже работать, а это суббота. И они невиновных людей просто осудили. И Господь говорит, если вы идите, научитесь, что значит. То есть идите, читайте Священное Писание. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношения. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе, и вкусные конфеты, все, и дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарны, кивают и общаются. Смотрите, что это? Это милость Божья. Это не то, что они купили за деньги, это то, что Иисус приобрел на Голгофе. Это служение милосердия, служение даяния. Слава Господу! Поэтому, Господь, помоги нам иметь такое сердце. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы вообще кого-либо судили. Библия говорит, не судите никого прежде времени, пока не откроется, пока не произойдет Божий суд, пока Господь не явится. И тогда каждому будет похвала. Не судите никого прежде времени. Сейчас время милости, сейчас время благодати. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции, правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, да, они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием, исполняются Духом Святым, действуют дары. Пророческие дары, исцеления очень много в Европе. И пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, как все. Давайте прославим Бога за католичек, за католиков, давайте прославим Бога. Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны. Но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни. Вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так. Ну и Бог не смотрит на это. Правда же? Он смотрит на сердце. И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками. Понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там. Народ у них. То есть евангелизация начинается и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был, что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церковь. 65 тысяч, самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа, а они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. С ним много народа. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он наличные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, он у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли. И они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту собственность. И он говорит, они стали нуждающимися.
То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот этот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул: пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе произвести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот вам, вот, ну, он так по-братски, это наш личный разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора, а это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта. Это тот пастор, который Бог через него великие чудеса совершал. Людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит. Мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар. То есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин. И он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к себе... к нему пришел вот этот пастор, и его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал, а что ты пришел? А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит, что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак? Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что я ухожу, но вы будете, ты вынуждаешься во мне. И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью приступ случился у дочери президента. И врачи ничего не могли делать. Там был, я не знаю точно заболевание, это было, они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал, господин, вам нужен вот тот священнослужитель. Его срочно привезли ночью. Он ночью уже был одет. К нему приехали, а он уже одет. Когда ему сказали, не беспокойте пастора, не беспокойте. Он спит там 3 или 4 часа ночи. Но он выходит, говорит, я уже готов. Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал, где моя дочь, он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит, как твои дела? Вы строите церковь, у них же большая церковь. Он говорит, потихоньку, говорит. И он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда у них заканчивались средства, он позвал его к себе, говорит, как у вас строится? Он говорит, потихоньку, стройка большая. Он тогда президент Гамаль, он позвал своих сыновей, говорит,

прислушайте, откройте свои там сейфы, говорит, давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь. Мы говорим о том, что Бог, Он любит народ, Он такой добрый, Он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, Он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит, вы бы не осудили невиновных. Итак, в Писании Господь здесь рассказывает о учениках, ну, о людях. И Он говорит, однажды его спрашивают, ну, а кто ты, вот, какой ты, Иоанн спросил, да, Иисус говорит, идите, скажите, вот, какой я. И мы знаем, какой Иисус. Он говорит, слепые прозревают. Хромые ходят. Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано, Он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, которую я сейчас говорю, Он пошел быть в уединении. Но люди бросились за Ним. Они пошли к Нему. И Он увидел их, написано, жалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Как бы, ну, знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь. Правда же? Вот. И поэтому это милость. И когда вот именно милость, она связана часто с покаянием. И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня. Мне бы хотелось сказать... Покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово с вами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, «жизнь и смерть во власти языка». Если человек говорит «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах и в сердце. Слово в устах и в сердце. То есть человек верит, и написано близко слово, оно в устах и в сердце. Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код. Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста. Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там. И... У Бога все гораздо короче. Вот это выражение... Происходит короче, это выражение в этом случае праведное выражение, то есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». И мы знаем, как разбойник покаялся очень быстро, уже находясь в предсмертном состоянии, уже в таком состоянии, и Господь тут же ему отвечает. Поэтому мы, наша миссия с вами – это вот служить этому городу, этой стране, чтобы принести то, что принесет людям жизнь. То есть Божья милость велика. Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай. У меня много людей в этом городе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаятся, улицами, может быть, даже покаятся, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать. Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва, вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека, когда сердце человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. И вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите. Если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что, ну вот, вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если отдам даже все мое имение, если отдам все, автомобили, дома, но сделаю это без любви, то есть я скажу, да забирайте, вы меня уже наскучили, вы меня уже там надоели, извините, я просто говорю вам, как это может быть, или не

хочу больше с вами ничего общего, берите. Это будет без любви. Это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильно. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце

с грудным ребенком шла по улице. Ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок. Его нужно было покормить молоком, ну, материнским. Но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. Он просто... И она, в конце концов, не выдержала. Она расстроилась. Она остановилась. Нашла какое-то там местечко, где там присесть. И начала его кормить. И она сказала ему, чтобы ты подавился. Когда она пришла домой, ребенок был мертвый. Он подавился молоком матери. И это трагично. Но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим, благодарим тебя, Господь, эта дорога будет очень хорошая. А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, ну когда же кроется дорога? Ой, ну как неудобно выезжать? Нет. Если мы верим и скажем, Господи, слава Тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же? Аллилуйя! И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание, потому что тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал, «Будь милостив ко мне, Господи». Ну, 5 слов. «Будь милостив ко мне», даже 4. «Господи». И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек, можно сказать, и наказывал себя, он осуждал себя. И сегодня я вспомнил один пример, который непосредственно связан с этой вечерей. В Евангелии от Луки написано, что все, весь народ бил себя в грудь. Луки 23, 46, потом 48, 48 стих. Весь народ, который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти, он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся, Петр, он горько плакал. Он, Иисус только посмотрел на него, а это народ, весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма. Евангелие – это оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, шедший, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас, в нашем обществе, которые скажут, я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал. То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит, если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа церквей, работа репцентров, работа каких-то миссий, она, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не 5 лидеров, не 10. Это вся церковь. Мы живем этим, мы понимаем, почему же этим нужно жить. Иисус сказал, идите и проповедуйте Евангелие. То есть Он дал цель. Он сказал, я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим, Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы Он пришел вот, ну, накормить, это бы людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал, теперь я царь, и у меня есть сила, которой вы не сможете противостоять всеми своими легионами. То Израиль подумал, ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано, дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит, «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18, то же самое.
проповедовать лето Господне благо, то есть юбилейный год, сказать: «Господь тебя простит, вот только помолись».

сейчас. Вот только попроси прощения, Господь тебя простит. Я рассказывал на прошлом собрании случай. Это был фильм, но он на реальных событиях был. Когда один молодой человек несправедливо был осужден в тюрьму. Он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый. И там был один уголовник, закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого пожилого человека. И он стал делиться с этим человеком. Он говорит, у меня скоро суд. Что мне делать? Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит, что мне делать? Он ему говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю, меня еще помучат по судам и все равно посадят. И этот молодой учитель говорит ему на прощание, его уже уводят на ручек, он говорит, скажи, сознайся, просто признай себя виновным. И потом по телевизору показывают, как вот, ну, этот, сказали, вот такой-такой гангстер, такой-то известный преступник, он вдруг признал вину. И ему дали интервью, микрофон, он сказал, да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я признаю вину. И его решили помиловать. То есть Библия говорит, сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, мы просто все знали о покаянии или максимально, что это важно. И чтобы мы приводили людей к покаянию. Господь говорит, я пришел, чтобы призвать к покаянию. Призвать, то есть пригласить к покаянию. И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу свои грехи, садятся в самолет, вот, молятся. И это работает, это действует. Покаяние действует, покаяние – это состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца. Давайте возьмем какое-то другое состояние, состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей, вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа. Это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаюсь, это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он видя сердце, и Он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал, я отдал бы тебе жертву. Но жертва Богу сокрушенный дух, он говорит. Я бы дал бы тебе, я бы много тебе жертву, но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он совершенно про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей, и мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог повелевает людям всем, повсюду, покаяться. Деяние 17:30. Он просто повелевает. Не в смысле он ругает нас, но это его повеление. Библия говорит, любите ближнего. Это тоже повеление, это заповедь. Бог не то, чтобы приказал или гневно нам от нас потребовал, вы понимаете, но это повеление. Вот я повелеваю тебя, будь тверд и мужествен, говорит Господь Иисус Навину. Павел говорит, поймите, это повеление Господне, это заповеди Господне. То, что я вам пишу, это заповеди Господне. Хотя он не писал там о 10 заповедях. Он говорил о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать. Значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13:3, 13:5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять
города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит в 16 стихе, с кем сравню это поколение? Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. То есть все, что бы мы ни делали, вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян. Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии, в России. Друзья, это тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое не хотели, то есть многие не приняли, почему Господь и дал Евангелие язычникам. Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее. То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам, с Кифом. Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово. Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли, проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться, мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли, даже вот пыль оставили, которая надо было на ваших ботинок, вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви, вы ничего от них не взяли. Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное, мы проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали, столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали, сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил. То есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего, это не было ее инициатива, но они вот послушались, батюшка пришел, сказал плохо о нас, тогда еще 91 год, и тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз, потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих, как бы они вот остались верить, особенно один мужчина. Вот. Он поехал потом в другой поселок, там в город, там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут, это значит, это не то чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять, смотрите, пришел Сын Человеческий, не ест и пьет, говорят, вот человек, друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников, то есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест и пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем, он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение. Ну, так получилось. И там были, слава Богу за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта, кто-то пишет. Ну, и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты. И те неправы. Ну, то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Но что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые Он на земле выполнял. Я думаю, второе. Правда же? Если согласен, скажи аминь на это.
Второе, то есть проповедовать Евангелие.

Еще немножко. И вот Господь сказал то, что меня очень коснулось в отпуске. Смотрите, Он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра. Мы знаем точно, что Иисус там проповедовал, что Иисус там человека парализованного через кровлю, там, которого опущенного вниз, Он поднимает. Но что произошло? Я очень быстро закончу сейчас проповедь, чтобы мы причастие приняли. Они не покаялись. Город как таковой не покаялся. И Вифсаиды не покаялись. И Иисус говорит, что им будет хуже на суде, чем Содому и Гоморре. Мы думаем, что как Содом и Гоморра, но нет таких хуже городов, чем они. И они были уничтожены. И там, где Содом и Гоморра, теперь море соленое, а раньше это была долина, в которой именно сразились цари. Цари вот там, по-моему, трое против пяти или как-то так, когда вот Лот был спасен. Именно это была долина. А теперь там море солено. Господь уничтожил. И однако же Иисус говорит, потому что они не покаялись. Представьте, что ожидает людей. Была явлена сила, явлена в Таллине, да, в пробуждении, будет явлена в разных городах. И если люди не покаятся, их ожидает такая судьба. И это очень трагично. Подумайте, если не покаялись, только поэтому, насколько важно покаяние. Покаяние является определяющим фактором, определяющим. И еще чуть-чуть. Есть хорошее слово. Иисус говорил, по-моему, Матфея 21. Он говорит, у одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел. А потом, раскаявшись, пошел. Иди работай, виноградники мои. Он говорит, не хочу. Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. Раскаявшись, пошел. Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю Отца. И Христос говорит, и мытари, и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие. Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему. То есть, они не поверили Иоанну. А потом написано, что и потом не раскаялись, чтобы поверить ему. А они покаялись. Смотрите, вот такие, такая низкая категория людей. Мытари и блудницы. Просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись. А эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись. Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл покаяние и вера. Ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже, но, оказывается, говорит. И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния. И невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить, тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю. Взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 12. Лучшая. Последние выпуски путешествия в историю были созданы в земле, которая когда-то называлась Малая Азия. Это современная Турция, о которой мы немало рассказали. Земля, где Восток встречается с Западом. Мы узнали многое об истории раннего христианства и историческую обстановку, в которой оно зарождалось почти 2000 лет назад. Я мог бы сказать, что Турция — это другая святая земля. Но наше путешествие началось еще до того, как мы прибыли в Турцию. Первые 6 передач прошли в Риме и Греции. И мы увидели, как древние Римская и Греческая империи повлияли на развитие западного мира и положили основания для прихода христианства, которое, в свою очередь, повлияло на развитие и создание западной цивилизации, в которой мы живем сегодня. Я Дэйв Стоц. Это моя монтажная. Место, где творится магия. Хочу просмотреть лучшие моменты предыдущих 11 эпизодов «Путешествия в историю». Я уверен, что сейчас на вашем лице улыбка. Ох ты. Мы начинали в том месте, которое называют «Вечный город Рим». Изначально Рим был построен на 7 древних холмах вдоль реки Тибр. Если забыть мое умение теряться на своем смарткаре, в Риме было просто здорово. Простите, извините. Моим самым любимым моментом программы стали воспоминания о мифической, но все равно важной истории основания Рима. Привет, ребята. Время рассказывать истории. Мы говорим об основании Рима. Это официальная версия, но событие окружено мифами и легендами. Вы поймете, что я имею в виду. Легенда рассказывает о братьях-близнецах Ромул и Рем, сыновья римского бога войны Марса. Вот они весело скачут. Однажды злой и противный царь Альба посадил их в корзину и пустил по течению реки Тибр.

0: Тибор. Эй, Рэм, интересно, зачем он отправил нас в это путешествие? Неужели он хотел нас убить? В конце концов, корзина пристала к берегу, и братьев спасла волчица. Молоко! Кому молоко? Так близнецы были вскормлены волчицей. Вкусно, Рэм. Да, Ромул, вкусно. 2%? Не знаю. 100% вкусное. На самом деле, они этого не говорили. Итак, два брата выжили, благодаря волчице. Но как часто бывает у братьев, их дружба превратилась в соперничество. Особенно, когда дело коснулось основания великого города Рима. Ромул поразил Рэма смертельным ударом в стиле ниндзя. Так Ромул стал царем Рима. Ромул — Рим. Понимаете связь? В нашей программе мы часто так поступаем. Вначале я немного шучу, а потом говорю о серьезных вещах. С Палатинского холма, где я разыграл сценку о Реме и Ромуле, можно увидеть Колизей. Каждый раз, когда я посещаю Колизей, я удивляюсь его размером и невероятной архитектуре. Но в первую очередь, его истории и неслыханной жестокости, которая происходила внутри. Вот небольшой отрывок из нашей передачи о Колизее. Мы уже говорили о римских гладиаторских боях, но то, что происходило здесь на самом деле, просто сложно представить. Например, во время 100 дней церемонии коронации были заколоты более 5000 животных и 2000 гладиаторов. В другом случае император решил увенчать победу особыми играми, в которых погибли 9000 гладиаторов и 11000 диких животных. В другом примере более 100 львов были брошены на арену для кровавого зрелища. Император Клавдий известен тем, что заполнял все это поле гладиаторами и приказывал им начинать убивать друг друга как можно скорее. Перед тем, как размышлять, каким образом эти развлечения стали такими популярными, я должен отметить, что довольно многие эксперты указывают, что эти побоища значительно уменьшили некоторые группы животных. А в некоторых местах Римской империи они были полностью уничтожены. Дикие лошади, медведи, львы, крокодилы, носороги, бегемоты, слоны закупались лишь для того, чтобы их убили на арене на радость толпы. В тот период в Месопотамии исчезли львы. В Нубии на грани исчезновения оказались бегемоты. Из Северной Африки похитили последнего слона. А толпе все было мало. Пролитие человеческой крови было еще более ужасным. Людей заставляли сражаться. Заключенных отдавали полуголодным диким зверям. Распятия, гладиаторы, битвы людей против зверей — все это было частью магнетизма Колизея. Сражение начиналось с того, что гладиаторы провозглашали императору: «Идущие на смерть приветствуют тебя». И смерть действительно ждала большинство из них. Когда гладиатор ранил противника, он смотрел на императора, который один решал, кому жить, а кому умереть. Либо поднимал большой палец вверх, или опускал вниз. Приговоренный к смерти уже не имел пощады. Но кем же были эти гладиаторы? Чаще всего это осужденные пленные, рабы и преступники, которым было нечего терять, но была возможность обрести жизнь. Если они хорошо сражались, то могли жить, а иначе они умирали лишь ради восторга кричащей толпы. Кто-то не смог пережить даже свой первый выход на арену. Другие выигрывали одну битву за другой, и тем самым достигали момента славы, если не брать в расчет их свободу. Победителей прославляла толпа, а потом их сажали под охрану, и они ждали следующий бой. Смерть убитых доказывалась особым ритуалом перед толпой. Потом их крюками тащили с арены через небольшие ворота, которые носили имя римского бога смерти, и скидывали в безымянную могилу, которая за столетия приняла тысячи тел. Это вызывает вопрос, на самом ли деле христиан бросали на съедение львам в римском Колизее? Древние историки не утверждают конкретно, но они говорят о несчетных местах в Римской империи, где христиан и иудеев казнили как преступников на потеху толпы, потому что их считали врагами государства. Те же историки говорят нам, что римских преступников бросали диким зверям в Колизее. Так что вполне возможно, что среди этих преступников были и мученики, которые умирали, потому что были последователями Христа. Имя апостола Павла звучит почти в каждом эпизоде путешествия во время. Политическое и культурное влияние этого человека и его послания невозможно оценить. Но в Афинах даже Павел не мог ожидать, какой эффект вызовет его знаменитая проповедь на холме Марса перед собранием под названием Ареопаг. Но чем был Ареопаг? До 5 века до нашей эры он состоял из совета городских старейшин. А в классическое время это был суд по расследованию убийств. Но к тому времени, когда Римская империя, которая постоянно расширялась, поглотила Грецию, Ареопаг уже действовал менее официально. Он стал советом хранителей афинской морали, религии и традиции. Но Деяния 17 также говорят, что афиняне любили проводить время, рассказывая или слушая новые идеи. Поэтому, когда образованный, красноречивый иностранец пришел в город и рассказывал о воскресшем человеке, который был Божьим сыном, это мгновенно было принято как что-то новое и необычное. И вскоре Павел защищал эту новую, радикальную идею перед любопытным, но недоверчивым Ареопагом. Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Так Павел начал свое обращение на холме Марса. Также сказал, что они видели множество объектов поклонения по всему городу и жертвенник, посвященный неведомому Богу. Возможно, для них это была попытка примириться с Богом, которого случайно пропустили. Павел хотел обратить их внимание к тому, что есть что-то выше и больше нас, что достойно поклонения. И даже если они по-настоящему не понимали этого, в своих бесконечных языческих ритуалах они искали единого Бога, который был явлен в Иисусе Христе, как сказал Павел, хотя Он недалеко от каждого из нас. Возможно, там, на этом огромном куске мрамора Ареопаги, в тени Парфенона, что поднимался над Афинами, Павел произнес одно из важных замечаний, которое заключалось в следующем. Хотя этот город был полон идолов и афиняне, они были чрезвычайно религиозными. Бог, которого они называли неведомым, на самом деле не пребывал в храмах, сотворенных человеком, потому что христианская вера основана на послании, которое направлено на одну личность. Слова Павла, что Бог не пребывает в храмах, построенных человеком, были прямым ударом по греческому мировоззрению. Утверждением, что огромные архитектурные памятники, посвященные богам, были просто лишены смысла. Лжебоги греческих религий и человеческие структуры Римской империи не были и никогда не будут наивысшей властью. Они были лишь слабой имитацией одного истинного бога. А теперь мы посмотрим на... Простите. Да. О, вы подготовили кадры со мной. Я никогда не устаю смотреть на себя. Конечно. Здорово. Давайте. Их посадил в корзину злой, противный и гадкий царь. Он решил испортить нам каждый дубль, который мы пытаемся снять. Не давал провозить внутрь продукты и не разрешал людям выходить наружу. И плевал на все вокруг. Тит. Ты умрешь как камень.
1: Как камень?
0: Ты умрешь как собака.
1: Как собака?
0: Да, собака. Мехмед сокрушил защитников Константинополя. Их село было обречено. У них было село под названием Твинки. Они водили вокруг него хороводы и бросали туда инжир. Давай-ка возвращайся к делу, приятель, хорошо? Мехмед. Мехмед. Мехмед сокрушил защитников Константинополя. Нет. Мехмед сокрушил защитников города. И город. Такие как Сократ, его ученик Платон и его учениарис. Роскошная процессия важных персон, команд. Роскошная процессия важных Этот огромный Ефесский амфитеатр

Театр вмещал более 24 тысяч огромных существ. Привет, приятель. Я сдаюсь. Ты победил. Я ухожу. Он представляет 5 основных регионов мира. Америку, Азию, Арктику. Нет, этот не входит. Эй, ребятки. Многие из них строили сотни лет. А это место 5 лет, 10 месяцев, 4 дня. Отдай букашка. Ладно, я не хочу проблем. Когда я приехал в Турцию, она оказалась совершенно иным миром. А мое исследование древней Смирны, одного из важных городов, о которых вы слышали, происходило рядом с местом, где принял мученическую смерть за веру один из отцов церкви Поликарп. Его история стала для меня вдохновляющим рассказом о смелости и убеждениях. Поликарп родился в 70-м году нашей эры, и в ранние годы он уверовал во Христа. Позже он обучался у самого апостола Иоанна, а также у других людей, которые были вместе с Иисусом Христом во время его земного служения. Поликарп общался с очевидцами Иисуса, а апостол Иоанн назначил его епископом Смирнским, кем он и служил верно многие годы. В то время, когда правил римский император Марк Аврелий, христиан стали преследовать еще сильнее. В 156 году нашей эры римские солдаты схватили и привели Поликарпа к местному проконсулу в Смирне. Его заставляли произнести фразу «Император Господь» и воскурить благовоние статуи императора. Говорили, что это избавит его от мук и смерти. Его отказ разгневал кровожадную толпу. В послании Смирской церкви к другим церквам сказано, что затем Поликарпа притащили к месту казни. И с небес раздался голос, который услышали все верующие. «Мужайся, Поликарп, и подвизайся великодушно». Когда Поликарп стоял на арене, ему еще раз предложили отречься от Христа. Его ответ, который навсегда вошел в историю, был таким: 86 лет я служу Христу, и Он ничем не обидел меня. Как же я могу хулить моего царя, спасшего меня? Затем Поликарпа повели к столбу, чтобы сжечь. Он сказал, что Бог придаст ему сил не сойти с костра, и попросил только привязать его веревкой, а не прибивать к столбу. Когда Поликарп произнес свою последнюю молитву, зажгли огонь. Толпа была в изумлении. Все увидели, что языки пламени кружили вокруг святого, не касаясь его тела, словно его защищала стена из ветра. Тогда палачам приказали пронзить Поликарпа мечом сквозь пламя. В Писании сказано, что когда они это сделали, кровь, которая текла из ран Поликарпа, погасила пламя. И самый почетный из ранних отцов христианской церкви умер. Его жизнь и смерть были живым доказательством веры, которая пребывает уже 2000 лет. Но смерть Поликарпа зажгла встречный огонь. Его убеждения и свидетельства вдохновили и придали смелости тысячам святых после него. Он — живой пример того, что во время великих гонений христианская церковь растет еще сильнее. Лично для меня самым ярким моментом стало зрелище заката в древних Колоссах. Через это я осознал силу идеи. Ведь именно идеи, подобные тем, что находились в посланиях в этот небольшой город, полностью изменили мир. Хотя на первый взгляд это были два незначительных письма. Есть несколько обломков колонн, остатки различных сооружений, которые встречаются по пути в древние Колоссы. Удивительно, но мне была приятна мысль, что этот город, который лежал нетронутым глубоко под землей, стал получателем не одного, а двух новозаветных посланий. Документы, которые обозначили это место как одно из самых влиятельных в мировой истории. Апостол Павел не начинал церковь в Колоссах. Он отправил туда Епафраса, который сделал это. Когда Павел находился в заключении в Риме и узнал, что в Колоссах действуют лжеучителя,
Он решил написать Колоссянам послание, чтобы исправить их ошибки. Содержание этого лжеучения сейчас утеряно, но его можно восстановить на основании того, что написано.

считают, что в Колоссах могли быть ранние семена лжеучения под названием гностицизм. Слово «гностицизм» происходит от греческого слова «гностикос» и означает «благознание», что предполагало особый элитный класс людей, которым был открыт тайный путь к высшему знанию. Гностицизм также учит, что все духовное — это благо, а все материальное — зло. Лжеучителя говорили колоссянам поклоняться ангелам и почитать их выше самого Христа, также отвергать некоторые виды пищи и праздники. Поступая так, они станут лучше, как христиане. Послание колоссянам учит одной самой важной и радикальной идеи. В новом сообществе христиан для Бога нет различия между людьми. Павел говорит: «Нет ни иудея, нет эллина, ни обрезанного, ни необрезанного. Даже рабы и свободные имеют одинаковую позицию во Христе». Он полностью отвергает мнение, что какая-то группа христиан лучше или ближе к Богу, чем другая. Павел говорит, что во Христе мы все равны перед Богом. Район Каппадокии. Без сомнения, был самым необычным местом, что мы посещали в путешествии в историю. При его необыкновенном ландшафте более всего запомнил то, что мы обнаружили под землей. Удивительные подземные города Каппадокии. Я не забыл сказать про подземелье. Это потрясающее место. Сейчас я нахожусь в Каппадокии, на десятки метров под землей. Это гигантский комплекс подземных тоннелей и комнат. Первоначально эти комнаты построили хиттеи, но с тех пор в Каппадокии люди жили под землей в этих помещениях на протяжении столетий. В поисках убежища от гонений ранние христиане пришли и поселились в этих подземных помещениях. Затем они невероятно их расширили. Некоторые из этих жилищ не больше студенческой квартиры из одной или двух комнат. Другие подобны большим усадьбам, в которых можно поместить до 10 тысяч человек. В этих маленьких, высеченных комнатах собирались христиане. Тогда здесь не было этих современных решеток. И они готовили пищу прямо в этих углублениях. Дым из ям уходил в вентиляционные шахты, которые выходили на поверхность земли. Эти вентиляционные отверстия прятали на земле среди кустов или деревьев, чтобы о них не узнали. В этой части подземных городов была одна большая вентиляционная шахта. Она доставляла свежий воздух на разные уровни, а также служила для связи между уровнями. И не нужно громко кричать, чтобы эхо разнеслось по всем каменным закоулкам этого места. Также эту шахту использовали как систему доставки, лифт для передачи провизии на разные уровни. Наверх, из подземных городов, они поднимали мусор, а вниз спускали провизию. Подземный лабиринт кажется бесконечным. Поворачивая, закручиваясь, иногда выводя в огромные залы с выходами, которые ведут неизвестно куда. Без проводника здесь можно заблудиться. У меня было ощущение, что я натолкнулся на эльфа или снежного человека, но больше всего поражало количество физического труда, чтобы создавать эти подземные города. Вы не представляете, сколько весит ведро камней. Но именно их хиттеи, а позже и христиане, поднимали через эти шахты. Они брали породу и камни, которые они отсекали, клали в ведра, а затем вытаскивали через эти вентиляционные шахты. Здесь внизу достаточно места для 10 тысяч человек. Это очень много камней. Все это делалось не ради развлечений. Помните, что христиане жили здесь не для того, чтобы избежать излучения, из-за постоянной враждебности римлян, а позже и мусульман. Это была единственная возможность выжить. Чем дольше я обследовал это место, тем больше я понимал цель этих построений. Древние хиттеи, которые построили первые уровни еще до того, как пришли христиане, собирались построить нечто большее, чем просто подземный город. Их цель была создать недоступную подземную крепость.
Это самые интересные моменты нашей программы, которые уводят.

приводит нас к корням западной цивилизации. Но также важно проследить, куда они устремились оттуда. Греки принесли философию, логику и демократию. Римляне внесли более практический вклад в планирование города, экономия и календарь. Бесконечное развитие инженерии и архитектуры. Элитный класс, республика и правительство. Затем пришло христианство и открыло новую систему ценностей, достоинство каждого человека и равенство всех. Новая основа для этики и морали, основанная на жизни и учении Иисуса Христа. Безусловно, в следующие тысячелетия были свои взлеты и падения. История проходила средние века, возрождение, протестантскую реформацию и просвещение. Все это повлияло на европейское общество и культуру. Однажды, в 1620 году, 102 храбрых пилигрима подняли паруса и направились в новый мир. Это стал новый большой шаг в западную цивилизацию. Наше путешествие в историю западной цивилизации привело в новый мир, в Америку. Ее основатели были собраны уникальным образом. Они послужили истории западной цивилизации и взяли лучшее у древних греков и Римской империи и стали строить на христианских ценностях. Когда колонии получили независимость от Англии, отцы основателей стали строить твердое основание для свободы. К счастью, многие из этих людей тщательно изучали историю. Они знали, какие недостатки и пороки приводят к падению империи. Основатели Америки хорошо понимали опасность для того, кто использует власть незаконно, кто позволяет коррупции завладеть его душой. И это часто наблюдается в истории человечества. Америка воистину стала новым миром. Это был шанс начать все заново, построить страну на идее, как сказано в Декларации независимости, где все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными правами. Конечно, Америка не всегда жила согласно этим понятиям. Но характерная черта сильной страны — это несовершенство, но готовность учиться на своих ошибках. Смиренная верность не только наследию своих отцов, но идеалам, укорененным в истине. Западная цивилизация привела к рождению этой страны. Наши основатели смогли построить Америку, потому что поняли прошлое. Сегодня мы распорядители даров, которые они нам передали. Ценим ли мы их, защищаем, сохраняем, или мы их игнорируем? Ответ на этот вопрос станет нашим вкладом в историю, нашим наследием. Я Дэйв Стоц. Спасибо, что были со мной в путешествии в историю, в котором мы обратились к корням западной цивилизации. Увидимся в следующий раз. Путешествуйте осторожно. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Сегодня утром на Кипарисе напряженная атмосфера. Йосода, Джейкоб и Джек улетели на встречу с нашим другом Мэттом, который готовится к большому празднику на той стороне озера. И с тех пор на дереве царит суматоха. Барри потерял очки, и все пытаются помочь ему их найти.
1: Где мои очки? Они были вот здесь.
0: Осторожно! О, нет! Не туда! О!
2: Барри, берегись!
1: Они должны быть где-то здесь! Должно быть где-то здесь. Они были на мне, прежде чем я пошел спать.
3: Доброе утро.
1: Вряд ли. Я ничего не вижу.
3: Это моя вина.
1: А почему твоя вина? Ведь именно тебя я и не вижу.
3: Вчера вечером ты позволил мне взять твои очки.
1: Правда? С чего бы это я?
3: Думаю, ты тогда уже дремал, но твоя голова качалась вверх-вниз. Вот я и подумал, что ты киваешь в знак согласия.
1: О, нет.
0: Том, а сейчас где его очки?
3: Я не знаю. Я надел их, потом уснул, а теперь не могу их найти.
1: Ну вот, раз я ничего не вижу, то не смогу быть на празднике Мэтта.
3: Мне очень жаль.
1: Мне тоже. Просто не понимаю, как ты мог поступить так безответственно. Я буду в своем гнезде искать и страдать.
3: Тебе помочь?
1: Нет, я не нуждаюсь больше в твоей помощи. Обойдусь без таких помощничков.
2: Я тебя проведу, Барри.
0: Тем временем Джейкоб и Джек летели с Йосода.
4: Мы уже на месте?
5: Почти.
4: Это озеро шире, чем гусыня, высиживающая птенцов. Оно больше, чем луна в безоблачном небе. Оно такое огромное, как...
6: Думаю, мы уже получили представление о его размере, братишка. Озеро огромное.
5: Сейчас мы будем пролетать над каньоном Удодов.
6: Это должно быть интересно.

0: Чарли.
1: Крейг желает поговорить с тобой. Следуй за мной.
2: О, вряд ли я смогу следовать за ним. О, ой, ой, я не смогу так перекувыркнуться.
3: А я вообще не думаю, что нам надо следовать за этой птицей.
0: Не волнуйтесь, все хорошо.
4: Злости я хочу кричать.

нужно прощать, но не знаю, как все забыть. Помоги мне птицей доброй быть, только б скорей

0: Его королевское превосходительство, пернатор Крейг Удод!
1: Чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап!
2: Иеседа, та птица, которую я искал.
3: Хотел бы и я так сказать.
4: Я тоже. А какую птицу ищем мы?
5: Чем я могу тебе помочь, Крейг?
2: Правда ли, что ты пригласил всяких мерзких птиц на праздник?
5: У нас будет праздник с разными интересными птицами, но приглашал их не я.
2: Сборщики налогов, воры и разные бродячие птицы вторгаются на наше озеро.
5: Ты забыл упомянуть больных, несчастных и отверженных.
2: О да, конечно, это еще лучше.
5: И ты хочешь прийти?
2: Нет.
5: Тогда мы должны лететь.
2: Я предупреждаю. Мерзким и отвратительным птицам здесь места нет. Будут ужасные последствия, если ты продолжишь разрушать нашу птичью общину.
5: Если передумаешь, тебе всегда будут рады.
6: Как у тебя дела?
7: Плохо. Я не могу видеть, я не могу читать, я не могу собраться с мыслями и никуда не могу полететь.
6: Думаю, ты уверен, что это моя вина?
7: Конечно, твоя. Ты очень сумасбродная птичка.
6: Не знаю, что это значит, но похоже на оскорбление. А ты надутый хвостун.
7: Ах, уйди с глаз долой.
6: Так и сделаю.
8: Добро пожаловать, Иеседа, Джейкоб и Джек.
5: Спасибо, Мэтт.
3: Ух ты! Да тут намечается пир на весь мир!
8: Моллюски, рыба, орехи, семена, червяки, ягоды – все лучшее для наших друзей.
4: Таких огромных гранатов я еще никогда в жизни не видел.
8: Самые отборные. А где же все остальные?
5: Они в пути.
9: Так нужно решать проблемы.
10: Все время от времени ошибаются.
9: Что ты говорил мне на днях, Барри? Не судите, да не судимы будете.
7: Это было раньше.
10: Ну, ребята, вы же друзья.
9: И?

0: Смотрите, что я нашла.
1: О, мои очки!
2: Они были в твоем гнезде.
1: Том, я позволил гневу завладеть мной. Очевидно, ты вернул мне очки, но я так крепко спал, что не заметил. Простишь меня?
3: Простить тебя? После того, как ты простишь меня, я с самого начала не должен был брать твои очки. Пусть я и положил их потом на место, но не вовремя.
1: Прости меня, друг.
3: И ты меня.
0: Отлично, полетели.
2: Мы быстро долетели до праздничной поляны Мэтта. Пир был невероятных масштабов.
4: Добро пожаловать, друзья!
5: Эй, привет, ребята! Этот пир – настоящий рай для птиц.
2: А вон там желуди размером с апельсин.
4: Вы знакомы с Заком? Он тоже сборщик налогов.
6: Привет, привет! Я так рад тебя видеть!
3: Твоя песня залипла у меня в голове, прямо как смола на дереве.
6: Я воспринимаю это как комплимент.
4: А ты помнишь грифа демона?
7: Привет, Мэгги.
0: Девон, ты замечательно выглядишь.
7: Благодаря Иесаде. А это мой приятель Марти.
2: Привет, мисс.
6: Гарольд, старина Удон, как поживаешь?
8: Крылья линяют, когти ломит, и я уже не могу есть столько червей, как раньше. Но поживаю прекрасно.
9: Не могу поверить, там и Гарольд.
8: Да у них там действительно пир.
10: Составь список. Всех этих птиц надо сторониться.
8: В самом деле? Разве мы и так уже не избегаем большинства из них?
10: Запомни каждую птицу, которая там есть. Мы сделаем так, что они поймут, как ошибались.
8: А птиц-то очень много.
11: Мэтт, спасибо, что пригласил столько друзей. Кто-то называет вас плохими, гнусными и неприятными. Но я называю вас прощенными, достойными и желанными.

0: нужно быть осторожными в своем желании судить и критиковать. Намного лучше всегда прощать. Никогда не судите птиц по их оперению, но всегда обращайте внимание на то, какие они внутри и как поступают. А сейчас, извините, меня ждет гранат с моим именем на нем.
1: Фильм дублирован в студии «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Александр Власенко, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Александр Павлик, Арсентий Примак, Наталья Романько. Песни исполняли Александр Павлик и Арсентий Примак. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Буду делать, как хочу. Кухня – место, где мы завтракаем, обедаем, пьем чай и общаемся. И здесь кипит целая жизнь. Нет-нет-нет, не у нас, а у посуды. Сегодня все были очень рады, ведь на кухне появилась новая чашка по имени Сэм, которую Марк выиграл на конкурсе.
1: «Здравствуй, Сэм, я Римма»,
0: – вежливо поздоровалась одна из чашек.
2: «Привет, меня зовут Лорик».
3: «Привет, а я Бобби».
4: «А я Рич».
5: «Привет, а я Джессика».
6: «Hello».
3: «Всем привет, я Сэм, лучший подарок Марка»,
0: – ответил Сэм.
7: «Добро пожаловать! Привет! Приятно познакомиться!»
8: «Привет, малыш! А я босс! Самая старая чашка в этом доме, ну и самая любимая у главы семейства!»
0: Шутливо сказал седоусый чашка-босс.
8: «Чтобы быть здоровым и целым и невредимым, у нас есть правило – мыться, не толкаться, не уходить со своего места». Так что добро пожаловать на нашу кухню.
3: А, спасибо.
0: Снисходительно ответил Сэм и уселся на свое место на полке. А на следующий день на кухне произошло новое событие. И не очень приятное. Пропал Сэм, и никто не мог его найти.
1: Ах, вот ты где! А мы так волновались!
0: Сказала Рима, увидев Сэма, который выбирался из-под полотенца.
1: «Сэм, ты же пропустил время мытья. Давай, прыгай в раковину, мы тебе сейчас быстренько поможем».
3: «Не нужно мне помогать. Я вообще-то для этого и спрятался»,
1: – сказал Сэм.
0: Все чашки застыли от удивления.
7: «Как это?» – удивилась Лесси.
4: «А вот так. Я не хочу мыться».
1: «Но... ведь тогда ты будешь грязным!» – возмутилась Римма.
4: «Ну и что? Подумаешь, грязным-брязным! Какой же я грязный? Я же не в песке валяюсь!»
1: «А но тогда из тебя никто не будет пить?»
4: «Еще как будет! Я же любимая чашка Марка! Любимая, а?»
0: – гордо заявил Сэм. Это была правда! Марк

0: действительно очень любил свою новую чашку.
1: Но тогда тем более нужно следить за собой.
0: Римма отчаянно пыталась объяснить новичку важность исполнения правил.
2: «Все, хватит!»
0: – отрезал Сэм.
2: «Чего это вы все меня учить надумали? Не хочу исполнять ваши правила! Не буду вас слушаться! Вот!»
0: В разговор вмешался босс.
3: «Ну, сынок, мы тебе только добра желаем. Мы уже старые, мы давно здесь».
1: «Ничего, это я еще не старая,
0: а в расцвете сил», – обиделась Римма.
3: «Ну, мы уже тут не первый день и знаем, как будет лучше для тебя».
2: «А почему это вы решили, что знаете лучше меня? Может, я уже тоже взрослый, чтобы знать, что лучше для меня? Не буду мыться, не буду, не хочу».
0: Стоял на своем Сэм.
4: «Ой, пусть не моется!»
0: Не вытерпела Лесси.
2: «И вообще, я пошел гулять!»
0: Сказал капризно Сэм.
1: «Ой, нельзя! Нельзя гулять! Можно разбиться!»
0: Разволновалась Римма. Сэм засмеялся.
2: «Ой, насмешили! Наверное, ты уже действительно совсем старая! Я же из нового, не бьющегося материала! Вот! Ну, насмешила, разобьется. Ну-ну, посмотрим».
4: «Ой, пусть прыгает, разобьется и выбросит его».
0: Снова вмешалась в разговор Лесси. Сэм прошелся по столу и прыгнул.
2: Оп!
0: Все замерли от волнения. К счастью, он приземлился на мягкую табуретку.
2: «Вот видите, все отлично. Это значит, что ваши правила вообще никому не нужны. Они бессмысленны. Ваши правила только для того, чтобы я на полке сидел. И все. Так что давайте повторяйте за мной, прыгайте сюда».
0: Чашки не послушались Сэма, ведь они очень хорошо знали, что правила, которые есть у них на кухне, очень важны. Каждый день Рима, босс и другие чашки не переставали повторять Сэму.
3: «Сэм, помойся, пожалуйста». «Помойся, пожалуйста».
2: «Да не хочу я мыться. Да ну чего вы пристали?»
1: «Сэм, не ходи гулять. Там опасно».
3: «Ну, есть же правило».
1: «Можешь разбиться».
2: «Ой, ну даете, а. Мойся, сиди на полке. Ну, скукотища».
0: И вот однажды Сэм, как обычно, решил снова погулять по кухне. Он разбежался и прыгнул со стола.
2: Оп!
0: Все чашки в испуге замерли от того, что услышали крик.
2: «Ой, ой, больно, ой, больно, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!»
3: «Что случилось?»
1: «Что случилось?
4: Что случилось?» «Разбился!»
0: Осторожно они посмотрели на пол и увидели, что Сэм отбил себе ушко.
2: «Мое ушко! Ушко! Ушко мое!» –
1: кричал Сэм.
2: «Ой, как болит!»
0: Сэм не мог понять, как такое могло произойти. Ведь он всегда так прыгал со стола. Но сегодня табуретку поставили в другое место, и Сэм упал прямо на пол.
3: «Ой-ой-ой!»
0: Он был напуган. Ему было больно и очень страшно. Он боялся, что теперь его выбросят. Но Сэму повезло. Марк очень любил свою чашку и решил не выбрасывать ее, а склеить.
5: «Так, сейчас приклеим. Вот, будешь как новенький».
2: «Как же ты...»
0: Марк старательно ремонтировал Сэма.
5: «Как же так получилось?»
0: Теперь у Сэма появилась другая важная работа. Он держал салфетки на столе. Сэм сожалел, что не послушался и попал в беду. Теперь он понял, что правила, какие есть на кухне, придуманы не для того, чтобы мешать играться, а чтобы сохранить и уберечь. Такие правила есть в разных местах. Дома, в детском саду, в школе. И там они нужны не для того, чтобы мешать нам играться, а чтобы сохранить нас и уберечь. Теперь Сэм сам следил, чтобы все новички, которые появлялись на кухне, исполняли правила и даже помогал им быть послушными. Выходит, что правила нужны. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Альтернативная медицина рейки зародилась в Японии и якобы исцеляет людей энергией Вселенной с помощью возложения рук на человека. Термин дословно переводится как «энергия духа». В Библии также упоминается возложение рук. Так что это за метод? Имеет ли он библейское обоснование? Это религия, наука или сомнительное целительство? Рейки – это вид альтернативной медицины, в котором используется техника так называемого исцеления путем прикасания ладонями. Профессионалами иногда классифицируется как вид восточной медицины. Практика рейки основана в 1922 году Микао Усуи. Слово «рейки» состоит из двух иероглифов – «рей» и «ки». В японском «рей» имеет значение «вселенная», «дух», «душа». «Ки» означает энергию, разум, настроение. В англоязычных странах рейки иногда называют универсальной жизненной энергией. В соответствии с характеристиками, утвержденными международным стандартом, практика рейки относится к целительству. В России целительство с использованием метода рейки не является медицинской деятельностью и не лицензируется. Практикующими и рядом исследователей считается духовной практикой и с научной точки зрения является псевдонаукой. Основатель рейки Микао Усуи еще мальчиком был послан на обучение в буддийский монастырь. Это заложило основу интереса к целительским практикам. Микао всегда мучил вопрос, почему Будда и его ученики могли исцелять физические недуги и почему эта возможность была утеряна. Длительное время он занимался традиционным целительством, но обладая необходимыми знаниями и практиками для духовного целительства, Микао Усуи решил синтезировать из этого единую систему. Для этого он начал медитировать в храмах священной горы Курама недалеко от точки силы, пытаясь достичь сатори или нирваны. Гора Курама считается священным местом, обителью больших тенгу или горных духов. По сути, основатель рейки поклонялся горным духам для создания системы целительства рейки. Что же из себя представляет энергия рейки, так называемая энергия Вселенной? Вселенная в буддизме – это не просто атмосфера, пустота или планеты. Она представляет собой сотни божеств различного типа, называемых девами. Микао Усуи сказал следующее: «У каждого из нас есть потенциал для получения божественного дара, который приведет к объединению души и тела». Посредством рейки великое множество людей смогут почувствовать божественное благословение, говорит он. Прежде всего, наше целительство, рейки, является оригинальной терапией, которая строится на духовной энергии Вселенной. Также добавляет Хаваю Таката. Он писал следующее. Есть великое пространство, которое нас окружает, Вселенная. Есть великая бесконечная энергия. Она универсальна. Ее первоначальный источник – это Творец, это природа. Основываясь на утверждениях этих людей, в системе рейки источником божественной энергии являются девы или демоны и природа. А мы знаем из Библии, что не существует других богов, а все языческие боги, кроме Творца, относятся к бесам. Природа также творение Бога и не обладает божественными качествами. Как же происходит само лечение? Рейкисты советуют уложить больного на удобную кушетку и позаботиться, чтобы ему было комфортно. Накрыть теплым и нежарким пледом, расстегнуть одежду, приглушить свет в комнате, включить негромкую приятную музыку, желательно зажечь благовоние. Затем мастер слегка прикасается к различным частям тело пациента и прислушивается к своим ощущениям. Если мастер ощущает зуд в ладонях, значит, он нащупал источник заболевания. После обработки всех органов можно слегка растереть тело больного кунжутным или другим растительным маслом. Эти процедуры следует повторять достаточно часто, в течение 3-4 недель, после которых может произойти исцеление. Для непредвзятого взгляда очевидны элементы гипноза и внушения, которые должны
помочь больному почувствовать облегчение или, во всяком случае, заставить стремиться повторить сеанс. Но это еще не все. Заранее оговаривается, что исцеление во многом зависит от самого человека, так что если оно не произойдет, винить кроме самого себя ему некого. Мастер не контролирует рейки, поэтому оно исцеляет кого захочет и когда захочет. Никаких гарантий не может быть. Обратившиеся к рейкистам рекомендуют продолжать медикаментозное лечение, но в случае исцеления благодарить все равно нужно рейки. В общем, рейкисты создали для себя абсолютно беспроигрышную лотерею, в которой в случае удачи они объявляются ее единственной причиной, а в случае неудачи не несут никакой ответственности. В Библии тоже встречаются мастера рейки, а именно в книге «Деяния апостолов» в 8 главе. Симон же, увидев, что через возложение рук апостол подается Дух Святой, принес им деньги. Американское онкологическое общество заявило, что в настоящее время не существует научных доказательств того, что рейки может помочь в лечении рака или какого-либо другого заболевания. Концепция существования энергии рейки не основывается на каких-либо научных, физических или биологических теориях. Рейки относятся к таким же методам целительства, как шаманизм и другие, эффективность которых не доказана. Рейки относятся к таким же методикам целительства, как шаманизм и другие, эффективность которых не доказана, а свидетельства о якобы положительных результатах обычно объясняются некорректными и неточными методиками тестирования и сложностью проведения корректного исследования. Метод рейки хоть и считается безопасной практикой, но опасен тем, что может послужить причиной отказа от лечения методами официальной медицины, когда это необходимо. Рейки при лечении пациентов выступают как вспомогательная составляющая, но не заменяет традиционное лечение. В 2009 году конференция католических епископов США опубликовала постановление о прекращении практики рейки в католических госпиталях и центрах уединения. В постановлении утверждается, что для католических учреждений и священников являются неприемлемыми продвижение или поддержка терапии рейки, поскольку данная терапия несовместима ни с христианским учением, ни с научными данными. Ряд представителей Русской Православной Церкви, а также исследователи антикультового направления опубликовали негативные оценки системы рейки, в которых она характеризуется как оккультная практика, а также деструктивная секта. Система функционирования рейки организована в виде пирамиды. Согласно порталу азбука.ру, практика исцелений оказалась весьма прибыльным делом. Многие обретают желание ею заняться. Для них мастерами рейки предлагаются инициации. Для первой степени рейки нужно пройти 4 инициации, и каждая из них открывает чакры ученика на все более глубоком уровне. Естественно, инициация платная. После относительно кратких семинаров и практических занятий на кандидата возлагают руки. Получив посвящение в мастера рейки первой степени, ученик может практиковать исцеление наложением рук. Заплатив большую сумму, можно пройти следующую инициацию. Мастера рейки второй степени, который может практиковать исцеление на расстоянии, и, наконец, очень дорого, десятки тысяч долларов стоит инициация мастера рейки третьей степени, который сам может инициировать новых учеников. Таким образом, пирамидальность очевидна. Многие из прошедших рейкистки инициации людей затем начинают собственные проекты. Например, в России существует еще некий центр рейки «Кадуцей», именующий себя Всероссийским центром рейки, а также независимым межгалактическим советом иерархии света. Его возглавляет Наталья Назырова, в свое время получившая инициацию во вторую ступень рейки. Приводим выдержки из ее интервью, данного в 1996 году корреспонденту журнала «Птюч».

По ее словам, здесь, на земле, никто не имеет истинных знаний, только они. Они посланники мудрейшей вселенной. Это как раз Наталья Назырова и Владимир Николаевич Зонов, то есть центр Кадуцей. Они говорят следующее. Все люди земли, правительства, президенты обязаны к ним немедленно примкнуть и слушать их приказы, иначе их ждет наказание космоса. Вот некоторые высказывания самой Натальи Назыровой. Мы только очищаем вашу землю. Мы осенизаторы, а не целители. Мы суперлюди. Мы в рай никого просто так не пропустим. Я ученица учителей Шамбалы. Рерих шел в Шамбалу и не дошел. А я летаю туда каждую ночь. За мною приходят по ночам, и я лечу в Шамбалу. За нами, за всеми приходят по ночам. Мы все туда летаем. У нас вообще другое энергетическое тело, огненное тело. И у вас будет другое тело, когда вы пройдете три посвящения. Мы вообще суперлюди. Бесов можем изгонять только мы, никакие не экзорцисты. Они просто гоняют ветер. Даже Иисус не изгонял бесов, а только перемещал их. Я для этого и пришла на эту землю, в тело человека, чтобы изгонять разных бесов-сущностей. Они обычно выглядят как животные. Церковь не выполнила своего предназначения. Христос – ученик богов, а боги – это Будда, Матрея. Цитата Натальи Назыровой. Символы рейки – это иероглифы на японском языке. И по словам мастеров рейки, обладают волшебным воздействием. Выбор символов весьма разнообразный, начиная от символов богатства, здоровья, заканчивая символами, удаляющими негативную энергию. В рейке существует практика с использованием этих символов. Такая как, например, зарядка воды в ванной с помощью рейки, видимо, чтобы не утонуть, а также зарядка доллара на размножение. Если начнутся с проблемы с валютой, вы знаете, куда обращаться. Это шутка. Так, на всякий случай. Помимо символов, мастера рейки используют все, что угодно. Например, кристаллы. И предлагают их зарядить с помощью рейки. То есть держать кристалл в ладонях и направлять на него энергию рейки. Затем предлагают его же прикладывать к своему телу для лечения. Такое впечатление, что от мастеров рейки не ускользнет никакая вещь, и абсолютно все можно зарядить энергией рейки, а потом прикладывать. Первая книга царств, 15 глава, говорит нам следующее. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство». В послании Галатам, 5 главе, мы читаем: «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». В книге пророка Иезекииля в 13 главе написано: «Ты же сын человеческий, обрати лицо твое к черям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи, так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя душу народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетели, и вырву из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Так же, как и в Библии, возложение рук имело духовное значение, так и в рейке наложение рук имеет духовное значение. Но источником этого духовного воздействия являются не Господь, а бесовские духи. И спасителям рейки предлагают не Господа Иисуса Христа, а Будду. Будем осторожны, чтобы не впасть во власть заблуждения.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Иначе говоря» вновь с вами. Наша сегодняшняя тема – сплетни. И, насколько я понял по нашему обсуждению до начала эфира, надо нам вначале попробовать понять, что это такое. То есть не у всех однозначно есть понимание того, что такое сплетни. Давайте попробуем высказаться и попробуем понять это. Богдан, начни, пожалуйста, первым. Как ты считаешь, что такое сплетни?
1: Я считаю, что сплетни – это обсуждение чего-то негативного о ком-то. То есть это за спиной обсуждать человека, и при том плохие какие-то черты, качества или поступки.
0: А ну а если вот. Они действительно такие?
1: Ну, вот это если они действительно такие, это все равно называется сплетнями. А если какие-то положительные качества, я думаю, что это не сплетни, это...
0: Не когда знаю, мы обсуждаем плохие, негативные черты характера человека, даже если это правда, это все равно сплетни. Может, я хочу кого-то предупредить, что там, Маша, будь осторожна с этим человеком. Он ну, вот такой-такой-такой, да. Я же из добрых побуждений. Это тоже сплетни? Маша, как ты считаешь?
2: Ну, тогда на сплетнях очень многое в этом мире держится. Работодатель, когда нанимает, например, нового сотрудника, может проконсультироваться с предыдущим его работодателем и спросить, как он у вас работал, какие у него черты характера. Да. То есть они так между собой посплетничали и сделали потом вывод, взять этого человека или нет.
0: Да, интересно, замечание. Хорошо, давайте углубляемся, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, сплетни — это что? Это информация. То есть, когда мы разговариваем с кем-то, мы передаем друг другу информацию. Но вопрос в том, какая это информация, хорошая или плохая. Допустим, она хорошая, да? И последствия этой информации для того человека, которого мы обсуждаем, то есть, что у человека... сложится, какое впечатление сложится у слушателя об этом человеке. То есть, если, допустим, это положительное какое-то впечатление, почему бы и нет? Он будет думать, что этот человек хороший, там, захочет с ним как-то наладить отношения, допустим, и что-то в этом роде. А если эта информация несет какую-то негатив, то, следовательно, для человека, допустим, обсуждаемого, это ведь, нехорошо, ему будет плохо, то, что о нем так говорят. Поэтому нужно задуматься о последствиях этой информации для человека, как это будет, его репутация, да, она будет хорошей или плохой.
0: Угу. Ну, а все-таки, а хорошее, когда мы что-то обсуждаем, это тоже сплетни с негативным оттенком? Ну, так, если так чисто, может быть, подойти просто как к термину, то... чисто так технически, наверное, это тоже сплетня, да? Но, может быть, это сплетня со знаком плюс все-таки. Вот, Юля, а ты что думаешь вообще о том, что такое сплетня?
4: Ну, вообще сплетня, она действительно может принести, как бы вот, даже положительные как бы, обсуждения могут принести вред впоследствии, потому что человек, слушая через десятые руки, может уже там переврать что-то и сам свое там привнести, и там уже будет неправда, а что-то ужасное. Хотя, ну, можно до этого докатиться, да, но я просто делаю вывод для себя, что если я как бы... стараюсь передавать информацию о ком-то, то это пусть будет положительная информация, если уж на то пошло, если я собиралась что-то сказать о ком-то, что пусть это будет положительно. Отрицательную как бы, позицию я занимаю только в том случае, если там спрашивают, вот ты считаешь, этот человек способен там, на плохой поступок там, или еще что-то. Я скажу, это мое мнение. Я как бы не буду говорить, что он такой,
0: да,
4: там, он негативный.
0: Это мой взгляд.
4: Это мое мнение, оно может быть ошибочным. Я всегда это подчеркиваю, но
0: кажется,
4: знаю, что это человек может опять же прикрепить как ярлычок все равно и пойти передать эту информацию как мою, что типа я откуда-то узнала, это точно достоверно, что это так. Но это будет уже вина этого человека, который слушал, не мое.
0: Да, мне кажется, очень важен вот этот вот момент, когда ты делишься какой-то информацией, даже хорошей. Стоит, может быть, мне кажется, стоит подчеркивать, что это, допустим, я передаю свое мнение. Или я передаю то, что я услышал, и конкретно обозначать источники, где ты это услышал. Знаете, это правило хорошего тона, например, на любом порядочном интернет-сайте. Да, если ты берешь откуда-то информацию, ты обязательно должен что сделать? Ты обязательно должен указать источник. Хорошую ты новость передал или плохую новость ты передал, но ты указываешь источник. И читатель портала или даже в газетах то же самое мы можем увидеть, и в книгах мы это можем увидеть, в научных трудах, а читатель, он уже сам может обратиться к первоисточнику и проверить, сказал ты правду или насплетничал. Думаю, Юля, спасибо вам большое, очень хорошее замечание. Лично мне оно, наверное, тоже пригодится в жизни. Олег, вы что хотите сказать?
5: У меня такая мысль возникла, а можно вот как бы сам самого себя проверить и сделать так, то есть ту мысль, которую ты хочешь обсудить о другом человеке с каким-либо человеком,

0: Ты задай вопрос, мог бы эту новость ты с ним обсудить при том человеке, которого вы обсуждаете?
1: В присутствии этого человека.
0: Да. И вот если ответ положительный, то пожалуйста. А если да. нет, то
1: То значит, держите. Это, по крайней мере, заставляет задуматься, да? А стоит ли об это обсуждать? Стоит ли об этом говорить? Вот если бы сейчас здесь присутствовал этот человек конкретный, о ком я хочу поговорить, как бы он отнесся к этому разговору? Поддержал бы он его, покраснел бы в смущении, выбежал, или вообще сказал, ребят, не ваше дело, не лезьте в мою личную жизнь. Да, вот тут я вижу, что борьба за микрофон. Приятно видеть.
2: А как, например, тогда... В России, например, не развит такой институт, как ходить со своими проблемами к психологу. К психологу нас ходят к своей подруге, к другу, чтобы вот как-то там что наболело, рассказать, выплеснуть, да? Uh-huh. И часто как раз это связано с тем, что у нас какие-то проблемы в взаимоотношениях с другими людьми. Uh-huh. То есть, если мы идем к психологу, мы рассказываем как бы третьей стороне, да, вроде бы все, ну, он не знает этого человека, о каком мы там, например, говорим, да, вроде uh-huh. бы все, ну, по-честному, мы пошли вообще как к врачу, к специалисту. Uh-huh. А если мы идем уже к другу, к подруге, то мы, получается, сплетничаем.
1: Про самого себя можно. Разве это проблема? Ну, про самого про себя-то посплетничать с кем-нибудь. Хотя это тоже неправильно, когда ты преувеличиваешь какую-то информацию, искажаешь ее о самом себе, ты провоцируешь сплетню, которая будет нести неискаженную информацию. Поэтому даже когда ты приходишь к другу или подруге и рассказываешь, там, стрекороба приукрашиваешь, ты провоцируешь о самом себе сплетни.
3: Но чаще всего мы жалуемся на конкретных людей, которые, вот я почему с Машей сейчас солидарна в этом вопросе. Ага. То есть нас кто-то, допустим, обидел. И этот человек там несправедливо к нам там поступил. И мы начинаем говорить, вот этот человек, вот он нам, как он так мог, я вот там страдаю от этого, вот он негодяй и так далее. И вот у этого человека-слушателя, да, у нашего друга, там, подруги, да. возникает мнение об этом человеке. Угу. Понятно, что оно получается, если этот друг надежный, мы знаем, что он не пойдет и не скажет никому, и не будет там делиться по секрету всему свету.
1: Достаточно, чтобы он сказал своему мужу или своей жене.
3: Да, или хотя бы мужу или жене, да, а там тоже мало ли что. Поэтому очень опасно так вот сплетничать, но вот все-таки это тоже может оказаться плачевным.
1: Ну да, Олег.
0: Мне кажется, одна из причин сплетен и вообще вот этой проблемы в том, что, да, вот как Маша сказала, что люди обращаются к психологам, это необходимо высказаться и выговориться. Но мы упускаем тот факт, мне кажется, что очень важно решить проблему, то есть не говорить об этой проблеме, а решать, то есть сходить и, так скажем, уладить конфликт, который возник и который хочется обсудить. Мне кажется, вот так вот.
1: Да, может быть, часто сплетни возникают, потому что мы не хотим решать конкретную проблему, а думаем, что выговорившись, мы сможем, собственно говоря, эту проблему как, наверное, сгладить. А это не получается, это порождает только сплетни. Я знаю, ты хочешь что-то добавить?
4: Да. Вот я вспомнила такую притчу небольшую, то, что к одному мудрецу приходит человек и говорит, вот я хочу поделиться с тобой одной информацией о человеке. И мудрец говорит ему, эта информация будет полезна мне, я буду в дальнейшем использовать ее. Ученик говорит, нет. Он говорит, а ты какую-то выгоду имеешь от того, что поделишься со мной этой информацией? Ученик снова отвечает, нет. Тогда мудрец задает третий вопрос. А о человеке, которому ты хотела рассказать мне, ему будет какая-то выгода или польза от того, что ты сейчас расскажешь мне про него? И ученик снова ответил то, что нет. И мудрец тогда говорит, зачем же тогда мне знать эту информацию,
1: если она бесполезна.
4: Бесполезна, я не буду ее использовать. И я считаю, что вот в вопросе сплетни, мы должны всегда помнить об этих трех вопросах и руководствоваться. То есть перед тем, как услышать какую-то информацию, вспомнить эти три вопроса угу. и для себя ответить точно, нужна ли нам эта информация или нет.
1: Кому она принесет пользу? Если суммировать, кому вот то, что сейчас я услышал, или то, что я хочу сказать, кому это принесет пользу? Тому, кто, о ком я буду говорить, принесет этот разговор пользу или нет? Мне этот разговор принесет пользу или нет? А тому, кто будет меня слушать, принесет этот разговор пользу или нет? или это простое перемывание костей, ну, в котором, которое не несет никакой пользы никому. Хорошие, насколько помню, эта притча называется «Три сита», да, и вот когда вот этот учитель, он спрашивает у своего ученика, ты просеял ли через три сита, да, и вот, вот эти три сита, три фильтра, мы бы сегодня сказали, три таких проверки. Кстати, о пользе, кстати, о пользе. Слышали ли вы о такой профессии, как специалист по селф-брендингу? Никогда, наверное, не слышали, но это хорошо. Но это и хорошо. В общем, это люди, которые учат других людей, как себя пиарить, как себя продвигать. Одно из упражнений, которому учат современные специалисты по селф-брендингу, для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, это правильно использовать сплетни. То есть для того, чтобы они принесли тебе пользу в коллективе. Ты знаешь, например, что твой босс или твой там, начальник самый там наверху, он увлекается, ну я не знаю, собиранием марок. И ты пускаешь слух о том, что вот ты или просишь какого-то друга своего там, или подругу, пусти такой слух в коллективе, что у тебя крутая коллекция марок. И вот этот слух доходит до начальника и помогает тебе. Ну, это такой примитивный пример, но тем не менее. Они учат, сегодня многие, значит, тренеры по вот, личному росту учат, как использовать слухи и сплетни себе на пользу. Не хочешь ты развивать ни с кем отношения в коллективе, допустим, девушка или молодой человек. Ты просишь кого-то пустить слух, что ты встречаешься с кем-то. Ну, и в таком роде. И вот вопрос. А как вы считаете, сплетни могут быть полезными? Их можно обуздать и заставить служить себе. И вообще, что вы думаете о пользе сплетен? Кто-то хочет?
4: Ну да, сплетни могут быть полезны в некоторых случаях. Вот, например, ты заметил, что у тебя там на работе кто-то украл телефон, человек знакомый украл телефон, и он может украсть еще что-то там. И ты же должен как бы предупредить, сказать другим людям о этом человеке, чтобы он больше не воровал.
1: А это сплетни или что это? Вот это, ну и, конечно, если речь только идет о конкретно доказанном преступлении человека. А если речь идет о наших домыслах, о наших догадках, и мы делимся ими, ой, сколько про нас могут рассказать, как вы считаете, много или мало? Что вы думаете об этом? Юля, помоги, пожалуйста, можно нам решить этот вопрос. Знаешь, тебе есть что на это сказать.
3: Ну, вообще, конечно, люди, как бы такие существа, они не могут не обсуждать ничего. Вот просто вот сидеть и говорить на нейтральные темы. И мне кажется, говорить о том, что давайте не будем сплетничать никогда, это очень сложно на самом деле, потому что люди всегда будут обсуждать других людей.
1: Так же, как сказать, давайте не будем есть после шести.
3: Да. Поэтому, наверное...
1: Нереальные вещи. Ну, о чем вы?
3: Мне кажется, тут ну, нужно поставить какой-то вывод, сделать именно конкретно в своей, вот в своем мире, для себя, вот в своем окружении. Можешь ли ты, допустим, доверять эту информацию конкретному человеку, зная, что он не расскажет?
1: А что думаешь о пользе сплетен?
3: Ну вот эта польза, она в этом и заключается, что человек, имея потребности выговориться и как бы обдумать эту ситуацию не один, а с кем-то, да, например, что-то произошло, и ты понимаешь, что ты не можешь ничего понять из-за чувств, переполняющих тебя. Вот у меня такое часто бывает. Что-то происходит, я не могу, пока я не выговорюсь с кем-то, который не только выслушает, но и посмотрит на эту ситуацию со стороны и поможет мне разобраться, принять какое-то решение. Ну, вот как Олег говорил, да, нужно какое-то действие предпринимать. Но ты должен понять, что эта польза, она принесет, вот она мне нужна будет, да, впоследствии. Но как бы этому человеку эта информация, по сути, не нужна. Она как бы ему мешать, может быть, даже будет, потому что он может плохо думать о том человеке, который, допустим, вот мне навредил.
1: Нет, но если ты говоришь о «а», ты имеешь в виду именно конкретно, когда ты обговариваешь с кем-то проблему или конфликт с каким-то другим человеком. То
3: да.
1: есть касается разговор третьего человека.
3: Да.
1: И польза сплетни в данном случае, ты считаешь, это такой, так сказать, это терапия тем, что ты выговариваешься, говоря
3: да.
1: о ком-то, ну, с другим человеком, ну, там, с другом или
3: да,
1: с подругой,
3: и тот говорит,
1: обсуждаешь
3: да,
1: того,
3: и он
1: с кем
3: говорит,
1: у тебя конфликт
3: человек не виноват,
1: возник.
3: На самом деле, просто ты зря так о нем думаешь. Или, например, ты не увидела всю картину целиком. И оказывается, я зря там как бы могу поменять
1: Слушайте,
3: мнение
1: а
3: об
1: может,
3: этом человеке.
1: А не может быть полезнее в данном случае открытый разговор с обидчиком?
3: Это очень сложно. Ну, очень сложно.
1: А если говорить о полезности, о степени риска возникновения слухов об этом человеке, сплетен об этом человеке, тем более, когда мы остываем после там, конфликтных ситуаций или еще каких-то, мы понимаем, что мы были предвзяты во многом. А если все это взвесить и вот как бы на чашу весов положить, то что все-таки перевесит? Вот этот сложный разговор с глазу на глаз со своим обидом?

0: обидчиком или разговор со своим другом об обидчике? Все-таки что полезнее, что принесет больше пользы? Пожалуйста, Олег.
1: То, что Юля сказала, мне кажется, очень важно каждому из нас развивать другое качество. Не как бы выговаривание, а именно слушание. Если ты видишь, если ко мне пришел друг, да, и начинает там вот делиться о чем-то, то, что там что-то случилось, может, неприятное, и реально это произошло, и человек не прав, он говорит об этом, я должен развить в себе качество, может быть, да, как мне кажется, умение выслушать его, взбодрить и плавно попробовать перевести тему в другое русло, не акцентируя вот на этом негативе.
0: Это огромную ответственность возлагает на того, кому вы приходите для того, чтобы поговорить. Огромную ответственность. Это должен быть человек, который точно никому не расскажет, как минимум, да? Который это себе сохранит, проглотит и в могилу с этим уйдет. Но я не знаю, это очень сложно, как бы стоит ли к этому прибегать. Нет, каждый решает это для себя сам. Но риск возникновения сплетен после этого очень велик, разве не так? Потому что я на эмоциях, у меня что-то произошло, я приду, я такого могу наговорить про другого человека. Да, мне станет легче, напряжение я сниму, да? Вот. Но возникает риск того, что об этом человеке, потом я о нем буду думать, не такой уж он и плохой там парень, да, не такой уж там, не такая уж она и плохая все-таки оказалась подруга. Но тот разговор будет висеть как пятно на наших, может быть, последующих отношениях, на его репутации, потому что слухи пойдут, допустим. Как бы стоит ли это того? Не лучше ли найти в себе силы и поговорить конкретно лицом к лицу со своим обидчиком? Ну, не обидчиком, или человеком, с которым конфликт, Мария.
2: Мне кажется, все-таки человек идет на конкретные сплетни, если мы говорим о негативной их окраске, да, то есть человек какую-то критику высказывает, он это делает сознательно. И то есть это уже выбор, он уже составил определенное мнение о человеке и хочет именно этим мнением и делиться. То есть получается, что он не столько ситуацией какой-то, может быть, делится. Он, скажем так, точку зрения на человека, он передает и делает это сознательно. Отсюда там, мотивы могут быть разные. То есть и как корыстные какие-то цели тоже могут присутствовать. Уже тогда о пользе сплетни, вообще в другой плоскости можем говорить, да? Мне кажется, что, человек должен понимать ответственность. Если вот он отстаивает, что моя точка зрения такова об этом человеке, то он должен понимать, что вот он,
0: Но я думаю, знаете,
2: свое личное мнение высказывает.
0: Да, и когда вот мы говорим о пользе сплетен, мы можем там привести какие-то там разные моменты. Но как только мы себе задумаемся об их вреде, о том, сколько сплетни разрушили судеб, сколько разрушили отношений, сколько разрушили самооценок, сколько разрушили самоуважений и семей, мы поймем, что на самом деле, в действительности, при там нескольких плюсах, мне кажется, что все-таки мы должны будем признать, что это все-таки зло сплетни. Совсем, недавно, наверное, года 2 назад или 3 назад, вы помните, наверняка помните, по телевизору прошла целая такая серия передач показных, когда находили у людей какие-то проблемы в воспитании детей и отбирали. Вот так это были такие показательные репортажи, показательные суды над плохими родителями, у которых что-то случилось с ребенком. Лишали родительских прав, лишали, их, рассказывали о них как о чудовищах по телеканалам, по всем. И я помню одну такую семью Один репортер хотел попробовать показать ситуацию с другой стороны. И он вошел в эту семью, он взял интервью не из-за забора, провоцируя эту семью, а попытался сделать это по-человечески изнутри. И возникла совершенно другая картина. И еще я помню, именно в это же время я читал в газете репортаж один. И там автор... Журналист пишет, что-то похожее было в годах 80-х в Советском Союзе. Тоже пошла такая волна. Вот кто-то пустил из законодателей эту волну, чтобы подготовить почву для какого-то закона. Для какого-то закона, ограничивающего там родительские права или, наоборот, призванного защищать детей. Благородного, в принципе. Но нашли какого-то мальчика, ребенка в школе. Заметили, что он там то ли ушибленный был, то ли он там слишком много котлет съел на обеде, и стали говорить о том, что его родители плохо воспитывают, что о нем не заботятся. И пишут, впоследствии оказалось, что все это было неправда. Что шумиху подняли только из-за такого политического курса, который был на тот момент в стране. Это был заказ, а ребенку разрушили жизнь. Я думаю, что примеров негативных, касающихся сплетен, гораздо больше, чем любых положительных примеров, которые мы можем привести, говоря о сплетнях. Юля.
3: Вот хотела просто привести такой пример, что, ну, считая себя, да, что если я, допустим, слышу сплетню, а я, даже я не называю это сплетней, очень сложно сказать, что вот это сплетня, это очень интересная информация, которую мы часто получаем, мы не можем сразу сказать, о, мне сплетничают, то есть в этот момент мы не ожидаем чаще всего получать эту вот именно сплетню, как ярлычок, да, вот, просто я взяла для себя такое вот, ну, решение, приняла, что если я слышу какую-то информацию, даже если она положительная или отрицательная, но эта информация исходит от второго лица, то есть не от прямого человека, да, который говорит, у меня вот эта проблема, а даже если это жена этого человека, или муж, или брат, или даже самый близкий родственник, или лучшая подруга, неважно. Если это второе лицо, эта информация, ну, как бы, я ее принимаю, я ее слышу, но никогда не делаю определенные выводы и не предпринимаю никаких действий. То есть я не, мало того, что я не рассказываю эту информацию кому-то другому, но и сама ничего не предпринимаю, пока не, ну, ну, не получу достоверную информацию о том, что это правда. И мне это во многом помогает. Во многих, как бы, многие сплетни во мне умерли из-за этого, потому что я поняла, что да, эта информация действительно могла быть правдой, и она очень похожа на правду, но она недостоверна. Я не стану ее рассказывать.
0: У вас очень в таком случае сильный характер, сильная воля. Потому что лично мне очень тяжело удержаться от формирования мнения о ком-то, когда мне рассказывают об этом человеке, когда мне про него убедительно, с таким вот лицом что-то говорят, рассказывают. Вот лично я говорю за себя, у меня подсознательно формируется какой-то образ. И сколько раз я замечал, ты начинаешь общаться с человеком, про которого тебе рассказали что-то негативное, ты хочешь, не хочешь, но вот этот вот образ сформировавшийся, он стоит перед твоими глазами, и приходится, нужно время, чтобы этот образ рассеялся негативный. Я очень часто замечал, вот я много переезжал в своей жизни, и когда я переезжал, бывали такие люди, которые подходили ко мне и говорили: «Максим, я сейчас тебе расскажу все обо всех. Имей в виду, вот с этими осторожно будь людьми, вот это очень надежные, хорошие люди». Я замечал, в 99% случаев как раз все наоборот. Вот не знаю, хотите, верьте, но это мой личный опыт.
3: Я просто хотела добавить, почему у меня это мнение как бы выработалось. В моей жизни были просто много таких случаев, когда сплетни касались меня. И когда я переживаю вот то, что обо мне говорили, вот эти вот приукрашенные невероятных масштабов и привраты информации выливались потом на меня невероятными какими-то кошмарными ситуациями, вот, и я понимаю, что люди очень склонны вот это преувеличивать, перевирать, и когда я слышу информацию, я уже понимаю, что, возможно, это уже не та настоящая правда, которая есть.
0: Да, приходится себя так держать, да, чтобы... Но у нас заканчивается время. Мария, вы хотите, да, сказать? Пожалуйста, скажите, да, потом я сделаю выводы.
2: Просто, наверное, нужно, чтобы человек каждый понимал. Если ты сам сплетничаешь, то будь готов к тому, что сам всегда будешь являться объектом этих, таких же сплетен.
0: Да, тебе это вернется. Безусловно. Хороший иммунитет, да, к сплетне, что ты не забываешь, что и тебе это может вернуться. Но, а в конце я хотел несколько советов дать, ну, которые я почерпнул из Библии, из Священного Писания. Не стоит удивляться тому, что вопросу как бы контроля за языком в Библии уделяется очень много внимания. Вообще Священное Писание говорит, что от языка бывает больше проблем, чем от пожара. Да? То есть и так это говорит апостол Иаков. Так вот, в Священном Писании прежде всего есть заповедь. Звучит она так. «Не будь переносчиком в своем народе». Это заповедь, которая конкретно говорит о том, что носить туда-сюда по ушам, возить какую-то информацию о каком-то человеке, Господь говорит, не будь таким человеком, не будь переносчиком в своем народе. То есть такая прямая заповедь библейская, что ну не сплетничай, не надо этого делать. Но а как же быть? Но как же быть? И вот Иисус Христос, в Евангелии от Матфея записаны эти его слова, он говорит следующее. «Если против тебя кто-то согрешил», ну, под этими словами стоит понимать именно, ну, там, может быть, тебя кто-то обидел, сделал что-то несправедливое, что-то у тебя забрал, или словом как-то тебя обидел. «Первым делом наберись мужества, наберись сил». Это слова Иисуса Христа. «Пойди и обличи его один на один, с глазу на глаз». Если тебя послушает этот человек, то ты брата себе приобрел, говорит Иисус. Ну, действительно, представьте себе, что приходишь, говоришь, а человек действительно осознает, раскаивается, просит у тебя прощения. Да вы после этого как братья будете, после такого опыта. Хотя это бывает очень непросто. Если тебя этот человек не послушал, ты тогда имеешь право рассказать о своей обиде одному или двум людям. Но с какой целью? Только с одной определенной целью, чтобы взять их и пойти теперь поговорить с этим человеком вдвоем или втроем. А может быть, когда эти люди услышат и противоположную сторону, а они тебя самого остановят и скажут, стоп, да ты сам не прав. Поэтому Иисус Христос, он этой заповедью защищает обе стороны. А если этот человек не прав и не послушает свидетелей, которых ты привел, не послушает тебя, то тогда уже ваши отношения просто могут быть разорваны. И Иисус дальше говорит, и тогда ты имеешь право сказать всему обществу, что сделал этот человек. Вот такая вот библейская заповедь. И еще последнее. В Священном Писании сказано, в многословии не избежишь греха. То есть, когда ты много говоришь, когда ты много о чем-то, что-то обсуждаешь, ты рано или поздно, если ты не контролируешь этот процесс, ты согрешишь своими устами. И поэтому, когда мы говорим о ком-то, лучше ограничиться парой фраз, говорящих о его лучших чертах, и удержаться от обсуждения негативных.

0: На протяжении многих лет мой отец брал интервью у звезд и известных людей. Вот несколько лучших моментов из его легендарной карьеры. Мы у золотых ворот Иерусалима. Их еще называют восточными. Это ворота, через которые Иисус Христос вошел в город. Он сошел с Ильонской горы и заехал в город. Люди восклицали: «Осанна! Блажен грядущий во имя Господне!» Франклин, рад снова видеть тебя в Клубе 700. Что ты чувствовал, когда на инаугурации молился во имя Отца, Сына и Святого Духа? Я знал, что может подняться дискуссия. Но на двух республиканских съездах я молился во имя Господа Иисуса Христа. Они знали, кого приглашают. Я служитель Евангелия. Нет другого имени, через которое я могу приблизиться к престолу Божьему, только Христос. Поприветствуйте в Клубе 700 прекрасную Дженнифер О'Нил из Малибу, Калифорния. Добро пожаловать! Рад тебя видеть.
1: И я рада видеть тебя.
0: Ты начала свою карьеру в 15 и словно не изменилась. Как тебе это удается? Что ты делаешь?
1: Я много тренируюсь, работаю, и кое-кто присматривает за мной.
0: Да, это точно. Со мной в студии один из величайших питчеров всех времен, Орел Хершайзер. И он научит меня правильно подавать, а я, возможно, покажу ему рецепт шейка против морщин. Вот это да! Итак, что нужно делать? Я брошу мяч. И мы посмотрим, что покажет радар. Хорошо. Он так далеко? Это не слишком далеко? Да, далековато. Хорошо, сейчас брошу. Давай, бросай. Что показывает радар? 75. Хочешь бросить? Хочу. У меня тут есть мяч. Ты взял его для меня. Ты бросал ранее? Да, но не так, как ты. Хорошо. Итак, что нужно? Нужно собраться и бросить. Ты бросил намного сильнее меня. Каким-то образом радар показал 99, я не понимаю как. Ты говоришь, что сейчас больше людей приходят к Господу, чем ранее. Да, мы видим, как они приходят к Господу. Но наша задача — их наставить, чтобы они развивались как христиане. Я считаю, что это очень важно. Мы должны молиться за тех, кто учит и ведет Божьих детей, чтобы они были учениками, и чтобы мы все вместе могли собрать урожай. Шон, рад видеть тебя в Клубе 700. Пэт, мы поменялись ролями. Да. Это ты постоянный гость в нашей студии. Я считаю, что лучшие моменты — это когда ты и Аллен спорите по поводу великих моральных проблем современности. И вы отлично это делали. Спасибо, что пригласили меня. Иди сюда. Вот так, так. Ну ладно, хватит. Поприветствуйте Эми Грант, которая споет песню «Эль Шаддай».

0: Эми, я так рад видеть тебя.
1: Давно не виделись.
0: Это правда. Помню, как ты записала свой первый кроссовер-альбом. Ты тогда спросила мое мнение. Это было здорово. Бог благословил тебя.
1: Да,
0: мне позвонили и сказали, мы хотим, чтобы вы выступили перед кабинетом президента Рейгана. Я ответил, всегда хотел увидеть фарфор Нэнси. И мне очень повезло. Я встречался с президентом Рейганом несколько раз. А потом мне предложили выступить перед кабинетом Буша. Я тогда спросил, в каких-каких кустах я должен быть? Рады представить в клубе 700 Роберта Дюваля. Рад видеть тебя. Здесь есть несколько твоих фанатов. Прежде чем мы поговорим о фильме, скажи вот что. Сейчас мы в Вирджинии. И я читал статью, в которой говорилось, что у тебя есть ферма в 200 акров, а в другой написали, что там 350. Что из этого правда? 360. То есть все были неправы. Как прошел твой полет? Потрясающе. Моя жена купила билеты эконом-класса. Я прилетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за $8. Хочу сказать вам, что за эти деньги вас никто не будет обслуживать. Когда пилоты поднимаются на борт, то говорят, что вас ждет чудесный полет. А потом они 15 минут рассказывают о том, что во время полета ты можешь погибнуть. Это расслабляет всех.
1: Мы с тобой давно знакомы.
0: Да, ты была еще в старом здании, в Портсмуте.
1: Да, ты назвал его тортильей.
0: И не только.
1: Когда мы ужинали с тобой и с моей дочерью Дороти после свадьбы Дасти, ты сказал, Господь сказал мне, что у меня будет христианская сеть с множеством станций. А потом мы сняли с тобой тот выпуск. И я сказала себе, он либо величайший провидец, которого я только видела, либо чудак.
0: Есть люди, которые до сих пор не знают наверняка.
1: Лично мы с Беном остановились на провидце.

0: Я помню это. Когда Рой Роджерс и Дейл Эванс приезжали в наш город, то обязательно заходили в студию. А я сразу становился важным человеком среди одноклассников. Все хотели услышать мои истории о них.
1: Это были чудесные дни. Как приятно вспоминать всех людей, которых Бог приводил сюда. Это люди веры. Им нравилось то, что твой отец делал для них. Они приходили и рассказывали о том, в кого верили.
0: Когда я просматриваю эти чудесные моменты, вспоминаю еврейскую молитву об умерших. Пусть память о нем будет благословением. И когда мы вспоминаем отца, нас переполняют чувства, связанные с его необыкновенной жизнью.
1: Да, я даже не представляю, как это — расти со всем этим. Уверена, у тебя осталось множество воспоминаний. Далее мы расскажем о пробуждении в прямом эфире, которое засняли наши камеры. Вы узнаете о незабываемом потоке чудес от людей, которые пережили их лично. 5 лет Шейла Уолш сидела в этой студии рядом с Пэтом Робертсоном в роли ведущей клуба 700. Она рассказала нам о мужчине, который был не просто соведущим. Для нее Пэт был наставником, учителем, другом и отцом, о котором она мечтала.
0: Бог любит вас, и Его сила безгранична. Мы хотим познать Иисуса Христа. Обратитесь к Господу от всего сердца.
1: Я помню, как жила в Лос-Анджелесе. Я поехала с Билли Грэмом в Крусейд в Канаду. А когда вернулась, то на автоответчике было сообщение. Ты бы не хотела приехать в Вирджиния-Бич, чтобы 3 дня вести клуб 700 с доктором Пэтом Робертсоном? Я понятия не имела, что это такое. В Шотландии, откуда я родом, не было христианского телевидения. Я была современной христианской певицей. Помню, как включила телевизор посмотреть «Клуб 700». Я поняла, что у меня нет подходящего наряда, пошла в торговый центр и сказала, «Мне нужно 3 христианских платья и как можно скорее». Я купила их и полетела в Вирджиния-Бич. Сначала мне было страшно. Есть импозантные люди, вроде доктора Билли Грэма. Пэт был таким же. Я помню, как сидела рядом с ним, когда нам давали отчет до выхода в эфир, и молилась о возвращении Христа. Я думала, Господи, это идеальный момент для того, чтобы прийти и спасти этот день.
0: Это клуб 700. Приветствуем всех, кто присоединился к нам. Мы рады видеть Шейлу.

0: Олш, нашу новую ведущую Клуба 700. Мы рады, что ты с нами. Мне очень приятно.
1: Спасибо, я счастлива быть здесь.
0: И я рад, что ты здесь.
1: Хорошая программа — это когда ты можешь говорить о чем-то с глубоким уважением. И я ни на секунду не забывала об этом. Я очень уважала Пэта за те годы, что он изучал Слово Божье. За то количество времени, что он проводил в молитве на коленях перед тем, как прийти в студию. Даже если он опаздывал, я знала, что он встречался с Богом перед съемками. Я считаю, что это был один из величайших даров Божьих. Он позволил мне быть соведущей Пэта. Я многому научилась у него.
0: В обществе существует разрыв. Одна группа становится очень богатой, у них денег больше, чем можно мечтать. А вторая группа все глубже погружается в бедность. Мы рассмотрим некоторые причины.
1: Я знала, что могу быть самоуверенной. Но он проявлял благодать. Помню, как однажды после эфира сказала Пэту, что не согласна с тем, что он сказал. Он ответил, «Ты можешь не соглашаться со мной, если подкрепишь свою точку зрения Писанием». Это было весьма любезно с его стороны. Я многому научилась.
0: Мы посмотрим на беженцев из Мозамбика и на саму страну. Тысячи людей рискуют жизнью, чтобы обрести свободу.
1: Тяжело сосчитать, сколько раз Пэт выходил в прямые эфиры. Без посвящения невозможно понять, что нужно для того, чтобы каждый день быть готовым к съемкам. Я никогда не думала, что Пэт занимался всем этим только ради зрителя. Бывали моменты, когда было трудно. Бывали моменты, когда идеи и темы были непопулярными. И критиковались. Если бы он делал это только для себя, для всей своей семьи, то было бы легко отчаяться и все бросить. Но если ты знаешь глубоко внутри, что Бог неба и земли призвал тебя ради этого времени, то ты будешь каждый день верно приходить и делать то, к чему Он тебя призвал. Это не то, о чем можно сказать, вот пять моментов, в которых Пэт был прав. Повторяйте их. У Пэта было призвание, дар и помазание, и я не видела, чтобы кто-то еще имел подобное. Он был лучшим.
0: Внутри вас есть дух, который будет жить даже после того, как ваше тело умрет. Ваш дух будет жить вечно. Где он будет? У вас есть только один выбор. Вы можете либо выбрать Господа, принять Его и навеки быть с Ним в славе, либо отвергнуть Его и заплатить цену за то, что вы сделали на земле. И это будет неприятно, это будет вечное отделение от Бога.
1: Пэт играл разные роли в моей жизни. Он был чудесным наставником и учителем. Я помню, как в первую неделю он сказал, «Я советую тебе подписаться на «Экономист», «Тайм» и «Ньюсвик», потому что ты абсолютно не разбираешься в текущих событиях». Он был добр ко мне, несмотря на то, что я говорила в программе. Кроме того, он играл роль отца в моей жизни. Я желала этого. Я потеряла отца, когда мне было всего 5 лет. Я считаю, что отец позволяет тебе стать настоящей собой. Проявляется твоя серьезная, нежная, добрая и веселая часть. Пэт всегда давал мне волю. Часто случалось, что после съемок операторы или продюсеры говорили мне, «Сегодня тебя точно уволят, тут нет вариантов, только увольнение». А Пэт просто смеялся и говорил, «До встречи».
0: Божье слово пребывает вовек.
1: Аминь.
0: Тебе это нравится?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Надеюсь, что...
0: Я бы хотел, чтобы остальные
1: не
0: так думали.
1: Не спеши.
0: Ну, знаешь ли.
1: Вот дает.
0: А что еще?
1: Иногда летели искры. Потому я так сильно уважаю его. Нельзя просто сидеть и кивать головой. Пэт один из тех, кто знал, что делает. Но это не всегда видно на телевидении. Все видели его.

0: его серьезным, разбирающимся в актуальных событиях, хорошо знающим Божье Слово. Но Пэт также был очень веселым человеком. У него было чудесное чувство юмора. Он любил смеяться. Мне нравилась эта его сторона. Мне нравилось, что он разрешал мне быть собой. И это позволяло ему показать ту сторону, о которой не все знали. Людям это нравится.
1: У меня слезы наворачиваются на глаза.
0: Особенно подходят под штаны.
1: Только посмотрите.
0: Когда я думаю о наследии клуба 700, невероятной привилегии быть частью его истории, то думаю о маленькой девочке из рыбацкой деревни на западном побережье Шотландии, которая случайно попала в клуб 700 и оказалась рядом с такой легендой, как Пэт Робертсон. Только Бог мог придумать такое.
1: Отче, во имя Иисуса, благослови всех, кто здесь. Касайся людей по всей стране, в нашей студии и где бы нас ни смотрели. Касайся нас своим духом во имя Иисуса. Аминь.
0: Мне тяжело произносить «Вспоминайте Пэта». Моя жизнь навеки изменилась из-за него. Очень много моментов не попали в камеру. Я хочу, чтобы люди помнили Пэта как сильного, благочестивого, преданного Царству Божьему слугу, который нес послание за пределы студии в Портсмуде или Вирджиния-Бич, по всему миру. Я хочу, чтобы они знали, что его волновала операция благословения. Это было важно для него. Он хотел, чтобы бедные люди, о которых никто не знал и не хотел заботиться, увидели, что Христос видит их и любит. Я хочу, чтобы все знали, что он был веселым и добрым человеком и одним из моих лучших друзей. Такое точное и подробное описание. Гордон, больше всего меня коснулись ее слова о том, что никогда не забывал о том, почему начал заниматься этим. Многие люди получают видение, а затем забывают о нем. Но он всегда говорил об этом. Вы должны знать путь на небо.
1: Его секрет был в том, что каждое утро он проводил на коленях в молитве. Я помню это с раннего детства. Я просыпался, занимался делами на ферме и шел в школу. Но когда я вставал, он уже не спал. Он стоял на коленях. Он становился на колени, клал Библию на стул. Он ежедневно встречался с Богом. Это позволяет не забывать об изначальном призвании. Если пребывать в смирении перед Господом Богом, то не нужно ни о чем волноваться. Одна из главных вещей, которым он научил меня. Гордон, есть лишь одно положение, которое никто не может забрать у тебя, когда ты стоишь на коленях. Я запомнил это на всю жизнь.
0: Вот это да, мудрые слова для всех нас. Ведь именно близость с Богом дает победу.
1: Она решает все. И мы видим это вокруг нас, в нашей студии, во всем мире. Мы видим это в том наследии, которое Он оставил нам.
2: В мире много печали. Только добрая весть может согреть сердца, вернуть утерянную надежду и печаль превратить в радость. Мы несем весть о Божьей любви тем, кто в ней больше всего нуждается. Присоединяйся к проповеди Евангелия. CBN Эммануил.
1: Это был 1968 год. Америка горела. Бунтовщики жгли наши города, во Вьетнаме шла война. Казалось, что надежды нет, но Бог показал, что Он остается во главе. Началось пробуждение, и множество чудес происходило в прямом эфире. Пэт Робертсон запустил марафон, чтобы собрать деньги на международную программу «Клуб 700». И когда команда готовилась к тому, чтобы нести Евангелие по всему миру, началась вторая волна пробуждений прямо здесь, в студии.

Вы смотрите и слушаете марафон CBN 1968 года. Звоните нам прямо сейчас. Только что 10 человек приняло Господа, а один заново посвятил ему свою жизнь. Слепая женщина, которой 63 года. Многие годы была слепа. После молитвы в CBN вдруг сказала: «Слава Богу, я вижу». Мы только что помолились, и теперь этот человек может садиться. Кто говорил про проблемы со спиной? Вот ответ на молитву. Руби звонила нам 2 недели назад, у нее были проблемы с глазом. После молитвы 3 врача подтвердили, что ее глаз полностью здоров. Друзья, я ощущаю необычное помазание Духа, мир в Духе. Я верю, что Бог обращается к людям по домам, призывая их ко спасению. 39-летний мужчина сказал Господу: «Только что кто-то принял Христа по телефону. Он отдал свою жизнь Иисусу. Иисус пришел в Tidewater. Это дни славы. Это дни, когда мы можем вкусить небеса, когда слава Божья наполняет дома. Семьи принимают Иисуса Христа как Спасителя. Сила Божья сошла на эту местность. Это было удивительно. Один человек позвонил и спросил: «Это второе пришествие Иисуса?» Мы сказали: «Нет, это просто пробуждение». Однажды сила Божья пришла в такой силе, что я не мог управлять аппаратурой, направлять камеру. Я начал со слезами, а потом полилось. Еще больше слез. Я уже не видел экрана. Это навсегда изменило меня. Позвонила одна женщина. У ее ребенка была косолапость. Папа начал молиться о ней, а она начала кричать: «Я слышу попкорн, слышу попкорн, я слышу попкорн». Кости девочки начали щелкать, и ноги пришли в норму прямо на глазах у мамы. Как-то в студию привели человека, мужчину. Когда мы с Пэтом были на сцене, он был практически слеп. Они начали молиться о нем, чтобы он прозрел. Камера была направлена на него. Затем Пэт сказал ему: «Брат, поднимись и подойди во имя Иисуса». Через 2 минуты глаза мужчины начали фокусироваться, и он прозрел. Я видел это, он прозрел. Это не было идеальное зрение, но он перестал быть слепым и мог пойти. Эти события разожгли огонь в общине. И мы продолжаем это делать. Как приятно видеть чудеса после молитвы. Мы молимся с уверенностью, полагаясь на Иисуса, на Его обетование. Вы увидите чудеса. Это было великое излияние, с которого началось молитвенное служение Клуба 700. Мы с Терри будем молиться о вас. Ожидайте чуда. Ожидайте, что Бог исполнит свое обещание. Когда вы приходите к Нему в молитве, веря в обетование, не полагаясь на себя, на свои дела, на свою доброту, все это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что Иисус сделал на кресте. И когда вы полагаетесь на это, вы получаете чудеса.

Всем привет! Вы смотрите программу «Найди свой путь». И с вами я, ведущий этой программы Богдан, и со мной Велина. В гостях у нас сегодня Алена. Люди делятся на два типа.

0: людей. Те, которые считают, что для них существует лишь одна половинка на всем белом свете, и только с этой половинкой они смогут построить крепкие и хорошие отношения. И те, которые считают, что для них существует определенный круг людей, с которыми им будет максимально комфортно построить отношения. Верующие люди просят волю Бога об этом. Но есть ли у Бога предопределение по поводу нашей личной жизни?
1: А также существуют такие люди, которые просят каких-то знаков определенных, каких-то сверхъестественных событий, чтобы узнать, что вот этот человек конкретно для меня. Мне интересно, Ален, вот как ты считаешь, что тебе ближе? Или, может быть, какая-то своя теория у тебя?
2: Ну, раньше я думала, что есть какой-то определенный человек, с которым ты будешь всегда, и тебе его нужно найти в этом мире. А сейчас я думаю, что все-таки есть достаточно много людей, и просто познакомиться, общаться, и главное, чтобы это было от Бога, чтобы Он одобрял эти отношения, и я считаю, что все-таки есть выбор какой-то для нас.
0: Но ты считаешь, что у Бога есть именно какая-то воля по поводу этого, да?
2: Да, конечно. Угу.
0: Вот у тебя есть твоя история, то есть ты это все пережила, расскажи, как Бог повлиял на тебя в этой истории?
2: У меня есть такая история. Летом 2016 года я познакомилась с одним мальчиком. Его зовут Андрей. И мы какое-то время с ним общались, можно даже сказать, влюбились. Два месяца мы с ним хорошо общались, но потом общение просто прекратилось. И я не знала, что делать. У меня как-то остались какие-то чувства все равно, и я хотела спросить волю Бога. Ну, нужно ли продолжать общаться или что-то начинать заново. Вот, я решила обратиться к Богу и молилась 3,5 месяца до Нового года.
1: Каким образом ты молилась 3,5 месяца? Непрестанно ты 3 месяца на коленях стояла?
2: Нет, я выбрала определенные часы, 3 часа в день. То есть не полностью час я молюсь весь, а просто минут 5-10. Вот, и не уклонялась от этого плана. То есть, что бы ни происходило, если у меня зазвонил будильник на телефоне на уроке, я не слушаю учителя, я молюсь. Просто
1: на экзамене так, извините, пожалуйста, можно на ЕГЭ выйти, мне просто помолиться?
2: У меня был такой случай, что у меня учительница спрашивает на уроке, а у меня как раз будильник зазвонил, и я просто не обращаю на него внимания никакого. Я продолжаю молиться, и, собственно говоря, я молилась 3,5 месяца, просила у Бога показать мне конкретно, нужно ли, то есть да или нет. Были какие-то обстоятельства, то есть в молитве я просила, если произойдут такие ситуации, то да, если произойдет что-то другое, то нет. В общем, ответа конкретного не было до Нового года.
1: То есть ты сама поставила Богу условия, поставила какой-то видимый знак, что вот если так... Так, то не иначе. Насколько, вот, Богдан, считаешь, это вот оправданные такие действия? Как ты вообще к этому оцениваешь?
0: Я считаю, что как бы Бог это поддерживает. То есть мы можем сказать Богу что-то какие-то поставить, ну, мы можем попросить Его сказать нам. Как бы это же как один из способов, как можно нам ответить. Вот. И даже в Библии есть такие случаи, когда люди молили, ну, просили у Бога дать ответ, тоже давали какие-то условия, то есть, например, если вот случится вот так, там трава будет мокрой, значит, вот воля твоя, если трава будет сухой утром, то будет вот так вот. Вот, и поэтому как бы это все, ну, поддерживается с точки зрения Библии. Хорошо, а что было дальше? Ты остановилась на Новом году, что было дальше?
2: Я не знала, что делать, потому что я не получила ни ответ «да», ни ответ «нет». Поэтому я решила, что с Нового года начинаю новую жизнь.
1: Забуду все, сожгу письма, да?
2: Я в Новый год под куранты, ну, обычно все пишут записки с пожеланиями, сжигают, кидают шампанское, пьют. Я ничего этого не делала, я просто под куранты молилась. Так как ближайшие, ну, года, там, может быть, лет 5 назад это все началось, в Новый год, когда я молюсь под куранты, у меня желания сбываются.
1: Волшебство какое-то.
2: Это действительно волшебство. Для меня Новый год — это замечательный праздник. И я решила в 2017 год начать новую жизнь и войти с Богом, с молитвой, и попросила у Него. То есть весь год я не буду кого-то искать, не буду, может быть, молиться. Просто пошли так, чтобы и сделать так, чтобы в 2018 год я встретила именно Новый год с тем человеком, которого ты мне предназначил.
0: То есть ты все дала в руки Божьи?
2: Да. Я просто не смотрела ни на парней, не хотела с кем-то встречаться и молиться, может быть, за что-то.
3: Найди, найди свой путь.
1: Прости за нескромный вопрос, тебе сейчас сколько лет?
2: 20.
1: 20 лет. В 20 лет вот так вот сказать, что вот я встречу этот Новый год с этим человеком, буду с ним всю жизнь, это, ну, достаточно смело, мне кажется, для девушки, ну, потому что жизнь только начинается, может быть, еще будет очень много людей, классных парней, которые будут тебе нравиться. Ну, не было какого-то страха, может быть?
2: Нет, страха вообще не было, я решила просто определиться. То есть вот если пошлет мне Бог человека, ну все, я буду с ним. То есть я не хотела продлевать это, чтобы не смотреть на кого-то, какие-то чувства новые не испытывать. Ну, бывает так, что вот начинаешь общаться с человеком, появляются какие-то чувства, и потом вы расходитесь. Ну, зачем причинять себе такой боль, вред, когда можно просто знать, что у тебя рядом с человеком все получается.
0: Ну, ты была готова, что Бог не ответит тебе именно в этом году? Что это, может быть, он тебе ответит только через лет 5, там...
2: Я была готова к этому, но я настраивалась на то, что Бог мне ответит, потому что все-таки все желания и все, вот, все молитвы, которые я загадывала в Новый год, они сбывались. Поэтому я была уверена.
0: Угу, хорошо.
1: Уверенность. Главное, уверенно.
0: Главное, чтобы была какая-то тактика ее придерживаться. Хорошо. И встретила ты Новый год с тем человеком?
2: В конечном итоге, да.
1: Поподробнее, хочу узнать подробности.
2: 2017 год начался достаточно просто. Я поехала в зимний лагерь, христианский зимний лагерь. Там я познакомилась с девочкой, с Алиной. Я с ней общалась, дружила, и летом она меня пригласила к себе в город в гости. Я приехала к ней, и таким образом как-то все это закрутилось и получилось, что мы решили поехать и помочь. Нет, мы решили помочь дому престарелых. Там забор покрасить, еще что-то сделать. Вот, я поехала туда с ней вместе. Там мы помогали. И там именно я познакомилась еще с одной девочкой. Ее зовут Арина.
1: Пока только девочки. Спокойно.
2: Только с девочкой. Вот. С ней я тоже продолжала общение, общалась. И она меня позвала в 2017 году на Новый год к себе на город Набор. Вот. И, собственно говоря, там я и поняла, что этот парень, с которым я познакомилась еще в 2016-м, он каким-то странным образом праздновал тоже Новый год с нами.
1: Он был единственным парнем в этой компании?
2: Нет, не единственным.
1: Как же ты поняла, что это он?
2: Потому что до этого мы общались, может быть, даже с ноября месяца. И есть такой момент, что я приехала снова в Нижний Новгород в ноябре, и произошло чудо. По-другому это не назвать. Мы сидели, в общем, с ним вместе, и он в какой-то момент просто ушел, вышел из комнаты, и я решила Богу спросить. Говорю, все, последний раз. Давай, да, да, нет, нет. Если нет, то все, я действительно забываю этого человека, и с ним не буду больше, ну, ничего общего иметь, кроме дружбы. И я молюсь так. Если в течение 10 секунд он не сядет со мной рядом, то я забываю про него.
1: Резко.
2: Если сядет, то я продолжаю с ним общение и, возможно, больше, чем дружбу. Вот. Начала считать сразу после молитвы.
1: Так, раз, Бог, твое время пошло.
0: Пошел пот, капелька пота потекла.
2: Вот. Раз, два, три, и ничего не происходит. То есть он в совершенно другой комнате, я не знаю,
0: где он. То есть через 3 секунды ты уже отчаялась?
2: Нет, я продолжала считать, я просто смотрела в одну точку.
0: Уже 25, 26, он все еще не
2: приходит. Нет, на третьей, где-то четвертой секунде он заходит, но он идет не ко мне, он идет к какому-то другу о чем-то разговаривать, но я продолжаю считать. 6, 7, 8, и где-то на 9 секунде он просто садится рядом.
0: 9,91 секунды за решами.
1: Слушай, как в блокбастере, правда, да? Так вся жизнь проносится перед глазами за эти 10 секунд.
2: Ну, я действительно была в шоке. Я просто встала в какой-то момент, ничего не сказала и ушла из комнаты, потому что я была в полнейшем шоке, я не знала, что происходит, хотя, на самом-то деле, я
0: понимала. Ты была уверена, что это ответил Бог тебе, да?
2: Да, я это все потом отфильтровала и поняла, что да, это от Бога.
1: А ты разговаривала потом, мне интересно, вот с этим парнем, как вот, почему он тогда там пришел, не пришел?
2: Он о всех этих молитвах узнал только в 2018 году, и то, когда мы начали встречаться. То есть он ничего этого не знал, и я ему сказала. То есть вот я 3,5 месяца молилась, рассказала о этих 10 секундах, и он сказал, что что касается этих 10 секунд, он, его Бог как-то побуждал, и он думал, садиться или не садиться, но очень хотел этого. И в конечном итоге его Бог побудил, и он сел. Это...
0: В общем, ты заставила парня сесть за эти 10 секунд обратно.
1: Все эти 10 секунд стреляла глазами в него, просто звала его.
2: Нет, я на него не смотрела. Я говорю, я смотрела просто в одну точку и считала. Я не знала, что происходит вообще рядом. И это замечательно.
1: И когда он сел так...
0: Хорошо, а смотри, вот, вот эти 10 секунд, да, и другие знаки, которые мы просим у Бога, как бы хорошо, если это оказывается так, но ведь это же может быть просто как случайность.
1: Совпадение.
0: То есть, да, совпадение, то есть он встал и забыл телефон, пришел там обратно, сел, там с кем-то разговорился.
2: Он с телефоном был.
0: Вот.
1: Ну все тогда.
0: Сейчас ты уже уверена, что это именно было от Бога, и что это был знак от Бога, что это он тебе именно сказал и ответил.
2: Да.
0: Хорошо, как вы дальше продолжили свое общение?
2: Мы начали встречаться, общаться, мы молиться начали вместе. И так как мы находимся с ним в разных городах, живем, мы начали общаться по скайпу и читать христианские книги. Это нас как-то сблизило, и в мае месяце он мне сделал предложение.
0: Ура!
1: Наше поздравление!
2: Спасибо. Вот. Ну, я ответила «да», потому что я считаю, что все-таки он от Бога, и это не просто так.
1: Вот я очень часто, когда слышу такие истории, когда девочки, мальчики начинают с кем-то общаться или ищут, они вот ищут именно воли Бога. Вот это такое немножко непонятное воля Бога, которая какая-то конкретного человека. Да, иногда, как в твоем случае, это может быть, ну, конкретные знаки, конкретные такие вот, вот это вот он, да, там свет над ним такой, я не знаю, что угодно. Но не все в это верят. Да? Ну, не все это так показывают. Все люди разные, каждому свой путь.
0: Да, смотри, вот мы же, как бы, например, верующие люди, да, они молятся, они как бы просят Бога о чем-то, а, например, неверующие люди, они не молятся, они просто живут своей жизнью. Если человек понравился, они подходят, знакомятся, общаются. Вот ты как считаешь, Ален, если бы ты не молилась, не просила Бога показать какие-то знаки, вы бы все равно были с Андреем вместе? Или Бог его бы, не знаю, не побудил бы его сесть за эти 10 секунд обратно, не побудил бы там предложить тебе встречаться? И так далее. Как думаешь, это именно благодаря усердным молитвам или, в принципе, без молитв так произошло бы то же самое?
2: На самом деле, я не знаю, как ответить на этот вопрос, но я бы просто не поняла. Я хотела для себя лично и конкретно узнать, он или не он. Возможно, Бог бы сделал так, чтобы мы были вместе, мы бы общались, и это были молитвы, возможно, с его стороны. И ответы Бога к нему, но я считаю, что лично для меня, мне нужны ответы конкретные от Бога, а не чтобы мне кто-то сказал, вот, Бог ответил нам с тобой, мы...
0: А если бы Бог тебе не ответил, ты бы не была уверена, но он бы тебе предложил встречаться, ты бы была бы так же сейчас счастлива?
2: Я бы, наверное, не стала встречаться с ним.
1: Почему для тебя так важно, Бог одобряет твой выбор или нет?
2: Бог для меня является главной частью моей жизни. И я с рождения хожу в церковь, и, можно сказать, Бог меня воспитал, Он был со мной на протяжении всей жизни и всегда поддерживал. Это для меня, ну, наверное, больше, чем даже родители. Как-то я его люблю больше, он меня любит, я это чувствую. Все-таки для меня больше, и, наверное, я хочу уверенность почувствовать, что Он отвечает мне, а не... Ну, как это объяснить? Если поставить родителей и Бога и спросить, ну, кого ты первого спросишь, да, я подойду к Богу, спрошу. То есть для меня родители для меня Бог приоритетнее, чем родители.
1: Надеюсь, это сейчас звучало не в обиду родителям. Я верю, что ты их тоже любишь.
2: Они это знают, я им говорю, что вы у меня на втором месте, извините, пожалуйста.
1: Прекрасно. Ну вот слушай, есть еще такая опасность, когда человек...

0: доверять полностью свой выбор Богу, потом как бы переложить на него ответственность. Если, допустим, что-то пойдет не так. Но мы знаем, что все мы люди несовершенны, и в отношениях могут быть конфликты, могут быть какие-то неприятные ситуации. И тогда мы можем говорить, что Бог, ну это же ты мне послал, вот чего тогда, решай как-то эту проблему, что за дела. Вот с этим вот как вот быть?
1: Молиться, мне кажется. Только молитва может.
2: Алён, а вот если, например, смотри, тебе этот человек бы, в принципе, ну, не то чтобы не нравился, но ты не очень бы хотела с ним строить свои отношения. Uh-huh. Но Бог тебе явно показывает, да, то есть он сел за эти 10 секунд обратно и так далее, вот все эти знаки. Ты бы как бы приняла эту волю Бога?
1: Да, я бы приняла.
2: И получается, ты бы встречалась с человеком, который, в принципе, ну, так вот, тебе, ну, не очень по душе.
1: Я думаю, Бог бы дал любви мне к нему какой-то, каких-то чувств, потому что просто так Бог ничего не дает. Ну, я бы приняла.
0: Я бы нет. Серьезно. Но мне кажется, что Бог у нас не такой, который вот он не как злой родитель, который говорит, вот это Саша, познакомься с ним, вы теперь будете вместе. Я думаю, что он все-таки дает нам право выбора, а мы уже вправе решать, спрашивать у Бога его воли или нет. И вообще, мне кажется, что воля Бога, она понятна, в Библии описана хорошо, бойся заповедей, соблюдай их. Бойся Бога, заповеди его соблюдай. То есть мы должны просто доверять ему полностью, а уже если мы хотим какой-то конкретной его позиции, его отношения к определенному человеку, то да, мы вправе это спрашивать.
2: Да, видно, очень хорошие слова. Алён, спасибо тебе большое за то, что ты пришла к нам, рассказала свою историю, поделилась, мы это ценим. Дорогие друзья, вы вправе решать, с кем вы хотите быть, с кем хотите строить отношения и вообще распоряжаться всей своей жизнью. Но также вы можете спрашивать совета Бога, он всегда вам ответит.

В соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения, ментальное здоровье – это общее состояние благополучия, при котором мы можем реализовывать свой потенциал, противостоять стрессам и продуктивно, плодотворно работать, сотрудничать с людьми. А влияет ли вера на наше психологическое благополучие и каким образом?

0: Поговорим сегодня в студии об этом с нашими прекрасными гостями. Я рада вас приветствовать. Привет, Вика. Здравствуй, Таня. Здравствуй, Оля, Маша. Очень рада вас видеть. И сначала хотела бы вас спросить, вот вы сами как понимаете благополучие ментальное? Что это такое?
1: Не знаю, чувство спокойствия и счастья какого-то.
0: Интересно.
2: Ну да, наверное, когда хорошо внутри.
0: А ты как думаешь?
3: Ну, вообще, наверное, есть ментальное, да, здоровье. Мы, может быть, здесь рассмотрим даже такой аспект, как отчасти психическое здоровье. Да, то есть у нас есть, конечно, какие-то отклонения, как психические заболевания, а мы можем говорить о неком таком психологическом комфорте, да, когда у нас мы действительно не только чувствуем, да, спокойствие, мы чувствуем стабильность, мы чувствуем, что нам хорошо, у нас хорошее настроение. Вот. Это про такое, так скажем, ощущение счастья, комфорта. Вот. Но ментальное здоровье, оно немножечко побольше, чем вот это понятие, да, когда просто внутри как бы хорошо, да, это про то, что, наверное, мы как-то растем, развиваемся внутренне. Вот. А что это такое, мы, я думаю, рассмотрим чуть попозже.
0: Да, спасибо большое. Вы действительно отметили, да, что это что-то связанное там с ощущением внутреннего удовлетворения, счастья, но если так вот широким взглядом посмотреть на окружающих нас людей, неужели рядом с нами так много действительно счастливых? И тогда вот как мы можем определить, вот этот вот человек нуждается действительно в какой-то специализированной помощи психолога или даже психиатра? Или это просто вариант нормы? Ну, согласитесь, сейчас стресса очень много. Вот как же понять, в чем различие между психически здоровым человеком, да, или психологически благополучным человеком и человеком, которому нужна помощь?
1: Мне кажется, этот вопрос к нам, как к обывателям, не совсем корректным, потому что, ну, я не владею психологическими какими-то навыками, как врачи, психологи, психиатры. Я могу лишь по вербальным каким-то признакам определить, что если человеку грустно, значит, ну, если он там ходит понурый и так далее, то у него что-то случилось. Но если человек, бывают люди, которые находятся в депрессии, но при этом они счастливы, они излучают позитив, у них все прекрасно, и ты никогда не поймешь, что у них депрессия, а потом узнаешь, что там, ну, что-то с ним случилось по его вине, инициативе.
0: К сожалению, да, такое бывает, что вроде как человек выглядит в норме, все у него хорошо, ну, потому что, да, мы склонны немножко представлять себя по-другому, да, окружающим людям. Но в то же время я думаю, что вы обращали внимание, что есть те люди, которые вот чисто там по поведению, по каким-то характеристикам отличаются. И вы начинаете задумываться, а все ли в порядке. Вот какие признаки вы для себя выделяете? Может быть, Оля, у тебя есть какие-то варианты?
3: Может быть, вообще какие-то аспекты на что-то?
2: Нет, я вообще думаю о том, что если это не мой какой-то близкий человек, который, ну, со мной связан тесно, то чем я ему могу помочь-то на самом деле? Ну вот, предположим, начну я проявлять к нему сочувствие. Ему это нужно? Он меня знать не знает и общаться, может быть, не хочет. Но в конце концов, я сама не представляю себе, чтобы я к какому-то малознакомому человеку подходила и изливала ему свои какие-то негативные эмоции.
3: Вот мне кажется, здесь вернусь к своему, да, предыдущему спичу по поводу того, что у нас есть ментальное здоровье, да, ну, как бы, может быть, зона какого-то психологического комфорта. Или, хочу разграничить еще раз понятие, есть у нас какие-то психиатрические моменты, когда человек действительно болеет психически, да, и я думаю, что здесь мы помочь, действительно, как Оля сказала, если, ну, мы мало знакомые люди, мы, наверное, не можем. Да? Мы можем только, как верующий человек, помолиться. Мы можем посоветовать обратиться к врачу. Но вы представляете, вот человек, который мало знаком, подходит к тебе и говорит: «А ты не пробовал сходить к психиатру?» Ну, то есть, как бы, немножко некорректно, да? Мы все-таки за то, чтобы, как бы, ну, выражать человеку любовь и уважение. Ну, как бы, это одного рода, да, так скажем, болезни, и мы, наверное, больше не про них. Но вот как Вика сказала, да, про то, что есть люди, которые страдают депрессивным каким-то расстройством, да, у человека может быть депрессия, по нему можно это, ну, как бы, не разглядеть, не увидеть, если ты не общаешься с ним уже, ну, вплотную, да, то есть если ты с ним не дружишь. И вот здесь очень такой важный момент тоже начать разграничивать. Есть такое еще понятие, как апатия. Да? Апатия — это не депрессия. Апатия — это когда я чувствую там себя не очень, вяло, у меня нет сил. Да? Это может быть одним из симптомов депрессии, но депрессия всегда, она проявляется на очень длительном периоде времени. И вообще какие-то другие, ну, какие-то такого рода диагнозы, они не ставятся за короткий промежуток. Но это если только не острая какая-то фаза. Да, и здесь важно понять о том, что мы, наверное, больше говорим про какие-то такие вот ментальные моменты, как апатия, да, когда у нас нет сил, когда у нас появляется какая-то слабость, да, там очень мы становимся там слезливыми, да, или, к примеру, раздражительными, да, ну, то есть что-то такое, которое, ну, как бы, оно влияет и связано с нашим эмоциональным фоном и физическим здоровьем, но не проявляется как-то сильно, не выражает какую-то, да, вот, такой момент.
0: Тут вот я бы хотела обратить внимание на момент, связанный с тем, что мы живем время достаточно тревожное, да, mm-hmm. и что действительно это норма, когда мы на внешние события, на внутренние переживания реагируем по-разному, да. Но в то же время, наверное, вот как ты сказала, что я ж не подойду к незнакомому человеку, а как же нам общаться с нашими близкими, которым мы хотим помочь, и если мы замечаем там моменты спада настроения или той же самой апатии, да, безволия. Есть ли у нас какой-то, не знаю, во-первых, критерий, на который мы ориентируемся в поведении наших близких, а во-вторых, основания для того, чтобы подойти, может быть, как-то проявить то же самое сочувствие или там, призвать, может быть, к тому, чтобы обратиться к специалисту?
1: Вообще, я считаю, что вмешиваться в... Ну, углубляться в проблему психологическую или, ну, что-то такое, человека простому обывателю не надо. Ну, я конкретно могу только поддержать там, друга, подругу, который попал в такую ситуацию. Потому что можно только навредить тем, что ты вмешиваешься.
3: А почему ты так считаешь? Мы же все-таки там верующие люди, мы должны помогать.
1: Ну, я могу сделать хуже и могу еще больше усугубить ситуацию. Меня могут не так понять, я могу не так выразиться. У меня есть проблемы с поддержкой. Я не, ну, с поддержкой в плане... Ну, я не знаю, что делать в таких ситуациях. Я не доктор, я не знаю, что посоветовать. Угу. Я могу лишь поддержать и направить к доктору. Но ведь он может и не пойти.
0: Не, ну это понятно. А вы вообще сталкивались в жизни с такими ситуациями, когда вам, ну, хотелось кого-то поддержать, и что вы, ну, может быть, Таня расскажет, если ты вот говоришь, что ты лучше стараешься не вмешиваться, может, у тебя есть какие-то примеры?
4: Ну, я обычно просто, ну, на своих знакомых и друзьях примеры, я просто выслушиваю, советы стараюсь какие-то не давать, просто молюсь об этом человеке и выслушиваю все. Ну, потому что, когда у человека проблема, его надо выслушать и дать ему успокоиться и время. Все. Другим ты ничем особо не поможешь. Особенно, когда я, например, тоже не имею каких-то знаний и не могу что-то прям точно сказать. Просто поддерживаю, слушаю и все.
3: Угу. Вот прям на секунду хотела дополнить, особенно Викин ответ по поводу того, что, ну, вот она говорит, она не вмешивается, да? Опять же, это такая ситуация, чаще всего связана с людьми, которые очень хотят догнать, причинить
0: часть.
3: Помочь. Да, да. Ну, то есть, когда мы хотим помочь человеку, но на самом деле он не нуждается в нашей помощи. А бывает такое, что если мы рассматриваем вот какие-то такие моменты, там, связанные с апатией или с тревогой, когда у человека тревожное расстройство, ну, не генерализированное, да, когда мы говорим про, ну, как бы он склонен к тревожности, да, или, к примеру, мы говорим, там, человек, к примеру, переживает горе, да, то есть у него сейчас тоже состояние может быть нестабильное, да, или, к примеру, какой-то длительный стресс, постстрессовый синдром, да, и вот здесь, вот в этих всех моментах мы можем, как Вик сказал, только поддержать, потому что иначе, если мы придем причинять и говорить, давай вот это сделаем, давай, вот вообще не работает. И вот если ты начинаешь работать с человеком, он приходит на консультацию, да, и начинает такой, вот я пришел, работайте. Он говорит, ну, удачи. Ну, то есть, как бы, вообще, эта работа, ну, как бы, в консультировании, да, и вообще, в принципе, это взаимодействие двух людей. То есть, когда человек...
1: Не только в консультировании, это
3: да,
1: всегда...
3: и вообще, в принципе, да, всегда. То есть, это работа двух, это взаимодействие. А когда ты только начинаешь причинять, ты человеку вред причиняешь, потому что в дальнейшем вот ты ему здесь помог, и все. Дальше он, у него другая ситуация жизненная, и он такой, как утенок на тебя смотрит, ну, давай, помогай.
0: Спасай.
3: Спасай. И
2: все. Вы знаете, мне еще кажется, что Ты, Айгуль, сказала, что в ситуации современной нестабильности, тревожности большинство проблем, с которыми сталкивались мои друзья, ну, честно сказать, касаются не какой-то внешней ситуации, нестабильности, а просто проблем в семье. То есть у кого-то проблемы с мужем, у кого-то проблемы с родителями, у кого-то проблемы с детьми, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то не хватает денег. Ну и дальше там уже по списку. Вот. А люди, которые испытывают тревожность из-за нестабильного мира, ну, может, поменьше новостей смотреть надо просто, и все. Угу.
0: Да, спасибо большое, что вот обратила внимание. На самом деле, основная проблема и реакция человека на проблемы, она начинается не с того, что происходит где-то там, да? Это всегда связано с тем, что происходит конкретно со мной. Но вот тут вот важный момент, девочки. Вот вы говорите, да, не бежать, не причинять там счастье, не доставать своими советами. Но я обратила внимание, что вот хорошо, что у нас сейчас появился такой тренд, да, что люди начинают рассказывать о своих внутренних переживаниях, и благодаря чему перестает вот эта тема быть так завуалирована. И как вы считаете, вот эти тренды, когда люди начинают открыто говорить о своих психологических проблемах, о своих в том числе и психиатрических диагнозах, связанных с таким, как, например, там, пограничное расстройство личности, там,
3: как полярное расстройство.
0: Биполярное расстройство и так
2: открыто
0: далее.
2: Открыто в каком смысле? На широкую публику? Или
0: да,
2: просто
0: да. Например, друзьям? Вот звезды очень часто сейчас заявляют, вот мне стоит такой диагноз, вот с такими трудностями я сталкиваюсь, вот так вот я себя ощущаю. Как вы считаете, правильно ли?
1: Это, конечно, с одной стороны, хорошо, что озвучиваются такие подробности личной жизни и здоровья известных людей, не только, но, по-моему, этой информации сейчас очень много, и каждый человек может ее приписать к себе. То есть даже у меня такое было, что вот человек рассказывает там, вот такие признаки у СДВГ, вот там меня, там, мне поставили такой диагноз, следующие симптомы. И я такая... Подходит, у меня есть СДВГ. Другой там говорит, у меня биполярное расстройство, вот такие вот симптомы. Я думаю, так у меня еще и биполярное расстройство. Кто-то там про шизофрению начнет, и все, и я понапихаю в себе и сижу такая, думаю,
2: а еще вчера ты была здорова.
1: Да, да. Ну, то есть перегруз информации тоже вредит. Если ты хочешь какой-то диагноз, ну, кто-то хочет, конечно, но я имею в виду, если ты хочешь разобраться в себе и понять, здоров ты или нет, можно просто прийти к психиатру. Ну, потратить эти 10 тысяч, не знаю, сколько там, 15, ну, ты же на себя их тратишь, не в пустоту уводишь. Угу. Зато будет конкретика.
3: Мне здесь вот хочется сразу сказать, зачем, ну, как бы, так просто интересно сказала про то, что, ну, хотите вы диагноз, идите к психиатру, просто, кстати, реально.
1: Хотите разобраться в себе и в своем психологическом состоянии.
3: Да, да, но действительно. Мне кажется, здесь очень важно затронуть, какие признаки, кстати, могут быть того, что что-то происходит внутри не так. Это нарушение сна, действительно, серьезное какое-то нарушение сна. Это не значит, что я там, к примеру,
5: потусила долго, да?
3: Да, потусила долго, знаете, сегодня не спала что-то ночью, потому что тусила. Ну, то есть это к этому не относится. Если это постоянное, регулярное нарушение циркадных ритмов, да, то есть это если нарушение, к примеру, пищевых привычек, да, то есть вы, к примеру, ели всегда, да, в принципе, нормально вам все было, а это вы все время, у вас нет, да, потери аппетита, к примеру.
0: Или наоборот.
3: Да, или наоборот, вы начинаете очень много есть, да, то есть это является вторым, как бы, признаком. Также физически вам становится постоянно учащенное там сердцебиение. Мы знаем о том, что, да, учащенное сердцебиение, оно может очень сильно влиять на психическое состояние, так и психическое состояние может влиять на сердцебиение, да, учащать пульс. Давление из-за этого такое же может быть. Если вы чувствуете, что это постоянно, да, то проверьтесь, да, связано ли это с физиологией или это больше уже психосоматическое. Да, очень сильная и большая рассеянность внимания. Это когда я вообще не могу сосредоточиться. Ну, то есть, вот, например, я знаю про себя, что я не очень внимательный человек. Но это у меня было как бы изначально. Ну, вот, да, вот у меня так. Вот. А это резкая рассеянность внимания, памяти. То есть у вас ухудшение очень сильной памяти, да, какие-то там головокружения, ну и физиологические какие-то моменты. Вы вообще не можете встать с кровати, да, то есть у вас потеря сил. Вас больше не радует то, что радовало раньше. Ну, то есть вот здесь это уже нужно обратить на внимание. Или, к примеру, вы постоянно находитесь в напряжении, или вот в этом вот постоянном, ну, вот, стрессе. Mm-hmm. То есть вы чувствуете, что вы постоянно дергаетесь, вздрагиваете, реагируете, да, то есть это одни из таких вот симптомов, признаков, на что стоит обратить внимание и действительно уже обратиться к специалисту, если вы чувствуете, что вам плохо.
5: Mm-hmm.
3: Не нужно, ну, как бы на это не обращать внимания. Это как хочется сказать, что в Библии, на самом деле, мы не встречаем слово «депрессия», да, как такового, но мы знаем, что Иов страдал очень многими, да, вот у него очень много было испытаний, да, и связанных с психическим, с физиологическим, да, здоровьем. Также, ну, есть другие примеры в Библии, когда мы видим, что герои, они тоже страдали своего рода такими, да, недугами.
0: Угу, да, спасибо большое за образ. Я, кстати, хотела обратить внимание, да, что если мы, например, учимся анализировать себя, можно проанализировать как раз-таки эти три основные момента. Первое – это физиология, вот то, о чем говорила Маша. Второе – это психология, то есть эмоциональное состояние, потому что любые резкие изменения в эмоциональном состоянии и длительные говорят о том, что какие-то процессы происходят по-другому. И третье – это в том числе и наша способность к социальному взаимодействию. Потому что если у тебя изначально психика находится в состоянии дефицита, а любое общение, оно требует усилия, то внезапно, если ты понимаешь, что тебе не хочется общаться с тем, с кем ты раньше общался, что у тебя уровень вот этого вот социальной вместительности значительно снизился, это тоже повод обратить внимание на себя.
3: И здесь можно вот еще mm-hmm. маленький момент того, что ты в самом начале говорила про веру.
0: Mm-hmm.
3: Хочется обратить внимание также и зрителю сказать о том, что на самом деле, если вы чувствуете, что с вами что-то происходит внутренне, это не значит, что вы там перестали верить, это не значит, что с вами что-то, ну, не так, да, с вами не так в плане того, что вы чувствуете какое-то недомогание, да, но это не значит, что Бог перестал вас меньше любить. Это не значит, что там, он от вас отвернулся или посылает вам какие-то наказания, испытания.
0: Что,
3: да,
0: вы сами духовно упали.
3: Да, вы духовно упали и тому подобное. Да, это может быть, ну, как бы один из симптомов, ну, как бы этого, может быть то, что вы хотите, может быть, вы чувствуете вину, да, из-за этого это прорастает, да, так скажем, в какой-то из симптомов апатии, может быть, да, но это, опять же, это уже идет эмоциональное, да, это уже чувство вины какое-то. Но чтобы, к примеру, избавиться от этого чувства вины, важно понять, что Бог нас любит и принимает такими, какие мы есть.
0: Mm-hmm.
3: И мы можем в этот момент прийти и сказать: «Мне сейчас плохо, помоги». Mm-hmm. Ну, то есть это первый, мне кажется, такой и способ, да, когда мы можем обратиться к Богу, да, и больше доверять, да, это вот такой вот один из методов, и в то же самое время показывает о том, что вера на самом деле, она не влияет на, возможно, наше какое-то психическое здоровье.
0: И тут еще, кстати, такой момент, что вот если к нам приходит человек, у которого есть какой-то духовный опыт, со словами о том, что со мной что-то не в порядке, иногда все-таки это повод придержать фразу «ты просто больше молись» и так далее, а действительно оказать ту самую поддержку, про которую Таня говорила, что выслушать и согласиться с тем, что каждый имеет право проходить через вот этот вот период, когда ты испытываешь упадок сил и эмоциональных, и физических. Ну, а тогда вопрос еще. Может быть, кто-то из вас мог бы поделиться, действительно ли вера может помочь преодолеть какие-то состояния упадка, переживаний, может быть, даже срывов каких-то эмоциональных, да, которые происходят внезапно?
1: Не всегда.
0: Не всегда.
1: Ну, вот по опыту, к сожалению, не всегда. Не знаю, может, я как-то не так молилась или что-то. Ну, не знаю, не было.
0: Uh-huh.
1: Точнее, были моменты, когда не помогало ничего вообще. Пока я сама себя не вывела из этой ситуации, не вывела из этого состояния, у меня было такое, что мне говорили: типа, какие психологи, да что они там тебе помогут, обратись к Богу, вот он все может. И ты, ну, я обращаюсь, а как-то ничего не происходит особо-то.
0: Угу.
1: Никаких изменений нет. И думаю, так может, все-таки к человеку мне обратиться, который может мне помочь?
0: Угу.
1: Так что нет. На собственном опыте могу сказать, что не всегда. Могу ошибаться.
4: Согласна, да, с Викой. Очень сильно согласна, потому что я такой человек, не всегда эмоционально стабильный. И мне, например, в в стрессовой ситуации очень сложно контролировать свои эмоции. Несмотря на то, что где-то на подкорке у меня есть вера, есть Бог, я понимаю, что можно обратиться, но как бы, возможно, из-за того, что я верующий, я реагирую мягче. Да, там эмоционально очень, но намного мягче, чем если бы я не была верующей. Если бы я, например, не верила в Бога, не была верующей, возможно бы,
5: я бы била.
4: Моя реакция была такой, что, извините, возможно, меня уже не было, потому что иногда такие мысли приходят на ум после вот этих всех эмоциональных срывов, что нафиг вообще жить, типа, и ты такой...

0: Ну, и как ты с этим справляешься, и Бог все равно чуть-чуть, но помогает.
1: Угу. Спасибо. Вроде как. Спасибо вам, девочки, за то, что таким личным опытом поделились. А можете поделиться, вот, может быть, советы от психологов, которые вам помогли перейти через вот это состояние?
2: Не воспринимать.

0: Он не знает, куда выдавить свой гнев. Он на меня его срывает. Как здорово, нашел себе громоотвод. Или, например, если кто-то там плачет, да, и обвиняет меня в том, что я что-то там сделал. Но я понимаю, что он не из-за меня плачет, а из-за того, что у него сложилась такая ситуация, я что-то там пыталась сделать, и я еще и виновата осталась. Угу. Здорово.
1: Спасибо. Спасибо, хороший, да, совет. А тебе что помогло?
2: Ну, тоже, вот как Вика сказала, это сложно понимать. Первое время всегда на себя, это все вот эти эмоции другого человека скидываю. Но потом пытаюсь такая, ну, как Вика говорит, стараюсь воспринимать, что это он, а не
1: спасибо.
2: Я виноват.
0: Да, спасибо. Ну, опять же, да, не всегда такое бывает, что я не виновата.
2: Да, иногда бывает, что ты
0: иногда
2: виновата.
0: Надо признать вину.
2: У меня такое так. было, где я была виновата.
1: Угу. А как отличить?
0: Когда ты понимаешь, что ты сам накосячил,
2: да.
0: ну, все,
2: когда
0: пора признавать.
2: Когда сказала плохое, я, например, что-то... Была ситуация, я сказала не очень приятные слова. Человек очень сильно разозлился. Я за это себя винила очень сильно. Но потом я извинилась, человек не принимал извинения, но это тоже... И я такая, блин, а что делать-то? Я вроде все сделала возможное, и я просто уже такая, ладно, пройдет, как угу. пойдет, типа.
1: То есть, получается...
2: Дала все Богу.
1: Навык, во-первых, отпустить ситуацию, во-вторых, отпустить право других людей свои эмоции выражать, да? Может быть, ты чем-то поделишься? И как ты считаешь, что тебе помогает проходить через трудности, через состояние неприятное?
3: Ну, сразу скажу, к психологам я никогда не обращалась. Не потому, что это какое-то кредо, или я считаю, что они не нужны. Просто, ну, так сложилось, что необходимости не было какой-то острой. А сложности... Ну вот, когда были какие-то сложные периоды в жизни, такие длительные, с короткими я не особо переживательный человек, и я не люблю долго переживать над какой-то простой ситуацией. А когда вот что-то такое более длительное происходило, вот всегда в конце обнаруживалось, ну, в какой-то момент, точнее, не то, что в конце, в какой-то момент обнаруживалось, что я, оказывается, что-то в жизни не понимаю, и мне нужно серьезно над собой поработать в каком-то аспекте. И вот когда... И я думаю, что это мне Бог показывал. Через людей, через какие-то, может, я не знаю, книги, может, даже фильмы. Вот. Но когда вот какая-то работа происходила, и ситуация менялась.
1: Угу. Спасибо.
4: Ну, у меня тоже, конечно, были в жизни сложные периоды, сложные случаи, и... Я могу сказать о том, что я молилась, и Бог мне посылал людей, которые помогали мне действительно справиться с этой ситуацией. Потому что самой действительно, как Вика сказала, было сложно. И когда просто молишься, наверное... Ну, мне тяжело. Я знаю, что кому-то этот способ помогает. И здесь хочется сказать о том, что самое главное, да, в этом во всем не просто взирать, да, на Христа, но... понимать, что наше психическое здоровье зависит от нас самих. И здесь очень важно понимать не просто, кто мы, да, а понимать, как Оля сказала, про то, что какие моменты мы еще должны научиться, какие выводы мы из этого делаем, и как это все может помочь нам. Потому что все, что с нами происходит, может содействовать нам во благо, как бы больно и сложно нам это не было.
1: Да, спасибо большое. Дорогие друзья, я думаю, что то время, в которое мы живем, и то состояние, которое каждый из нас проживает здесь и сейчас, также находится под контролем у Бога. И каждый из нас может быть уверен, что Божья любовь обладает огромной силой и огромным потенциалом для того, чтобы мы могли получить новый опыт, в котором мы станем сильнее, ярче и здоровее. И пусть ваша жизнь, она будет наполнена яркими красками, а ваше сердце исполнено благодарности и доверия тому, кто держит вашу жизнь в своих руках. Всем доброго дня. Спасибо большое за то, что были с нами.

Друзья дорогие, я хочу сегодня продолжить на тему, в чем опасность или в чем трагедия непринятия Евангелия, или в чем трагедия отсутствия покаяния перед Богом. И поэтому

я буду говорить об этом что-то положительно, а что-то буду говорить печально. Но то, что мы говорим о печальном, это то, что нас мотивирует потом не только самим спастись, но спасти тех людей, которым может угрожать погибель. Именно вот проповедуя Евангелие, почему одна из причин, почему мы проповедуем Евангелие, почему мы несем благую весть и просим людей открыть сердце для Иисуса, покаяться, принять Господа, одна из причин. Потому что слово говорит Евангелие Марка, кто будет веровать и креститься, будет спасен. Но еще одна причина есть. Спасен – это значит навеки от земли, от власти дьявола, от земли, получая Царство Божие, да, вечную жизнь. Но еще одна причина – кто не будет веровать, будет осужден. Мы знаем, что в государстве, если кто-то не будет исполнять законы, он будет осужден. Согласитесь, да? Если кто-то будет нарушать законы и Уголовного кодекса, он будет осужден. И рано или поздно как бы кара постигнет его. И Господь говорит о Евангелии, что тот, кто не будет веровать, там не сказано, кто не будет креститься, потому что есть люди, которые не успели креститься, но они покаялись, они поверили. Но сказано, кто будет веровать и креститься, будет спасен, а кто не будет веровать, там не сказано, кто не будет креститься, потому что есть еще люди, кто готовится к крещению, кто еще в раздумии, кто хотят быть готовыми. Разбойник на кресте не успел принять крещение. Но Иисус сказал ему, ныне же будешь со мной в раю. И крещение очень важно. Но именно молитва покаяния, она является определяющей для будущего человека. И вот раскаявшись, умирая, вот разбойник, умирая, вот он покаялся, то Господь сказал, ныне же будешь со мной в раю. Это ответ также тем, кто вот умирает, например, вот трагически, или умирает от болезни, или даже умирает суицидно. Позвольте мне это сказать. То есть люди, которые наложили на себя руки, но и они уже ничего не могут сделать. И в этот момент некоторые из них, возможно, они начинают взывать к Богу. И хотя они физически ограничены, извиняюсь, ну, чем-то, допустим, принятым ядом или, извините, или петлей, или чем-то другим, но они молятся. И молитва определяет. Часто к священникам приходят, простите, священники приходят к умирающим, также людям, которым была смертная казнь, они как по тем законам той страны, они как бы признаны виновными, они как будто бы заслужили, ну, по тем законам, но к ним приходит священник, и им дается право, последнее желание. И, знаете, есть люди, которые просят последнее желание поесть особой вкусной еды, и в США, там, в некоторых штатах специальные повара готовят, но это все так жалко выглядит. Но есть люди, которые говорят, я хочу помолиться, я хочу покаяться перед Богом. И вот эта молитва, она важнее всех яств мира, правда же? Она важнее всего, вот эта молитва покаяния, она становится определяющей. Человек определяет себе гражданство неба через исповедание Иисуса Христа своим Господом, Спасителем, через исповедание своих грехов Господу, когда он говорит, Господи, я каюсь, я и тут был неправ, там была неправа, и тут я каюсь, Господь, прости меня. Вот это покаяние и вера в Иисуса Христа как Спасителя, она становится основополагающей, определяющей его будущности. Иисус сказал так, Луки Евангелия, 13 глава, 5 стих, 3 стих, 13:3. «Если не покаетесь, вы погибнете». И 5 стих, он тоже говорит, «Если вы не покаетесь, вы также погибнете». Вот там речь шла о погибших людях. Иисус проповедовал покаяние и проповедовал повсюду. Он ходил, благотворя, делая добро, исцеляя всех обладаемых дьяволом или угнетаемых дьяволом, потому что Господь был с ним. Он был помазан Духом Святым. И вот он нес спасительную весть. Вы знаете, есть определенные условия для жизни человека физической. То есть это, конечно, воздух и вода, и питание, и определенные, ну, полноценное питание в смысле, и там солнечный свет и так далее, движение. Есть определенные условия, чтобы человек мог жить, ну, определенное время, да,
назначенное Господом. И есть условия, как жить может человек духовно. И вот эти условия, они начинаются с того, когда человек покаяние принимает. Петр сказал, покайтесь, да крестится каждый из вас для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. И вот это покаяние является определяющим. Оно между жизнью и смертью, между адом и раем. И вот эту весть очень важно донести каждому человеку на земле. И иначе будет разделение, будет определение. Люди будут в разных будущих обстоятельствах находиться, в вечность. И я хочу начать историю Иисуса, которую Он рассказал нам в Евангелии от Луки, 17 главе. Я прошу, вместе откроем это послание Евангелия. Вы знаете, это просто очень трогает до глубины души. Я несколько дней думал об этом, вот эти, после воскресного собрания. Я размышлял, я понимал, что мне нужно продолжить и говорить более подробно об этом. И вот это Священное Писание, смотрите, в 17 главе Евангелия от Луки мы знаем, что Иисус здесь говорит разные вещи, очень серьезные. И я не буду читать всю главу, потому что здесь написано о том, что нельзя, чтобы молодые, вот малые си, даже детей приткнуться, то есть детям разрушить их веру или, можно сказать, поставить им преткновение. Иисус говорит, лучше бы такому человеку не родился, кто бы соблазнил малых сих, то есть кто бы детей оттолкнул от Бога. То есть, ну, это очень-очень плохо. И поэтому Господь говорит, если кто-то тебя согрешил, прости ему, если он кает, прости ему и так далее. И там Господь учит о вере, о горчичном зерне, и потом учит их за все воздавать Богу, быть слугою, то есть не ожидать награды, и учит такие замечательные слова. И потом он исцеляет там 10 прокаженных. И когда он исцеляет 10 прокаженных, вы знаете, кто-то вернулся. Сколько человек вернулось благодарить Господа за это? Один. Совершенно верно. Этот один человек, он вернулся. Вот порой мы рассказываем людям о Боге, и кто-то что-то получает чудесное от Бога, но не каждый догадывается вернуться и начать Ему служить, то есть благодарить Его, дружить с Ним. Но Бог говорит здесь, ну где же 9? То есть Он ждет, чтобы все пришли, чтобы все стали христианами, все потом ходили в церковь. Вот. Но люди иногда не догадываются, они иногда получают какое-то чудо, милость от Бога, и потом забывают, либо на какое-то время забывают. И пусть не будет у нас так с вами, правда, друзья? Пусть будет так, чтобы мы всегда благодарили за все. Написано, благодаря всегда за все Бога и Отца. И вот после этой истории, когда один прославлял Бога, это был самарянин вообще из другой области, он был такая нежелательная личность для иудеев, но вот он оказался именно такой человек, неожиданно для них, именно он принес, вернулся, упал ниц, стал славить Бога. И вот спрашивает Иисус один важный вопрос. Как придет Царство Божье? Это Евангелие Луки, 17 глава, 20 стих. Вообще все Евангелие интересно, правда же? Если приложить сердце, начать слушать, там столько удивительного. И чем старше мы становимся, тем более ценным, более глубоким нам кажется смысл, который написан там. Так вот, Иисуса спросили, как придет Царство Божие. Вот мы сегодня можем задаваться таким вопросом, как придет Царство Божие, как оно наступит, как это начнется? Иисус говорит очень ясно. Он говорит, оно не придет приметным образом. Приметным, то есть заметным образом. Это значит, не будет так, что вот будет там сказано, вот через несколько дней наступит образом там, Царство Божие. Или оно вот там начнется сейчас, вот во столько-то часов, вот такое-то дня в городе Иерусалиме. Нет, ничего такого не будет. Это будет все внезапно, во мгновение ока. То есть вот как моргает наш глаз. И вот это очень серьезно. Так как это внезапно, то это говорит нам о том, что бодрствовать нужно в своей жизни, то есть быть всегда с Богом, то есть жить по Писанию, как Он говорит, и иметь чистое сердце, любить людей. Итак, мы видим здесь, что Царство Божие придет мгновенно. И это многие верующие знают, но
иногда, ну, некоторые также забывают об этом. И как бы лучшее или служение Богу, или послушание Богу, или поручение Иисуса иногда откладывают на потом. Но здесь написано так, что оно не придет так, что скажут, вот оно там. Допустим, оно вот наступит в Таллине, или в Риге, или в каком-то другом городе. Вот такого не будет. Оно наступит буквально вот как моргание глаза. Один миг. Смотрите. И оно как молния блистает. Иисус привел другой знак. Вот так быстро. Мы закрыли, открыли глаза, и все. Все изменилось в одно мгновение. Вот так, как молния. Она очень быстро, вы знаете. И бывает от востока и до запада видна. Так. Иисус сказал, Царство Божие внутри вас есть. Оно внутри, то есть оно, во-первых, уже внутри нас, но оно наступит потом пришествие Христа быстро-быстро, но оно может внутри нас быть и внутри нас развиваться. И вот о молнии Господь сказал в 24 стихе, «Так будет Сын Человеческий в день свой, но прежде, Иисус пророчествует, ему нужно много пострадать, то есть Христос еще говорил до того, как он, конечно же, был распят, и быть отверженному родом этим. То есть это поколение отвергнет Сына Человеческого. То, что и произошло в Израиле. Это слово исполнилось. И как было во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого. То есть потоп пришел внезапно. Вот он открылись отверстие небесное, и полилась вода. Это не был просто дождь, это не был дождик, это не был ливень. Это были потоки, которые открылись с неба. И написано, люди ели, пили, женились, выходили замуж. То есть все шло своим чередом. До того дня, когда вошел Ной в ковчег. Вот он вошел в ковчег, и Бог закрыл эти двери. И через какое-то время внезапно произошло. Иисус продолжает дальше, и он говорит, так же было во дни Лота. Это уже другая история. Это история Содома и Гоморры. То есть Лот – это племянник Авраама. Племянник, он путешествовал и жил долго со своим дядюшкой Авраамом. Авраам ему был вместо отца, потому что отец Лота умер. И Авраам за ним заботился, Лот развивался, у него были свои стада, у него были свои пастухи, свои работники, и земля была непоместительна, пастухи стали ссориться, мы первые пришли к колодцу, наша земля, и это наше пастбище. И Авраам, чтобы не ссорились, он сказал, выбирай себе любую землю. Вот направо и налево, куда ты пойдешь, я пойду в противоположную сторону, мы с тобой родственники, чтобы не было ссоры, выбирай. То есть он не сказал, племянник, я тебя растил, ты мне обязан всем, вот я тебя выделяю там, вот в том направлении, ты можешь там теперь жить. Нет, он сказал, выбирай. Представляете, благословенный Божий человек, он лучшее предлагает племяннику. В конфликте он уступает, и после этого Бог ему говорит о награде. Он говорит, посмотри направо и налево, всю эту землю я дам тебе. Но речь не об этом, а о том, что Лот, он выбрал лучшую землю. Она была долина. Это было там, вот там растут великолепные пальмы, финики, бананы. То есть все это, и это все простиралось до Содома. И он раскинул шатры до Содома. Потом мы находим, что он уже жил в Содоме и Гоморре. То есть в Содоме это значит, что он поменял образ жизни. Он стал городским жителем. А жители Содома были весьма грешны и злы пред Господом, написано. Очень грешны и очень злы. Это были люди развращенные, то есть содомиты. Это были развращенные люди с извращениями. Вот то, что сегодня называется ЛГБТ. Это были люди, которые были жестокие и злые. Они готовы были совершить насилие над мужчинами, которые пришли к Лоту в дом. Вы знаете эту историю. Два ангела пришли вот в образе мужчин. Они пришли посмотреть этот город. И потому, прежде чем Господь решился на суд Божий, о чем мы сегодня тоже поговорим,
Ангелы пришли, и они едва не подверглись нападению, сексуальному насилию. И это была ужасная картина. И они вот. И поэтому эти ангелы, они... Лот пошел уговаривать жителей, убеждать их. Он готов был отдать своих сыновей, ой, простите, дочерей, отдать им вот на истерзание. Потому он сказал, не делайте ничего этим, но они, говорит, мы с тобой еще хуже поступим. Это были ужасные содомиты, это был воинствующий гомосексуализм. Есть такая категория воинствующий, то есть есть люди, которые скрывают себя, а есть, которые воинствуют. То есть это ужасно. И Бог этот город заметил, на него вопль поднимался до неба. Это была абсолютная безнравственность, абсолютный разврат. Это страшные демонические и греховные, порочные оргии. И все это было в прекрасном месте. И Лот решил жить именно там. И вот в одни Лота было именно так. Ели, пили, женились, выходили замуж. То есть разные дела там происходили. И не думали. Садили, строили. В тот день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. И мы знаем, что этот город сейчас, местность Содома, там полна серы, полна серных шариков. Именно это были обнаружены вот этим же Рон Уайт, этот христианский археолог. В 70-х, 80-х он много работал в Израиле, очень много именно серы, серные прямо вот эти капли, эти шарики. То есть это был... Господь пролил огонь и серу. Это был суд греха. И Авраам уговаривал, что, Боже, если будет там 50 праведных, неужели ты уничтожишь? Господь обещал, не уничтожу ради 50. Авраам говорил ему, ну, если до 50 не хватит 5, там будет только 45. Неужели ты уничтожишь? Бог обещал, я не совершу суд, если будет даже 45. Так 30. А вот если 20, а если там будет 10? Неужели ты из-за 10 праведников уничтожишь это место? Там 10 праведников, неужели ты не пожалеешь? Господь сказал, не истреблю ради 10. Бог готов был пожалеть вот этот отвратительный, ужасный город и дальше терпеть их мерзости ради того, что там 10 человек живет, святых людей, правильно? Но их там не нашлось. Не нашлось. Лот был праведный, единственный. Ну, ангелы по милости Божией вывели его, жену. Она ослушалась. Тоже, получается, была неправильная, потому что Бог сказал, не оглядывайтесь, спасайтесь на гору, но она не послушалась. Дочерей мы не находим праведными. Зятья вообще не поверили, смеялись. Мы видим, что этот несчастный Лот, он спасался и убегал, и потерял все, что у него было. Все нажитое имущество. Возможно, он продал свой скот, потому что жил в городе. И он получил большое богатство, и он мог просто жить, имея все. Потому что у него были огромные стада. Он стал горожанином. Это неплохо быть горожанином по воле Божией, но он жил не в том месте. Он поселился в грешном месте. И Содом и Гоморра стали места именем отрицательным. Нарицательным. На все века. И Иисус Христос вспоминает этот город и говорит. И он говорит, в тот день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, то есть сера, и истребил всех. Так будет в тот день, когда Сын Человеческий явится. Вы знаете, Иисус сказал в другом месте Писания, Матфея 11, что некоторым городам будет хуже, чем Содому и Гоморре. Кажется, как это хуже? Как это может быть хуже? Но он сказал, в день суда будет хуже, легче будет жителям Содома и Гоморры. Они еще на суд придут. Почему? Потому что это был город Хоразин, это был город Вифсаида, это был знаменитый город Капернаум, где Иисус исцелил этого человека, который был парализованный, когда через крышу там опустили. Это был город, три города, потому что они не покаялись.
Итак, мы видим, что грех, он настолько ужасен в Божьих глазах. Я говорю сейчас не о милости, а благодати. Есть милость, а есть грех. То есть есть суд, а есть милость. Итак, грех настолько ужасен. Он неприемлем Богу, святому Богу, ни в какой форме. Скажите громко аминь. Аминь. Грех не, то есть Бог будет уничтожать грех. Но чтобы мы были не уничтожены, написано, Бог не хочет, чтобы кто погиб. Он хочет, чтобы все пришли к покаянию, чтобы они не погибли. Скажите слава Богу, друзья. Скажем слава Богу. Вы представляете, Господь долго терпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Итак, вот смотрите, в Тире и Сидоне, если бы в Тире и Сидоне, то есть в языческих городах, были явлены те же силы и то помазание, которое было явлено в Капернауме, Капернауме, Вифсаиде, третий город, Хразин. Если бы в этих трех городах были явлены такие помазания, видите, история показывает даже в служении Христа, что не каждый город полностью обратился к Богу. Вот в Деянии апостола написано, весь город собрался к дверям, например. То есть, или там написано в другом месте. Есть города, которые полностью обратились, а есть города, которые не покаялись. И Господь на это смотрит очень серьезно. И Он говорит, если бы вот такие же чудеса и силы Божьи были явлены в Тире и в Сидоне, это вообще Тир и Сидон, это же, ну, Тартус, вот Тир, там, где вот как раз Сирия, где находятся порты российские, да, вот эти. Если бы там были явлены вот такие же силы, то они бы давно во вретище покаялись. И потому, он говорит, будет Тиру и Сидону отраднее в день суда, чем вам. То есть вот эти города будут испытывать лучше себя. Вот, понимаете? И написано, если бы Капернаум, ну, видите, до неба воздевшись, то есть гордыня не пустила людей покаяться. Если бы в Содоме были явлены силы, они давно, он бы оставался до сего дня. Сегодня никто бы даже не думал, что вот на том месте будет вот эти вот, и потом там будет Мертвое море. Все, до сего дня оставался бы Содом. Но Господь упрекает, поэтому мы видим, что проповедь Евангелия пришла в чудесах, но некоторые города не покаялись, и Бог говорит о суде. Но Он говорит, мытари и блудницы вперед идут в Царство Божие. То есть он сказал это фарисеям, сказал это старейшинам. Он говорит, вы не покаялись. Они были высоких званий, они имели положение высокое, они были религиозной партией фарисеи, но они не покаялись. Иоанн пришел, проповедовал, но говорит, вы не покаялись, а они покаялись. И вот поэтому Господь, поэтому говорит, что важным, определяющим является, что покаяние и вера. Давайте, пожалуйста, скажем, покаяние и вера необходимы для спасения. Покаяние и вера необходимы для спасения. Поэтому, когда вы с кем-то общаетесь, куда-то вы поедете, в отпуск, говорите с подругами, с одноклассниками, каждый из вас, вот, Марина, Светлана, все, то обязательно поговорите, какие у него отношения с Богом. Спросите, верит ли вы в Иисуса Христа? Как у него вот отношения с Богом? Человек скажет, ну, я верю, что есть Бог. Очень хорошо, что ты веришь. А были у тебя такие моменты покаяния? Ходил ли ты в храм? Ходил ли ты там в храм, может быть, покаяться? Может, исповедаться там батюшке? Было ли такое? И человек скажет, да, я вот каялась, я вот такая вот, я... А другой скажет, да я ничего плохого не сделал. То есть у человека нету покаяния, как бы он не понимает, что ну, мы все как бы без Бога несовершенны. Библия говорит, кто говорит, что он не согрешил, это как бы ложь. Ну, в Божьих глазах люди все согрешили. В чем-то все согрешили. Согласитесь, так написано. Все согрешили, лишены славы Божьей. Но вот покаяние и вера, она производит разницу. И вот смотрите, вернемся в Луки 17. Смотрите. И Луки 17 здесь написано. «Так будет, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле и вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, не возвращайся
назад. То есть в этот момент, когда, допустим, явится пришествие Сына Человеческого на небе, человек говорит: ой, побегу домой сейчас, там быстренько соберусь, или там... Нет, просто вот, вот прямо сейчас, здесь, встречай Господа. Дальше, если ты на кровле, и у тебя вещи в доме, не сходи, то есть не думай, что сейчас надо собраться, надо необходимое тут собрать, надо вещи, надо что-то детям там сказать или завещание успеть произнести. Нет, просто это будет мгновенно. И дальше написано, смотрите, будет тот день. А, вспоминайте жену Лотову, то есть не оглядывайтесь назад. Не живите такой жизнью, что постоянно вот вещи, постоянно суета, постоянно что-то. Нет, друзья, есть время остановки. И вы сегодня так правильно сделали. Вы сегодня пришли сюда. Мы сегодня могли бы поехать в лес. У нас много работы там в лагере. Но я подумал, нет, я лучше останусь. Я лучше защищу Господа. Я побуду с Ним больше. И я мне вечером хочу быть в своей церкви. Потому что я поехал, мог бы поехать с радостью там работать. Но я знаю, это заберет силы, это заберет внимание, заберет от слова. И вот вы хорошо сделали, что пришли. Знаете, в одном писании Деяния 10 сказано: ты хорошо сделал, что пришел. И поэтому здесь, друзья, смотрите, вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, то есть свое душевное, такое земное, человеческое, тот погубит себя. А кто погубит душу свою, то есть тот, кто готов жизнь свою отдать за Господа, тот оживит ее, то есть будет воскресение праведных. И вот дальше интересные примеры. Смотрите, сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один берется, другой оставляется. Один верующий берется, неверующий остается. Вы представляете? Верующий муж или верующая жена, в полном смысле верующая, в смысле которая в одно мгновение. Один остался и один взят. Потому что пришествие Господа будет таким, как Павел пишет в послании к Коринфянам, 15 главе, 51 стихом, и послание Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Там это будет в одно мгновение, при последней трубе, то есть на небе прозвучит голос трубы, последняя труба. И мы все изменимся. Не все умрем. То есть будут люди, которые доживут до пришествия Христа. С ними произойдет то, что произошло с Ильей пророком и с Енохом. То есть, будучи живыми, тоже будет, как Иисус Христос на облаке. Это самая лучшая картина, что может быть. Представляете? Правда же, пастор Эдик? Самое лучшее, что может быть. Енох. Его не стало. Ну да, он прожил там 300 с лишним лет, немного, не так немного по сравнению с Адамом, но он настолько ходил пред Богом, Бог решил взять его раньше. Его не стало написано. Не написано, он умер. Его не стало, потому что Бог взял его. Это был пример отношений с Богом, это был пример церкви будущего. И Господь просто взял его, и все. Лестер Самрал говорит, наверное, они ходили с Богом, он же ходил пред Богом, ходил с Богом. И разговаривали так хорошо, и, возможно, в один день Господь сказал ему, хочешь, я возьму тебя, или давай я тебя возьму к себе. Может быть, это было именно так. Но я верю. Мы знаем, что Енох не был разочарован. Аминь. Он уже тогда пророчествовал. Седьмой от Адама он был. Он пророчествовал. Бог грядет с ангелами своими судить людей и между ними обнаружить нечестивых человеков. То есть Енох был близкий с Богом. Илья был тоже вознесен на колеснице, но это было как бы образно показано. В вихре он был взят. И Бог таким образом возьмет церковь, именно покаявшихся, именно обращенных к Богу. В одно мгновение двое на постели, представляете? Один будет счастливчик. Если оба верующие, оба возьмутся. Вы знаете, в городе Силамяя Бог создал церковь свою в 1992 году. И Господь использовал нашу группу прославления, употреблял нас, чтобы там начать церковь, в военном городе, где не было ни одной церкви. Господь направил нас проводить евангелизации в палатке, где было массовое движение людей, также проповедовать в городском ДК. И таким образом родилась церковь, которая очень быстро-быстро стала наполняться множеством людей.
Эти люди стали искренне верить, ходили по городу, раздавали христианские газеты, рассказывали об Иисусе Христе. И так церковь обратилась к Богу. И в эту церковь пришла моя учительница. Ее муж не пришел.

Двое. Но она пришла. Это была учитель по алгебре и геометрии. Ее муж был замдиректора какое-то время, был директор ПТУ, очень высокого роста человек, очень умный, полный юмора. Его звали Борсук Виктор Геннадьевич. Это был умный человек, преподавал астрономию, физику. К нему ходили студенты на консультации. Он проводил личные, ну, как сейчас принято, называется, репетитором, да? Репетитором. Его жена ходила к нам десятки лет. Замечательная женщина, Борсук Евгения Александровна. Она любила меня, она любила Господа. Я в ней видел такое сердце матери. Это было невысокого роста. Женщина пожила. Она ходила, даже когда совсем ослабела. Благословенная женщина. Я был счастлив, что из моего училища обратились несколько педагогов. И директор тоже перед смертью обратилась. Она умирала рано, у нее была смертельная болезнь. И перед смертью она приняла Иисуса. И я был на том месте, на одре болезни. Это было счастье мое. Моя мама так радовалась, что там, где учился сыночек, там обратились к Богу, там учителя. Это милость Бога. Слава Ему. Дадим Богу славу. Дадим Богу славу. Так вот, пришло время, когда Евгения Александровна, эта женщина, она шла к Иисусу. То есть она ушла в вечность. И тогда ее муж, Виктор Геннадьевич, Борсук, он, его подпись у меня на дипломе стоит. Он, вообще он ее привозил в церковь, он с уважением относился. И он разрешал, чтобы дома проводить домашнюю группу. Такой хороший человек. Он такой был веселый, с юмором, интересный очень человек, необычный такой. Но вот, когда ушла жена в вечность, он пришел в церковь. И он говорит, я хочу покаяться. Я хочу принять крещение. Я хочу быть там, где моя жена. Я хочу быть там, где моя жена. И Бог, ты удивительный человек с таким образованием. Смотрите, как Бог делает работу. Он смиряется. Он очень любил меня. Он очень ждал, что я приду на похороны его жены. Он ждал меня лично. Это была, конечно, для меня, ну, честь, большая привилегия. Так вот, двое, один берется, потому что один покаялся. Вы знаете, Божие отношение к греху самое отрицательное, потому что грех, это нет, его нет в природе Бога. Грех находится в природе дьявола. Он творец греха. Он первый согрешил, он отец лжи и так далее. Он пришел украсть, убить и погубить. И вот эта природа сатаны, она, это грех, она никак не принадлежит небесам. Скажите аминь на это. Туда не войдет ничто нечистое. Никто, предавший себя мерзости и лжи. Так написано в Библии. И вот теперь Господь хочет иметь дело с грехом. Он хочет судить грех и уничтожить грех в озере огненном. Он хочет уничтожить демонов, как написано в книге Откровения, 4 там, в последних главах, 21 глава, 20, 19. Там написано «Озеро огненное». И лжепророк и зверь, помните, антихрист, он тоже будет брошен туда. Это место было для сатаны. Но люди стали слушаться, многие стали слушаться лукаво. Ева послушалась, потом Каин послушался и так далее. И Господь начал переживать. Господь настолько сильно переживал, Он знал, что люди согрешат. Да? Он знал, потому что прежде создания мира уже приготовил Иисуса Христа как Спасителя. Вы понимаете, когда вы знаете, что могут быть опасности, например, работаете на лесах, например, ну, где-то, то страховочный пояс использовали иногда? Вот, страховой пояс. Вы заранее готовите страховой пояс. А если вы точно знаете, что вы, там сон приснился или открыто вам, что с вами что-то случится, то вы тем более это сделаете. То есть Бог знал точно, что люди ослушаются Господа. Если бы Ева не ослушалась, Каин ослушался. Если бы Каин не ослушался, может быть, его сын бы ослушался. Но так человек открыт, к сожалению, к искушению, что уже в первом поколении людей уже одна сторона не выдержала. И мы не должны осуждать Еву, и не нужно осуждать никого, и Адама. Потому что любой человек другой мог бы так же поступить. Нам кажется сейчас, смотря на эту историю, если бы я был... Знаете, есть такая притча, нет, история, описана даже в стихотворении, как поэма.
о том, как Степанида и Пахом, есть такое, ну, они, это два человека, они были работниками у барина. И он однажды услышал их разговор. Они говорят, мы вот из-за Адама, из-за Евы, как они согрешили, мы теперь вынуждены так работать тяжело всю жизнь. Вот наши предки, вот они... А он подслушал разговор. Он решил создать им прекрасные условия жизни. Он там выделил им отдельный дом, все для них самое лучшее приготовил. И он сказал, вот только одно, пожалуйста, вот... Вот под эту тарелку не заглядывайте, там такая миска была, такая тарелка. Вот только не смотри, вот только вот это не трогайте, не заглядывайте туда. И сначала все было хорошо, они настолько были рады, за что нам такая жизнь. Говорит, я хочу устроить вам, ну, как бы такую, чтобы вы были счастливы, вот там сделаю для вас все. Но через какое-то время у них появилось, а что там, ну почему? Ну почему туда? Ну почему нельзя посмотреть? Да мы просто посмотрим, мы ничего не будем брать, мы не будем, мы просто посмотрим. И вот это любопытство, оно превозмогло вот этот наказ, вот этот приказ. И тогда ну, Степанида просила, чтобы Пахом, он как бы, ну приподнял чуть-чуть тарелочку, посмотрел. И когда они открыли тарелку, оттуда шмыгнула маленькая мышка. И тут вскоре явился барин. Ну, он посмотрел, что тарелка пустая, все стало ясно. Понимаете, поэтому судить мы не можем, говорить, вот, вот если бы я, если бы вот я на их месте. Помните, фарисей говорил, я благодарю тебя, я не такой, как он. Нет, мы никого не должны судить. Но мы должны понять, что Господь не мог сотворить человека как робота, он не мог создать его как и клонировать потом вот такие... как искусственный интеллект, знаете, и все это делать так, чтобы как... Нет, Бог создал человека с свободной волей, но просил его не делать так. Иначе человек не был бы по образу Божьему сотворен. То есть, если бы его воля была полностью подчинена, вот написано, естество животных подчиняется человеку. Ну, люди укрощают как бы, укрощают. Тем не менее, даже животные, они могут ну, не слушаться, как бы поступать своевольно, но... Знаете, тигры их укротят, но некоторые выходили из-под контроля. Но речь вот о чем сейчас. То, что непослушание одного человека, оно произвело смерть. А послушание... Итак, вот два человека. Один берется, другой оставляется. Представьте, два человека на поле. Два мужчины работают. Ну, может быть, один там на тракторе, другой тут на комбайне. Рядышком, или там один грузовике, другой там на тракторе, и вдруг один пропадает. Две женщины сидят и там ноготочки делают. Представляете? И вдруг христианка исчезает. Допустим, Бабарыкина Люда. И вдруг она, ой, говорит, слава тебе, Господи, мне не надо больше этим заниматься. Как мне хорошо сейчас с тобой. И извините за юмор, но я говорю, к примеру, христианка вдруг исчезает. Пришли два человека в момент пришествия Христа. Два человека. Вот маклер сидит, вот продавец и вот покупатель. И вдруг при последней трубе, прямо напротив вот этого маклера верующего, мы знаем там верующего маклера, исчезает человек. Я говорю, странно, где, что со мной? Может быть, я не выспался? Вот он только что сидел. Пойду проверю, где он. Вещи висят. Да, куртка висит, шапка висит. Может, в туалет ушел? Нет. Как он на улицу ушел-то без одежды? Где он? Ну, просто мы говорим, вот так может быть. Потому что это все определяется покаянием и верой. И дальше Господь говорит, две мелющие жерновах. Это две женщины. То есть, ну, они муку... Зерна превращают в муку. Сейчас что угодно может быть другое. Сейчас до сих пор жерновами пользуются, да? Пользуются. Или что-то другое делают. То есть и женщины вяжут вместе. Что угодно. Одна берется, другая оставляется. Его спросили, где, Господи? Где это будет? А он отвечает очень мудро. Он говорит, там, где труд.

Труп есть. Туда орлы соберутся. Такой пример, кажется, труп, орлы. Но он дал понять, что там, вы знаете, где, если животное умирает, или на дороге, то прилетают хищные птицы. То есть там, где Господь, туда соберутся его дети. И у меня нет времени продолжать, хотя Писание говорит об этом гораздо больше. Я просто хочу сказать, друзья, вот почему, подытожить, нам необходимо проповедовать Евангелие каждому человеку. Не только потому, извините, до сегодняшнего дня не кашлял, приехал без шапки, вот, все пройдет. Смотрите, вот почему нам нужно убедить каждого человека покаяться. Не только потому, что мы хотим дать ему продукты, благословить его. Не только потому, что люди, которые не примут Иисуса, они потеряют так много благословений в этой жизни. Они могут не получить свое исцеление, они не могут получить там успех в работе, они могут там лишиться каких-то особых Божьих чудес. Не только это. Они лишатся самого главного. Они лишатся встречи с Богом и вечного обитания там, где дух будет измененный, облеченный в новую жизнь, пребывать вечно.

Из Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира, Леон с друзьями и ведущий Леон Батилов.

сейчас поприветствуйте Леона Патило. Отлично, отлично, хорошо. Сегодня мы замечательно проведем время. Сегодня день рока. Если вы запутались в жизни и не знаете, где вам следует быть, закрепите свою жизнь на скале Иисусе. У него все ответы. Он — стабильность вашей жизни. Итак, песня «Дом рока».

Отлично, хорошо. Это была классная старина. Поприветствуйте, это Майк И и группа «Друзья». Отлично, поаплодируйте. Сегодня будет отличная программа, вам она понравится. У нас большая энергия. Позовите своих детей и своих соседей, сегодня у нас день рока. И у нас в гостях дуэт. И эти ребята просто сказочные, они просто сказочные. Недавно три раза их песни были в таблице популярности, они были на самом верху. Их песни буквально замешаны на поп и рок-музыке. И эта группа носит название «От востока к западу» — «East to West». Итак, группа «East to West».

Группа East to West, от востока к западу. Отлично, ребята. И знаете, мне нравится ваше название «От востока к западу». Это классно. Садитесь сюда. Как вам пришло в голову такое название? Фактически, название предложил нам продюсер Дон Кук. Мы тогда искали название, и это как раз подходило к тому, что мы хотели выразить. В Псалме 103 сказано: «Наши грехи Он забрал и от нас так далеко их бросил, как отделен восток от запада». Это прекрасно. А каково внимание и центр вашего служения? Ну что ж, мы с большим вниманием относимся к тому, что у всех у нас есть прошлое. Не имеет значения, сколько тебе, 13 лет или 90. Я думаю, что у всех у нас есть что-то позади. И кажется, что наше прошлое — самое большое оружие сатаны, которое он использует против христиан. И наше послание очень простое. Иисус Христос по-прежнему прощает. Он по-прежнему выбрасывает наши грехи в море забвения. И так далеко, как восток от запада. И у нас есть песня «Никаких вчерашних дней». И в ней как раз говорится о том, что нам и хочется выразить, благодаря Его прощению и крови, пролитой за нас, вчерашние дни не существуют, Он их не помнит. Да, я считаю, что, наверное, поэтому многим так тяжело спастись, потому что они думают, что Бог никогда не забудет, и они не обретут спасения, они боятся, что Бог не простит им. Но это неправда, потому что Он прощает и забывает. Да, и знаете, это трудно для нас понять. Знаешь, во время наших концертов мы всегда говорим о том, что невозможно согрешить настолько, чтобы не хватило на это милости Иисуса Христа. Нельзя отойти слишком далеко от Его милости. Именно это мы и пытаемся сообщить людям. Это прекрасно. Я заметил, что у вас какой-то проект с World Vision. Вы с ними работаете? Да, мы недавно объединились с организацией «Видение мира». И в прошлый праздничный сезон мы призывали молодежные группы принять участие в обеспечении нужд других людей. И иногда наше общество учит только тому, чтобы брать для себя как можно и все самое лучшее. Но в соответствии с Божьим планом, из Библии, Его вероучением и заповедями, мы должны делиться с другими людьми. Делиться тем, что у нас есть, тем, чем Он нас благословил. Знаешь, даже забавно иногда, потому что это противоречит тому, чему учит мир. Господь обращается к христианам и говорит, что нужно отдавать себя другим. Да, знаешь, он всегда требует от меня денег, вот этот товарищ, конечно. Он всегда пытается одолжить мне 5 или 10 долларов. И никогда не отдает, знаешь. Но мы поговорим об этом позже. У вас вышел новый альбом, не так ли? Ты расскажи кратко мне о нем. Хочешь сделать небольшой обзор? Конечно, этот проект вышел приблизительно год назад. Это наш первый альбом. И теперь мы работаем над вторым альбомом, который выйдет уже скоро. И в него войдут следующие песни. «Добро пожаловать на следующий уровень», «Принц покоя», «Бесстрашное сердце», «Жажду тебя», которая недавно стала номером один. И теперь у нас появляется еще одна песня, так что мы с радостью ждем ее выхода. Вы записываетесь на Бенсоне, да? Эй, вам нужно приобрести этот компакт-диск. И фактически, знаете, я работал с организацией World Vision над некоторыми проектами. И я работаю с ними приблизительно 10 лет, и мы провели небольшой концерт в Тахо. И я хочу, чтобы вы, ребята, взяли себе на память вот эту рубашку. Да, у меня здесь еще одна для тебя. Это прекрасно. Да, одна даже с лицом Леона. Ну, это прекрасно. Да, лицо Леона на переднем плане или на заднем? Да, на фоне получилось хорошо, конечно. Да, это прекрасно. Немного соли и перца. Немного приправы миру, правда? Да, это группа «От востока к западу». У нас в гостях еще одна группа, она из самых горячих рок-групп в христианстве. Они выиграли награду People's Choice из журнала

0: Guardian.
1: Группа Guardian. Надо, ребята, это прекрасно. Мы еще раз их послушаем, но я хочу вам сказать, вы видите эти группы? Знаете, мы познакомились с группой от Востока к Западу, и вам, возможно, любопытно узнать, как им удаются такие вещи, и вы спрашиваете, я тоже пишу музыку. Но знаете, мы будем проводить второй годовой конкурс поиска талантов, и вам нужно присылать нам свою запись, присылайте фотографию. Наш адрес Леон и друзья, абонентный ящик Санта Ана, Калифорния, 92711. Многие уже прислали свои материалы, мы уже почти заканчиваем, судьи прослушивают материалы, и я прослежу за выходом альбома победителя. И будет здорово, правильно? И мы поговорим с группой Guardian, потому что эти ребята просто удивительные. Я тоже познакомился с ними, и я хочу, чтобы вы с ними познакомились, конечно, потому что эти ребята очень хорошо звучат. Они прекрасно звучат. Вы, ребята, отлично поете, и вы очень такая горячая группа. Я слышал немного, что вы репетировали, и вы мне напомнили привкус группы U2. Это новое сравнение, я этого еще не слышал. Знаете, Леон первый один, да, конечно. Я честно могу сказать, что мы очень ценим музыку U2, так что они, это комплимент для нас. Но мы группа Guardian, знаете. А как вы, ребята, вообще стали такими? Как вы начали петь от старого стиля, знаете, к этому swing-swing-swong стиль? Да, вот это и есть, конечно. В основном мы всегда были известны как группа

тяжелого рока, конечно. И мы всегда использовали некоторые акустические эффекты, как ты заметил, гитары и так далее. Но мы получаем множество писем, и людям нравится этот стиль, и у нас появилась возможность сконцентрироваться на акустическом звучании. Да. Это появилось потому, что вы теперь женаты, и у вас у всех теперь семьи. Да нет, конечно. Да, мы проиграли пари, и теперь... Нет, конечно. Нет, это просто нормальная последовательность для нас. Мы, как музыканты, не лимитируем себя одним стилем. Это просто наша разновидность. Это здорово. Представь этих ребят. Хорошо? Это Тони Паласиос. Тони, отлично, Тони. Здесь на бас-гитаре. Да, успокойтесь, ребята. Вот здесь на бас-гитаре один из основателей нашей группы, мистер Дэвид Бак. И прямо позади меня, из Сиэтла, Вашингтон, ударник Карл Ней. А тебя зовут? Я Джейми Роу. Отлично, это группа Guardian. Поприветствуйте, группа Guardian.

0: Guardian.
1: Да, группа Guardian. Прекрасно, ребята, отлично. И вот их новый альбом, который выпущен фирмой Mir Records. Я хочу что-то прочесть вам из Откровения 21 главы. Здесь говорится: «И тогда я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля исчезли, и море больше не существовало. И я увидел и город святой, новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес и украшенный, как новобрачная, нарядившаяся ради мужа своего невеста. И я услышал громкий голос, раздавшийся от престола: смотрите, обиталище Бога теперь среди людей. Он поселится теперь среди нас, и будут они его народом, и он будет их Богом. Он осушит слезы с глаз, и не будет более смерти, не будет более ни скорби, ни горя, ни боли, ибо все старое исчезло». Знаете, я считаю, что это очень-очень красиво сказано, и мне бы хотелось, чтобы все из нас попали на небеса. Я верен, что некоторые телезрители отвернутся от этой славной возможности, но я вот что тебе скажу. Старина, не упусти эту возможность. Ничто в мире не должно стать на твоем пути, чтобы ты упустил вечную жизнь за Иисусом Христом. Подумай об этом. Больше не будет ни боли, ни слез, ни неоплаченных счетов. Ты сможешь есть все, что захочет, и не будешь толстеть. Там не будет калорий. Такое действительно произойдет. Но туда ты сможешь войти только через кровь Иисуса Христа. Ты сам должен принять Иисуса. За тебя это не могут сделать ни твоя мама, ни твой брат, ни даже твой друг, ни пастор, ни какой-то проповедник или священник. Туда ты не попадешь только, когда примешь жертву, которую сделал себя Иисус Христос. Знаете, мы хотим сделать это прямо сейчас. Знаете, вы сами должны знать, что Господь заинтересован в себе. Он уже долгое время стучится в дверь твоего сердца, и сегодня твой день. Так что давайте сделаем это сегодня. Сделаем вместе со мной. Скажите просто: «Отец, прости мне мои грехи. Я знаю, что я сделал многое против тебя и твоей воли, Господь. Но я прошу прямо сейчас, чтобы ты простил меня и вошел в мою жизнь, чтобы ты сделал меня новым человеком. Я прошу всего этого во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Я люблю вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе».

0: предыдущих сериях.
1: Она хочет развестись.
2: Я не могу дышать.
1: Эрик!
2: Что, если Бог пытается мне что-то сказать?
1: Например, что?
3: Извините, сэр, вы не могли бы дать нам что-то?
4: Это будущие мамочки.
5: Кому?
4: Нет другой беременной девушки. Худые сообщества развращают добрые нравы. Думаю, кто-кто, а ты должен бы это знать.
0: Ты решил меньше зарабатывать, хорошо. Но как нам самим теперь жить? Или тебя это не касается?
4: Ты всю жизнь бежишь от Бога, и точно так же поступаешь сегодня.
1: Я бежал от него, думая, что он похож на тебя.
4: И какой же он, Эрик?
2: Хочешь его увидеть? Посмотри вокруг. Открой глаза.
4: Эрик?
0: Эрик!
4: Эрик!
3: Папа?

0: Евреям 9:27 говорит: «Человеком положено однажды умереть, а потом суд». И здесь сокрыты две гарантии. Мы все умрем и все явимся на суд Божий. Когда это произойдет, будет важным только один факт, один момент. Вы решились следовать за Иисусом, потому что в тот день многие предстоящие пред Богом скажут: «Я последователь», на самом деле являясь всего лишь зрителем.
1: Ты поспала?
2: Немного.
1: Я не могу оторваться от чтения дневника. Целые годы он думал и молился о нас. Ты не любишь этот дом?
3: Почему?
1: Папа так сказал.
3: Когда он такое сказал?
1: Это правда? Тогда почему ты согласилась на переезд?
3: Потому что я хотела быть хорошей женой. Думала, что он будет сердиться на меня, если я не соглашусь.
1: Думаешь, это веская причина?
3: Если от меня требовалось именно это, то да.
4: Нужно ехать.

0: Недавно мне пришлось ехать из Цинциннати, штат Огайо, домой, в Луисвилль, штат Кентукки. Дорога занимает около часа. Стоял чудесный день. Я в охотку поехал, предвкушая встречу с семьей и обед. И вот примерно, когда я должен был въезжать в Луисвилль, я увидел надпись «Добро пожаловать в Лексингтон». Лексингтон находится в часе езды от Луисвилля. И я был не единственным, кто там оказался. Передо мной здесь оказалось уже множество людей. А все дело в том, что от трассы 71 на Луисвилль ответвляется еще одна трасса, номер 75, по которой я и поехал, сам не зная того. Я ехал по трассе 75 в полной уверенности, что еду по трассе 71. Внешне они ничем не отличались. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, я думаю, что по дороге должен был видеть какие-то указатели. Должны были быть явные признаки того, что я еду не по той трассе. Но я был уверен в себе, и потому даже не допускал возможности, что еду в неправильном направлении. Я не могу не думать, что, возможно, есть много людей, которые включили круиз-контроль в своей жизни, врубили на полную христианскую музыку в салоне, может быть, даже прицепили рыбку на бампер. И они думают, что находятся на правильном и узком пути, который ведет их в жизнь вечную. Но на самом деле они идут по широкому пути, ведущему в погибель. Я не хочу внушать вам параноидальный страх. Я верю Библии и тому, что она говорит о спасении, что ничто не может отделить нас от любви Христовой. Я верю в Иисуса и знаю, что Он удержит меня от падения. Но еще я доверяю Библии, которая говорит, что в последний день придут многие и будут думать, что они спасены, а окажется, что это не так. Еще Иисус сказал, «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Иисус не сказал, что такое произойдет с некоторыми. Он не сказал «кое-кто», Он сказал «многие». И для более глубокого понимания написанного в 7 главе Матфея, нам нужно ответить самим себе на несколько вопросов. Первый. Я думаю, что я христианин только потому, что так себя называю. В стихе 21, 7 главы, Иисус проводит четкое разделение между теми, кто говорит, и теми, кто делает. Отмечу только, что мы не спасаемся своими делами. Мы спасены жертвой Иисуса Христа на кресте. Но то, как мы живем и что мы делаем, явно свидетельствует о том, верим ли мы в то, что сами говорим. Именно потому Иаков в Новом Завете говорит, «Вера без дел мертва». Исповедать Иисуса Господом — это не просто назвать Его Господом. Это значит жить определенным образом.
1: Боже, мне страшно. Когда я замечаю, как выросла Натали, я понимаю, что потерял слишком много времени. Она уже учится в колледже. Ей нужно еще так много узнать, и я не знаю, смогу ли научить ее этому. Я попросил ее стать волонтером в нашем центре. Искренне надеюсь, что она согласится. Ты в порядке?
2: Нет. Та девушка просто бесит меня.
1: Которая?
2: Вон та, в красном жакете. Она думает, что я здесь только, чтобы обслуживать ее, а сама сидит как королева.
1: Как ее зовут?
2: Я не знаю.
1: Почему?
2: Потому что она ненавидит меня.
1: Уверен, как только вы познакомитесь...
2: Этого не будет.
1: Зачем ты делаешь это?
2: Она злит меня. Она такая неблагодарная.
1: Я не об этом. Я спрашиваю, почему ты здесь?
2: Ты меня попросил.
0: Представьте, что я с семьей уехал в путешествие на целый месяц. И на время нашего отсутствия мы попросили молодую читу присмотреть за нашим домом. Мы с женой оставили им тетрадь со всеми подробными инструкциями, которые только могут им понадобиться. Мы подробно описали, как поливать цветы, как ухаживать за нашими питомцами. Там даже содержались инструкции такого плана. Мусор вывозят по четвергам. Не забудьте его вынести в среду вечером. Или кран в подвале течет. Поэтому убедитесь, что вы хорошо закрыли воду. И представим себе далее, что эта пара хорошо разобралась в этой тетради и решила твердо выполнять все предписания. Но посмотрим на эту ситуацию через 30 дней. Тогда мы обнаружим, что дорожка к дому загромождена мусором. Они его просто не удосужились выставить на улицу. Все растения погибли, кран в подвале вообще не закрыт, так что весь дом уже затопило. Потом я решаю заглянуть на задний двор, и там обнаруживаю кладбище домашних животных. Они, оказывается, все умерли. А потом мы с женой стучимся в дом. Они нам открывают с этой тетрадкой в руках и с радостными восклицаниями. Несколько раз повторяют, насколько полезна информация в этой тетрадке. Оказывается, что они даже выучили наизусть некоторые ее разделы. По вечерам они вместе читали отдельные места из этой тетради, подчеркивая те инструкции, которые им казались наиболее важными. Они даже начали собираться маленькими группками и читать эту тетрадь вместе. Что я им скажу? Я скажу: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Правильно? Потому что мало просто знать. Нужно еще и делать. Недостаточно знать волю Отца Небесного. Нужно еще и жить в ней. Вот второй вопрос. Я думаю, что являюсь учеником, основываясь на своем духовном опыте. Если вы посмотрите на то, что говорят зрители Иисусу в 7 главе Евангелия от Матфея, то увидите, что они пытаются оправдать себя, говоря: «Не от твоей воли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили».

0: Как по мне, это достаточно впечатляющий список. Большинство из нас в жизни не изгоняло демонов и не творило чудес. Но именно поэтому Иисус приводит этот пример и через него показывает, что наш духовный опыт оказывается не столь уже важен. Не на этом основывается наша уверенность.
1: Сегодня я поссорился с Натали. Эта затея ей не по душе. Я надеюсь, что я правильно поступил. Если нет, покажи мне, Господи.
2: Если хотите мороженого, пойдите и возьмите.
1: На!
2: Или у вас ног нет?
1: Достаточно, Натали.
2: Я не хочу слушать, как меня кто-то называет тупой.
1: Кто сказал, что ты тупая?
2: А как ты думаешь?
1: Как ее зовут, Натали? Ты не обязана быть здесь. Иди домой.
2: Почему? Почему? Потому что я не знаю ее имени?
1: Потому что сама не хочешь.
0: Пожалуй, самым показательным в определении ученик вы или зритель является ваш ответ на вопрос «Вы ученик Иисуса?». Если вы начинаете говорить, что ходите по выходным в церковь, что кладете деньги в корзину, или вы участвуете в каком-то служении, поймите, в этом нет ничего плохого. Но неужели вы в самом деле думаете, что Богу нужна ваша помощь? Неужели вы думаете, что кто-то может заработать благорасположение Бога, выполняя определенный перечень религиозных ритуалов? Бог хочет, чтобы вы знали, что вы зарабатываете Его любовь вовсе не добрыми делами. Его не интересуют ваши добрые дела. Его интересуете вы. Он хочет близких отношений с вами и хочет, чтобы вы знали Его, а Он знал вас. И это хороший вопрос, не так ли? Знаете ли вы Иисуса, и знает ли Он вас? К этому все сводится. Отдали вы Ему свое сердце или нет? Он для вас все или нет? Вкладываете ли вы в отношения с Ним больше, чем в отношения с кем-либо? Думаю, мы часто путаем понятие «знать Иисуса» и «знать об Иисусе». Но есть разница между знанием и близостью.
2: Я хочу вернуться.
1: Нет.
2: Я не буду больше жаловаться.
1: Да дело же не в этом. Я тоже иногда расстраиваюсь и начинаю жаловаться.
2: Тогда почему я не могу вернуться?
1: А зачем ты хочешь вернуться?
2: Потому что именно это мы и должны делать, правильно? Мы решили следовать за Иисусом. Мы продаем все, мы бросаем работу. Продаем дома. Это сложно, но мы все равно будем это делать, потому что мы должны, правильно?
1: Это я должен делать.
2: Не хочу, чтобы люди думали, что я лицемерка.
1: Над, это никак не связано с тем, сколько мы жертвуем или что мы делаем. Знаешь, что отличает верующих от притворяющихся верующими? Любовь.
2: Она все еще здесь?
1: Да.
2: Можно я подойду к ней?

Иисус не впечатлен тем, что его имя написано у вас на бардачке. Или тем, что вы слушаете христианскую музыку в плеере. Или даже тем, что вы никогда не пропускаете воскресное богослужение и на все даете правильные ответы. Все это хорошо, но имеет смысл только когда делается из любви к Нему. Иисус сказал, что хочет, чтобы мы любили Его всем сердцем Своим и всею душою Своею и всем разумением Своим. А потом Он добавил, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Именно любовь открывает в нас истинных учеников Иисуса. «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Он хочет, чтобы вы любили своего ближнего настолько, чтобы даже могли отдать за него жизнь. Он хочет, чтобы вы любили его настолько, чтобы взять свой крест

Так ли это для вас? Какую дорогу избрали вы? Зритель или ученик? Все сводится к любви.

0: Сегодня мы будем говорить об Эрике Нельсоне. Я знаю, когда мы будем это делать, на вас нахлынут воспоминания. Многих будут душить слезы, и это ничего. Библия говорит, что есть время плакать. Есть много вещей, по которым вы будете скучать. Знаю, что многие в этом зале, полном его друзей, будут сильно скучать по нему. Скучать по тем изменениям, которые вошли в их жизни именно через него. Эрик был особенным для вас. Разговаривая со многими людьми, я вдруг понял, что жизнь Эрика как бы состояла из двух частей, разделенных между собой неким событием. Когда он решил полностью посвятить свою жизнь Иисусу, все для него изменилось. И хотя именно сегодня его похороны, но умер он именно в тот день. Он умер для себя, решив следовать за Иисусом. Как можно описать такую жизнь? Я попросил некоторых из вас, чьи жизни были изменены влиянием Эрика, сказать о нем несколько слов.
1: Впервые повстречала Эрика 5 лет назад. У меня тогда не было дома, и мне было мучительно стыдно. Но он был настолько добр, что накормил меня и ребенка. В следующий раз мы повстречались в центре, и он предложил нам остаться. Библия говорит, чистое непорочное благочестие есть то, чтобы презирать сирот и вдов и хранить себя неоскверненными от мира. Эрик так и жил. Он подарил нам надежду. И мы все знаем, где он сейчас находится.

0: Я встретила Эрика в самый ужасный день моей жизни. И центр был последним местом, в котором я хотела бы оказаться. Но мне некуда было идти. Я не доверяла Эрику. Думала, что его доброта показная. Никто так от всего сердца не поступает, думала я. Я ненавидела всех. В особенности одну девушку. Натали, ты знаешь, о ком я говорю.
1: Привет. Я хочу сказать, извини меня. То, как я поступила, это совсем меня не красит. И мне не следовало говорить так с тобой, особенно в присутствии людей. Это было неправильно, и я так больше не буду делать. Ты простишь меня?
0: Да.
1: Меня зовут Натали. А тебя?
0: Лили.
1: Что ж, Лили, рада с тобой познакомиться.
0: Никто до этого никогда передо мной не извинялся. Когда ты сделала это, ты открыла мне искренность намерений твоего отца. Потому что сама была искренна.

0: Эрик зашел ко мне одним субботним утром и помог мне починить машину. У меня одного это никак не получалось, а сам я все время думал о тех проблемах, которые были в моем браке. Где-то через 2 года после этого мы встретились за чашкой кофе. Бог использовал совет Эрика, чтобы спасти мой брак.
1: Когда в прошлом году умер наш сын, люди не знали, чем и как нас утешить. Они не знали, что и говорить. Эрик много не говорил. Он просто выслушал нас и помолился. И это было именно то, чего нам так не хватало. На прошлой неделе была первая годовщина со дня смерти нашего сына. В 9 утра позвонил Эрик. Он просто хотел узнать, как мы. Я не мог даже ничего сказать. Уже через 5 минут он приехал к нам.
0: Он полностью оплатил наш ремонт и даже запретил мне отдавать ему эти деньги. Сказал, просто благословите другого человека.
2: Эрик часто нас навещал на протяжении недели. Он всячески старался помочь нам и устроил сына в летний детский лагерь. Он обо всем позаботился. Все время, сколько муж болел, нам постоянно привозили еду. Не знаю, как Эрик это делал, но он держал свое слово.
0: Я был так одинок. Но Эрик был рядом, тогда, когда никого рядом не было.
3: Каким-то образом Эрик узнал, что я потянула спину. Он приехал с Тони, покосил нашу лужайку и вырвал все сорняки на клумбе.
0: Он пригласил меня на обед и обличил меня. Мне это, конечно, не понравилось, но это было именно то, что мне нужно было услышать. Я видел, что моя судьба ему не безразлична.
2: Я думала, что Эрик спятил, приведя всех этих ребятишек. Но они много и усердно работали и были очень к нам внимательны.
0: Я долго отказывался от приглашения Эрика. Но в конце концов пришел в центр вместе с ним. Это изменило мою жизнь. Бог изменил мою жизнь. Я так благодарен ему. Когда в конце концов я признал, что у меня есть зависимость, именно Эрик помог мне в ту минуту. Он всегда был рядом.

Кто-то сказал, что похороны — это когда мы закрываем глаза умершему и открываем глаза живущих. Я думаю, лучше всего мы почтим память Эрика, если каждый вспомнит пару моментов с ним и попробует представить себя на его месте. Эрик принял решение полностью следовать за Иисусом Христом, и это все изменило. Сколько вы сможете изменить жизней, если решите следовать за Иисусом? Давайте помолимся. Небесный Отец, здесь, в присутствии смерти, мы благодарим Тебя, дающего жизнь. Господи, мы благодарим Тебя, что через жизнь Эрика мы могли немножко увидеть, как выглядит Твой Сын. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.

0: папа учил меня, что такая жизнь стоит того. Я тоже хочу жить так, как он. Я хотела бы делать это вместе с тобой.
1: Я тоже.

0: Before you are seated, greet some people around
1: Прежде
0: you.
1: Прежде чем вы сядете, поприветствуйте с ней несколько человек.
0: And bless somebody.
1: Благословите кого-то.
0: Good to see you, all of you.
1: Итак, я так рад видеть всех вас.
0: Amen. And you may be seated.
1: И садитесь.
0: I see many don't have seats tonight.
1: Я вижу, что сегодня многим не хватило места.
0: But I don't have a seat either.
1: Но у меня тоже нет места.
0: Да. I don't have a seat for over 30 years now.
1: У меня уже 30 лет нет места, чтобы присесть.
0: I'm without seat all the time.
1: Я все время остаюсь без места, без сидений, без стула.
0: Слава Богу. That's a blessing being preacher. You don't have a seat.
1: Это благословение быть проповедником. Не нужен стул.
0: Да. That bring you strong legs.
1: Для этого нужны, и это дает тебе сильные ноги.
0: Amen. Praise God.
1: Слава Богу.
0: Tonight.
1: Сегодня.
0: We're going to also pray for sick people tonight.
1: Мы сегодня также будем молиться за больных людей.
0: And I hope everybody will find a place here.
1: Я надеюсь, сейчас каждый найдет себе все же место.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Tonight.
1: Сегодня.
0: I want to speak to you.
1: Я хочу говорить с вами.
0: That you don't need faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Что не нужна вера величиной с гору, чтобы свергнуть горчичное зерно.
0: No. Let me say it one more time.
1: Я еще раз скажу.
0: You don't need faith like a mountain to remove a mustard seed.
1: Не нужна вера величиной с гору, чтобы

0: свергнуть горчичное зерно.
1: But you need faith like a mustard seed only to remove a mountain.
0: Но чтобы свергнуть гору, вера нужна всего лишь величиной с горчичное зерно.
1: Amen. So I'm going to speak to you not about big faith tonight, but about small faith.
0: Так что сегодня я буду говорить с вами не о большой вере, а о малой.
1: Is that right that you, Carl Gustav, can speak about small faith?
0: Что, правда, Карл Густав, ты будешь говорить о маленькой вере?
1: Yeah, because Jesus talked about small faith.
0: Да, потому что Иисус говорил о небольшой вере.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: He said we don't need big faith.
0: Он сказал, вам не нужна огромная
1: to
0: вера.
1: To remove a mountain.
0: Для того, чтобы свергать горы.
1: We only need faith like a mustard seed.
0: Вера нужна всего лишь величиной с горчичное зерно.
1: Amen. Have you ever standing for a big challenge and you wonder, God, I must have bigger faith?
0: Вы бывало ли когда-нибудь, когда вы стояли перед огромной горой и думали, Боже, мне нужна вера побольше?
1: Да. You said, Oh God, I wish I had more faith.
0: Вы думали, Боже, как бы я хотел иметь больше веры?
1: So you started to pray, God, give me big faith.
0: И начинали молиться, Боже, дай мне большую веру.
1: But God is saying to us,
0: Но Бог говорит нам,
1: You don't need big faith like a mountain to remove a mustard seed.
0: Вам не нужна такая большая вера, как гора, чтобы свергать горчичные зерна.
1: But you need faith like a mustard seed to remove a mountain.
0: Но вам нужна вера, как горчичное зерно, для того, чтобы свергнуть гору.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: I said, Слава Богу.
0: Я сказал, Слава
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: And I want you to turn with me to the book of Luke, the 17th chapter.
0: Я хочу, чтобы мы вместе открыли Евангелие от Луки.
1: And I want to read from
0: 17 глава.
1: Verse 1.
0: С первого стиха.
1: Слава Богу. I said слава Богу. This is going to be fun.
0: Это здорово.
1: Luke 17 and verse 1.
0: Луки 17:1.
1: It's impossible that no offense should come, but woe to whom they would come.
0: Невозможно, чтобы не пришли соблазны, но горе тому, через кого они приходят.
1: It would be better for him and most who were hanging around his neck than he thrown into the sea and to the should offend those of the little ones.
0: Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели он соблазнил одного из малых сих.
1: Take heed of yourself, if your brother sins against you.
0: Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой,
1: rebuke him,
0: выговори ему,
1: if he repents,
0: и если покается,
1: forgive him.
0: Прости ему.
1: Say, I will forgive.
0: Скажи, я буду прощать.
1: But if he sins against you seven times in a day,
0: и если семь раз в день согрешит против тебя,
1: and seven times return to you and say, I repent,
0: и семь раз в день обратится и скажет, каюсь,
1: you shall forgive him.
0: Прости ему.
1: Now, listen, think about that.
0: Вот подумайте об этом.
1: Same person,
0: один и тот же человек,
1: do wrong to you,
0: с вами поступает неправильно.
1: Seven times every day.
0: Семь раз в день, каждый день.
1: Seems like a marriage.
0: Как будто бы это звучит как брак.
1: Yeah. Amen.
0: Аминь.
1: And if he comes, your husband comes, I'm sorry.
0: И если муж все время подходит и говорит, прости меня.
1: You're supposed to forgive him.
0: Тогда нужно его прощать.
1: Or if your wife comes, sorry, forgive me. You're supposed to forgive.
0: Или если жена ваша приходит и все время говорит, прости меня, прощайте.
1: Seven times every day.
0: Семь раз в день.
1: You sleep 8 hours.
0: 8 часов идет на сон.
1: So that means.
0: Это означает.
1: Every second hour.
0: Что через час.
1: You shall forgive.
0: Приходится прощать.
1: The same person.
0: Одного и того же человека.
1: Oh, this is hard, Carl Gustav.
0: Это же так тяжело, Карл Густав.
1: Now, exactly, that's hard.
0: Но именно так, это тяжело.
1: So the disciples says,
0: и ученики говорят,
1: oh God,
0: Боже,
1: increase our faith.
0: Возрасти в нас веру.
1: That's what they needed faith for.
0: Вот для чего им нужна была вера.
1: To forgive same person seven times every day.
0: Чтобы прощать одного и того же человека по семь раз в день.
1: That takes faith.
0: Вот для этого и нужна
1: to
0: вера, чтобы прощать одного и того же
1: Because
0: человека.
1: Maybe he do the same mistake.
0: Потому что он совершает одну и ту же ошибку.
1: So you have to forgive
0: и
1: him.
0: Приходится прощать.
1: Every time.
0: Каждый раз.
1: Every day.
0: Каждый день.
1: Seven times.
0: Семь раз.
1: My husband, he do bad thing 8 times.
0: Скажет, что Карл Густав, мой муж, он еще хуже делает, он 8 раз грешит.
1: Okay, but forgive him seven and hit him 8 times.
0: Ну хорошо, 7 раз прости, на 8-й можешь бить.
1: No. Don't do that.
0: Нет.
1: But what I'm saying is that.
0: Но что я хочу сказать?
1: There is that Jesus is saying here.
0: Что говорит Иисус?
1: That hey.
0: Что?
1: This is what you're supposed to do.
0: Вот что нам необходимо делать.
1: But then he said, and if you have faith as a mustard seed.
0: И потом он говорит, что если у вас будет вера как горчичное зерно.
1: You can say to this mulberry tree.
0: То можете сказать горем.
1: Горем, да?
0: Можете сказать смоковнице.
1: You can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it will obey you.
0: Можете сказать смоковнице, исторгнись и пересадись в море, то она послушается вас.
1: Amen. So as Jesus is saying here.
0: Итак, Иисус говорит здесь.
1: For a big thing.
0: Для больших вещей.
1: You need small faith.
0: Нужна маленькая вера.
1: I'm going to say something now.
0: Я сейчас скажу что-то.
1: That can change your life.
0: Что изменит вашу жизнь.
1: It is not the size of your faith that determines the outcome.
0: Что не размер вашей веры определяет, что из этого выйдет.
1: It's the size of our God.
0: Но размер нашего Бога.
1: That decides the outcome.
0: Вот это все и определяет.
1: You see, say, "Oh God, I need a miracle tonight."
0: Вы говорите, Боже, мне нужно сегодня чудо.
1: I need healing my body tonight.
0: Мне нужно сегодня исцеление для
1: моего
0: тела.
1: But I don't have big faith.
0: Но у меня не такая уж и большая вера.
1: Welcome to the right meeting.
0: Ну, добро пожаловать, ты пришел куда надо.
1: Слава Богу. Tonight you're going to hear.
0: Сегодня ты услышишь.
1: You only need small faith for a miracle.
0: Для чуда нужна небольшая вера.
1: You only need to have a little faith.
0: Не нужна маленькая вера.
1: Isn't that wonderful?
0: Разве это не чудесно?
1: Because we have been trying pumped ourselves up for 20 years.
0: Потому что нам иной раз приходится по 20 лет себя накачивать.
1: To find some big faith in our life.
0: Чтобы как-то найти в себе большую веру.
1: And sometimes, oh, I don't need, I cannot pray because I have so small faith.
0: И иной раз думаешь, нет, молиться не могу, ведь вера у меня такая маленькая.
1: I must go to a preacher who has big faith.
0: Мне нужно пойти к какому-то проповеднику, у которого большая вера.
1: When Carl Gustav comes, I will have a miracle.
0: Вот Карл Густав приедет и чудо. У меня будет.
1: Maybe.
0: Ну, может быть.
1: I said, amen.
0: Я сказал
1: аминь. Or when Benny Hinn comes.
0: Или если Бенни Хинн приедет.
1: Well, Benny Hinn will not come every day to Azerbaijan.
0: Ну, знаешь, Бенни Хинн не каждый день заезжает в Азербайджан.
1: Sorry.
0: Извините.
1: He will not be here.
0: У него здесь нет.
1: It will take maybe 20 years before he comes.
0: Может быть, через 20 лет он только приедет.
1: On the way to heaven.
0: По пути на небеса.
1: Да. He maybe never comes to Azerbaijan.
0: Он не приезжал в Азербайджан.
1: But is it possible?
0: Но возможно ли
1: for you,
0: для вас,
1: as a little person,
0: как небольшого человека,
1: in Baku,
0: в Баку,
1: to believe,
0: поверить,
1: in a big God,
0: в большого Бога,
1: to do a big miracle,
0: что он сотворит большое чудо?
1: It's possible.
0: Это возможно.
1: I said it's possible.
0: Я сказал, это возможно.
1: You can have a miracle.
0: Вы можете получить чудо.
1: Just by trusting Jesus.
0: Только тем, что уповаете на Иисуса.
1: But Carl Gustav, my prayer is so simple.
0: Но Карл Густав, у меня такие простые молитвы.
1: And my faith is so small.
0: А вера такая маленькая.
1: Sometimes we pray like this.
0: Иногда мы так молимся.
1: Jesus,
0: Иисус,
1: help me.
0: Помоги мне.
1: Ooh. And the sound is not faith.
0: И звучит так, как будто это и не вера.
1: You know what?
0: И знаете что?
1: That's enough.
0: Этого достаточно.
1: I said that's enough.
0: Я сказал, этого достаточно.
1: For Jesus to start to act on your life.
0: Для того, чтобы Иисус начал действовать в вашей жизни.
1: Слава Богу. Sometimes I buy mustard seeds.
0: Иногда я покупаю горчичные зерна.
1: In my life.
0: В своей жизни.
1: And I carry it in my pocket.
0: И я ношу их в своем кармане.
1: And today I have some mustard seed.
0: И сегодня у меня тоже с собой есть зернышки.
1: It's interesting to see how big faith Jesus said you need for a miracle.
0: Хотите посмотреть, какой должна быть вера, чтобы вы получили чудо?
1: I lost my faith.
0: Одну веру потерял.
1: I have more.
0: У меня еще есть.
1: Look here.
0: Посмотрите сюда.
1: This is a mustard seed.
0: Вот это горчичное зерно.
1: So big faith you need.
0: Вот такой величины веры вам нужна.
1: For a miracle in your life tonight.
0: Для того, чтобы сегодня к вам пришло чудо.
1: Oh, I think I need faith like a mountain.
0: А я думал, что мне нужна вера величиной с гору.
1: No.
0: Нет.
1: You need faith like a mustard seed.
0: Вот такое величиной зернышко.
1: I give one to you. Oh,
0: одно
1: you lost
0: тебе.
1: Your faith.
0: Ой, и ты потерял
1: I
0: веру.
1: Have a new one for
0: у
1: you.
0: Меня еще одна есть для себя.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: I said, слава Богу.
0: Я сказал слава Богу.
1: Really?
0: На самом деле?
1: This is really big mustard seeds.
0: Вот это на самом деле большие горчичные зерна.
1: Yeah. The one in Israel are like this.
0: А вот в Израиле они вот такие.
1: I borrowed this from Per.
0: Я у Пера это взял.
1: Look here.
0: Посмотрите.
1: See?
0: Видите?
1: This is big faith.
0: Это вот большая вера все-таки.
1: This is small faith.
0: А вот это малая.
1: It's so small, you can see it here.
0: Она такая маленькая, вот здесь можно посмотреть.
1: See?
0: Видите?
1: Here it is.
0: Вот здесь.

0: See?
1: Видите?
0: This is real mustard seed.
1: Вот это настоящее горчичное зерно.
0: I'll put here,
1: вот
0: see?
1: Сюда поставлю.
0: You buy the video, you can see this.
1: Когда купите видео, тогда вы посмотрите.
0: Here's big faith.
1: А вот это большая вера.
0: See?
1: Видите?
0: See? Tonight,
1: сегодня
0: this is the size of your faith you need for a miracle.
1: Вот для чуда вам нужен вот такой размер веры.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Hallelujah. If you have problem,
1: если у вас есть проблемы
0: with something,
1: в отношении чего-то,
0: buy mustard seed.
1: Купите себе горчичные зерна.
0: Put on your kitchen table.
1: Положите дома на кухне на стол.
0: Hallelujah. I only need faith like this.
1: Мне только вот нужна всего лишь вот такая вера,
0: have a miracle.
1: Чтобы пришло чудо.
0: Why should I worry?
1: Чего мне беспокоиться?
0: The mustard seed is there.
1: Ведь рядом горчичное зерно.
0: But you know, if you have problem,
1: но знаете, если есть проблемы,
0: I have much mustard seed.
1: У меня вон сколько их.
0: I have one for each of us. Please take.
1: У меня есть для вас.
0: Here for you.
1: Один тебе.
0: So if you need a miracle,
1: так что если вам нужно чудо,
0: just pick up one in the end of the meeting. I have one for you.
1: Просто в конце собрания возьмите одно. У меня есть для вас.
0: Listen.
1: Послушайте.
0: This package costs 60. What do you call? Копеек.
1: Этот пакетик стоит 60 копеек.
0: In this package,
1: а в этом пакетике,
0: this is mustard seed.
1: Это вот горчичное зерно.
0: There are mustard for 500 kilos in my hand.
1: Вот здесь горчица из этого может получиться на 500 килограммов в моей руке.
0: Every seed,
1: каждое семя,
0: will make a big, big plant.
1: Из каждого семени может вырасти большое дерево.
0: And carry many branches.
1: И из него вырастут большие ветви.
0: And produce mustard for. I mean, we have mustard here for the whole Azerbaijan.
1: Так что у нас здесь горчица на весь Азербайджан.
0: I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Hallelujah. This little thing.
1: Вот какое малое.
0: Sometimes.
1: Иногда.
0: We want to have God speak.
1: Мы хотим, чтобы Бог нам сказал что-то.
0: Big.
1: Что-то большое.
0: Big prophet of God.
1: Такой большой Божий пророк приходит.
0: So says the Lord.
1: Так говорит Господь.
0: But you know what?
1: Но знаете что?
0: I believe.
1: Я верю.
0: In the small little speeches the Holy Spirit whispers to you in your kitchen, in your living room, on the street.
1: Я верю в те маленькие небольшие слова, которые Дух Святой нашептывает тебе у тебя на кухне, в твоей гостиной, на улице.
0: You see, this mustard seed.
1: Видишь ли, это горчичное зерно?
0: Is bigger than you see now.
1: Оно еще больше, чем вот то, что ты видишь сейчас.
0: There is a museum in Israel.
1: В Израиле есть музей?
0: There's a big stone in that museum.
1: Там большой камень в этом музее.
0: And the story is this.
1: И история такая.
0: This stone was laying somewhere in Israel some years ago.
1: Что этот камень где-то в Израиле находился много лет назад.
0: And somebody put a mustard seed.
1: И кто-то туда положил горчичное зерно.
0: Under the stone.
1: Положил под камень.
0: And you know what happened?
1: И знаешь, что произошло?
0: After a while,
1: спустя какое-то время,
0: the stone started to lift.
1: Что этот камень начал приподниматься.
0: And it rolled over.
1: И он скатился с места.
0: Can you hear the stone?
1: Вы можете услышать, как камень.
0: This is Carl Gustav retranslation.
1: Это уже Карл Густав, переводка Карл Густава.
0: The stone said, "Oh, this is my territory."
1: Этот камень, он говорит, моя территория.
0: I've been laying here for thousands of years.
1: Я лежу здесь тысячи лет.
0: And there comes the mustard seed.
1: И появляется вот это горчичное зернышко.
0: He said, "I'm going to change your position."
1: И говорит, я собираюсь изменить твое положение.
0: I'm the little mustard seed.
1: Я маленькое горчичное зернышко.
0: And I'm going to remove you.
1: И я тебя сброшу.
0: I said, "Ho-ho-ho, you little mustard seed."
1: Ты маленькое зернышко.
0: And the mustard said.
1: И зернышко говорит.
0: Just wait and see.
1: Ничего, подожди и увидишь.
0: I'm coming after you.
1: Я иду на тебя.
0: And it dropped under the stone.
1: И оно попадает под камень.
0: And after some months, the stone feels.
1: И спустя несколько месяцев камень начинает чувствовать.
0: What is this?
1: Что это такое?
0: What is this? Что это?
1: Что это?
0: Что это такое? Oh. And the mustard seed.
1: А зернышко говорит.
0: Это я. Это я. I told you.
1: Я говорила.
0: I'm going to remove you.
1: Что я тебя сброшу.
0: What you use,
1: что ты тут?
0: But a stone.
1: Но камень
0: felt something coming, lifting
1: уже
0: the stone.
1: Почувствовал, что что-то идет и приподнимает его.
0: And suddenly that stone in Israel was removed.
1: И вот этот камень, он сдвигается с места.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.

0: It was very small.
1: Оно было очень маленькое.
0: When it came,
1: когда попало туда.
0: But when it came down on the earth,
1: но когда оно попадает в землю,
0: it produced.
1: Оно производит.
0: Jesus said,
1: Иисус говорит,
0: the mustard seed is the smallest of all seeds.
1: Что горчичное зерно, оно самое маленькое из всех семян.
0: It's counted as the smallest of the smallest.
1: И оно кажется, оно считается самым маленьким из всех.
0: But when it grows up,
1: но когда вырастает,
0: it be so big,
1: что становится таким большим,
0: that even the birds can rest upon it.
1: Что даже птицы могут укрыться в нем.
0: Hallelujah! I remember we started this church in Baku.
1: Я помню, как мы начинали эту церковь в Баку.
0: It was a little word from God.
1: Это было одно небольшое слово от Бога.
0: Dropped into our hearts.
1: Его можно было просто поместить в сердце.
0: Start a church.
1: И начать церковь.
0: Very small.
1: Небольшая вера.
0: Few people.
1: Несколько человек.
0: But God had made a big work.
1: Но Бог сделал из этого что-то большое.
0: Hallelujah! God, I don't know what word. Look around you today.
1: Посмотри сейчас вокруг себя.
0: Look what you see here today.
1: Посмотри все, что ты видишь сегодня.
0: This is the mustard tree now.
1: Это уже горчичное дерево.
0: There are branches.
1: И есть ветки,
0: go out from this place.
1: Которые выходят из этого места.
0: But in the beginning,
1: но в начале,
0: it was just a little word.
1: Это было одно маленькое слово.
0: Чу-чу, you know. I have a friend in America.
1: У меня был друг в Америке.
0: His name is John Austin.
1: Его звали Джон Остин.
0: He's died now.
1: Он уже умер.
0: But he was very old when he died.
1: Но он уже умер уже достаточно, будучи достаточно старым.
0: His name is Duty.
1: Его жену зовут Duty.
0: She got cancer.
1: И она заболела раком.
0: Some years ago.
1: Несколько лет назад.
0: In the liver.
1: И в печени.
0: And the doctor said.
1: И врачи говорили.
0: You have 3 months to live.
1: Что тебе осталось жить 3 месяца.
0: And you know. It was a shock for them.
1: И для них это был шок.
0: She was on her best age.
1: Она была уже на смертном одре.
0: And cancer destroying their family.
1: И этот рак, он вошел во всю семью.
0: She lost the weight.
1: Она теряла вес.
0: She was down to 45 kilos.
1: Она дошла до 45 килограмм.
0: She was taken to the hospital.
1: Ее привезли в больницу.
0: And the doctor said, "Let's rest until you die here."
1: И врачи сказали, давай мы тебя уже оставим здесь умирать.
0: But one day on the inside.
1: Но однажды внутри.
0: She felt the mustard seed coming.
1: Она почувствовала, как в нее попало это горчичное зернышко.
0: Yeah. A mustard seed.
1: Горчичное зернышко.
0: A little scripture in the Bible.
1: Небольшой стих из Библии.
0: Through the stripes of Jesus.
1: Ранами Иисуса.
0: I am healed.
1: Я исцелена.
0: She picked one more mustard seed.
1: Она взяла еще одно горчичное зернышко.
0: He sent his word.
1: Он послал слово свое.
0: And healed them.
1: И исцелил их.
0: He took another one.
1: Она взяла еще одно.
0: Jesus went around doing good healing. Everybody was pressed on the devil.
1: И ходил Иисус повсюду и исцелял всех обладаемых дьяволом.
0: She took another one.
1: Она взяла еще одно.
0: Exodus 15:23.
1: Исход 15:23.
0: I am the Lord your healer.
1: Я Господь целитель твой.
0: Hallelujah! Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: She got 23 small mustard seeds.
1: У нее было 23 небольших зернышка.
0: Small little corns.
1: Небольших таких зерна.
0: Like this.
1: Вот таких.
0: And she said in the beginning when I read them.
1: И она говорила, что в начале, когда я их читала.
0: They were so small.
1: Они казались такими маленькими.
0: And when I started to speak them out.
1: Но когда я начинала их произносить.
0: It was like this.
1: Было как будто бы так.
0: Through the stripes of Jesus.
1: Ранами Иисуса. Я исцелена.
0: And I heard the voice.
1: И я услышала голос.
0: Cancer.
1: Рак.
0: Cancer.
1: Рак.
0: Death.
1: Смерть.
0: I am the Lord your healer.
1: Я Господь твой целитель.
0: Пучи-кучи-пучи-чучу. Cancer every day.
1: И каждый день рак.
0: Fear was tormenting her.
1: Страх мучил ее.
0: But after 1 week.
1: Но спустя неделю
0: the mustard seed started grow.
1: Это зернышко начало расти.
0: Through the stripes of Jesus,
1: ранами Иисуса я исцелена.
0: Cancer.
1: Рак.
0: After 3 weeks,
1: а через 3 недели
0: through the stripes of Jesus,
1: ранами Иисуса.
0: Cancer.
1: Рак.
0: After 4 weeks,
1: через 4 недели
0: through the stripes of Jesus,
1: ранами Иисуса.
0: Cancer.
1: Рак.
0: After 6 weeks,
1: а через 6 недель
0: through
1: ранами
0: the stripes of Jesus,
1: Иисуса.
0: I have been healed.
1: Я исцелена.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Yes.
1: Да.
0: And she heard the voice.
1: Когда услышала голос.
0: Cancer.
1: Такой рак.
0: And the doctor came into her one day.
1: Врач

0: однажды к ней вошел и сказал: «Дьюти, у нас хорошие новости. Ты исцелена. Мы больше не можем найти рак в твоем теле». Слава Богу за Божье Слово. Я сказал: «Слава Богу за Божье Слово».
1: We don't need
0: Нам не нужно
1: big things.
0: Что-то большое.
1: Sometimes we are
0: Иной раз
1: in difficult situation.
0: Мы попадаем в трудную ситуацию.
1: Of course, not in Azerbaijan. I talk about Sweden.
0: Ну, конечно, не в Азербайджане. Я о Швеции сейчас рассказываю.
1: No, you have
0: Нет.
1: If you need one miracle in Sweden every day, you need two miracles in Azerbaijan every day.
0: Если шведам нужно по одному чудо в день, то в Азербайджане нужно по два.
1: Amen. So many things happening here all the time.
0: Здесь постоянно что-то происходит.
1: It's amazing.
0: Просто удивительно.
1: When you live in Azerbaijan.
0: Как вы здесь живете в Азербайджане?
1: You just have to trust God.
0: Вы обязаны уже уповать на Бога.
1: You just have to trust God. Amen. You just have to trust God. Amen. You just have to trust Him.
0: Мы должны уповать на Него.
1: So, you know, I remember I have told this story many times.
0: Я помню это, и я уже часто рассказывала эту историю.
1: You have been in Bible school, maybe heard me tell this.
0: Если вы были в библейской школе, вы уже это слышали.
1: Years ago, when I went to Bible school.
0: Много лет назад, когда я пошел в библейскую школу.
1: We got went to America.
0: Мы поехали в Америку.
1: And we had $2,000 with us.
0: И с нами было $2,000.
1: And I thought I'm a millionaire.
0: Я подумал, что я миллионер.
1: But when I came to America.
0: Но когда я приехал в Америку,
1: I realized,
0: я понял,
1: I was not a millionaire.
0: Что я не был миллионером.
1: Because the money
0: Потому что деньги
1: went away in one week.
0: За неделю уже кончились.
1: And I had no money.
0: И денег не осталось.
1: And I had no faith.
0: Не осталось и веры.
1: I had four children
0: У меня было четверо детей
1: and one wife.
0: И одна жена.
1: And I didn't know
0: И я не знал,
1: how can I survive this country
0: как я выживу в этой стране.
1: For 9 months without money.
0: Мне придется 9 месяцев жить без денег.
1: And you know what happened?
0: И знаешь, что произошло?
1: I felt depression coming.
0: Я почувствовал, как на меня идет депрессия.
1: I felt I was like a small little person.
0: Я почувствовал себя таким маленьким человечком.
1: I went into my living room to pray.
0: Я пошел в гостиную помолиться.
1: And I prayed like this.
0: И я молился так.
1: I could hardly get a voice.
0: У меня едва я вообще мог издать какой-то звук.
1: It must have sounded like a little, really small prayer.
0: И звучало это как какая-то очень маленькая молитва.
1: And my wife came.
0: И моя жена пришла.
1: She said, "What are you doing?"
0: Она говорит: "Ты что делаешь?"
1: I said, "I'm praying."
0: Я говорю: "Молюсь."
1: She said, "That's unbelieving tongues."
0: Это языки неверия.
1: Go to a meeting.
0: Пойдем на собрание.
1: So you hear the word of God.
0: Она услышала слово от Бога.
1: So you come back in the spirit.
0: Чтобы ты там услышал слово Божие и вернулся в дух.
1: Okay.
0: Ну ладно.
1: So I went to a meeting.
0: И я пошел на собрание.
1: It was bigger than this.
0: Там собрание было побольше, чем это.
1: About 5,000 people.
0: Собралось где-то 5,000 человек.
1: It was a big meeting.
0: Такое большое было собрание.
1: And I sat down.
0: И я сел.
1: And a woman was preaching.
0: И проповедовала там женщина.
1: His name was Marilyn Hickey.
0: Ее звали Мэрилин Хикки.
1: And I forgot what she preached about.
0: И я сейчас уже не помню, о чем она проповедовала.
1: I was just thinking about money.
0: Я не слушал ничего там. Я только думал о своих деньгах.
1: How in the world?
0: Я волновался. Ну как же мне?
1: I'm gonna live this year.
0: Как же мне выжить, прожить этот год?
1: And when the people said to me, "Stand up and greet somebody."
0: И когда говорили, что встаньте, поприветствуйте кого-то.
1: I thought money was coming.
0: Я думал: ой, сейчас придут деньги.
1: Maybe somebody will give me $100.
0: Может быть, кто-нибудь вложит мне в руку $100.
1: God bless you.
0: Пусть Бог тебя благословит.
1: No dollars.
0: И денег нету.
1: I was desperate.
0: Я в таком отчаянии был.
1: I was in another country.
0: Я был в другой стране.
1: And the devil said.
0: И дьявол сказал.
1: How are you gonna make it?
0: Ну, у тебя ничего не выйдет.
1: But you have a ticket home.
0: Но у тебя же есть билет домой.
1: You can go home.
0: Можешь вернуться.
1: Don't go to Bible school.
0: И не ходи в библейскую школу.
1: Satan.
0: Я сказал: сатана.
1: If I'm gonna fast for 9 months, I'm gonna go to Bible school.
0: Если мне придется поститься 9 месяцев подряд, все равно буду ходить в библейскую школу.
1: And they said, "What about your wife and your children? You want to sacrifice them?"
0: А как же тогда насчет твоей жены и детей? Что ты и их в жертву принесешь?
1: I was tormented in my mind.
0: Я был мучен в своем разуме.
1: And can you imagine?
0: Представляете?
1: I didn't listen one word to the sermon.
0: Я не услышал ни одного слова из проповеди.
1: May God forgive me.
0: Бог простил меня.
1: I didn't do that.
0: Я не слушал.
1: But when I was When she was finished,
0: но когда она закончила,
1: she said, I have some word for some people
0: она сказала, у меня есть слово для некоторых человек.
1: I said, you down there?
0: И он говорит, вот ты
1: she
0: там.
1: Pointed somebody, gave him a Bible.
0: Она кого-то вызвала и сказала, дала ему стих из Библии.
1: And then she stopped.
0: И потом вдруг она остановилась.
1: And she looked at where I was sitting on the balcony.
0: И она, а я сидела на балконе.
1: About 200 meters from her.
0: От нее было метров, наверное, 200.
1: She said, you up
0: и
1: here.
0: Она говорит, ты там наверху.
1: I said, she's not pointing
0: и она думает, не, не на меня. Я думаю, не, не на меня.
1: There are 2,000 people
0: sitting
1: Тут
0: on вокруг меня пару тысяч человек.
1: On the balcony it was 2,000.
0: На балконе вокруг меня пару тысяч.
1: So I looked around.
0: И я так стал вокруг
1: you
0: себя
1: there
0: смотреть.
1: Looking around.
0: Ты, вот, который сейчас оглядывается.
1: Oh. I said, oh. I became like this.
0: И я вот так стал уже.
1: So I started looking behind.
0: Я назад посмотрел.
1: Yeah, you looking behind.
0: Да, вот ты, который назад смотрит.
1: I said like this.
0: И я уже так сделал.
1: I started realizing,
0: я стал понимать, может быть, вдруг это я.
1: So I did, took on my old Pentecostal look, you know.
0: И я сделал такой старый пятидесятнический вид.
1: Amen.
0: Вот так.
1: And she said, you looking down now.
0: И она говорит, ты, который сейчас не смотрит.
1: Will you stand up?
0: Встань, пожалуйста.
1: I have a word from God.
0: У меня есть для тебя слово от Бога.
1: And I stood up.
0: Я встал.
1: Saying.
0: И говорю,
1: Lord, forgive me all my sins.
0: Господи, прости все мои грехи.
1: So I didn't even listen to the sermon.
0: Я даже и проповедь не слушал.
1: I was. And she said.
0: И она говорит.
1: You have been sitting here not listening to the sermon.
0: Ты тут сидишь и проповедь не слушаешь.
1: I said, God, why do you have to tell everybody about this?
0: Я сказал, Боже, ну зачем ты об этом рассказал?
1: You know that I know. Don't tell anybody about this.
0: Ты же знаешь, ты всем теперь рассказал.
1: She said. But then she said.
0: Потом она говорит.
1: But don't worry.
0: Не волнуйся.
1: I have a word from God to you.
0: Я имею для тебя слово от Бога.
1: She started prophesying over me.
0: И она начала пророчествовать
1: You're
0: мне.
1: Going to go preaching the word of God all over the land.
0: Что ты пойдешь и будешь проповедовать Евангелие во многих землях.
1: I'm going to use you.
0: Я буду использовать тебя.
1: You're going to tell many people about Jesus.
0: Ты расскажешь многим людям об Иисусе.
1: And then she said.
0: И потом она
1: and
0: сказала.
1: And I have a word from God to you.
0: И у меня еще есть слово от Бога для тебя.
1: Luke 15:31.
0: Луки 15:31.
1: You are always with me, my son.
0: Ты всегда со мной, сын мой.
1: And everything I have.
0: И все, что у меня есть.
1: I give to you.
0: Я даю тебе.
1: Oh! It was a little mustard seed.
0: И вот это было маленькое зернышко.
1: That came right into my heart.
0: Которое попало прямо в мое сердце.
1: And I knew from that day.
0: И я с того момента уже знал.
1: I don't have to worry.
0: Что мне не нужно волноваться.
1: God will help me.
0: Бог поможет мне.
1: I came home to my wife.
0: Я пришел домой к жене.
1: I said, Monica.
0: И говорю, Моника.
1: We're gonna make it.
0: У нас все получится.
1: Don't worry.
0: Не волнуйся.
1: So now you sound differently.
0: Она говорит, ну теперь ты по-другому заговорил.
1: Do you have some money?
0: У тебя что, деньги появились?
1: I said, нет.
0: Я говорю, нет.
1: Same situation.
0: Ситуация та же.
1: But I have a mustard seed.
0: Но у меня есть горчичное
1: зерно. I have a word from God.
0: У меня есть слово от Бога.
1: Yes. And I know we will
0: make
1: it.
0: Знаю.
1: I know we will make
0: я
1: it.
0: Я знаю, что у нас все получится.
1: I know.
0: Я знаю.
1: I have the word of God.
0: У меня есть слово от Бога.
1: Amen. What's the word for make it?
0: Какое слово, что получится?
1: Hallelujah. I said, Hallelujah.
0: Я сказал Аллилуйя.
1: Let's all do it together.
0: Давайте сделаем это вместе.
1: Amen. I said, Amen.
0: Я сказал Аминь.
1: We will make it.
0: У нас получится.
1: Hallelujah. Not because of us.
0: Не благодаря нам.
1: Not because of size of our faith.
0: Не благодаря размеру нашей веры.
1: Just because faith.
0: Но только благодаря вере.
1: I said, just because of faith.
0: Я сказал только благодаря вере.
1: We will make it.
0: У нас все получится.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: You see, sometimes we want big words.
0: Знаете, иногда нам хочется получить большое
1: big
0: слово.
1: Faith.
0: Большую веру.
1: But Jesus says.
0: Но Иисус говорит.
1: Big faith, no.
0: Большая вера, нет.
1: Maybe you're going to remove the sun, you need big faith.
0: Может быть, чтобы солнце удалить, вам нужна большая вера.

0: But everything that's smaller than the mountain, you can remove by small faith.
1: Но все, что меньше, чем гора, можно и маленькой верой убрать.
0: That means,
1: это означает,
0: sorry,
1: извините,
0: you don't need big faith.
1: Вам не нужна большая вера.
0: Only take the little faith you have.
1: Возьмите ту малую веру, которая есть.
0: Trust Jesus,
1: уповайте на Иисуса.
0: And he will have a miracle for you.
1: И Он сделает для вас чудо.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Big faith, small faith.
1: Малая вера.
0: Think about this.
1: Подумайте.
0: Small faith,
1: малая вера,
0: in a big God,
1: и большой Бог,
0: will create,
1: это сотворит,
0: a big miracle,
1: большое чудо.
0: Amen. Because it's not the size of your faith that makes it happen.
1: Потому что не размер твоей веры определяет все.
0: It's the size of our God.
1: Но размер нашего Бога.
0: He is the one who do the miracle, not you.
1: Он тот, кто будет совершать чудо, не ты.
0: Amen.
1: Amen.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: So small things.
1: Поэтому что-то малое.
0: Bring big results.
1: Малые вещи приносят большие результаты.
0: Sometimes I hear God speaks to me.
1: Иногда я слышу, как Бог говорит мне.
0: In a small little voice.
1: Таким тихим голосом.
0: Maybe I'm driving my car.
1: Может быть, когда я веду машину.
0: Yesterday.
1: Вчера.
0: When I was preaching here.
1: Когда я тут проповедовал.
0: God spoke to me.
1: Бог со мной поговорил.
0: I've never been so blessed on my own sermon all my life, I guess.
1: Я скажу, что, наверное, никогда в своей жизни я так сам на своей проповеди не был благословен.
0: I went home happy yesterday.
1: Я пошел домой такой вчера радостный.
0: And one thing the Lord spoke to me is this.
1: И Господь мне что-то сказал.
0: There are two kinds of lifestyle.
1: Что есть два образа жизни.
0: You can choose.
1: И ты можешь выбрать.
0: One.
1: Один.
0: Pillow of faith.
1: Это подушка веры.
0: One.
1: А другой. Это пиджак.
0: Worries.
1: Волнений,
0: worries,
1: волнений,
0: fear,
1: страхов.
0: And I can make a choice.
1: И я выбираю.
0: Amen. Amen. What kind of faith?
1: Какая вера?
0: Big faith?
1: Большая?
0: No.
1: Нет.
0: Small faith.
1: Маленькая.
0: Mustard seed.
1: Как горчичное зерно.
0: So small can hardly find.
1: Она такая маленькая, что трудно даже взять.
0: Sometimes the faith is so small in life you can hardly find it.
1: Иногда вера такая маленькая, что ее даже найти трудно.
0: But if you trust Jesus,
1: но если ты уповаешь на Иисуса,
0: Jesus will do a miracle.
1: Иисус сделает чудо.
0: Here it is.
1: No, вот оно. Нет, потерял.
0: You'll find mustard seed everywhere in this room.
1: После этого здесь по всему залу, наверное, будут зернышки.
0: Hallelujah. Here's some more for you.
1: Вот еще для вас.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: We make it.
1: У нас получится.
0: We come through.
1: Мы прорвемся.
0: Whatever you go through right now.
1: Через что бы ты ни проходил сейчас.
0: Just trust God.
1: Просто уповай на Бога.
0: Don't fear God, just trust God.
1: Не бойся его, но уповай на него.
0: Because sometimes every day we have situations.
1: Каждый день у нас бывают такие ситуации.
0: We can go in the coat worries.
1: Мы можем либо одеться в пиджак забот.
0: Or we can trust the pillow.
1: Либо же положиться на подушку.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: It's choices.
1: Каждый день наполнен
0: every day,
1: выбором.
0: You make
1: каждый
0: a choice.
1: День ты принимаешь решение.
0: What way you go?
1: Каким путем пойти?
0: But don't be worried if your faith is not up here every day.
1: Но не волнуйся, если не каждый день твоя вера вот так наверху.
0: Because sometimes like, oh, I didn't feel faith today.
1: Иногда у нас бывает такое ощущение, что я сегодня не чувствую себя в вере.
0: But you have faith.
1: Но вера-то есть.
0: God says you have faith inside of you.
1: Бог говорит, что вера есть внутри тебя.
0: Hallelujah. Every person has faith.
1: У каждого человека есть вера.
0: Every person has a little bit of faith.
1: У каждого человека есть немного веры.
0: So you don't need big things.
1: Поэтому не нужна большая.
0: Few months ago,
1: несколько месяцев назад,
0: I was in Batumi.
1: Я был в Батуми.
0: If you know what Batumi is on the other side of Caucasus.
1: Вы знаете, что Батуми, она с другой стороны Кавказа.
0: And I've told this story before here to you.
1: И я рассказал вот эту историю.
0: But now I got a total completion of this story.
1: Но сейчас у меня полное есть представление об этой истории.
0: I came to the hotel.
1: Я пришел в отель.
0: And a family approached me.
1: И ко мне подошла семья.
0: They said, Carl Gustav,
1: и они сказали, Карл Густав,
0: can we come to the hotel and tell our story?
1: Мы можем прийти к тебе в отель и рассказать историю.
0: They have told it to me before.
1: Они рассказывали ее раньше.
0: But now I heard it in full.
1: Но сейчас я уже услышал ее до конца.
0: 2 years ago,
1: 2 года назад,
0: we were in Tbilisi,
1: мы были в Тбилиси.
0: And we preached.
1: И проповедовали.
0: Pastor Mamuka's church.
1: И пастор Мамука там был.
0: You know Pastor Mamuka
1: вы знаете
0: here.
1: Его.
0: Yeah. In the end of the meeting,
1: в конце собрания,
0: I am on the way out,
1: я был уже на пути к выходу,
0: and I see a boy,
1: и я увидел мальчика.
0: In the yellow coat, I don't know the exactly clothes he had.
1: Я не помню точно, в какой он был одежде.
0: But he was white in his face.
1: Но он был бледным таком.
0: His
1: таким.
0: Eyes was paralyzed.
1: Его глаза были парализованы.
0: And the father said to me.
1: И отец мне сказал.
0: Карл Густав. This is my son.
1: Это мой сын.
0: He is dying.
1: Он умирает.
0: He's 10 years old.
1: Ему всего 10 лет.
0: He has a few days to live.
1: И ему осталось жить несколько дней.
0: My son was 10 years old that day.
1: И моему сыну всего 10.
0: And I thought.
1: И я подумал.
0: What would happen if I lose my son?
1: Как бы я оценил своего сына?
0: And here is a father who's going to lose his son.
1: И вот отец, который теряет своего сына.
0: And I saw the father's face.
1: И я посмотрел в лицо этому отцу.
0: His son's going to die.
1: Его сын умирает.
0: He said he has cancer.
1: Он сказал, у него рак.
0: Every organ in the body had cancer.
1: Уже все органы в теле поражены раком.
0: He has been in Germany.
1: Мы побывали в Германии.
0: They spent $12,000.
1: Они потратили $12,000.
0: To medicine.
1: На лекарства.
0: Everything they had.
1: Все, что у них было.
0: Nothing helped.
1: И ничто не мне помогло.
0: He said, "Can you pray?"
1: Он сказал, ты можешь помолиться?
0: I said, "Sure, I'll pray."
1: Я сказал, да, я помолюсь.
0: And we prayed.
1: И мы молились.
0: But the story.
1: Но история.
0: It's longer than this.
1: Она больше, чем только это.
0: Because 2 days before that.
1: Потому что за два дня до этого.
0: This little boy.
1: Этот маленький мальчик.
0: Was on the toilet.
1: Был в туалете.
0: And blood came out of his body.
1: И из него пошла кровь.
0: All over the floor of the toilet.
1: И залило весь пол в туалете.
0: He couldn't hold his thing, so he came, and that was the urine was mixed with blood.
1: И из него что-то выходило еще вместе с кровью.
0: Blood came out of him.
1: И кровь выходила.
0: And the whole floor was red.
1: И весь пол был красным.
0: And this boy.
1: И этот мальчик.
0: Prayed this prayer.
1: Помолился.
0: Jesus.
1: И сказал, Иисус.
0: Help me.
1: Помоги мне.
0: Jesus, help me.
1: Иисус, помоги мне.
0: Not big faith.
1: Не, это небольшая вера.
0: Not big prayer.
1: Это небольшая молитва.
0: Only three words.
1: Три слова.
0: Jesus.
1: Иисус.
0: Help me.
1: Помоги мне.
0: And I got a sermon out of that.
1: И из этого я сделал проповедь.
0: You need three words.
1: Тебе нужно три слова.
0: For a miracle.
1: Для чуда.
0: Jesus.
1: Иисус.
0: Help.
1: Помоги.
0: Me.
1: Мне.
0: He was. This is Thursday, Friday.
1: И это была пятница.
0: Saturday.
1: А в субботу.
0: His parents was in my meeting.
1: Его родители пришли на собрание.
0: And they heard me preach.
1: И они услышали, как я проповедовал.
0: And I don't know what happened, but the Spirit of God came upon me.
1: Я не знаю, что точно происходило, но Дух Божий сошел на меня.
0: And I pointed down in that direction.
1: И я указал туда, в их
0: направлении. He said, "You down there, go through the burning fire right now."
1: И я сказал, что вы проходите через горящий огонь сейчас.
0: God is going to bring you out of that fire.
1: Но Бог выведет вас из этого огня.
0: And the parents took it as a word from God.
1: И родители, они схватились за это.
0: They ran to the hospital.
1: Слово от Бога, они пошли в больницу.
0: They bring the boy.
1: И взяли оттуда мальчика.
0: And they stand in the door when we go out and we pray.
1: И встали в дверях и ждали, когда мы выйдем.
0: Now listen to this now.
1: И послушайте.
0: When we pray this prayer.
1: Когда мы помолились этой молитвой.
0: I didn't feel anything.
1: Я ничего не чувствовал.
0: It was a mustard seed prayer.
1: Это была молитва горчичного зерна.
0: It was a little prayer.
1: Это была маленькая
0: Not
1: молитва.
0: Not a long prayer.
1: Не какая-то длинная
0: Not
1: молитва.
0: Not a mighty prayer.
1: Не какая-то могучая
0: It
1: молитва.
0: It was a little prayer.
1: Это была маленькая
0: little
1: молитва.
0: Faith.
1: Маленькая вера.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And to be honest,
1: если честно,
0: I didn't know exactly what's going to happen on that day.
1: Я точно и не знал, что произойдет в этот
0: Because
1: день.
0: It was not prior,
1: потому
0: my
1: что это не было в моих молитвах.
0: It was that boy's prayer 2 days before.
1: Это не была не моя молитва, а молитва твоего мальчика за два
0: And
1: дня
0: the
1: до этого в туалете.
0: Jesus,
1: Иисус,
0: help me.
1: Помоги мне.
0: But before I went.
1: Но прежде чем я пошел,
0: I said to that boy,
1: я сказал этому мальчику.
0: Next time I see you.
1: В следующий раз, когда мы увидимся.
0: We play football,
1: мы поиграем с тобой в футбол.
0: He went away.
1: Он ушел.
0: 1 year later.
1: Через год.
0: Which means 1 year ago.
1: Это означает год назад.
0: I was in Tbilisi.
1: Я был в Тбилиси.
0: Went through the same door.
1: Я прошел через ту же дверь.
0: And there stands a boy.
1: И там стоит мальчик.
0: With the football under the arm.
1: И у него в руке футбольный мяч.
0: I said, "What do you do with football
1: Я
0: in
1: говорю,
0: church?"
1: А ты что делаешь с мячом в церкви?
0: This is not a football game. This is a church.
1: Тут у нас не стадион, тут церковь.
0: He said, "You told me."
1: Он сказал, да ты мне сказал.
0: 1 year ago.
1: Что через год.
0: Next time we see you.
1: В следующий раз, когда увидимся, поиграем в футбол.
0: We play football.
1: И мы проиграем футбол.
0: I start to remember.
1: И я начал вспоминать.
0: Is that you?
1: Так это ты.
0: It was another look in the boy's eye.
1: Он совершенно по-другому выглядел.
0: He was not paralyzed anymore.
1: Он больше не был парализован.
0: And Papa said.
1: И папа сказал.
0: My boy is healed.
1: Мой сын исцелен.
0: My boy is healed.
1: Мой сын исцелен.
0: The first thing he did,
1: первое, что он сделал,
0: after he came back from that meeting 1 year ago,
1: после того, как он вернулся с того собрания год назад,
0: he started to get better.
1: Он начал идти на поправку.
0: After 2 days he could walk.
1: Через два дня он уже стал ходить.
0: After 2 months he was playing football.
1: Через два месяца он уже стал играть в футбол.
0: I didn't know that football was his life.
1: А я и не знал, что этот футбольный мяч стал его жизнью.
0: In Georgia they're crazy about football.
1: Вы знаете, в Грузии они все с ума сошли на футболе.
0: That was his life.
1: Это жизнь была для него.
0: That Sunday,
1: в то воскресенье
0: I did something
1: я сделал что-то,
0: I'd never done before.
1: Чего никогда не делал прежде.
0: I played football.
1: Я играл в футбол
0: in the church.
1: В церкви.
0: In the church.
1: В церкви.
0: Yes. Oh, we played with him and I.
1: Мы играли с ним вдвоем.
0: And the father said,
1: и отец сказал,
0: the nurse has been saved also.
1: И медсестра тоже спаслась.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: She's in the meeting now.
1: Иисус, она сейчас на собрании.
0: Doctors saved.
1: И врачи спаслись.
0: The daughter to the nurse says, "Receive Jesus."
1: И врачи и медсестра приняли Иисуса.
0: Amen. I said, "Amen."
1: Я сказал аминь.
0: And now, a few months ago, I was in Batumi.
1: Сейчас еще прошло несколько месяцев, и я был в
0: Батуми. And the whole family was sitting in my hotel room.
1: И уже вся семья сидела у меня в комнате моего
0: отеля. And they told the whole story.
1: И они рассказали мне всю историю.
0: I was crying.
1: И я плакал.
0: He said an Australian doctor came.
1: Они сказали, что приехал врач из Австралии.
0: He saw the X-rays.
1: Он увидел результаты рентгена.
0: Of the lungs.
1: Его легких.
0: And he said, "I have the X-ray where you can see the lung, Carl Gustav."
1: И они сказали, что у нас с собой эти результаты. Можешь посмотреть, Карл Густав.
0: The lungs was totally white of cancer.
1: Эти легкие были абсолютно белыми от рака.
0: Everything was full of cancer.
1: Он был полный, весь наполнен раком.
0: And doctor said, "When did this boy die?"
1: И врач спросил, а когда этот мальчик умер?
0: He said, "He's not dead."
1: Они говорят, что да, он не умер.
0: He's playing football.
1: Он там футбол играет.
0: He's playing football.
1: Он играет в футбол.
0: Glory to God! And when I came to the church,
1: и когда я пришел в церковь,
0: now 3 months ago,
1: вот три месяца назад,
0: in their home church, they lived in Batumi.
1: В той их домашней церкви в Батуми.
0: The boy stood there with a football on the arm.
1: Мальчик опять стоял с футбольным мячом.
0: Oh. And the papa said.
1: И папа сказал.
0: All my enemies have been saved now.
1: Все мои
0: enemies.
1: Все мои враги спаслись уже.
0: Hallelujah. All my enemies have been saved.
1: Все враги тоже спаслись.
0: That morning,
1: в то утро,
0: Saturday morning,
1: субботнее утро,
0: church was packed.
1: Церковь была забита людьми.
0: Over 70 people came to the Lord that morning.
1: И где-то 70 человек отдали свои жизни Господу.
0: Hallelujah. Because of one miracle.
1: Благодаря одному чуду.
0: Because of
1: благодаря
0: a mustard seed prayer.
1: Благодаря молитве горчичного зернышка.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: A little prayer,
1: маленькая молитва,
0: and a big God,
1: большой Бог,
0: can bring a big miracle.
1: Может принести большое чудо.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Аллилуйя! Amen.
1: Аминь.
0: You know,
1: знаете,
0: I asked that boy,
1: я спросил этого мальчика.
0: We sat on the hotel.
1: Мы сидели в отеле.
0: We're going to make a video of this.
1: Я сказала, что давай мы сделаем видео из этого.
0: Write about it in newspapers.
1: Напишем в газетах.
0: Because we have the journals before and after.
1: И мы покажем, что было до и после.
0: It's going to be a big sign.
1: И это будет большое, большое свидетельство.
0: That there is a God in heaven.
1: Что есть Бог на небе.
0: I said there is a God in heaven.
1: Я сказала, что на небе есть Бог.
0: Now, I asked that boy.
1: Я спросил мальчика.
0: You play football?
1: Ты играешь в футбол?
0: He said yes.
1: Он говорит да.
0: Which is your favorite team?
1: А какая твоя любимая команда?
0: He said Arsenal.
1: Он сказал Арсенал.
0: I said I forgive you.
1: Я говорю прощаю тебя.
0: I asked his brother.
1: Я спросил его брата.
0: What is your favorite team?
1: А какая твоя любимая команда?
0: He said Barcelona.
1: Он сказал Барселона.
0: I forgive you too.
1: И тебя тоже прощаю.
0: So I went to China.

0: Я поехал в Китай
1: a few weeks ago,
0: несколько недель назад.
1: And I told the Chinese Christians,
0: и я рассказал об этом христианским, китайским христианам,
1: about this boy,
0: об этом мальчике
1: and his brother.
0: И о его брате.
1: And next morning,
0: и на следующее утро
1: they came with Arsenal clothes and Barcelona clothes,
0: они принесли форму Арсенала и Барселоны.
1: And shoes to the boys.
0: И бутсы для двоих мальчиков.
1: So we send them back to Mamuka, and Mamuka gave it to the boys.
0: И мы пошлем это все Мамуке, и Мамука подарит мальчикам.
1: So if you come to Batumi for vacation,
0: так что приезжайте в Батуми в отпуск.
1: Look for two small boys.
0: И найдите двух мальчиков.
1: With Barcelona clothes and Arsenal clothes.
0: В форме Барселоны и Арсенала.
1: And ask.
0: И спросите.
1: If Jesus can do a miracle.
0: Может ли Иисус сделать чудо? Yeah.
1: Jesus can do a miracle.
0: Иисус может сделать чудо.
1: Jesus can.
0: Я сказал, Иисус может сделать чудо.
1: But.
0: Но.
1: You don't need big faith like a mountain.
0: Вам не нужна вера величиной с гору.
1: To remove a mustard seed.
0: Чтобы свергнуть горчичное зерно.
1: But you need faith.
0: Но вам нужна вера.
1: Like a mustard seed.
0: Величиной с горчичное зерно.
1: Only that.
0: Всего лишь.
1: To remove a mountain.
0: Чтобы свергнуть гору.
1: Before we close,
0: прежде чем мы закончим,
1: go to Matthew 20, 17.
0: Давайте мы откроем Матфея 20:17.
1: Слава Богу. Are you getting blessed by this word tonight?
0: Вы благословлены этим словом?
1: I hope this will transform all your life.
0: Матфея 17.
1: I hope you will get your life transformed by this.
0: Я надеюсь, что ваша жизнь преобразуется от этого.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя. Слава Богу.
1: Oh, hallelujah. Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Lead verse 20.
0: И посмотрим 20 стих.
1: You can read it. 19 and why could we cast the demon out? They asked this Jesus.
0: Иисуса спросили в 19 стихе, почему мы не могли изгнать его?
1: And Jesus said to them, because of your unbelief.
0: Иисус сказал им, по неверию вашему.
1: For surely I say to you,
0: ибо истинно говорю вам,
1: if you have faith as a mustard seed,
0: если будете иметь веру с горчичное зерно,
1: you will say to this mountain,
0: и скажете горе этой,
1: move from here,
0: перейди отсюда,
1: and it will move,
0: туда,
1: and nothing,
0: и она перейдет, и ничто
1: shall be impossible for you,
0: не будет невозможного для вас.
1: How are we going to have a new building here?
0: Как здесь мы получим новое здание?
1: By mustard seed faith.
0: Через веру в горчичное зерно.
1: I said hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: And big stones will feel.
0: И большие камни почувствуют.
1: That we are coming from under.
0: Что мы снизу пробираемся.
1: I said who are you?
0: И скажут, ты кто?
1: And we will say.
0: А мы скажем.
1: It is we.
0: Мы это мы.
1: It is me.
0: Это я.
1: And I'm the little mustard seed.
0: И я маленькое горчичное зерно.
1: That shoots up from nothing.
0: Которое появляется из ничего.
1: Why? We have a word from God.
0: Когда у нас есть слово от Бога.
1: A little word from God.
0: Маленькое слово от Бога.
1: That God gave to us.
0: Которое Бог дает нам.
1: And we will trust that word.
0: Мы уповаем на это слово.
1: And we will overcome.
0: И мы победим.
1: In Jesus' name.
0: Во имя Иисуса.
1: I said in Jesus' name.
0: Я сказал во имя Иисуса.
1: Let's give the Lord a hand.
0: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
1: Oh, glory to God.
0: Glory Слава Богу.
1: To God.
0: Слава Богу.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Amen, amen, amen, amen, amen. Oh, hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen. Amen, amen, amen, amen. You see, when Jesus
0: Видите, Иисус, когда Иисус сравнивает нас
1: in a battlefield,
0: на поле сражения,
1: Paul is writing,
0: Павел пишет,
1: You are like a sheep.
0: Вы как овцы.
1: Have you ever thought how powerless a sheep is?
0: Вы когда-нибудь задумывались, насколько бессильна овца?
1: A sheep don't fight when they kill it.
0: Овца даже не сопротивляется, когда ее убивают.
1: They just stand like this.
0: Она просто стоит вот так.
1: Bah, cut here.
0: И ей режьте.
1: Bah. All animals are fighting.
0: Все остальные животные они сражаются.
1: But a sheep don't fight.
0: А овца нет.
1: And Jesus, Paul said, we
0: И
1: are like
0: Павел
1: sheep,
0: говорит, мы как овцы.
1: Being slaughtered every day.
0: Нас каждый день заколают.
1: But then he says,
0: а потом он говорит,
1: But in all these things,
0: но во всем этом
1: we are more than conquerors.
0: Мы больше, чем победители.
1: Hallelujah. We are struck by, sometimes surrounded by evil every day.
0: Иной раз мы каждый день окружены злом.
1: But we are not struck out.
0: Но мы, нас не побивают до конца.
1: Yeah. We are more than conquerors.
0: Мы больше, чем победители.
1: We are not only conquerors.
0: Мы не просто победители.
1: We are more than conquerors.

0: больше, чем победителя.
1: Through Jesus Christ.
0: В Иисусе Христе.
1: That's because nothing can stop us.
0: И поэтому ничто
1: nothing
0: не остановит нас.
1: Ничто,
0: нет ничего невозможного для церкви. Потому что Бог
1: is with us.
0: С нами.
1: God
0: Бог
1: has spoken to us.
0: Сказал нам
1: in a little word,
0: маленькое слово.
1: Faith,
0: вера,
1: like a mustard seed,
0: как горчичное зерно,
1: can change the world.
0: Может изменить мир.
1: When we started our church in Uppsala,
0: когда мы начинали нашу церковь в Уппсале,
1: we were 20 people,
0: нас было 20 человек,
1: students,
0: студентов,
1: with a young fanatic pastor,
0: с молодым фанатичным пастором.
1: His name was Pastor Ulf.
0: Его зовут пастор Ульф.
1: He received the word from God.
0: Он получил слово от Бога.
1: Started church.
0: И начал церковь.
1: 20 people.
0: 20 человек.
1: No money.
0: Денег нет.
1: Nobody knows about us.
0: И никто нас не знает.
1: But today, 20 years later.
0: Но сегодня, спустя 20 лет.
1: 25 years later.
0: Спустя 25 лет.
1: God has blessed us.
0: Бог благословил нас.
1: God has blessed us.
0: Бог благословил нас.
1: God has blessed us.
0: Бог благословил нас.
1: And we are now in many, many nations.
0: И сейчас мы уже во многих странах.
1: Preaching on television in over 70 nations.
0: Проповедуем по телевидению более чем 70 странам.
1: The word of God go everywhere.
0: И слово Божье расходится повсюду.
1: By the word.
0: Из этого слова,
1: like a mustard seed,
0: которое было подобным горчичному зерну, и это изменило весь мир. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!
1: We are born to win.
0: Мы рождены для победы.
1: Yeah. Think about you.
0: Подумайте о себе.
1: Just think one second about
0: просто
1: you.
0: Несколько секунд подумайте о себе.
1: How big you were when you were born.
0: Насколько, каким большим были вы, когда вы родились?
1: You were only a little seed.
0: Вы были как маленькое зернышко.
1: А?
0: Да.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You know, one time I saw a video.
0: Однажды я смотрел фильм.
1: It's a Swedish man, his name is Leonard Nilsson.
0: Есть шведский человек, швед, его зовут Леонард Нильсон.
1: Everyone who comes from Sweden knows that's a photographer they call Leonard Nilsson.
0: Все, кто приезжает в Швецию, знают, что есть такой фотограф, его зовут Леонард Нильсон.
1: He takes pictures inside the body.
0: Он делает фотографии того, что внутри тела.
1: He can put a camera in your heart and you can see the whole heart.
0: И он может вложить камеру в ваше сердце, и можно видеть, что там происходит.
1: And he had a book called A Journey to Life.
0: И у него есть книга, которая называется «Путешествие к жизни».
1: Well, he's photographing from the conception to the birth of a child.
0: Он сделал фотографии того, что происходит от зачатия до рождения ребенка.
1: He's world famous for that.
0: Он стал всемирно знаменитым из-за этого.
1: And one time he made a video.
0: И однажды он сделал видео
1: of the conception.
0: Зачатие.
1: And I watched it with my wife.
0: И мы с женой это смотрели.
1: And suddenly I screamed.
0: И вдруг я закричал.
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: My wife said, "What's the matter with you?"
0: Моя жена говорит, да что с тобой?
1: She said, "Look, Monica."
0: Я говорю, Моника, да посмотри,
1: look.
0: Ты только посмотри.
1: You know what they said on the speaker?
0: Знаешь, что сказал диктор?
1: Every time
0: каждый раз,
1: a person is born,
0: когда рождается человек,
1: and is conceived in the mother's womb,
0: когда он зачинается у матери,
1: there are 500 million sperm.
0: Есть 500 миллионов сперматозоидов,
1: that fights about to win the race and be conceived.
0: Которые сражаются, чтобы быть первыми и участвовать в зачатии.
1: And only one make it.
0: И только получается у одного.
1: So I started think.
0: И я стал думать.
1: Wow.
0: Oh.
1: The first race I did in my life.
0: Первая победа в моей жизни.
1: The first thing I
0: первая
1: did,
0: победа, первое, что я сделал в жизни.
1: I beat 499,999,999 others.
0: Я победил 499,999,999 соперников.
1: And you did too.
0: И я прорвался.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You were born to be a winner.
0: Вы рождены на победу.
1: If you didn't win,
0: если вы могли бы победить,
1: you will not be here today.
0: Если бы вы не могли победить, вы
1: but
0: бы не здесь
1: you
0: не были.
1: Winner,
0: но раз вы победитель,
1: now some of you go like this.
0: Сейчас кто-то из вас так вот себя ведет. Я вообще никто, я не могу победить.
1: Hey, you were born to win.
0: Вы рождены для победы.
1: I saw this video.
0: Я посмотрел это видео.
1: How these sperms were swimming.
0: Как эти сперматозоиды идут. Вот так вот.
1: They didn't say.
0: Они не говорили так.
1: Oh, it's so hard.
0: Ой, как тяжело.
1: I give up now.
0: Я лучше сдамся.
1: You didn't do that time.

0: в тот момент вы этого не делали. В тот момент.
1: It's time for win or you die.
0: Было такое: или я выиграю, или умру.
1: And when you broke into the egg,
0: и когда вы ворвались в яйцеклетку,
1: you look back.
0: Вы обернулись назад.
1: I said, sorry, guys.
0: И там уже говорится: ребята, извините.
1: Here is the champion.
0: Я уже чемпион.
1: Hallelujah. I said, Hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: I can see when Ulf Ekman did that race, you know.
0: Я могу подумать о том, который выиграл это сражение. Ульф Экман, когда он это выиграл? Как он это делал?
1: Расим came like this.
0: Расим шел вот так.
1: Per came like this.
0: А Пер вот так.
1: But that time,
0: но в тот момент,
1: you were not big, to be honest.
0: Если честно, вы не были такими большими.
1: You were smaller than the mustard seed.
0: Вы даже были меньше, чем это зернышко.
1: But look at you today.
0: Но посмотрите на себя сегодня.
1: You are big enough.
0: Вы сейчас побольше.
1: You have a life now.
0: У вас сейчас есть жизнь.
1: Amen. This is a principle God used.
0: Это тот принцип, который использует Бог.
1: That we can all win.
0: Что мы все победим.
1: In Jesus' name.
0: Во имя Иисуса.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: I said let's give Jesus a
0: Давайте воздадим
1: thank you, Jesus.
0: Иисусу, скажем ему спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Wow. I don't need.
0: Мне не нужно.
1: I don't need.
0: Мне не нужно.
1: Big faith.
0: Большой веры.
1: I need small faith.
0: Мне нужна малая вера.
1: The Lord is here right now.
0: Господь здесь сейчас.
1: Now just listen to the word of God when you're standing now.
0: Просто послушайте слово Божье сейчас.
1: We never forget this.
0: И вы этого не забудете.
1: Jesus said.
0: Иисус говорит.
1: If you have faith like a mustard seed.
0: Если у вас будет вера величиной с горчичное зерно.
1: You will say to this mountain.
0: То скажете горе сей.
1: Move from here.
0: Поднимись.
1: And it will move.
0: И она подвинется.
1: I said it will move.
0: А я сказала, она подвинется.
1: And nothing
0: и ничто
1: shall be impossible for you.
0: Не будет для вас невозможным.
1: Do you hear that?
0: Вы услышали это?
1: Do you hear that, pastor?
0: Вы услышали это, пастор?
1: Nothing
0: ничто
1: shall be impossible.
0: Не будет для вас невозможным.
1: Nothing. For this church. Nothing.
0: Ничто.
1: If you have faith like a mustard,
0: если будет вера величиной с горчичное зерно,
1: you have a mustard in your hand now.
0: У вас есть зернышко в руке.
1: Nothing
0: ничто
1: shall be impossible.
0: Не будет невозможно.
1: The second word God gave me to this church.
0: Второе слово, которое Бог дал мне для этой церкви.
1: What shall we say about the kingdom of God?
0: Что скажу о царстве Божьем?
1: What shall we say?
0: Что мы скажем?
1: It's like a mustard seed.
0: Чему уподобим? Оно подобно горчичному
1: зерну.
0: Когда сеется в землю,
1: it's smaller
0: оно меньше
1: than all the seeds on the earth.
0: Всех других семян земных.
1: You know, this is the smallest seed on the
0: Знаете,
1: earth.
0: Это самое маленькое семя на земле.
1: But when it's sown,
0: но когда оно посеяно,
1: it grows,
0: оно вырастает,
1: up,
0: растет,
1: and became greater than
0: и становится
1: herbs, shots and large branches,
0: больше и распускает ветви свои,
1: so that the birds of the air,
0: так что даже птицы небесные укрываются там.
1: And I see my spirit something.
0: И я увидел в духе что-то.
1: New branches,
0: твои ветви.
1: New branches,
0: новые ветви.
1: Out of this tree,
0: из этой церкви.
1: New branches,
0: новые ветви.
1: It's going to be born.
0: Это важно.
1: New branches.
0: Новые ветви.
1: New branches.
0: Новые ветви.
1: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: This is only the beginning.
0: Это только начало.
1: We are just in the beginning.
0: Это только мы только в начале.
1: And I know something.
0: И я знаю что-то.
1: If you take that word,
0: возьмите это слово.
1: Nothing.
0: Ничто.
1: Shall be impossible.
0: Не будет невозможно.
1: For this church.
0: Для этой церкви.
1: Let's give the Lord a hand.
0: Давайте воздадим Богу аплодисменты.

Я хотел бы поговорить с вами о трех словах, которые менее всего ценят и на которые обращают менее всего внимания в Новом Завете. Я считаю, что при изучении феноменального роста ранней церкви на эти слова обращают меньше всего внимания. Я думаю, что обратил внимание на эти слова не потому, что я гений. Я просто думаю, что прочитав то место Писания, которое мы с вами будем читать сегодня, я искал чего-то особенного в хорошо знакомых мне местах, потому что наша церковь проходила через трудности в тот момент. Удивительно то, что вы можете найти в привычных местах, когда вы заглядываете туда, ища что-то новое под влиянием обстоятельств вашей церкви, жизни, служения. Я считаю, что откровение — это не только истина, но истина, которая открывается в свое время. Именно поэтому вы можете читать определенное место в Библии тысячи раз и не видеть того, что может вдруг открывается вам при чтении. Это не потому, что Библия изменилась, а потому, что вы поменялись. Что-то в вас изменилось таким образом, что у вас появился интерес к тем темам, которые вас не интересовали, когда вы в последний раз читали это местописание. Я думаю, именно это и произошло со мной, когда я прочитал то, что мы сегодня будем читать, и открыл для себя то, чем буду делиться. То, о чем я буду с вами говорить, стало основанием нашего понимания того, какой должна была стать наша церковь, когда мы двигались от старой модели церкви, в которой было много хорошего, но и много плохого, к той модели церкви, в которой мы уже 6 или 7 лет. Это слово и еще несколько других моментов. Это слово и еще некоторые моменты я бы назвал самыми важными, которые легли в основание той церкви, которой мы стали. Я не пытаюсь вам предложить модель церкви, так как я и сам не знаю, какую модель использует наша церковь, поэтому я и не могу вам ее предложить. Но надеюсь, что что-то, о чем я буду говорить, войдет к вам в сердце, так же, как оно вошло ко мне, и поможет вам преобразовать вашу церковь в вашем городе, стране, государстве. Бесконечное изучение роста ранней церкви в книге «Деяния апостолов» открыло перед нами принципы, методы, образцы, примеры, но мы не обращали внимания на людей. Именно на это я и обратил внимание, когда начал изучать это место Писания несколько лет назад. На тот момент я спрашивал себя, как мне воплотить в жизнь ту церковь, которая у меня в сердце, и сделать ее реальной. Что это за церковь, Господь, которую я пытаюсь описать словами, которую я пытаюсь объяснить самому себе, истолковать для себя самого, чтобы потом объяснить это другим? Когда я начал читать это место Писания, я заметил в людях что-то интересное. Не только методы, примеры и принципы, которые мы ищем для того, чтобы использовать для роста своих церквей. Нет, я обратил внимание на людей. Единственный фактор, который привносит непостоянство в Божий план на протяжении всей истории, это люди. Бог постоянен, Его Слово неизменно. Дух Божий неизменен, и Божьи планы неизменны. Все это остается без изменений. Единственный фактор, который на протяжении истории меняется, это мы. Качество и содержание любой церкви, существующей в любой момент истории, это единственный изменяющийся фактор, и зачастую именно он определяет исполнение Божьих целей в том поколении. Сила Божьего движения определяется силой тех людей, которые сотрудничают с Богом в этом движении. На протяжении истории Бог имел ограниченный выбор людей, которых Он мог использовать. Когда вы читаете в Библии такое выражение, как «Бог нашел Ноя», создается впечатление, что было не очень много людей, из которых он мог выбирать. Я считаю, что в истории были периоды, когда Бог никого не мог найти. Бог тогда ждал. Он сидел на скамейке запасных и ждал, так как не знал, что тот, кто ему нужен, еще не готов. Этот человек либо только родился, либо вообще еще не родился. Если бы в нашей Библии были пустые страницы, мы бы увидели, что в тот момент истории церкви, истории Библии, в отношениях Бога с людьми ничего не происходило. Не потому, что Бог не хотел что-то делать, а потому, что Он не мог найти людей, подходящих для Него своей глубиной, характером и посвящением Его планам,
чтобы выполнять Его планы и распространять Его работу на земле. Те три слова, которые помогают нам понять характер ранней церкви, записаны в книге Деяний 2:42. Готовы? Вот они. Вот эти три слова. Посмотрите вместе со мной, потому что мы часто не придаем им значения, точно так же, как и я это делал на протяжении многих лет. Они постоянно пребывали. Я хочу поставить там точку у себя и у вас в разуме. Они постоянно пребывали. Мы привыкли изучать все то, что следует после этой фразы. А саму эту фразу мы считаем простым описанием жизни церкви, которую использует Лука. Потому что сама фраза «они постоянно пребывали» не говорит нам об их действиях, не раскрывает нам глубины. Поэтому эта фраза стала всего лишь мостом к тому, о чем мы все говорим. Учение апостолов, общение, молитва, преломление хлеба, все исполнены чудотворными знамениями через апостолов. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Именно об этом мы хотим говорить. Мы думаем, что сможем из этого научиться, и считаем, что нам это нужно изучить глубже. И нам, конечно же, стоит изучить это место. Но мое внимание привлекли эти три первые слова, потому что они много говорят о том, какими были те люди, которые делали то, о чем мы только что прочитали. Они постоянно пребывали. Другими словами, во времена первоапостольской церкви, и как мы читаем здесь, это была стадия зарождения, роста и развития ранней церкви, эти первые новозаветные верующие, которые получили возрождение в день Пятидесятницы, во время одного из новозаветных первых действий Бога, когда тысячи людей получили спасение, даже больше людей, чем здесь сейчас, они вошли в царство. Вот именно они, те люди, которые не были лидерами, теологами, они не посещали университетов, их не обучали тому, как должна функционировать церковь. Они не были верующими, которые искали, какой бы церкви примкнуть. Эти тысячи обыкновенных, средних людей, как и мы, они постоянно пребывали. Другими словами, их посвящение, огонь, постоянство, энергия, желание созидать церковь, изменять людей, их поколение, желать любить Бога, любить мир, людей, желание, огонь, стремление, энергия, движение исходили от людей, а не от лидеров. Когда там говорится «они», имеются в виду люди, тысячи, толпы. Они постоянно пребывали в том, что делали апостолы, чему апостолы учили их и куда их вели. Они — это люди. Одна из самых больших проблем церкви 21 века, особенно на Западе, заключается в том, что 2000 лет спустя это посвящение стало работой лидеров, а не качеством прихожан. Теперь церковь строится на энтузиазме, посвящении, движении и вдохновении лидеров. Но начинали мы не с этого. Мы не были такими изначально. Мы сейчас читаем о наших корнях, о самом начале, о том, откуда мы зародились. Давайте вернемся к нашим корням. Давайте посмотрим, с чего все начиналось, с чего начиналась церковь. Я говорю о том, что энергия, движение, огонь, посвящение и усердие не исходили от лидеров к людям. Это исходило от самих людей по отношению друг к другу, по отношению к их лидерам и, в конечном итоге, ко всему миру.
Спустя 2000 лет мы видим, как пасторы и лидеры затрачивают огромное количество времени, усилий, энергии, пытаясь вдохновить, сдвинуть с места, убедить, упросить, уговорить, заманить, напомнить людям о посещении церкви, посвятить себя ей, жертвовать, служить, помогать, поддерживать видение. Вы знаете, что каждый день с работы увольняются тысячи пасторов? Ежедневно. Именно по этой причине. Ежедневно перегоревшие, усталые. Просто люди, которые говорят, что больше так не могут. Но 2000 лет назад, когда зародилась ранняя церковь, то, что сегодня пасторы пытаются заставить людей делать посредством своей одаренности и обаяния, помазания и проповеди, обучениями и объявлениями, распечатками и телевизионными представлениями, танцами, драмой, пением, администрацией, напоминаниями, теми же самыми имейлами. Все это люди раньше с радостью делали сами. Они это делали. С этого все и начиналось. Когда я размышлял над тем, какую церковь нам стоит построить для наших детей и детей наших детей в духовном и физическом смысле, в нашем городе и стране, и о том усилии, которое мы должны приложить в эти последние времена, чтобы исполнить наше предназначение, я помню, что я сидел в этот момент за ужином. Там было примерно 15 человек. И я заговорил с мужчиной, который сидел напротив меня. Я спросил его о жизни, о том, чем он занимается, и он ответил, что он бывший пастор баптистской церкви. И я спросил, а чем вы занимаетесь в данный момент? Он сказал, я владелец бара. Мы называем их владелец недвижимости. Звучит богато, правда? Вы называете их владельцами бара. Он заведовал баром. Я спросил его, почему ты решил этим заниматься? Он сказал, я провел 20 лет работая баптистским пастором, и это совершенно убило нас с женой. Мы должны были принимать таблетки, мы жили в депрессии. Нам было одиноко, и наш брак разваливался. Мы просто были нездоровы. Всю жизнь мы были другими, но к концу это почти отняло у нас жизнь. Я спросил, почему? Он сказал, люди просто этого не понимали. Я почему-то не мог людям объяснить. Я спросил его, а почему ты теперь работаешь в баре? Он сказал, потому что я люблю людей. Что бы я ни делал, я буду работать с ними. Я спросил, тебе нравится то, чем ты теперь занимаешься? О, сказал он. Я это просто обожаю. Что тебе так нравится в этом? Спросил я. Я никогда не забуду его ответа. Он не знал, что я читаю это место Писания и размышляю об этих вещах. И когда я спросил, что ему нравится в том, чем он занимается, он сказал, послушай, мои пьяницы посвящены этому делу сами. Понимаете? Он уже 10 лет заведует этим баром, и он сказал, что не было ни одного раза, когда ему нужно было напомнить им о том, что им следует вернуться. Я ни одного раза не убеждал их вернуться завтра. Мне никогда не приходилось рассылать им рекламку о том, что бар на выходных открыт дважды. Он сказал, что они приходят перед открытием, и ему приходится звонить звонок и выключать свет, чтобы напомнить им, что им нужно очистить помещение через 15 минут. За 20 лет служения пастором никто никогда не являлся на служение рано, и никто не задерживался допоздна. И он сказал, что ему никто не помогал. Люди не поддерживали его видение, они не помогали ему деньгами. Люди не служили там, где была нужда. Он сказал, что каждый раз, когда он вставал за кафедру и полностью открывался и откровенничал, у него было чувство, что перед ним каменная стена. Он сказал, что они просто устали. Но сейчас мне все так нравится. Люди хотят брать то, что я им предлагаю. Они приходят ко мне. Мне не надо за ними бегать. Когда же он все это говорил мне, я подумал про себя. А сколько таких же, как он? Таких же людей, которые оставили служение не потому, что они разочаровались в Боге, или потому, что не хотели принести изменения в жизнь людей, или не любили церковь и людей.
Они просто ни одного мгновения не могли идти дальше из-за того, что прихожане не хотели их поддерживать, из-за недостатка посвящения церкви своему пастору и Божьим целям на этот народ. Все это убивает и изматывает их силы. Знаете, самая большая скрытая причина для роста ранней церкви заключается в том, чего лидеры не делали. Если бы вы поместили христианина из первоапостольской церкви в церковь 21 века, их шокировало бы то, на что большинство пасторов тратят свое время. Члены ранней церкви были посвящены своим лидерам. Они просто имели это божественное посвящение, которое исходило у них изнутри. Это божественное желание, исходящее из глубины сердца. Я верю, что и здесь нужно равновесие. Я просто хочу сказать, что во всем должно быть равновесие. Я верю, что мой подарок членам моей церкви — это тот факт, что я не заставляю слишком много работать, я не перегружаю их. Я чувствителен к тому, что у них есть семьи, работа, дети, у них есть жизнь вне церкви. На мне лежит ответственность за то, чтобы так вести церковь, чтобы люди знали, что у нас тоже есть дети, которых нужно уложить спать в определенное время. У нас есть работа, карьера, нужды. Я это понимаю. Поэтому я буду вести церковь таким образом, чтобы вы знали, что мы относимся к этому чувствительно, чтобы вы не думали, что это односторонняя улица. Я хочу сказать, что это все тем, кто считает, что мы этого не ценим. Нет, мы ценим. Но самый лучший подарок, который сделала ранее церковь своим лидерам, заключался в том, что они освободили их от тех дел, на которые мы каждый день тратим свое время. Я задумался о том, что делал Бог. Все то, о чем мы читали, описывает людей. Они посвятили себя молитве, преломлению хлеба, общению, помощи друг другу. Единственное, что делал Бог, как здесь говорится, это прибавлял спасаемых. Как будто он решил, ну, мне тут больше делать нечего, я просто буду посылать вам людей. Мне хотелось бы приложить к ним еще людей. Я могу это сделать, я могу с ними сотрудничать. Лидеры просто вели, они просто вели. Одно из самых последних дел, которые делают пасторы, это ведут других. Они настолько заняты тем, чтобы обеспечить все нужды народа. Знаете, у меня такое подозрение, что игра «Погоня за тривиальным» была изобретена христианином. Семь лет назад, когда мы начали перестраивать структуру нашей церкви, я спросил себя, какую церковь я видеть не желаю. Иногда ответ на этот вопрос намного короче, чем на вопрос о том, какую церковь вы хотите. На этот вопрос я ответил себе следующим образом. Я не хочу иметь такую церковь, где люди будут полагаться на меня, чтобы я помог им оставаться верными, чтобы они присутствовали на собрании, участвовали в поклонении, молитве, чтении слова, пожертвований, в помощи церкви. Я сказал Богу, что не хочу такую церковь, где люди полагаются на меня, чтобы я вдохновлял их, убеждал их, склонял их стать участниками нашего видения, чтобы построить классную церковь нового сорта для 21 века, которая будет касаться всех окружающих нас людей, помогать церквям по всему миру. Бог, я не хочу, чтобы все это легло на мои плечи, потому что я думаю, что я тоже могу закончить тем, что стану барменом. Тогда Господь сказал мне, хорошо, я тоже не хочу, чтобы у тебя была такая церковь. Я помню, как Он мне очень ясно сказал, та церковь, которую ты описываешь, необычная, поэтому ты плывешь против течения, думая, что ты можешь ее создать. Но я с тобой, иди и делай, но это обойдется тебе недешево. Я сказал,

Дел хорошо, Господь. Вот я. И я решил на протяжении следующих 2 лет научить старого пса новым фокусам. Очень тяжело научить старого христианина новым фокусам. Но я знал, какую церковь хотел открыть для людей, и все, что я делал, было новым фокусом. Не какая-то часть, а все было новым фокусом. Трудно было найти что-то привычное в языке и культуре, что я вот-вот хотел внедрить в церковь. Было еще несколько членов команды, которые вместе со мной получили это видение. Также я хотел уберечь новых собак от старых фокусов. На протяжении 3-4 месяцев я ничего не говорил об этом на людях. Я научился мастерству секретности за время моего служения. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь научил меня этому раньше. Но я понял, что есть вещи, которые сначала нужно делать в секрете, перед тем, как мы внедрим их в жизнь. Я научился этому от Иисуса Навина, который, в отличие от своего предка Моисея, устроившего громкую церемонию избрания 12 соглядатаев, выслал их высматривать землю в глазах всего народа. Их возвращение также не прошло незамеченным, и когда они вернулись, весь народ услышал негативные новости. Когда же пришло время Иисусу Навину брать бразды правления, он сказал, «Знаете, нам не стоило таким образом избирать соглядатаев. Нам надо было это держать в секрете в кругу служителей на время изучения обетованной земли и для принятия решений о будущих действиях». Поэтому Иисус Навин выслал всего 2 соглядатая и не сказал, кто они. Он все держал в секрете. Они принесли новость ему одному, и никто, кроме него, об этом ничего не знал. Таким образом, он защитил эту операцию от вмешательств и заражения вражескими мыслями от тех людей, которые хотели сказать свое влияние на эту ситуацию. Итак, я наблюдал за тем, где находится сопротивление потоку жизни нашей церкви. Я искал, откуда в ней идет жизнь. Исходит она от меня или от людей? От лидера или последователя? От того, кто идет впереди, или от тех, кто следует за ними? В каком направлении и где протекает поток жизни, посвящения, служений и огня в этой церкви? Я наблюдал за этим на протяжении нескольких месяцев, чтобы найти его на тот момент, когда я встану перед людьми и начну об этом говорить, чтобы они знали, что я изучил этот вопрос, и у меня есть много веских доказательств, что я знаю их и изучил их. Я считал, что должен выполнить это перед церковью, чтобы они были уверены в том, что я провел тщательную работу, прежде чем изменить направление церкви. Я не хотел, чтобы это был момент вдохновения, когда у меня мурашки побежали по коже, потому что я знал, что этого не будет достаточно для того, чтобы изменить нашу церковь. И я не хотел, чтобы люди думали, что могут сделать этот переход только благодаря помазанию, так как в нашей церкви никто не чувствовал помазания на протяжении 2 лет.

из TBN, из студия из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Смоки Робинсон и Айвори. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Привет! Мы снова встречаемся на передаче «Леон с друзьями». У нас сегодня в гостях Смоки Робинсон и Айвори.

0: Conan.
1: Praise the Lord. All right. Start of the morning.
2: Так хорошо знать о том, что мы не звезды, но Иисус есть звезда. Он суперзвезда. Он сверхъестественная звезда. Но я хочу сказать, что время от времени мы сталкиваемся с такими людьми, которые кажутся нам больше самой жизни. Сегодня один из этих людей находится здесь на передаче, или он с друзьями. Он мой хороший приятель, и я хочу, чтобы вы поприветствовали Смоки Робинсона. Да, тебя так и встречают всегда во время музыкальных концертов, которые мы проводим. Иногда они пожимают людям руки и говорят, я смотрю прямо через тебя, знаешь. Но я просто рад, что музыканты, как артисты, способны заметить общую связь. Мы оба разделяем что-то общее. Но перед тем, как мы поговорим об этом, я знаю, что многим из молодых людей хотелось бы знать, откуда ты родом и как ты начинал. Знаешь, мы работаем с многими домами, которые принимают детей и так далее, интернатами. И у многих детей просто разрушены жизни, старина. Мы пытаемся найти для них семьи. Я думаю, что твое участие в передаче, возможно, принесет им надежду, потому что и твой путь был длинным. У тебя было удивительное начало. Я не знаю, насколько оно было удивительным, но я знаю, что в твоей музыкальной карьере было много успеха. И я хочу, чтобы ты... как бы вернулся к этим дням и рассказал нам о том, как ты начинал. Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад присутствовать здесь, потому что вы занимаетесь такой благородной работой. Я знаю, что многие дети нуждаются в семьях, в хороших христианских семьях, где бы их правильно воспитали, где бы их настроили в правильном направлении. Так что это удивительно. Когда ты позвонил и рассказал мне об этом, это сразу взволновало меня. Я вообще-то приболел в несколько последних дней, но я действительно ждал этой передачи. И я хотел сюда прийти. Я надеюсь, что мое появление здесь принесет какую-нибудь пользу этим детям, потому что это действительно стоящее дело. Мое начало. Ну что ж, я начал где-то в 1981 году. Нет, конечно. Нет. Я родился в Детройте. Конечно же, в Детройте появился и Мотаун. Когда мне говорят о том, как много талантливых людей родилось в Детройте, я всегда подчеркиваю, что они говорят, это знаю о Мотауне, который известен по всему миру. На самом деле, по всему миру очень много талантливых людей в каждом маленьком городе или в селе везде. Так уж получилось, что Детройт благодаря Берри Горди стал истоком. У Берри Горди была мечта, которую он смог осуществить. И он сделал это таким образом. Музыку молодых людей смогли услышать по всему миру. Мы в этом очень нуждались. Мне повезло, потому что я оказался в правильном месте в нужное время. И как раз я закончил школу, и я встретился с ним на прослушивании, и в то время он писал песни. Но в то время еще не было Мотауна в Детройте. Но Берри Горди уже был там. А Берри был создателем песен. Он писал песни для Джеки Уилсона. И Джеки Уилсон был один из моих идолов, когда я вырастал. Итак, со своей группой я пошел на прослушивание к менеджерам Джеки Уилсона. И просто случайно получилось так, что и Берри был там. И в тот день он принес некоторые из своих новых песен. И вместо того, чтобы петь популярные песни других артистов, мы пели те песни, которые я написал еще в школе. Знаешь, я всю свою жизнь пытался писать песни. Но это не произвело на менеджера Джеки Уилсона никакого впечатления. Они сказали нам, «Эй, уходите, придите еще раз». У нас было четверо парней и девушка. Моя бывшая жена Клодет была с нами в то время. И они подумали, что мы слишком похожи на популярную тогда группу Platters, потому что и у них был парень, который пел высоким голосом, и девушка, и все такое. Таким образом, они считали, что мы не способны ни на что новое. Но, как я сказал в то время, Берри принес несколько своих песен. Так уж получилось, что это были такие песни, как «Одинокие капельки слез» и «Быть любимым». На него произвело впечатление то, что он никогда не слышал тех песен, которые мы пели. Итак, когда прослушивание закончилось, когда нас вышвырнули вон, он поймал нас и спросил, откуда мы взяли свои песни. И в то время у меня в папке было около 100 песен. И я сказал ему, что я сам написал песни. И как автор песен, он, конечно, заинтересовался, ему особенно понравились две песни. Мы разговорились, и я начал показывать ему свои песни. Он был очень терпелив. Он не был одним из тех, которые говорили, «Ну хорошо, я послушаю в другое время» и так далее. И я показал ему, по крайней мере, 25 своих песен. То есть каждую песню, он просто был очень терпелив, и он сказал, «Нет, я думаю, что ты должен сделать то и то вот здесь. Я считаю, что вот это должен, вот так должно быть». Я всегда держал ритм, и у меня... В моих песнях иногда не было смысла, и иногда не было рифмы. Но в первый стих совершенно отличался от второго, но по ритму не подходили. И тогда он объяснил мне, что делать. Он мне говорит, что песня должна быть как короткая песня или короткая книга. В ней должно быть середина и конец, и все эти части должны быть связаны между собой, и начало, и так далее. Для меня это было как бы началом для самого. Вскоре после этого он записал нас. Как я сказал, в то время не было Мотауна, и так мы записались на некоторых компаниях в Нью-Йорке и в Чикаго, и никто нам не платил. Наша первая запись стала как бы популярной, она называлась «Есть работа» в ответ на запись «Найди работу» группы «Силуэты», и потому что их песня в то время была для всех как гимн, знаешь. И так мы записали песню «Есть работа», которая хорошо была принята, но никто нам не платил. Берри планировал открыть фирму записи. И однажды он сказал, «Эй, смотрите, так или иначе, вам никто не платит». И так он решил рискнуть. Он одолжил из их семейного фонда $800 и основал Мотаун. О, знаешь, это просто история. Да, у тебя так много золотых и платиновых альбомов, ты был вице-президентом компании, у тебя было так много успеха. Это только доказывает, что происхождение не играет роли. Знаешь, например, Опра Уинфри и многие другие выходцы из сельской местности, и вдруг они стали популярными, потому что они поверили в себя. И я слышал, как Зиг Зиглер однажды сказал, «Твое отношение, а не способности, поднимает тебя на высоту». И действительно, это так. Потому что, когда у тебя есть уверенность, ты всего можешь достичь. А как ты обрел спасение? Как ты перешел от всего этого успеха к своему настоящему положению? Знаешь, Леон, я всегда был Божьим человеком. Я вспоминаю, когда мне было 4 или 5 лет. Я всегда ощущал присутствие Бога. Я бывало, конечно, и не делал то, что нужно, когда я был со своими друзьями. Особенно, когда ты в гетто и все такое. Многие из них уже мертвы или сидят в тюрьме из моих друзей. Да, из-за того, что они делали. Мне также предлагали делать все, чем они занимались. Знаете, нельзя слепо следовать за кем-то. Они приходили в мой дом. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет. Моя старшая сестра вернулась домой и стала жить с нами. И в то время у нее уже было своих 6 детей, но потом родились еще. И в доме жило 11 детей. И мой дом был постоянным местом сборищ. И в нем всегда было 30 или 40 детей. Я часто искал своих друзей среди всей этой толпы, и поэтому было очень много народу. И моя сестра была матерью для всех. И все-таки они приходили ко мне и говорили, «Эй, приятель, сегодня мы будем грабить бензоколонку». Я отвечал, «Нет, я не хочу это делать. Вы можете грабить бензоколонку, а я не пойду». И на следующий день они сидели в тюрьме или еще что-нибудь такое. Для меня не было обязательным следовать за ними, я никогда не следовал. Но я всегда ощущал присутствие Бога в своей жизни. И я чувствовал, что Бог как бы наблюдал за мной. А некоторые вещи Он просто не позволял мне делать. Так что я всегда ощущал присутствие Бога. Однако я не знал, кто такой Иисус.

Я слышал когда-то, как мама и моя вся семья разговаривали об Иисусе, и я вроде как знал, что Иисус — это Сын Бога, но у меня не было вообще понятия о значении Иисуса. Итак, после длительного времени я ушел из группы «Чудеса», прошло 3 года, я обратно вернулся к ним, и я опять собрался на гастроли как соло-артист. У меня был план, у меня всегда считали тихим певцом, и я надеялся, что я смогу вернуться, но я боялся, потому что я всегда раньше выступал с группой «Чудеса», и я не знал, примут меня или нет, как артиста. Таким образом, я сказал себе, я возьму этот мир просто штормом. И так у меня появилась запись «Тихий шторм». И я нанял несколько человек, и тем временем, пока я этим занимался, на прослушивание пришла молодая женщина, и ее звали Айвори Стоун. И она мне понравилась, как она пела, и все. И однажды я сказал, я всегда пытался уговорить ее, чтобы она пошла на свидание со мной и так далее, но она всегда отказывалась. Она говорила, нет, ты женат и так далее. Ну, так или иначе, я однажды, она позвонила мне и говорит, у меня есть что-то для тебя. Я ответил, замечательно. Я подумал, что она скажет, хорошо, мы сможем с тобой пойти куда-то. И так она пришла в мой дом и принесла с собой пакет. Я открыл его, а в нем Библия. А на ней написано, моему брату во Христе и так далее. И в то же время у меня был друг, Леон Кеннеди. Леон и я... Я был продюсером одного фильма, мы вместе выпустили фильм, главные роли в этом мире исполняли его тогдашняя жена Джен Кеннеди, Роджер Моусли. Это было глубокое переживание, которое в действительности и привело меня ко Христу. Короче говоря, когда мы закончили фильм, Леон и Джен поехали на Филиппины снимать еще один фильм. И они вернулись обратно в разное время. И Леон и Джен проводили много времени со мной, и мы разговаривали, и Джен вернулась на 2 недели раньше Леона. Она пришла к нам. Но я ушел наверх в свою комнату, и я поговорил с ними немного. Но Леона не было, так что я пошел наверх смотреть телевизор. И я лежал в своей кровати, смотрел телевизор, и вдруг услышал голос. «Смоуки, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне. Я хочу, чтобы ты познакомился с моим сыном, и я хочу, чтобы рассказал об этом своим друзьям». И я внятно это слышал. И я думаю, что один из моих друзей пробрался и шутит надо мной. Я обыскал всю спальню, и никого там не было. И я выключил телевизор и спустился вниз на кухню. Я испугался, потому что я очень четко слышал этот голос. Но я никому ничего не сказал. Клодет и Джен разговаривали внизу. Я не произнес ни слова, а просто сидел. Я был испуган. Прошло 2 недели, и он вернулся из Филиппин. Мы все сидели внизу, и он сказал, «Эй, старина, пошли наверх, я хочу рассказать тебе что-то». Потому что я никому не хочу рассказать, потому что все подумают, что я сумасшедший. Я согласился, мы пошли наверх. И я думаю, что он мне расскажет что-то из мужских приключений. И он говорит, «Старина, около 2 недель, когда Джен уехала домой, я был в гостинице, и я приготовился уже ложиться в кровать, и я лежал там, и вдруг голос пришел ко мне и сказал, Леон, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне, узнал моего сына и рассказал своим друзьям». Я просто свалился на пол, потому что я то же самое слышал в то же самое время. Я знал, что мне нужно узнать, кто такой Христос, и познакомиться с ним. И начали мы посещать занятия по Библии. Фрэнк Уилсон, один из лидирующих продюсеров Мотауна, мой очень дорогой друг, он мой брат. Я знаю его много-много лет. И как вы теперь знаете, он тоже служитель, проповедник. Он проводит для нас занятия по Библии. Он и тогда проводил эти занятия, и мы стали их посещать. И я узнал о том, кто такой Иисус. Это было в 1977 году. В то время я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Однако за это время произошло и то, что я отошел от веры, но Он всегда был со мной. И когда Он владеет тобой, Он тебя больше никогда не отпустит. Ты пытаешься иногда, ты можешь сбиться с пути и так далее. Я отошел довольно длительное время, длинное расстояние. У меня была даже и проблема с наркотиками. Но он никогда не отпускал меня. Он всегда держался за меня. Но моя самая любимая вещь в мире — это следы. Знаешь, это поэма, она у меня везде, в большом формате, в маленьком и так далее. Это небольшое стихотворение, это небольшая поэма. Однажды человек уснул, ему приснилось, что он идет по берегу вместе с Господом. И он сказал Господу, «Господи, я иду по берегу вместе с тобой, и я вижу,

0: вижу две пары следов. Но каждый раз, когда в моей жизни возникает какая-нибудь опасность или угнетен, я вижу только одну пару следов. Почему ты оставляешь меня в это время? И Господь ответил: «Сын мой, ты видишь только одну пару следов, потому что я несу тебя». Это так прекрасно. И вот что это сделает. Он никогда не отпускает тебя. Он всегда держал меня за пиджак и говорил: «Ты никуда не пойдешь». Знаешь, я хочу посвятить песню этому. Хорошо? Присоединись ко мне на музыкальной площадке. Сюрприз, сюрприз. О, здорово. Какой сюрприз.
1: My heart went out to play.

сенами, но потом у них возникают проблемы. Многие чувствуют, что Господь как будто не примет вас. Вы чувствуете, что ваши проблемы Господь не поймет? Не позволяйте дьяволу говорить об этом. Это ложь из ада. Господь сказал, что никогда не покинет вас. Вы можете посмотреть на нас. Все мы сделали что-то плохое. И после того, как мы стали спасены, но Иисус никогда не отпускал нас. Он очень мягкий. Он стоит на Своем Слове, и Он выполняет его. Он всегда рядом с вами и всегда будет звать вас за Собой. И вам нужно только поверить в это. Писание говорит, что если мы исповедуем Его устами, если мы исповедуем Господа Иисуса Христа, и если мы поверим всем сердцем в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, тогда мы станем спасены. Мы обретем спасение. И те из вас, которые хотят отдать свою жизнь Царю Царей и Господу Господь, я хочу, чтобы вы просто повторили за мной эту небольшую молитву. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец на небесах, я иду к Тебе, такой, какой я есть. Когда Ты смотришь в мое сердце и видишь смятение, устрани его от моей головы до моих ног. Наполни меня новой жизнью, новым направлением. Потому что тех, кого освобождает Сын, действительно свободны. Господь Иисус, я принимаю кровь. Я принимаю кровь Иисуса, которую Ты пролил за меня. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы посвятили свою жизнь Господу и помолились, я хочу, чтобы вы написали нам по адресу, который будет на вашем экране. Расскажите кому-нибудь, напишите нам. Напишите на передачу «Леон с друзьями» и на TBN. Мы любим вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

Дорогие друзья, приветствую вас, любимые Божьи, возлюбленные, все, где бы вы ни были, кто сейчас смотрит, чтобы принять. И я благодарю Господа, что у нас вот такая привилегия, возможность. И я благословляю каждого, кто сейчас в этом участвует, потому что это совместное наше служение, которое высвобождает Бог для каждого из нас. И спасибо Господу, спасибо, потому что все от Него, все через Него и все к Нему. И спасибо, что мы есть, спасибо, что мы живем в такое удивительное время. Оно непростое, но мы благодарим Господа за то, что мы спокойные, потому что все нам ко благу. Из всего мы учимся, научаемся каким-то новым моментам нашего существования здесь, на земле, как на небе. И знаете, сегодня вот я хотела поделиться, может быть, такими вещами, которые вы уже и слышали, и знаете. Кто-то, может быть, нет, но что-то такое особенное, что Бог открывает. Хотя Бог открывает каждому, лично каждому, очень особенно. И мы благодарим за Его многообразие и Его многозначность, но это все одно в Нем для того, чтобы мы могли быть в единстве вот этого времени, когда Бог свою церковь удивительную, свою благословенную, свою невесту, свое тело и свою посланницу здесь на земле, Он ее приготавливает так, что врата ада нас не одолеют. Господь, спасибо за Твое верное, могущественное слово, которое исполняет то, что Ты в него вложил. И я хочу вот немножко начать с 14 главы Иоанна. Здесь тоже есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы поделиться с вами. 14 глава Евангелия от Иоанна. С 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это говорит Иисус, говорил Своим ученикам. «Что в доме Отца Моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». «А куда иду я, вы знаете, и путь знаете». Но интересно, что даже в этот момент ученики, которые были уже с Иисусом достаточно длительное время, Фома, например, сказал ему, что «Ну, Господи, не знаем, куда ты идешь». Он сказал: «Знаете?» А он говорит: «Не знаем». «И как мы можем знать путь?» Иисус сказал ему. Я думаю, что очень многие уже это место знают. И я тоже его, знаете, знала уже давно. Познала, прочитала, запомнила и даже исповедовала. Но глубину, которая стоит за каждым словом и каждым вот этим предложением у Бога, Дух Святой открывает нам по мере нашего духовного роста. Так вот, Иисус сказал ему: «Я – путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит: «Я путь, и истина, и жизнь». Что это? Как мы можем это видеть? Но интересно, что он, во-первых, тут вот я выше прочитала, он говорит, что «в доме Отца Моего обителей много, и если бы я не так сказал бы, что я иду приготовить место вам, и когда приготовлю место, тогда приду и возьму вас». Вот это вот, так сказать, отправная точка вот этого пути. Это путь, конечно, по-человечески нам надо видеть физическими глазами, куда это, что и как. Но это путь нашего духовного начала нашей жизни, той жизни, которая нам дарована от Бога еще раз. Да, мы все вот имеем день рождения, но у нас есть день рождения, когда мы родились заново.
или, можем сказать, родили свыше. Это тоже я не буду читать, это Евангелие от Иоанна 3 глава, где Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, и он стал говорить, что да, ты вот такой, вот ты такие вещи делаешь, что это невозможно, если ты не от Бога. Он не стал ему долго там рассказывать, какой он, и как это так, и сяк, и почему. Он ему сказал очень просто, что кто не родится свыше, там это Иоанна там 3:3, там и дальше там 5:6, там что кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Божие, и кто не родится от воды и духа, тоже не может вот в это войти. А что это войти? Это как раз вот начало этого пути, на который мы, так сказать, получается, начинаем быть вживлены, что ли, скажем так. Мы не просто родились физически в видимом мире, а мы начинаем быть живыми для духовного мира Божьего, для Божьей духовной реальности. И сейчас вот эти слова, которые написаны в Библии, мы можем их понимать уже, так сказать, на более нашем современном языке и имея вот какие-то свои такие представления. Потому что физическое представление – путь – это вот путь. Дорога там и так далее. Прямая, кривая, там по горам, по долам или еще как. Но здесь вот этот наш путь – это начинается наша жизнь совместная. Рождение из Бога, через Него, с Ним. И здесь, на земле, как на небе. Понимаете, как это? И вот что здесь касается обителей. И вот эта обитель, которую Иисус здесь говорит, что в доме Отца Моего много. Теперь мы можем, знаете, как это видеть? Ну, по-человечески или по-земному мы можем себе представлять там какие-то территории или города и так далее, и так далее. В духовном мире это тоже какие-то вот такие духовные ипостаси, которые что-то означают. Но в первую очередь вот для нас наше рождение – откуда оно? Где оно у нас? Это внутри нас. Но мы это увидели в зеркале? Нет. Мы это как-то, вот, не знаю, вот именно по-земному как-то вот, пережили? Нет. Но по-духовному я помню себя, когда вот что-то произошло в моей жизни в начале. У меня вообще такое свидетельство, что мне никто никогда не говорил про Иисуса Христа, про то, что надо покаяться там или еще что-то. Но мне стали приходить мысли. Это мысли, но это даже не совсем мысли. Я могу сказать, что это какие-то такие особые переживания, что я вдруг стала понимать, что мне надо покаяться. Хотя такого слова я даже вообще не знала. В моем лексиконе такого слова не было, потому что я жила в советское время, которой Бога не было, и все знали, что его нету. Но я захотела, я поняла, что это связано с Богом, и что Он меня как-то вот зовет, что я должна что-то как-то двигаться не так, как я жила раньше. Я жила обычной, хорошей жизнью, у меня все было, и я вполне была по внешним параметрам удовлетворена. Но по моим внутренним параметрам, каким-то неосознанным, я чувствовала, что мне чего-то не хватает. А чего? Иисус говорит, я приготовил для вас, иду приготовить вам место. Так вот, что это за место, которое Бог нам приготовил? Это место, во-первых, это внутри нас. Конечно, чтобы приготовить нам место, Богу пришлось родиться, ну, это мы имеем в виду, что это Сын Божий, Иисус Христос, который родился очень тоже удивительным способом по вере этой молодой женщины. Она тоже, я уж не знаю, что она там почувствовала, когда Дух Святой на нее сошел, но, по крайней мере, она согласилась с этим и сказала, да будет так, как вот ей сказал ангел. И вот это было начало приготовления этого пути для нас через Иисуса Христа и приготовление этого места, в котором мы сейчас находимся.

находимся. Ну, те, кто уже поняли, те, кто приняли, те, кто в это входят, осознают. Ну и мы будем продолжать осваивать это место. Это место находится внутри нас, где Бог соединяет нас с собой, примиряет нас с собой, потому что это очень важный момент. И еще, если взять параллельно вот место, я не буду его зачитывать, я вам просто скажу, это 2 Коринфянам 5:17, где написано: «Кто во Христе, тот новое творение». Такое, которое вот все старое прошло, начинается что-то такое, новое творение. Это наш новый человек, он начинается тоже не сразу взрослый, он начинает жить внутри нас, рождается от Духа Божьего. И каким образом, когда уже Иисус родился, прожил на земле, там 30 лет, потом он в 30 лет вышел на служение. До этого никто не знал, кто он и что. Но когда он вышел на служение, когда он там принял водное крещение и так далее, и так далее, и 3,5 года он вот уже утверждал, проявлял вот эти качества Бога-человека, и он был 100% Бог и 100% человек, и вот этот путь, который для нас, он говорит, я иду приготовить. Вот он начал его готовить. Он уже его и раньше готовил, а здесь он вышел уже, так сказать, на завершающую стадию этого пути. И эта завершающая стадия пути, она в каком-то смысле касается и Божьей Церкви. И дальше, когда он говорит, что я истина, для нас истина, для обычного человека истина, ну, это что-то очень правильное, записанное, ну, или озвученное. Но он говорил, что я есть. То есть истина – это не просто слова, это не просто какая-то доктрина правильная, а это жизнь, которую он жил, будучи человеком. То есть истина – это Бог, и это тоже Бога-человек. И вот здесь стали к нему притягиваться люди, которые были тоже Богом предназначены. И также вот для всех нас, те, которые уже верующие, мы не просто верующие в кого-то, но мы предназначены Богом. И Бог знал, мы, в общем-то, его не просто дети, а мы его сыновья. Потому что в Библии есть такое место, что есть сыновья Божьи и есть сыны противления. Но, в принципе, все люди рождены и были, так сказать, сотворены Богом и написано по его образу и подобию. И если это взять начало Библии, самая первая книга «Бытие», 2 глава, когда Господь, он взял вот это вот тело Адама, которое было сделано из праха, и он вдохнул в себя. Адам, он вдруг открыл глаза, посмотрел, и кого увидел? Он увидел Бога Отца. И стал, написано, Адам душою живою. Это еще одна наша внутренняя духовная часть. Но даже будучи просто людьми, живущими в этом мире, мы живем через тело, которое мы видим, но у нас две части внутри нас невидимые. Это дух и душа. Так вот, она появилась духу Адама, он ожил, и душа, которая тоже ожила, и тело стало живым. И знаете, что стало отличать это тело, которое было до того, как оно приняло Божий дух, и после того, как приняло? В этом теле потекла кровь. Когда человек умирает, кровь у него больше не течет. В Старом Завете, я опять не буду читать это место, говорить, написано, что в крови жизнь. Как это? По-человечески пока не исследовано, как это. Хотя мы знаем уже теперь, из чего кровь состоит, и что нужно, и так далее, и так далее. И кровь важная, так сказать, часть нашего существования. Но то, что в крови находится душа, вот этого соединения никто не видел. Но что произошло потом? Почему нам нужно то, что Иисус приготовил? Кровь Иисуса, она, к сожалению,
И сам человек, ну, кто уже это знает, кто еще не знает, не читал, это тоже первая книга Библии, «Бытие», где человек попал в ловушку от невидимых врагов, которые и сейчас есть, человека ненавидящие, духи зла, демоны и так далее, бесы. Но человек попался через то, что он стал слушать. То, что, в общем-то, слушать можно, но как на это реагировать? Адам и Ева, когда уже Бог сотворил, вот про Адама и Еву тоже очень много, но я сегодня не буду говорить, как Бог сотворил. Он одного человека поделил на две части, но суть такая, что оба они попались в ловушку в том смысле, что они поверили лжи. Хотя это была полуправда, но они поверили. И через это они попали в измерение, которое называется «добро и зло», потому что они съели от этого дерева, которое Бог сказал «нельзя». От дерева познания добра и зла вкушать. Потому что Бог сказал, вы смертью умрете. Они не очень это понимали, потому что что такое смерть? И сейчас-то люди не очень понимают, хотя они видят вроде что-то. Но и тогда что стало происходить? Бог пришел, Бог хотел им помочь. Но, к сожалению, они были в таком замешательстве страха, самообвинения, что Адам обвинил Бога. Он сказал, что вот эта женщина, которую ты мне дал. И вот это тоже вошло в генетику греховности человека. То есть, по сути, если сказать это одним таким заключением, то генетика через кровь человека от родителей, она испорчена так сильно. Свою идентичность, происхождение от Бога, из Бога человек потерял. И это трагедия, конечно. Бог хотел помочь, но люди не сообразили, скажем так, что надо было, чтобы Бог вмешался и помог им. Они стали обвинять друг друга, но не друг друга, Адам обвинил, и Бога. И тогда вот эта генетика закрепилась так, что она до сих пор в человеке. И человек не хочет Бога. И это привело к тому, что все, что вот эти вся трагичная человеческая жизнь, и мы ее знаем из истории, мы и в школе проходим, и еще люди, мы видим, что сейчас происходит, когда люди мечутся. И в первую очередь вот это такое вот внутреннее состояние человека, это неудовлетворение раз, это накопление негативного, такого раздражающего, какого-то болевого состояния, из которого человек сам выйти не может, и он всегда ищет виноватых. И что пришло? Пришло вот это состояние, и это значит, что вечный человек перестал быть вечным, потому что смерть приобрела свою силу и власть через этих духов всех, контроль и так далее. И вот это измерение добра и зла или измерение власти, оно до сих пор. Но Бог нас, благодаря тому месту, что Иисус сказал, что я иду приготовить вам место, что Он приходил, и мы знаем это место, что Он не просто пришел, Он умер на кресте для того, чтобы наша кровь могла поменяться. И теперь, когда человек стал жить такой жизнью, пришли болезни, всякие разрушения, всякие трагедии и так далее, и так далее. И вот это все, причина этого в том, что человек живет жизнью, которую ему Бог не предназначил жить. Это жизнь, по сути, смерть. И это происходит, и человек привык к этому. И тот враг, который управляет человеком, он говорит, ну, это нормально, это же исторически, это так все сложилось. Но это значит, что мы находимся не в том месте, не на том пути, и не живем по истине Божьей любви, и что эта жизнь, которая есть истинная жизнь, она сокрыта, и она находится в Боге.
И теперь, когда Иисус после своего смерти и воскресения пришел к ученикам, Он тоже в них вдохнул. Он сказал: «Примите Духа Святого». И Он вдохнул этот Дух, который был в нем. И Он еще пролил кровь. Это было тоже очень важно. И теперь у нас вот есть существенные вещи, через которых мы приходим к Богу, в единство с Ним и попадаем в то место, которое Он нам приготовил, когда мы говорим: «Да, Господь, я хочу познавать Тебя, я хочу узнать, кто я на самом деле, какой я, и я хочу жить». Это естественно. И потому что любой человек хочет жить, никто не хочет умирать. И спасибо, что Бог даровал нам вот эту любовь безграничную. И прийти к Богу нету ограничений. Это для лично каждого, это для всего человечества. Но это действует так, когда Иисус Христос каким-то образом невидимым для нас приходит жить в нас. И мы рождаемся заново, и мы рождаемся вот внутри нашего сердца, потому что в Старом Завете написано, Бог говорит: «Я дам вам новое сердце». И вот в этом новом сердце, где мы и с Богом становимся одно. И это вот этот путь истинной жизни. И Господь, спасибо, что мы можем в этом быть, пребывать, расти. И теперь, Господь, спасибо за каждого, кто уже в этом находится, и для тех, кто ищет еще большего откровения, понимания, какой Бог и какие мы на самом деле, потому что это одно из самых важных моментов, будучи верующими. Это не просто знать наизусть слово, хотя это хорошо, это не просто, так сказать, иметь общение со своими, но это жить той жизнью близости, такой личной жизни, где ты и Бог, и там Бог и Отец, потому что Иисус сказал: «Я в Отце, вы во мне, а я в вас». Вы понимаете, это настолько удивительно глубокое откровение о том, где это место и где мы находимся, и из чего мы живем и будем жить. Это вечный баланс жизни, который Бог предназначил для нас от начала. И мы, слава Богу, начинаем понимать этим и пользоваться. Так что вам благословения. Тем, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в ободрении, кто нуждается в таком вот просвещении, чтобы возрадоваться, потому что мы радуемся из вот того, что Бог внутри нас, мы в Нем, и это навсегда, и это могущественно. И пусть это будет вашей каждодневной молитвой: «Господь, Ты во мне, и я в Тебе». Мы вместе, мы одно, и это я новое, новое творение, созданное Тобою на великие дела. И, Господь, спасибо, что это навсегда, и это могущественно. Будьте благословенны, принимайте Божье новое помазание и внутри для нового человека, и снаружи, чтобы через нас Бог мог распространять свое царство, которое внутри нас, вокруг нас, потому что мы для этого Богом рождены, вот для этого нашего времени. Во имя Иешуа. Аминь.

Альтернативная медицина Рейки зародилась в Японии и якобы исцеляет людей энергией Вселенной с помощью возложения рук на человека. Термин дословно переводится как «энергия духа». В Библии также упоминается возложение рук. Так что это за метод? Имеет ли он библейское обоснование? Это религия, наука или сомнительное целительство? Рейки – это вид альтернативной медицины, в котором используется техника так называемого исцеления путем прикасания ладонями. Профессионалами иногда классифицируется как вид восточной медицины. Практика рейки основана в 1922 году Микао Усуи. Слово «рейки» состоит из двух иероглифов – «рей» и «ки». В японском «рей» имеет значение «вселенная», «дух», «душа». «Ки» означает энергию, разум, настроение. В англоязычных странах рейки иногда называют универсальной жизненной энергией. В соответствии с характеристиками, утвержденными международным стандартом, практика рейки относится к целительству. В России целительство с использованием метода рейки не является медицинской деятельностью и не лицензируется. Практикующими и рядом исследователей считается духовной практикой и с научной точки зрения является псевдонаукой. Основатель рейки Микао Усуи еще мальчиком был послан на обучение в буддийский монастырь. Это заложило основу интереса к целительским практикам. Микао всегда мучил вопрос, почему Будда и его ученики могли исцелять физические недуги и почему эта возможность была утеряна. Длительное время он занимался традиционным целительством, но обладая необходимыми знаниями и практиками для духовного целительства, Микао Усуи решил синтезировать из этого единую систему. Для этого он начал медитировать в храмах священной горы Курама недалеко от точки силы, пытаясь достичь сатори или нирваны. Гора Курама считается священным местом, обителью больших тенгу или горных духов. По сути, основатель рейки поклонялся горным духам для создания системы целительства рейки. Что же из себя представляет энергия рейки, так называемая энергия Вселенной? Вселенная в буддизме – это не просто атмосфера, пустота или планеты. Она представляет собой сотни божеств различного типа, называемых девами. Микао Усуи сказал следующее: «У каждого из нас есть потенциал для получения божественного дара, который приведет к объединению души и тела». Посредством рейки великое множество людей смогут почувствовать божественное благословение, говорит он. Прежде всего, наше целительство, рейки, является оригинальной терапией, которая строится на духовной энергии Вселенной. Также добавляет Хаваю Таката. Он писал следующее. Есть великое пространство, которое нас окружает, Вселенная. Есть великая бесконечная энергия. Она универсальна. Ее первоначальный источник – это Творец, это природа. Основываясь на утверждениях этих людей, в системе рейки источником божественной энергии являются девы или демоны и природа. А мы знаем из Библии, что не существует других богов, а все языческие боги, кроме Творца, относятся к бесам. Природа также творение Бога и не обладает божественными качествами. Как же происходит само лечение? Рейкисты советуют уложить больного на удобную кушетку и позаботиться, чтобы ему было комфортно. Накрыть теплым и нежарким пледом, расстегнуть одежду, приглушить свет в комнате, включить негромкую приятную музыку, желательно зажечь благовоние. Затем мастер слегка прикасается к различным частям тела пациента и прислушивается к своим ощущениям. Если мастер ощущает зуд в ладонях, значит, он нащупал источник заболевания. После обработки всех органов можно слегка растереть тело больного кунжутным или другим растительным маслом. Эти процедуры следует повторять достаточно часто, в течение 3-4 недель, после которых может произойти исцеление. Для непредвзятого взгляда очевидны элементы гипноза и внушения, которые должны
помочь больному почувствовать облегчение или, во всяком случае, заставить стремиться повторить сеанс. Но это еще не все. Заранее оговаривается, что исцеление во многом зависит от самого человека, так что если оно не произойдет, винить кроме самого себя ему некого. Мастер не контролирует рейки, поэтому она, оно, исцеляет кого захочет и когда захочет. Никаких гарантий не может быть. Обратившиеся к рейкистам рекомендуют продолжать медикаментозное лечение, но в случае исцеления благодарить все равно нужно рейки. В общем, рейкисты создали для себя абсолютно беспроигрышную лотерею, в которой в случае удачи они объявляются ее единственной причиной, а в случае неудачи не несут никакой ответственности. В Библии тоже встречаются мастера рейки, а именно в книге «Деяния апостолов» в 8 главе. Симон же, увидев, что через возложение рук апостол подается Дух Святой, принес им деньги. Американское онкологическое общество заявило, что в настоящее время не существует научных доказательств того, что рейки может помочь в лечении рака или какого-либо другого заболевания. Концепция существования энергии рейки не основывается на каких-либо научных, физических или биологических теориях. Рейки относятся к таким же методам целительства, как шаманизм и другие, эффективность которых не доказана. Рейки относятся к таким же методикам целительства, как шаманизм и другие, эффективность которых не доказана, а свидетельства о якобы положительных результатах обычно объясняются некорректными и неточными методиками тестирования и сложностью проведения корректного исследования. Метод рейки хоть и считается безопасной практикой, но опасен тем, что может послужить причиной отказа от лечения методами официальной медицины, когда это необходимо. Рейки при лечении пациентов выступают как вспомогательная составляющая, но не заменяет традиционное лечение. В 2009 году конференция католических епископов США опубликовала постановление о прекращении практики рейки в католических госпиталях и центрах уединения. В постановлении утверждается, что для католических учреждений и священников являются неприемлемыми продвижение или поддержка терапии рейки, поскольку данная терапия несовместима ни с христианским учением, ни с научными данными. Ряд представителей Русской Православной Церкви, а также исследователи антикультового направления опубликовали негативные оценки системы рейки, в которых она характеризуется как оккультная практика, а также деструктивная секта. Система функционирования рейки организована в виде пирамиды. Согласно порталу азбука.ру, практика исцелений оказалась весьма прибыльным делом. Многие обретают желание ею заняться. Для них мастерами рейки предлагаются инициации. Для первой степени рейки нужно пройти 4 инициации, и каждая из них открывает чакры ученика на все более глубоком уровне. Естественно, инициация платная. После относительно кратких семинаров и практических занятий на кандидата возлагают руки. Получив посвящение в мастера рейки первой степени, ученик может практиковать исцеление наложением рук. Заплатив большую сумму, можно пройти следующую инициацию. Мастера рейки второй степени, который может практиковать исцеление на расстоянии, и, наконец, очень дорого, десятки тысяч долларов стоит инициация в мастера рейки третьей степени, который сам может инициировать новых учеников. Таким образом, пирамидальность очевидна. Многие из прошедших рейкистские инициации людей затем начинают собственные проекты. Например, в России существует еще некий центр рейки «Кадуцей», именующий себя Всероссийским центром рейки, а также независимым межгалактическим советом иерархии света. Его возглавляет Наталья Назырова, в свое время получившая инициацию во вторую ступень рейки. Приводим выдержки из ее интервью, данного в 1996 году корреспонденту журнала «Птюч». По ее словам, здесь на Земле никто не имеет истинных знаний, только они. Они посланники мудрейшей
Вселенной. Это как раз Наталья Назырова и Владимир Николаевич Зонов, то есть центр Кадуцей. Они говорят следующее. Все люди Земли, правительства, президенты обязаны к ним немедленно примкнуть и слушать их приказы, иначе их ждет наказание космоса. Вот некоторые высказывания самой Натальи Назыровой. Мы только очищаем вашу землю. Мы осенизаторы, а не целители. Мы суперлюди. Мы в рай никого просто так не пропустим. Я ученица учителей Шамбалы. Рерих шел в Шамбалу и не дошел. А я летаю туда каждую ночь. За мною приходят по ночам, и я лечу в Шамбалу. За нами, за всеми приходят по ночам. Мы все туда летаем. У нас вообще другое энергетическое тело, огненное тело. И у вас будет другое тело, когда вы пройдете 3 посвящения. Мы вообще суперлюди. Бесов можем изгонять только мы, никакие не экзорцисты. Они просто гоняют ветер. Даже Иисус не изгонял бесов, а только перемещал их. Я для этого и пришла на эту землю, в тело человека, чтобы изгонять разных бесов сущностей. Они обычно выглядят как животные. Церковь не выполнила своего предназначения. Христос – ученик богов, а боги – это Будда, Матрея. Цитата Натальи Назыровой. Символы рейки – это иероглифы на японском языке. И по словам мастеров, рейки обладают волшебным воздействием. Выбор символов весьма разнообразный, начиная от символов богатства, здоровья, заканчивая символами, удаляющими негативную энергию. В рейке существует практика с использованием этих символов. Такая как, например, зарядка воды в ванной с помощью рейки, видимо, чтобы не утонуть, а также зарядка доллара на размножение. Если начнутся с проблемы с валютой, вы знаете, куда обращаться. Это шутка. Так, на всякий случай. Помимо символов, мастера рейки используют все, что угодно. Например, кристаллы. И предлагают их зарядить с помощью рейки. То есть держать кристалл в ладонях и направлять на него энергию рейки. Затем предлагают его же прикладывать к своему телу для лечения. Такое впечатление, что от мастеров рейки не ускользнет никакая вещь, и абсолютно все можно зарядить энергией рейки, а потом прикладывать. Первая книга царств, 15 глава, говорит нам следующее. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство». В послании Галатам, 5 главе, мы читаем: «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». В книге пророка Иезекииля в 13 главе написано: «Ты же сын человеческий, обрати лицо твое к черям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя душу народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетели, и вырву из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Так же, как и в Библии, возложение рук имело духовное значение, так и в рейке наложение рук имеет духовное значение. Но источником этого духовного воздействия являются не Господь, а бесовские духи. И спасителям рейки предлагают не Господа Иисуса Христа, а Будду. Будем осторожны, чтобы не впасть во власть заблуждения.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Иначе говоря» вновь с вами. Наша сегодняшняя тема – сплетни. И, насколько я понял по нашему обсуждению до начала эфира, надо нам вначале попробовать понять, что это такое. То есть не у всех однозначно есть понимание того, что такое сплетни. Давайте попробуем высказаться и попробуем понять это. Богдан, начни, пожалуйста, первым. Как ты считаешь, что такое сплетни?
1: Я считаю, что сплетни – это обсуждение чего-то негативного о ком-то. То есть это за спиной обсуждать человека, и при том плохие какие-то черты, качества или поступки.
0: А ну а если вот. Они действительно такие?
1: Ну вот это если они действительно такие, это все равно называется сплетнями. А если какие-то положительные качества, я думаю, что это не сплетни, это...
0: Не когда знаю, мы обсуждаем плохие другое. Негативные черты характера человека, даже если это правда, это все равно сплетня. Может, я хочу кого-то предупредить, что там, Маша, будь осторожна с этим человеком. Он вот такой-такой-такой. Да. Я же из добрых побуждений. Это тоже сплетня? Маша, как ты считаешь?
2: Ну, тогда на сплетнях очень много в этом мире держится. Работодатель, когда нанимает, например, нового сотрудника, может проконсультироваться с предыдущим его работодателем и спросить... как он у вас работал, какие у него черты характера, да. То есть они так между собой посплетничали и сделали потом выводы, взять этого человека или нет.
0: Да, интересно, замечание. Хорошо, давайте углубляемся, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, сплетни — это что? Это информация. То есть когда мы разговариваем с кем-то, мы передаем друг другу информацию. Но вопрос в том, какая это информация, хорошая или плохая. Допустим, она хорошая, да? И последствия этой информации для того человека, которого мы обсуждаем, то есть что у человека сложится, какое впечатление сложится у слушателя об этом человеке. То есть если, допустим, это положительное какое-то впечатление, почему бы и нет? Он будет думать, что этот человек хороший, там захочет с ним как-то наладить отношения, допустим, и что-то в этом роде. А если эта информация несет какую-то негатив, то, следовательно, для человека, допустим, обсуждаемого, это ведь, нехорошо, ему будет плохо, то, что о нем так говорят. Поэтому нужно задуматься о последствиях этой информации для человека, как это будет, его репутация, да, она будет хорошей или плохой.
0: Угу. Ну, а все-таки, а хорошее, когда мы что-то обсуждаем, это тоже сплетни с негативным оттенком? Ну, так, если так чисто, может быть, подойти просто как к термину, то чисто так технически, наверное, это тоже сплетня, да? Но, может быть, это сплетня со знаком плюс все-таки. Вот, Юля, а ты что думаешь вообще о том, что такое сплетня?
4: Ну, вообще сплетня, она действительно может принести, даже положительные обсуждения могут принести вред впоследствии, потому что человек, слушая через десятые руки, может уже там переврать что-то и сам свое там привнести, и там уже будет неправда, а что-то ужасное. Хотя, можно до этого докатиться, да, но я просто делаю вывод для себя, что если я, стараюсь передавать информацию о ком-то, то это пусть будет положительная информация, если уж на то пошло, если я собиралась что-то сказать о ком-то, что пусть это будет положительно. Отрицательную позицию я занимаю только в том случае, если там спрашивают, вот ты считаешь, этот человек способен там на плохой поступок там, или еще что-то. Я скажу, это мое мнение. Я буду говорить, что он такой, он негативный.
0: Это мой взгляд.
4: Это мое мнение, оно может быть ошибочным. Я всегда это подчеркиваю, но знаю, что это, человек может опять же прикрепить, как ярлычок все равно, и пойти передать эту информацию как мою, что я откуда-то узнала, это точно достоверно, что это так. Но это будет уже вина этого человека, который слушал, не моя.
0: Да, мне кажется, очень важен вот этот вот момент, когда ты делишься какой-то информацией, даже хорошей. Стоит подчеркивать, что это, допустим, я передаю свое мнение, или я передаю то, что я услышал, и конкретно обозначать источники, где ты это услышал. Знаете, это правило хорошего тона, например, на любом порядочном интернет-сайте. Да, если ты берешь откуда-то информацию, ты обязательно должен что сделать? Ты обязательно должен указать источник. Хорошую ты новость передал или плохую новость ты передал, но ты указываешь источник. И читатель портала или даже в газетах, то же самое мы можем увидеть, и в книгах мы это можем увидеть, в научных трудах. А читатель, он уже сам может обратиться к первоисточнику и проверить, сказал ты правду или насплетничал. Поэтому, Юля, спасибо вам большое, очень хорошее замечание. Лично мне оно, наверное, тоже пригодится в жизни. Олег, вы что хотите сказать?
5: У меня такая мысль возникла, а можно вот как бы самого себя проверить и сделать так, то есть ту мысль, которую ты хочешь обсудить о другом человеке с каким-либо человеком, ага. Ты задай вопрос, мог бы эту новость ты с ним обсудить при том человеке, которого вы обсуждаете.
0: В присутствии этого человека.
5: Да. И вот если ответ положительный, то пожалуйста. А если нет, то
0: то значит, это, по крайней мере, заставляет задуматься, да? А стоит ли об это обсуждать? Стоит ли об этом говорить? Вот если бы сейчас здесь присутствовал этот человек конкретный, о ком я хочу поговорить, как бы он отнесся к этому разговору? Поддержал бы он его, покраснел бы в смущении, выбежал или вообще сказал, ребят, не ваше дело, не лезьте в мою личную жизнь. Да, вот тут я вижу, что борьба за микрофон. Приятно видеть.
2: А как, например, тогда... В России, например, не развит такой институт, как ходить со своими проблемами к психологу. К психологу у нас ходит к своей подруге, к другу, чтобы вот как-то там что наболело, рассказать, выплеснуть, да? Uh-huh. И часто как раз это связано с тем, что у нас какие-то проблемы в взаимоотношениях с другими людьми. Uh-huh. То есть если мы идем к психологу, мы рассказываем как бы третьей стороне, да, вроде бы все, ну, он не знает этого человека, о ком мы там, например, говорим, да, вроде uh-huh. бы все, ну, по-честному, мы пошли вообще как к врачу, к специалисту. Uh-huh. А если мы идем уже к другу, к подруге, то мы, получается, сплетничаем. Получается, ну,
0: не, про само вот себя можно. Разве это проблема? Ну, про самого про себя-то посплетничать с кем-нибудь. Хотя это тоже неправильно, когда ты преувеличиваешь какую-то информацию, искажаешь ее о самом себе, ты провоцируешь сплетню, которая будет нести неискаженную информацию. Поэтому даже когда ты приходишь к другу или подруге и рассказываешь, там стрекороба приукрашиваешь, ты провоцируешь о самом себе сплетни.
4: Но чаще всего мы жалуемся на конкретных людей, которые, вот я почему с Машей сейчас солидарна в этом вопросе, ага. То есть нас кто-то, допустим, обидел, и этот человек там несправедливо к нам там поступил, и мы начинаем говорить, вот этот человек, вот он нам, как он так мог, я вот там страдаю от этого, вот он негодяй и так далее. И вот у этого человека-слушателя, да, у нашего друга, там, подруги, да. Возникает мнение об этом человеке, угу. Понятно, что оно получается, если этот друг надежный, мы знаем, что он не пойдет и не скажет никому, и не будет там делиться по секрету всему свету.
0: Достаточно, чтобы он сказал своему мужу или своей жене.
4: Да, или хотя бы мужу или жене, да, а там тоже мало ли что. Поэтому очень опасно так вот сплетничать, но вот все-таки это тоже может оказаться плачевным.
0: Ну да, Олег.
5: Мне кажется, одна из причин сплетен и вообще вот этой проблемы в том, что, да, вот как Маша сказала, что люди обращаются к психологам, это необходимо высказаться и выговориться. Но мы упускаем тот факт, мне кажется, что очень важно решить проблему, то есть не говорить об этой проблеме, а решать, то есть сходить и, так скажем, уладить конфликт, который возник и который хочется обсудить. Мне кажется, вот так вот.
0: Да, может быть, часто сплетни возникают, потому что мы не хотим решать конкретную проблему, а думаем, что выговорившись, мы сможем, собственно говоря, эту проблему как-то, наверное, сгладить. А это не получается, это порождает только сплетни. Я знаю, ты хочешь что-то добавить?
3: Да. Вот я вспомнила такую притчу небольшую, то, что к одному мудрецу приходит человек и говорит, вот я хочу поделиться с тобой одной информацией о человеке. И мудрец говорит ему, эта информация будет полезна мне, я буду в дальнейшем использовать ее. Ученик говорит, нет. Он говорит, а ты какую-то выгоду имеешь от того, что поделишься со мной этой информацией? Ученик снова отвечает, нет. Тогда мудрец задает третий вопрос. А о человеке, которому ты хотела рассказать мне, ему будет какая-то выгода или польза от того, что ты сейчас расскажешь мне про него? И ученик снова ответил то, что нет. И мудрец тогда говорит, зачем же тогда мне знать эту информацию, если
0: она бесполезна.
3: Бесполезна, я не буду ее использовать. И я считаю, что вот в вопросе мы должны всегда помнить об этих трех вопросах и руководствоваться. То есть перед тем, как услышать какую-то информацию, вспомнить эти три вопроса угу. и для себя ответить точно, нужна ли нам эта информация или нет.
0: Кому она принесет пользу? Вот так, если суммировать, кому вот то, что сейчас я услышу, или то, что я хочу сказать, кому это принесет пользу? Тому, кто, о ком я буду говорить, принесет этот разговор пользу или нет? Мне этот разговор принесет пользу или нет? А тому, кто будет меня слушать, принесет этот разговор пользу или нет? Или это простое перемывание костей, которое не несет никакой пользы никому. Насколько я помню, эта притча называется «Три сита». Да? И вот когда вот этот учитель, он спрашивает у своего ученика, ты просеял ли через три сита? Да, и вот эти три сита, три фильтра, мы бы сегодня сказали, три таких проверки. Кстати, о пользе. Слышали ли вы о такой профессии, как специалист по селф-брендингу? Никогда, наверное, не слышали, но это хорошо. Но это и хорошо. В общем, это люди, которые учат других людей, как себя пиарить, как себя продвигать. Одно из упражнений, которому учат современные специалисты по селф-брендингу, для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, это правильно использовать сплетни. То есть для того, чтобы они принесли тебе пользу в коллективе. Ты знаешь, например, что твой босс или твой там начальник самый там наверху, он увлекается, ну я не знаю, собиранием марок. И ты пускаешь слух о том, что вот ты или просишь какого-то друга своего там или подругу, пусти такой слух в коллективе, что у тебя крутая коллекция марок. И вот этот слух доходит до начальника и помогает тебе. Ну, это такой примитивный пример, но тем не менее. Они учат... Сегодня многие, значит, тренеры по вот, личному росту учат, как использовать слухи и сплетни себе на пользу. Не хочешь ты развивать ни с кем отношения в коллективе, допустим, девушка или молодой человек. Ты просишь кого-то пустить слух, что ты встречаешься с кем-то. Ну, и в таком роде. И вот вопрос... А как вы считаете, сплетни могут быть полезными? Их можно обуздать и заставить служить себе? И вообще, что вы думаете о пользе сплетен? Кто-то хочет?
3: Ну да, сплетни могут быть полезны в некоторых случаях. Вот, например, ты заметил, что у тебя там на работе кто-то украл телефон, человек знакомый украл телефон, и он может украсть еще что-то там, и ты же должен как бы предупредить, сказать другим людям о этом человеке, чтобы он больше не воровал.
0: А это сплетня или что это? Вот ты, ну и, конечно, если речь только идет о конкретно доказанном преступлении человека. А если речь идет о наших домыслах, о наших догадках, и мы делимся ими, ой, сколько про нас могут рассказать, как вы считаете, много или мало? Что вы думаете об этом? Юля, помоги, пожалуйста, можно нам решить этот вопрос. Знаешь, что тебе есть что на это сказать.
4: Ну, вообще, конечно, люди, как бы такие существа, они не могут не обсуждать ничего. Вот просто вот сидеть и говорить на нейтральные темы. И мне кажется, говорить о том, что давайте не будем сплетничать никогда, это очень сложно на самом деле, потому что люди всегда будут обсуждать других людей.
0: Так же, как сказать, давайте не будем есть после 6.
4: Да. Поэтому, наверное...
0: Нереальная вещь. Ну, о чем вы?
4: Мне кажется, тут нужно поставить какой-то вывод, сделать именно конкретно в своем мире, для себя, вот в своем окружении. Можешь ли ты, допустим, доверять эту информацию конкретному человеку, зная, что он не расскажет?
0: А что думаешь о пользе сплетен?
4: Ну вот эта польза, она в этом и заключается, что человек, имея потребности выговориться и как бы обдумать эту ситуацию не один, а с кем-то, да, например, что-то произошло, и ты понимаешь, что ты не можешь ничего понять из-за чувств, переполняющих тебя. Вот у меня такое часто бывает. Что-то происходит, я не могу, пока я не выговорюсь с кем-то, который не только выслушает, но и посмотрит на эту ситуацию со стороны и поможет мне разобраться, принять какое-то решение. Ну, вот как Олег говорил, да, нужно какое-то действие предпринимать. Но ты должен понять, что эта польза, она принесет, вот она мне нужна будет, да, впоследствии. Но как бы этому человеку эта информация, по сути, не нужна. Она как бы ему мешать, может быть, даже будет, потому что он может плохо думать о том человеке, который, допустим, вот мне навредил.
0: Но если ты говоришь о «а», ты имеешь в виду именно конкретно, когда ты обговариваешь с кем-то проблему или конфликт каким-то другим человеком. То есть касается разговор третьего человека.
4: Да.
0: И польза сплетни в данном случае, ты считаешь, это такой, так сказать, это терапия тем, что ты выговариваешься, говоря о ком-то, ну, с другим человеком, ну, там, с другом или с подругой.
4: И тот человек говорит, этот человек не виноват, на самом деле, просто ты зря так о нем думаешь. Или, например, ты не увидела всю картину целиком. И оказывается, я зря там как бы могу поменять мнение об этом человеке.
0: А не может быть полезнее в данном случае открытый разговор с обидчиком?
4: Это очень сложно. Очень сложно.
0: А если говорить о полезности, о степени риска возникновения слухов об этом человеке, сплетен об этом человеке, тем более, когда мы остываем после там, конфликтных ситуаций или еще каких-то, мы понимаем, что мы были предвзяты во многом. А если все это взвесить и вот как бы на чашу весов положить, то что все-таки перевесит? Вот этот сложный разговор с глазу на глаз со своим обидчиком или разговор со своим другом об обидчике? Все-таки что полезнее, что принесет больше пользы? Пожалуйста, Олег.
5: То, что Юля сказала, мне кажется, очень важно каждому из нас развивать другое качество. Не как бы выговаривание, а именно слушание. Если ты видишь, если ко мне пришел друг, да, и начинает там вот делиться о чем-то, то, что там что-то случилось, может, неприятное, и реально это произошло, и человек не прав, он говорит об этом. Я должен развить в себе качество, может быть, да, как мне кажется, умение выслушать его, взбодрить и плавно попробовать перевести тему в другое русло, не акцентируя вот на этом негативе.
0: Это огромную ответственность возлагает на того, кому вы приходите для того, чтобы поговорить. Огромную ответственность. Это должен быть человек, который точно никому не расскажет, как минимум, да? Который это себе сохранит, проглотит и в могилу с этим уйдет. Но я не знаю, это очень сложно, как бы стоит ли к этому прибегать. Нет, каждый решает это для себя сам. Но риск возникновения сплетен после этого очень велик, разве не так? Потому что я на эмоциях, со мной у меня что-то произошло, я приду, я такого могу наговорить про другого человека. Да, мне станет легче, напряжение я сниму, да? Вот. Но возникает риск того, что об этом человеке, потом я о нем буду думать, не такой уж он и плохой там парень, да, не такой уж там, не такая уж она и плохая все-таки оказалась подруга. Но тот разговор будет висеть как пятно на наших, может быть, последующих отношениях, на его репутации, потому что слухи пойдут, допустим. Как бы стоит ли это того? Не лучше ли найти в себе силы и поговорить конкретно лицом к лицу со своим обидчиком? Ну, не обидчиком или человеком, с которым конфликт, Мария.
2: Мне кажется, все-таки человек идет на конкретные сплетни, если мы говорим о негативной их окраске, да, то есть человек какую-то критику высказывает, он это делает сознательно. И то есть это уже выбор, он уже составил определенное мнение о человеке и хочет именно этим мнением и делиться. То есть получается, что он не столько ситуации какой-то, может быть, делится.
0: Обсудить или осудить.
2: Он, скажем так, точку зрения на человека он передает и делает это сознательно. Отсюда там, мотивы могут быть разные. То есть и как корыстные какие-то цели тоже могут присутствовать. Уже тогда о пользе сплети, вообще в другой плоскости можем говорить, да? Мне кажется, что, человек должен понимать ответственность. Если вот он отстаивает, что моя точка зрения такова об этом человеке, то он должен понимать, что вот он, свое личное мнение высказывает.
0: Да, и когда вот мы говорим о пользе сплетен, мы можем там привести какие-то там разные моменты. Но как только мы себе задумаемся об их вреде, о том, сколько сплетни разрушили судеб, сколько разрушили отношений, сколько разрушили самооценок, сколько разрушили самоуважений и семей, мы поймем, что на самом деле, в действительности, при там нескольких плюсах, мне кажется, что все-таки мы должны будем признать, что это все-таки зло сплетни. Совсем недавно, наверное, года 2 назад или 3 назад, вы помните, наверняка помните, по телевизору прошла целая такая серия передач показных, когда находили у людей какие-то проблемы в воспитании детей и отбирали. Вот так это были такие показательные репортажи, показательные суды. над плохими родителями, у которых что-то случилось с ребенком. Лишали родительских прав, лишали, значит, их, рассказывали о них как о чудовищах по телеканалам, по всем. И я помню одну такую семью, и один репортер хотел попробовать показать ситуацию с другой стороны. И он вошел в эту семью, он взял интервью не так, не из-за забора, провоцируя эту семью, а попытался сделать это по-человечески изнутри. И возникла совершенно другая картина. И еще я помню, именно в это же время я читал в газете репортаж один. И там

0: автор, журналист пишет, что-то похожее было в годах 80-х в Советском Союзе. Тоже пошла такая волна. Вот кто-то пустил из законодателей эту волну, чтобы подготовить почву для какого-то закона. Для какого-то закона, ограничивающего там родительские права или, наоборот, призванного защищать детей. Благородного, в принципе. Но нашли какого-то мальчика, ребенка в школе. Заметили, что он там то ли ушибленный был, то ли он там слишком много котлет съел на обеде, и стали говорить о том, что его родители плохо воспитывают, что о нем не заботятся. И пишут, впоследствии оказалось, что все это было неправда. Что шумиху подняли только из-за такого политического курса, который был на тот момент в стране. Это был заказ, а ребенку разрушили жизнь. Я думаю, что примеров негативных, касающихся сплетен, гораздо больше, чем любых положительных примеров, которые мы можем привести, говоря о сплетнях. Юля.
1: Вот хотела просто привести такой пример, что, ну, считая себя, да, что если я, допустим, слышу сплетню, даже я не называю это сплетней, очень сложно сказать, что вот это сплетня. Это очень интересная информация, которую мы часто получаем. Мы не можем сразу сказать, о, мне сплетничают. То есть в этот момент мы не ожидаем чаще всего получать эту вот именно сплетню, как ярлычок, да? Вот. Просто я взяла для себя такое вот, ну, решение, приняла, что если я слышу какую-то информацию, даже если она положительная или отрицательная, но эта информация исходит от второго лица, то есть не от прямого человека, да, который говорит, у меня вот эта проблема. А даже если это жена этого человека, или муж, или брат, или даже самый близкий родственник, или лучшая подруга, неважно. Если это второе лицо, эта информация, ну, как бы, я ее принимаю, я ее слышу, но никогда не делаю определенные выводы и не предпринимаю никаких действий. То есть я не, мало того, что я не рассказываю эту информацию кому-то другому, но и сама ничего не предпринимаю, пока не, ну, ну, не получу достоверную информацию о том, что это правда. И мне это во многом помогает. Во многих, как бы, многие сплетни во мне умерли из-за этого, потому что я поняла, что да, эта информация действительно могла быть правдой, она очень похожа на правду, но она недостоверна. Я не стану ее рассказывать.
0: У вас очень в таком случае сильный характер, сильная воля. Потому что лично мне очень тяжело удержаться от формирования мнения о ком-то, когда мне рассказывают об этом человеке, когда мне про него убедительно, с таким вот лицом что-то говорят, рассказывают. Вот лично я говорю за себя, у меня подсознательно формируется какой-то образ. И сколько раз я замечал, ты начинаешь общаться с человеком, про которого тебе рассказали что-то негативное, ты хочешь, не хочешь, но вот этот вот образ, сформировавшийся, он стоит перед твоими глазами, и приходится, нужно время, чтобы этот образ рассеялся негативный. Я очень часто замечал, вот я много переезжал в своей жизни, и когда я переезжал, бывали такие люди, которые подходили ко мне и говорили: «Максим, я сейчас тебе расскажу все обо всех. Имей в виду, вот с этими осторожно будь людьми, вот это очень надежные, хорошие люди». Я замечал, в 99% случаев как раз все наоборот. Вот не знаю, хотите, верьте, но это мой личный опыт.
1: Я просто хотела добавить, почему у меня это мнение как бы выработалось. В моей жизни были просто много таких случаев, когда сплетни касались меня. И когда я переживаю вот то, что обо мне говорили, вот эти вот приукрашенные невероятных масштабов и перевраты информации выливались потом на меня невероятными какими-то кошмарными ситуациями, вот, и я понимаю, что люди очень склонны вот это преувеличивать, перевирать, и когда я слышу информацию, я уже понимаю, что, возможно, это уже не та настоящая правда, которая есть.
0: Да, приходится себя так держать, да, чтобы... Но у нас заканчивается время. Мария, вы хотите, да, сказать? Пожалуйста, скажите, да, потом я сделаю выводы.
2: Просто, наверное, нужно, чтобы человек каждый понимал. Если ты сам сплетничаешь, то будь готов к тому, что сам всегда будешь являться объектом этих, таких же сплетен.
0: Да, тебе это вернется. Безусловно. Хороший иммунитет, да, к сплетне, что ты не забываешь, что и тебе это может вернуться. Но, а в конце я хотел несколько советов дать, ну, которые я почерпнул из Библии, из Священного Писания. Не стоит удивляться тому, что вопросу как бы контроля за языком в Библии уделяется очень много внимания. Вообще Священное Писание говорит, что от языка бывает больше проблем, чем от пожара. Да? То есть так это говорит апостол Иаков. Так вот, в Священном Писании прежде всего есть заповедь. Звучит она так: «Не будь переносчиком в своем народе». Вот эта заповедь, которая конкретно говорит о том, что носить туда-сюда по ушам, возить какую-то информацию о каком-то человеке, Господь говорит, не будь таким человеком, не будь переносчиком в своем народе. То есть такая прямая заповедь библейская, что ну не сплетничай, не надо этого делать. А как же быть? И вот Иисус Христос в Евангелии от Матфея записаны эти его слова, он говорит следующее. Если против тебя кто-то согрешил, ну, под этими словами стоит понимать именно, ну, там, может быть, тебя кто-то обидел, сделал что-то несправедливое, что-то у тебя забрал, или словом как-то тебя обидел. Первым делом наберись мужества, наберись сил. Это слова Иисуса Христа. Пойди и обличи его один на один, с глазу на глаз. Если тебя послушает этот человек, то ты брата себе приобрел, говорит Иисус. Ну, действительно, представьте себе, что приходишь, говоришь, а человек действительно осознает, раскаивается, просит у тебя прощения, да вы после этого как братья будете после такого опыта. Хотя это бывает очень непросто. Если тебя этот человек не послушал, ты тогда имеешь право рассказать о своей обиде одному или двум людям. Но с какой целью? Только с одной определенной целью, чтобы взять их и пойти теперь поговорить с этим человеком вдвоем или втроем. А может быть, когда эти люди услышат и противоположную сторону, а они тебя самого остановят и скажут, стоп, да ты сам не прав. Поэтому Иисус Христос, он этой заповедью защищает обе стороны. А если этот человек не прав и не послушает свидетелей, которых ты привел, не послушает тебя, то тогда уже ваши отношения просто могут быть разорваны. И Иисус дальше говорит, и тогда ты имеешь право сказать всему обществу, что сделал этот человек. Вот такая вот библейская заповедь. И еще последнее. В Священном Писании сказано, в многословии не избежишь греха. То есть, когда ты много говоришь, когда ты много о чем-то, что-то обсуждаешь, ты рано или поздно, если ты не контролируешь этот процесс, ты согрешишь своими устами. И поэтому, когда мы говорим о ком-то, лучше ограничиться парой фраз, говорящих о его лучших чертах, и удержаться от обсуждения негативных.

0: Всем привет! Вы смотрите программу «Найди свой путь». И с вами я, ведущий этой программы Богдан, и со мной Велина. В гостях у нас сегодня Алена. Люди делятся на два типа людей. Те, которые считают, что для них существует лишь одна половинка на всем белом свете, и только с этой половинкой они смогут построить крепкие и хорошие отношения. И те, которые считают, что для них существует определенный круг людей, с которыми им будет максимально комфортно построить отношения. Верующие люди просят волю Бога об этом. Но есть ли у Бога предопределение по поводу нашей личной жизни?
1: А также существуют такие люди, которые просят каких-то знаков определенных, каких-то сверхъестественных событий, чтобы узнать, что вот этот человек конкретно для меня. Мне интересно, Ален, вот как ты считаешь, что тебе ближе? Или, может быть, какая-то своя теория у тебя?
2: Ну, раньше я думала, что есть какой-то определенный человек, с которым ты будешь всегда, и тебе его нужно найти в этом мире. А сейчас я думаю, что все-таки есть достаточно много людей, и просто познакомиться, общаться, и главное, чтобы это было от Бога, чтобы Он одобрял эти отношения, и я считаю, что все-таки есть выбор какой-то для нас.
0: Но ты считаешь, что у Бога есть именно какая-то воля по поводу этого, да?
2: Да, конечно. Угу.
0: Вот у тебя есть твоя история, то есть ты это все пережила, расскажи, как Бог повлиял на тебя в этой истории?
2: У меня есть такая история. Летом 2016 года я познакомилась с одним мальчиком. Его зовут Андрей. И мы какое-то время с ним общались, можно даже сказать, влюбились. Два месяца мы с ним хорошо общались, но потом общение просто прекратилось. И я не знала, что делать. У меня как-то остались какие-то чувства все равно, и я хотела спросить волю Бога. Ну, нужно ли продолжать общаться или что-то начинать заново. Вот, я решила обратиться к Богу и молилась 3,5 месяца до Нового года.
1: Каким образом ты молилась 3,5 месяца? Непрестанно ты 3 месяца на коленях стояла?
2: Нет, я выбрала определенные часы, 3 часа в день. То есть не полностью час я молюсь весь, а просто минут 5-10. Вот, и не уклонялась от этого плана. То есть, что бы ни происходило, если у меня зазвонил будильник на телефоне на уроке, я не слушаю учителя, я молюсь.
1: Просто на экзамене так, извините, пожалуйста, можно на ЕГЭ выйти, мне просто помолиться?
2: У меня был такой случай, что у меня учительница спрашивает на уроке, а у меня как раз будильник зазвонил, и я просто не обращаю на него внимания никакого. Я продолжаю молиться, и, собственно говоря, я молилась 3,5 месяца, просила у Бога показать мне конкретно, нужно ли, то есть да или нет. Были какие-то обстоятельства, то есть в молитве я просила, если произойдут такие ситуации, то да, если произойдет что-то другое, то нет. В общем, ответа конкретного не было до Нового года.
1: То есть ты сама поставила Богу условия, поставила какой-то видимый знак, что вот если так, так, то не иначе. Насколько, вот, Богдан, считаешь, это вот оправданные такие действия? Как ты вообще к этому оцениваешь?
0: Я считаю, что как бы Бог это поддерживает. То есть мы можем сказать Богу что-то, какие-то поставить, ну, мы можем попросить Его сказать нам. Как бы это же как один из способов, как можно нам ответить. Вот. И даже в Библии есть такие случаи, когда люди молили, ну, просили у Бога дать ответ, тоже давали какие-то условия, то есть, например, если вот случится вот так, там трава будет мокрой, значит, вот воля твоя, если трава будет сухой утром, то будет вот так вот. Вот, и поэтому как бы это все, ну, поддерживается с точки зрения Библии. Хорошо, а что было дальше? Ты остановилась на Новом году, что было дальше?
2: Я не знала, что делать, потому что я не получила ни ответ «да», ни ответ «нет». Поэтому я решила, что с Нового года начинаю новую жизнь.
1: Забуду все, сожгу письма, да?
2: Я в Новый год под куранты, ну, обычно все пишут записки с пожеланиями, сжигают, кидают шампанское, пьют. Я ничего этого не делала, я просто под куранты молилась. Так как ближайшие, ну, года, там, может быть, лет 5 назад это все началось, в Новый год, когда я молюсь под куранты, у меня желания сбываются.
1: Волшебство какое-то.
2: Это действительно волшебство. Для меня Новый год — это замечательный праздник. И я решила в 2017 год начать новую жизнь и войти с Богом, с молитвой, и попросила у Него. То есть

0: весь год я не буду кого-то искать, не буду, может быть, молиться. Просто пошли так, чтобы и сделать так, чтобы в 2018 год я встретила именно Новый год с тем человеком, которого ты мне предназначил.
1: То есть ты все дала в руки Божьи?
0: Да. Я просто не смотрела ни на парней, не хотела с кем-то встречаться и молиться, может быть, за что-то.
2: Найди, найди свой путь.
3: Прости за нескромный вопрос, тебе сейчас сколько лет?
0: 20.
3: 20 лет. В 20 лет вот так вот сказать, что вот я встречу этот Новый год с этим человеком, буду с ним всю жизнь, это, ну, достаточно смело, мне кажется, для девушки, ну, потому что жизнь только начинается, может быть, еще будет очень много людей, классных парней, которые будут тебе нравиться. Ну, не было какого-то страха, может быть?
0: Нет, страха вообще не было. Я решила просто определиться. То есть вот если пошлет мне Бог человека, ну все, я буду с ним. То есть я не хотела продлевать это, чтобы не смотреть на кого-то, какие-то чувства новые не испытывать. Ну, бывает так, что вот начинаешь общаться с человеком, появляются какие-то чувства, и потом вы расходитесь. Ну, зачем причинять себе такой боль, вред, когда можно просто знать, что у тебя рядом с человеком все получается.
1: Ну, ты была готова, что Бог не ответит тебе именно в этом году? Что это, может быть, он тебе ответит только через лет 5, там...
0: Я была готова к этому, но я настраивалась на то, что Бог мне ответит, потому что все-таки все желания и все, вот, все молитвы, которые я загадывала в Новый год, они сбывались. Поэтому я была уверена.
3: Угу, хорошо. Уверенность. Главное, уверенно.
1: Главное, чтобы была какая-то тактика ее придерживаться. Хорошо. И встретила ты Новый год с тем человеком?
0: В конечном итоге, да.
3: Поподробнее, да, подробнее. Расскажи. Хочу узнать подробности.
0: 2017 год начался достаточно просто. Я поехала в зимний лагерь, христианский зимний лагерь. Там я познакомилась с девочкой, с Алиной. Я с ней общалась, дружила. И летом она меня пригласила к себе в город в гости. Я приехала к ней. И таким образом... Как-то все это закрутилось и получилось, что мы решили поехать и помочь. Нет, мы решили помочь дому престарелых. Там забор покрасить, еще что-то сделать. Вот, я поехала туда с ней вместе. Там мы помогали. И там именно я познакомилась еще с одной девочкой. Ее зовут Арина.
3: Пока только девочки. Спокойно.
0: Только с девочкой. Вот. С ней я тоже продолжала общение, общалась. И она меня позвала в 2017 году на Новый год к себе на город Набор. Вот. И, собственно говоря, там я и поняла, что... Этот парень, с которым я познакомилась еще в 2016-м, он каким-то странным образом праздновал тоже Новый год с нами.
3: Он был единственным парнем в этой компании?
0: Нет, не единственным.
3: Как же ты поняла, что это он?
0: Потому что до этого мы общались, может быть, даже с ноября месяца. И есть такой момент, что я приехала снова в Нижний Новгород в ноябре, и произошло чудо. По-другому это не назвать. Мы сидели, в общем, с ним вместе, и он в какой-то момент просто ушел, вышел из комнаты, и я решила Богу спросить. Говорю, все, последний раз. Давай, да, да, нет, нет. Если нет, то все, я действительно забываю этого человека, и с ним не буду больше, ну, ничего общего иметь, кроме дружбы. И я молюсь так. Если в течение 10 секунд он не сядет со мной рядом, то... Я забываю про него.
3: Если резко.
0: Резко. Если сядет, то я продолжаю с ним общение и, возможно, больше, чем дружбу. Вот. Начала считать сразу после молитвы.
3: Так, раз, Бог, твое время пошло.
1: Пошел пот, капелька пота потекла.
0: Вот. Раз, два, три, и ничего не происходит. То есть он... в совершенно другой комнате, я не знаю,
1: то
0: где он
1: через
0: был.
1: Через 3 секунды ты уже отчаялась?
0: Нет, я продолжала считать, я просто смотрела в одну
1: уже
0: точку.
1: Уже 25, 26, он все еще не приходит.
0: Нет, на третьей, где-то четвертой секунде он заходит, но он идет не ко мне, он идет к какому-то другу о чем-то разговаривать, но я продолжаю считать. 6, 7, 8, и где-то на 9 секунде он просто садится рядом.
1: 9,91 секунды за решами.
3: Слушай, как в блокбастере, правда, да? Так вся жизнь проносится перед глазами за эти 10 секунд.
0: Ну, я действительно была в шоке. Я просто встала в какой-то момент, ничего не сказала и ушла из комнаты, потому что я была в полнейшем шоке. Я не знала, что происходит. Хотя, на самом-то деле, я...
1: Но ты была уверена, что это ответил Бог тебе, да?
0: Да, я это все потом отфильтровала и поняла, что да, это от Бога.
3: А ты разговаривала потом, мне интересно, вот с этим парнем, как вот, почему он тогда там пришел, не пришел?
0: Он о всех этих молитвах узнал только в 2018 году, и то, когда мы начали встречаться. То есть он ничего этого не знал, и я ему сказала. То есть вот я 3,5 месяца молилась, рассказала о этих 10 секундах, и он сказал, что что касается этих 10 секунд, он, его Бог как-то побуждал, и он думал, садиться или не садиться, но очень хотел этого. И в конечном итоге его Бог побудил, и он сел. Это...
1: В общем, ты заставила парня сесть за эти 10 секунд обратно.
3: Все эти 10 секунд ты стреляла глазами в него, просто звала его.
0: Нет, я на него не смотрела. Я говорю, я смотрела просто в одну точку и считала. Я не знала, что происходит вообще рядом. И это замечательно, я считаю.
3: И когда он сел так...
1: Хорошо, а смотри, вот, вот эти 10 секунд, да, и другие знаки, которые мы просим у Бога, как бы хорошо, если это оказывается так. Но ведь это же может быть просто как случайность.
3: Совпадение.
1: То есть, да, совпадение. То есть он встал и забыл телефон, пришел там обратно, сел там с кем-то, разговорился.
0: Он с телефоном был.
1: Вот.
3: Ну все тогда.
1: Сейчас ты уже уверена, что это именно было от Бога, и что это был знак от Бога, что это он тебе именно сказал и ответил.
0: Да.
1: Хорошо, как вы дальше продолжили свое общение?
0: Мы начали встречаться, общаться, мы молиться начали вместе. И так как мы находимся с ним в разных городах, живем, мы начали общаться по скайпу и читать христианские книги. Это нас как-то сблизило, и в мае месяце он мне сделал предложение.
1: Ура!
3: Наше поздравление!
0: Спасибо. Вот. Ну, я ответила «да», потому что я считаю, что все-таки он от Бога, и это не просто так.
3: Вот я очень часто, когда слышу такие истории, когда девочки, мальчики начинают с кем-то общаться или ищут, они вот ищут именно воли Бога. Вот это такое немножко непонятное воля Бога, которая какая-то конкретного человека. Да, иногда, как в твоем случае, это может быть, ну, конкретные знаки, конкретные такие вот, вот это вот он, да, там свет над ним такой, я не знаю, что угодно. Но не все в это верят. Да? Ну, не все это так показывают. Все люди разные, каждому свой путь.
1: Да, смотри, вот мы же, как бы, например, верующие люди, да, они молятся, они как бы просят Бога о чем-то, а, например, неверующие люди, они не молятся, они просто живут своей жизнью. Если человек понравился, они подходят, знакомятся, общаются. Вот ты как считаешь, Ален, если бы ты не молилась, не просила Бога показать какие-то знаки, вы бы все равно были с Андреем вместе? Или Бог его бы, не знаю, не побудил бы его сесть за эти 10 секунд обратно, не побудил бы там предложить тебе встречаться, и так далее. Как думаешь, это именно благодаря усердным молитвам или, в принципе, без молитв произошло бы то же самое?
0: На самом деле, я не знаю, как ответить на этот вопрос, но я бы просто не поняла. Я хотела для себя лично и конкретно узнать, он или не он. Возможно, Бог бы сделал так, чтобы мы были вместе, мы бы общались, и это были молитвы, возможно, с его стороны. И ответы Бога к нему, но я считаю, что лично для меня, мне нужны ответы конкретные от Бога, а не чтобы мне кто-то сказал, вот, Бог ответил нам с тобой, мы...
1: А если бы Бог тебе не ответил, ты бы не была уверена, но он бы тебе предложил встречаться, ты бы была бы так же сейчас счастлива?
0: Я бы, наверное, не стала нет. встречаться с ним.
3: Почему для тебя так важно, Бог одобряет твой выбор или нет?
0: Бог для меня является главной частью моей жизни. И я с рождения хожу в церковь, и, можно сказать, Бог меня воспитал, Он был со мной на протяжении всей жизни и всегда поддерживал. Это для меня, ну, наверное, больше, чем даже родители. Как-то я его люблю больше, он меня любит, я это чувствую. Все-таки для меня больше, и, наверное, я хочу уверенность почувствовать, что Он отвечает мне, а не... Ну, как это объяснить? Если поставить родителей и Бога и спросить, ну, кого ты первого спросишь, да, я подойду к Богу, спрошу. То есть для меня родители для меня Бог приоритетнее, чем родители.
3: Надеюсь, это сейчас звучало не в обиду родителям. Я верю, что ты их тоже любишь.
0: Они это знают. Я им говорю, что вы у меня на втором месте. Извините, пожалуйста.
3: Прекрасно. Ну вот слушай, есть еще такая опасность, когда человек доверяет полностью свой выбор Богу, потом как бы переложить на него ответственность. Если, допустим, что-то пойдет не так. Но мы знаем, что все мы люди несовершенны, и в отношениях могут быть конфликты, могут быть какие-то неприятные ситуации. И тогда мы можем говорить, что Бог, ну это же ты мне послал, вот чего тогда, решай как-то эту проблему, что за дела. Вот с этим вот как вот быть?
0: Молиться, мне кажется. Только молитва может.
1: Алён, а вот если, например, смотри, тебе этот человек бы, в принципе, ну, не то чтобы не нравился, но ты не очень бы хотела с ним строить свои отношения. Но Бог тебе явно показывает, да, то есть он сел за эти 10 секунд обратно и так далее, вот все эти знаки. Ты бы как бы приняла эту волю Бога?
0: Да, я бы приняла.
1: И получается, ты бы встречалась с человеком, который, в принципе, ну, так вот, тебе, ну, не очень по душе.
0: Я думаю, Бог бы дал любви мне к нему какой-то, каких-то чувств, потому что просто так Бог ничего не дает. Ну, я бы приняла.
3: Я бы нет. Серьезно. Но мне кажется, что Бог у нас не такой, который вот... Он не как злой родитель, который говорит, вот это Саша, познакомься с ним, вы теперь будете вместе. Я думаю, что он все-таки дает нам право выбора, а мы уже вправе решать, спрашивать у Бога его воли или нет. И вообще, мне кажется, что воля Бога, она понятна, в Библии описана хорошо, больше всех заповедей, соблюдай их, бойся Бога, заповеди его соблюдай. То есть мы должны просто доверять ему полностью, а уже если мы хотим какой-то конкретной его позиции, его отношения к определенному человеку, то да, мы вправе это спрашивать.
1: Да, видно, очень хорошие слова. Алён, спасибо тебе большое за то, что ты пришла к нам, рассказала свою историю, поделилась, мы это ценим. Дорогие друзья, вы вправе решать, с кем вы хотите быть, с кем хотите строить отношения и вообще распоряжаться всей своей жизнью. Но также вы можете спрашивать совета Бога, он всегда вам ответит.

В соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения, ментальное здоровье – это общее состояние благополучия, при котором мы можем реализовывать свой потенциал, противостоять стрессам и продуктивно, плодотворно работать, сотрудничать с людьми. А влияет ли вера на наше психологическое благополучие и каким образом?

0: Поговорим сегодня в студии об этом с нашими прекрасными гостями. Я рада вас приветствовать. Привет, Вика. Здравствуй, Таня. Здравствуй, Оля, Маша. Очень рада вас видеть. И сначала хотела бы вас спросить, вот вы сами как понимаете благополучие ментальное? Что это такое?
1: Не знаю, чувство спокойствия и счастья какого-то.
0: Интересно.
2: Ну да, наверное, когда хорошо внутри.
0: А ты как думаешь?
3: Ну, вообще, наверное, есть ментальное, да, здоровье. Мы, может быть, здесь рассмотрим даже такой аспект, как отчасти психическое здоровье. Да, то есть у нас есть, конечно, какие-то отклонения, как психические заболевания, а мы можем говорить о неком таком

0: психологическом комфорте, да, когда у нас мы действительно не только чувствуем, да, спокойствие, мы чувствуем стабильность, мы чувствуем, что нам хорошо, у нас хорошее настроение. Вот. Это про такое, так скажем, ощущение счастья, комфорта. Вот. Но ментальное здоровье, оно немножечко побольше, чем вот это понятие, да, когда просто внутри как бы хорошо. Да. Это про то, что, наверное, мы как-то растем и развиваемся внутренне. Вот. А что это такое, мы, я думаю, рассмотрим чуть попозже.
1: Да, спасибо большое. Вы действительно отметили, да, что это что-то связанное там, с ощущением внутреннего удовлетворения, счастья. Но если так вот широким взглядом посмотреть на окружающих нас людей, неужели рядом с нами так много действительно счастливых? И тогда вот как мы можем определить, вот этот вот человек нуждается действительно в какой-то специализированной помощи психолога или даже психиатра? Или это просто вариант нормы? Ну, согласитесь, сейчас стресса очень много. Вот как же понять, в чем различие между психически здоровым человеком, да, или психологически благополучным человеком и человеком, которому нужна помощь?
2: Мне кажется, этот вопрос к нам, как к обывателям, не совсем корректным, потому что, ну, я не владею психологическими какими-то навыками, как врачи, психологи, психиатры. Я могу лишь по вербальным каким-то признакам определить, что если человеку грустно, значит, ну, если он там ходит понурый и так далее, то у него что-то случилось. Но если человек, бывают люди, которые находятся в депрессии, но при этом они счастливы, они излучают позитив, у них все прекрасно, и ты никогда не поймешь, что у них депрессия, а потом узнаешь, что там, ну, что-то с ним случилось по его вине, инициативе.
1: К сожалению, да, такое бывает, что вроде как человек выглядит в норме, все у него хорошо, ну, потому что, да, мы склонны немножко представлять себя по-другому, да, окружающим людям. Но в то же время я думаю, что вы обращали внимание, что есть те люди, которые вот чисто там по поведению, по каким-то характеристикам отличаются. И вы начинаете задумываться, а все ли в порядке. Вот какие признаки вы для себя выделяете? Может быть, Оля, у тебя есть какие-то варианты?
0: Может быть, вообще какие-то аспекты, на что-то?
3: Нет, я вообще думаю о том, что если это не мой какой-то близкий человек, который, ну, со мной связан тесно, то чем я ему могу помочь-то на самом деле? Ну, вот, предположим, начну я проявлять к нему сочувствие. Ему это нужно? Он меня знать не знает и общаться, может быть, не хочет. Но, в конце концов, я сама не представляю себе, чтобы я к какому-то малознакомому человеку подходила и изливала ему свои какие-то негативные эмоции.
0: Вот, мне кажется, здесь вернусь к своему, да, предыдущему спичу по поводу того, что у нас есть ментальное здоровье, да, ну, как бы, может быть, зона какого-то психологического комфорта или, хочу разграничить еще раз понятие, есть у нас какие-то психиатрические моменты, когда человек действительно болеет психически, да, и я думаю, что здесь мы помочь, действительно, как Оля сказала, если, ну, мы мало знакомые люди, мы, наверное, не можем. Да? Мы можем только, как верующий человек, помолиться. Мы можем посоветовать обратиться к врачу. Но вы представляете, вот человек, который мало знаком, подходит к тебе и говорит: «А ты не пробовал сходить к психиатру?» Ну, то есть, как бы, немножко некорректно, да? Мы все-таки за то, чтобы, как бы, ну, выражать человеку любовь и уважение. Ну, как бы, это одного рода, да, так скажем, болезни, и мы, наверное, больше не про них. Но вот как Вика сказала, да, про то, что есть люди, которые страдают депрессивным каким-то расстройством, да, у человека может быть депрессия, по нему можно это, ну, как бы, не разглядеть, не увидеть, если ты не общаешься с ним уже, ну, вплотную, да, то есть если ты с ним не дружишь. И вот здесь очень такой важный момент тоже начать разграничивать. Есть такое еще понятие, как апатия. Да, апатия — это не депрессия. Апатия — это когда я чувствую там себя не очень, вяло, у меня нет сил. Да, это может быть одним из симптомов депрессии, но депрессия всегда, она проявляется на очень длительном периоде времени. И вообще какие-то другие, ну, какие-то такого рода диагнозы, они не ставятся за короткий промежуток. Но это если только не острая какая-то фаза. Да, и здесь важно понять о том, что мы, наверное, больше говорим про какие-то такие вот ментальные моменты, как апатия, да, когда у нас нет сил, когда у нас появляется какая-то слабость, да, там очень мы становимся там слезливыми, да, или, к примеру, раздражительными, да, ну, то есть что-то такое, которое, ну, как бы, оно влияет и связано с нашим эмоциональным фоном и физическим здоровьем, но не проявляется как-то сильно, не выражает какую-то, да, вот,

0: такой момент. Тут вот я бы хотела обратить внимание на момент, связанный с тем, что мы живем время достаточно тревожное, да, и что действительно это норма, когда мы на внешние события, на внутренние переживания реагируем по-разному, да. Но в то же время, наверное, вот как ты сказала, что я ж не подойду к незнакомому человеку, а как же нам общаться с нашими близкими, которым мы хотим помочь, и если мы замечаем там моменты спада настроения или той же самой апатии, да, безволия. Есть ли у нас какой-то, не знаю, во-первых, критерий, на который мы ориентируемся в поведении наших близких, а во-вторых, основания для того, чтобы подойти, может быть, как-то проявить то же самое сочувствие или там, призвать, может быть, к тому, чтобы обратиться к специалисту?
1: Вообще, я считаю, что вмешиваться в... Ну, углубляться в проблему психологическую или ну, что-то такое человека простому обывателю не надо. Ну, я конкретно могу только поддержать там, друга, подругу, который попал в такую ситуацию. Потому что можно только навредить тем, что ты вмешиваешься.
2: А почему ты так считаешь? Мы же все-таки там верующие люди, мы должны помогать.
1: Ну, я могу сделать хуже и могу еще больше усугубить ситуацию. Меня могут не так понять, я могу не так выразиться. У меня есть проблемы с поддержкой. Я не, ну, с поддержкой в плане... Ну, я не знаю, что делать в таких ситуациях. Я не доктор, я не знаю, что посоветовать. Я могу лишь поддержать и направить к доктору. Но ведь он может и не пойти.
0: Не, ну это понятно. А вы вообще сталкивались в жизни с такими ситуациями, когда вам ну, хотелось кого-то поддержать, и что вы... Ну, может быть, Аня расскажет, если ты вот говоришь, что ты лучше стараешься не вмешиваться, может, у тебя есть какие-то примеры?
3: Ну, я обычно просто ну, на своих знакомых и друзьях примеры. Я просто выслушиваю, советы стараюсь какие-то не давать, просто молюсь об этом человеке и выслушиваю все. Ну, потому что, когда у человека проблема, его надо выслушать и дать ему успокоиться и время. Все. Другим ты ничем особо не поможешь. Особенно, когда я, например, тоже не имею каких-то знаний и не могу что-то прям точно сказать. Просто поддерживаю, слушаю и все.
2: Вот прям на секунду хотела дополнить, особенно Викин ответ по поводу того, что, ну вот она говорит, она не вмешивается, да. Опять же, это такая ситуация, чаще всего связана с людьми, которые очень хотят догнать, причинить
0: часть.
2: Помочь. Да-да. Ну, то есть, когда мы хотим помочь человеку, но на самом деле он не нуждается в нашей помощи. А бывает такое, что если мы рассматриваем вот какие-то такие моменты, там, связанные с апатией или с тревогой, когда у человека тревожное расстройство, ну, не генерализированное, да, когда мы говорим про, ну, как бы он склонен к тревожности, да, или, к примеру, мы говорим, там, человек, к примеру, переживает горе, да, то есть у него сейчас тоже состояние может быть нестабильное, да, или, к примеру, какой-то длительный стресс, постстрессовый синдром, да, и вот здесь, вот в этих всех моментах мы можем, как Вик сказал, только поддержать, потому что иначе, если мы придем причинять и говорить, давай вот это сделаем, давай, вот вообще не работает. И вот если ты начинаешь работать с человеком, он приходит на консультацию, да, и начинает такой, вот я пришел, работайте. Он говорит, ну, удачи. Ну, то есть, как бы, вообще, это работа, ну, как бы, в консультировании, да, и вообще, в принципе, это взаимодействие двух людей. То есть, когда человек...
1: Не только в консультировании, это
2: да,
1: всегда...
2: и вообще, в принципе, да, всегда. То есть, это работа двух, это взаимодействие. А когда ты только начинаешь причинять, ты человеку вред причиняешь, потому что в дальнейшем вот ты ему здесь помог, и все. Дальше он, у него другая ситуация жизненная, и он такой, как утенок на тебя смотрит, ну, давай, помогай.
0: Спасай.
2: Спасай! И
4: все. Вы знаете, мне еще кажется, что ты, Айгуль, сказала, что в ситуации современной нестабильности, тревожности большинство проблем, с которыми сталкивались мои друзья, ну, честно сказать, касаются не какой-то внешней ситуации нестабильности, а просто проблем в семье. То есть у кого-то проблемы с мужем, у кого-то проблемы с родителями, у кого-то проблемы с детьми, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то не хватает денег. Ну и дальше там уже по списку. Вот. А люди, которые испытывают тревожность из-за нестабильного мира, ну, может, поменьше новостей смотреть надо просто, и все.
0: Да, спасибо большое, что вот обратила внимание. На самом деле основная проблема и реакция человека на проблемы, она начинается не с того, что происходит где-то там, да? Это всегда связано с тем, что происходит конкретно со мной. Ну вот тут вот важный момент, девочки. Вот вы говорите, да, не бежать, не

0: причинять там счастье, не доставать своими советами. Но я обратила внимание, что вот хорошо, что у нас сейчас появился такой тренд, да, что люди начинают рассказывать о своих внутренних переживаниях, и благодаря чему перестает вот эта тема быть так завуалирована. И как вы считаете, вот эти тренды, когда люди начинают открыто говорить о своих психологических проблемах, о своих в том числе и психиатрических диагнозах, связанных с таким, как, например, там, пограничное расстройство личности, там,
1: как биполярное расстройство.
0: Биполярное расстройство и так
2: открыто
0: далее.
2: Открыто в каком смысле? На широкую публику? Или
0: да,
2: просто
0: да. Например, вот звезды очень часто сейчас заявляют, вот мне стоит такой диагноз, вот с такими трудностями я сталкиваюсь, вот так вот я себя ощущаю. Как вы считаете, правильно ли?
3: Это, конечно, с одной стороны, хорошо, что озвучиваются такие подробности личной жизни и здоровья известных людей, не только. Но, по-моему, этой информации сейчас очень много. И каждый человек может ее приписать к себе. То есть даже у меня такое было, что вот человек рассказывает там, вот такие признаки у СДВГ, вот там меня, там, мне поставили такой диагноз, следующие симптомы. И я такая... Ходит, у меня есть ДВГ. Другой там говорит, у меня биполярное расстройство, вот такие вот симптомы. Я думаю, так у меня еще и биполярное расстройство. Кто-то там про шизофрению начнет, и все, и я понапихаю в себе и сижу такая, думаю,
2: а еще вчера ты была здорова.
3: Да, да. Ну, то есть перегруз информации тоже вредит. Если ты хочешь какой-то диагноз, ну, кто-то хочет, конечно, но я имею в виду, если ты хочешь разобраться в себе и понять, здоров ты или нет, можно просто прийти к психиатру. Ну, потратить эти 10 тысяч, я не знаю, сколько там, 15, ну, ты же на себя их тратишь, не в пустоту уводишь. Угу. Зато будет конкретика.
1: Мне здесь вот хочется сразу сказать, зачем, ну, как бы, так просто интересно сказала про то, что, ну, хотите вы диагноз, сходите к психиатру, но стоп, кстати, реально.
3: Хотите разобраться в себе и в своем психологическом состоянии.
1: Да, да, но действительно, мне кажется, здесь очень важно затронуть, какие признаки, кстати, могут быть того, что что-то происходит внутри не так. Это нарушение сна, действительно, серьезное какое-то нарушение сна. Это не значит, что я там, к примеру,
4: потусила долго, да?
1: Да, потусила долго, знаете, сегодня не спала что-то ночью, потому что тусила. Ну, то есть это к этому не относится. Если это постоянное, регулярное нарушение циркадных ритмов, да, то есть это если нарушение, к примеру, пищевых привычек, да, то есть вы, к примеру, ели всегда, да, в принципе, нормально вам все было, а это вы все время, у вас нет, да, потери аппетита, к примеру.
0: Или наоборот.
1: Да, или наоборот, вы начинаете очень много есть, да, то есть это является вторым, как бы, признаком. Также физически вам становится постоянно учащенное там сердцебиение. Мы знаем о том, что, да, учащенное сердцебиение, оно может очень сильно влиять на психическое состояние, так и психическое состояние может влиять на сердцебиение, да, учащать пульс. Давление из-за этого такое же может быть. Если вы чувствуете, что это постоянно, да, то проверьтесь, да, связано ли это с физиологией или это больше уже психосоматическое. Да, очень сильная и большая рассеянность внимания. Это когда я вообще не могу сосредоточиться. Ну, то есть, вот, например, я знаю про себя, что я не очень внимательный человек. Но это у меня было как бы изначально. Ну, вот, да, вот у меня так. Вот. А это резкая рассеянность внимания, памяти. То есть у вас ухудшение очень сильной памяти, да, какие-то там головокружения, ну и физиологические какие-то моменты. Вы вообще не можете встать с кровати, да, то есть у вас потеря сил. Вас больше не радует то, что радовало раньше. Ну, то есть вот здесь это уже нужно обратить на внимание. Или, к примеру, вы постоянно находитесь в напряжении, или вот в этом вот постоянном, ну вот, стрессе. То есть вы чувствуете, что вы постоянно дергаетесь, драгиваете, реагируете, да, то есть это одни из таких вот симптомов, признаков, на что стоит обратить внимание и действительно уже обратиться к специалисту, если вы чувствуете, что вам плохо. Не нужно, ну, как бы на это не обращать внимания. Это как хочется сказать, что в Библии, на самом деле, мы не встречаем слово «депрессия», да, как такового, но мы знаем, что Иов страдал очень многими, да, вот у него очень много было испытаний, да, и связанных с психическим, с физиологическим, да, здоровьем. Также, ну, есть другие примеры в Библии, когда мы видим, что герои, они тоже страдали своего рода такими, да, недугами.
0: Угу, да, спасибо большое за образ. Я, кстати, хотела обратить внимание, да, что если мы, например, учимся анализировать себя, можно проанализировать как раз-таки эти три основные момента. Первое – это физиология, вот то, о чем говорила Маша. Второе – это психология, то есть эмоциональное состояние, потому что любые резкие изменения в эмоциональном состоянии и длительные говорят о том, что какие-то процессы происходят по-другому. И третье – это в том числе и наша способность к социальному взаимодействию. Потому что если у тебя изначально психика находится в состоянии дефицита, а любое общение, оно требует усилия, то внезапно, если ты понимаешь, что тебе не хочется общаться с тем, с кем ты раньше общался, что у тебя уровень вот этого вот социальной вместительности значительно снизился, это тоже повод обратить внимание на себя.
1: И здесь можно вот еще маленький момент того, что ты в самом начале говорила про веру. Хочется обратить внимание также и зрителю сказать о том, что на самом деле, если вы чувствуете, что с вами что-то происходит внутренне, это не значит, что вы там перестали верить, это не значит, что с вами что-то, ну, не так, да, с вами не так в плане того, что вы чувствуете какое-то недомогание, да, но это не значит, что Бог перестал вас меньше любить. Это не значит, что там, он от вас отвернулся или посылает вам какие-то наказания, испытания.
0: Что, да, вы сами духовно упали.
1: Да, вы духовно упали и тому подобное. Да, это может быть, ну, как бы один из симптомов, ну, как бы этого, может быть то, что вы хотите, может быть, вы чувствуете вину, да, из-за этого это прорастает, да, так скажем, в какой-то из симптомов апатии, может быть, да, но это, опять же, это уже идет эмоциональное, да, это уже чувство вины какое-то. Но чтобы, к примеру, избавиться от этого чувства вины, важно понять, что Бог нас любит и принимает такими, какие мы есть. И мы можем в этот момент прийти и сказать: «Мне сейчас плохо, помоги». Ну, то есть это первый, мне кажется, такой и способ, да, когда мы можем обратиться к Богу, да, и больше доверять, да, это вот такой вот один из методов, и в то же самое время показывает о том, что вера на самом деле, она не влияет на, возможно, наше какое-то психическое здоровье.
0: И тут еще, кстати, такой момент, что вот если к нам приходит человек, у которого есть какой-то духовный опыт, со словами о том, что со мной что-то не в порядке, иногда все-таки это повод придержать фразу «ты просто больше молись» и так далее, а действительно оказать ту самую поддержку, про которую Таня говорила, что выслушать и согласиться с тем, что каждый имеет право проходить через вот этот вот период, когда ты испытываешь упадок сил и эмоциональных, и физических. Ну, а тогда вопрос еще. Может быть, кто-то из вас мог бы поделиться, действительно ли вера может помочь преодолеть какие-то состояния упадка, переживаний, может быть, даже срывов каких-то эмоциональных, да, которые происходят внезапно?
3: Не всегда.
0: Не всегда?
3: Ну, вот по опыту, к сожалению, не всегда. Не знаю, может, я как-то не так молилась или что-то. Ну, не знаю, не было. Были моменты, когда не помогало ничего вообще. Пока я сама себя не вывела из этой ситуации, не вывела из этого состояния, у меня было такое, что мне говорили, типа, какие психологи, да что они там тебе помогут, обратись к Богу, вот он все может. И ты, ну, я обращаюсь, а как-то ничего не происходит особо-то. Никаких изменений нет. И думаю, так может, все-таки к человеку мне обратиться, который может мне помочь? Так что нет, на собственном опыте могу сказать, что не всегда. Могу ошибаться.
5: Согласна, да. С Ильей, да. Очень сильно согласна, потому что я такой человек, не всегда эмоционально стабильный, и мне, например, в стрессовой ситуации очень сложно контролировать свои эмоции. Несмотря на то, что где-то на подкорке у меня есть вера, есть Бог, я понимаю, что можно обратиться, но, как бы, возможно, из-за того, что я верующий, я реагирую мягче. Да, там, эмоционально очень, но намного мягче, чем если бы я не была верующей. Если бы я, например, не верила в Бога, не была верующей, возможно, бы,
1: я бы била.
5: Моя реакция была такой, что, извините, возможно, бы меня уже не было, потому что иногда такие мысли приходят на ум после вот этих всех эмоциональных срывов, что нафиг вообще жить, типа, и ты такой, ну, и как ты с этим справляешься, и Бог все равно чуть-чуть, но помогает.
0: Спасибо. Спасибо вам, девочки, за то, что таким личным опытом поделились. А можете поделиться, вот, может быть, советы от психологов, которые вам помогли перейти через вот это состояние?
3: Не воспринимать все эмоции других людей на себя, ну, не перенимать их. Угу. Очень хорошая фраза, что если на тебе срываются, там, или гнев срывают, или еще что-то, на тебя кричат без какой-либо причины, проблема не в тебе. Я раньше все через себя переносила, все думала, да что со мной не так, да почему вот так происходит? Да не во мне проблема. Угу. В другом человеке. Ему сейчас плохо. Он не знает, куда выдавить свой гнев. Он на меня его срывает. Как здорово, нашел себе громоотвод. Или, например, если кто-то там плачет, да, и обвиняет меня в том, что я что-то там сделала. Но я понимаю, что он не из-за меня плачет, а из-за того, что у него сложилась такая ситуация, я что-то там пыталась сделать, и я еще и виновата осталась. Угу. Здорово.
0: Спасибо. Спасибо, хороший, да, совет. А тебе что помогло?
5: Ну, тоже, вот как Вика сказала, это сложно понимать. Первое время всегда на себя, это все вот эти эмоции другого человека скидываю. Но потом пытаюсь такая, ну, как Вика говорит, стараюсь воспринимать, что это он, а не я виноват.
3: Ну, опять же, да, не всегда такое бывает, что я не виновата. Иногда надо признать вину.
5: У меня такое было, где я была виновата.
0: А как отличить?
3: Ну, когда ты понимаешь, что ты сам накосячил,
5: да,
3: ну, все, пора признавать.
5: Когда что-то сказал плохое, я, например, что-то... Была ситуация, я сказала не очень приятные слова. Человек очень сильно разозлился. Я за это себя винила очень сильно. Но потом я извинилась, человек не принимал извинения, но это тоже... И я такая, блин, а что делать-то? Я вроде все сделала возможное, и я просто уже такая, ладно, пройдет, как пойдет, типа.
0: То есть, получается... Навык, во-первых, отпустить ситуацию, во-вторых, отпустить право других людей свои эмоции выражать, да? Может быть, ты чем-то поделишься? И как ты считаешь, что тебе помогает проходить через трудности, через состояние неприятное?
2: Ну, сразу скажу, к психологам я никогда не обращалась. Не потому, что это какое-то кредо, или я считаю, что они не нужны. Просто, ну, так сложилось, что необходимости не было какой-то острой. А сложности... Ну вот, когда были какие-то сложные периоды в жизни, такие длительные, с короткими я не особо переживательный человек, и я не люблю долго переживать над какой-то простой ситуацией. А когда вот что-то такое более длительное происходило, вот всегда, всегда в конце обнаруживалось, ну, в какой-то момент, точнее, не то, что в конце, в какой-то момент обнаруживалось, что я, оказывается, что-то в жизни не понимаю, и мне нужно серьезно над собой поработать в каком-то аспекте. И вот когда... И я думаю, что это мне Бог показывал. Через людей, через какие-то, может, я не знаю, книги, может, даже фильмы. Вот. Но когда вот какая-то работа происходила, и ситуация менялась.
0: Угу. Спасибо.
6: Ну, у меня тоже, конечно, были в жизни сложные периоды, сложные случаи, и... Я могу сказать о том, что я молилась, и Бог мне посылал людей, которые помогали мне действительно справиться с этой ситуацией. Потому что самой действительно, как Вика сказала, было сложно. И когда просто молишься, наверное... Ну, мне тяжело. Я знаю, что кому-то этот способ помогает. И здесь хочется сказать о том, что самое главное, да, в этом во всем не просто взирать, да, на Христа, но... понимать, что наше психическое здоровье зависит от нас самих. И здесь очень важно понимать не просто, кто мы, да, а понимать, как Оля сказала, про то, что какие моменты мы еще должны научиться, какие выводы мы из этого делаем, и как это все может помочь нам. Потому что все, что с нами происходит, может содействовать нам во благо, как бы больно и сложно нам это не было.
0: Да, спасибо большое. Дорогие друзья, я думаю, что то время, в которое мы живем, и то состояние, которое каждый из нас проживает здесь и сейчас, также находится под контролем у Бога. И каждый из нас может быть уверен, что Божья любовь обладает огромной силой и огромным потенциалом для того, чтобы мы могли получить новый опыт, в котором мы станем сильнее, ярче и здоровее. И пусть ваша жизнь, она будет наполнена яркими красками, а ваше сердце исполнено благодарности и доверия тому, кто держит вашу жизнь в своих руках. Всем доброго дня. Спасибо большое за то, что были с нами.

Друзья дорогие, я хочу сегодня продолжить на тему, в чем опасность или в чем трагедия непринятия Евангелия, или в чем трагедия отсутствия покаяния перед Богом. И поэтому я

Это принять Господа. Одна из причин. Потому что слово говорит Евангелие Марка, кто будет веровать и креститься, будет спасен. Но еще одна причина есть. Спасен — это значит навеки от земли, от власти дьявола, от земли, получая Царство Божие, да, вечную жизнь. Но еще одна причина, кто не будет веровать, будет осужден. Мы знаем, что в государстве, если кто-то не будет исполнять законы, он будет осужден. Согласитесь, да? Если кто-то будет нарушать законы и Уголовного кодекса, он будет осужден. И рано или поздно как бы кара постигнет его. И Господь говорит о Евангелии, что тот, кто не будет веровать, там не сказано, кто не будет креститься, потому что есть люди, которые не успели креститься, но они покаялись, они поверили. Но сказано, кто будет веровать и креститься, будет спасен, а кто не будет веровать, там не сказано, кто не будет креститься, потому что есть еще люди, кто готовится к крещению, кто еще в раздумии, кто хотят быть готовыми. Разбойник на кресте не успел принять крещение. Но Иисус сказал ему: ныне же будешь со мной в раю. И крещение очень важно. Но именно молитва покаяния, она является определяющей для будущего человека. И вот раскаявшись, умирая, вот разбойник умирая, вот он покаялся, то Господь сказал: ныне же будешь со мной в раю. Это ответ также тем, кто вот умирает, например, вот трагически, или умирает от болезни, или даже умирает суицидно. Позвольте мне это сказать. То есть люди, которые наложили на себя руки, но и они уже ничего не могут сделать. И в этот момент некоторые из них, возможно, они начинают взывать к Богу. И хотя они физически ограничены, извиняюсь, ну, чем-то, допустим, принятым ядом или, извините, или петлей, или чем-то другим, но они молятся. И молитва определяет. Часто к священникам приходят, простите, священники приходят к умирающим, также людям, которым была смертная казнь, они как по тем законам той страны, они как бы признаны виновными, они как будто бы заслужили, ну, по тем законам, но к ним приходит священник, и им дается право, последнее желание. И, знаете, есть люди, которые просят последнее желание поесть особой вкусной еды, и в США, там, в некоторых штатах специальные повара готовят, но это все так жалко выглядит. Но есть люди, которые говорят: я хочу помолиться, я хочу покаяться перед Богом. И вот эта молитва, она важнее всех яств мира, правда же? Она важнее всего, вот эта молитва покаяния, она становится определяющей. Человек определяет себе гражданство неба через исповедание Иисуса Христа своим Господом, Спасителем, через исповедание своих грехов Господу, когда он говорит: Господи, я каюсь, я и тут был неправ, там была неправа, и тут я каюсь, Господь, прости меня. Вот это покаяние и вера в Иисуса Христа как Спасителя, она становится основополагающей, определяющей его будущности. Иисус сказал так, Луки Евангелия, 13 глава, 5 стих, 3 стих, 13:3. «Если не покаетесь, вы погибнете». И 5 стих, он тоже говорит: «Если вы не покаетесь, вы также погибнете». Вот там речь шла о погибших людях. Иисус проповедовал покаяние и проповедовал повсюду. Он ходил, благотворя, делая добро, исцеляя всех обладаемых дьяволом или угнетаемых дьяволом, потому что Господь был с ним. Он был помазан Духом Святым. И вот он нес спасительную весть. Вы знаете, есть определенные условия для жизни человека физической. То есть это, конечно, воздух и вода, и питание, и определенные, ну, полноценное питание в смысле, и там солнечный свет и так далее, движение. Есть определенные условия, чтобы человек мог жить, ну, определенное время, да, назначенное Господом. И есть условия, как жить может человек духовно. И вот эти условия, они начинаются с того, когда человек покаяние принимает. Петр сказал: покайтесь, да крестится каждый из вас для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. И вот это покаяние является определяющим. Оно между жизнью и смертью, между адом и раем.
И вот эту весть очень важно донести каждому человеку.

человеку на земле. И иначе будет разделение, будет определение. Люди будут в разных будущих обстоятельствах находиться в вечность. И я хочу начать историю Иисуса, которую Он рассказал нам в Евангелии от Луки, 17 главе. Я прошу, вместе откроем это послание Евангелия. Вы знаете, это просто очень трогает до глубины души. Я несколько дней думал об этом, вот эти, после воскресного собрания. Я размышлял, я понимал, что мне нужно продолжить и говорить более подробно об этом. И вот это Священное Писание, смотрите, в 17 главе Евангелия от Луки мы знаем, что Иисус здесь говорит разные вещи, очень серьезные. И я не буду читать всю главу, потому что здесь написано о том, что нельзя, чтобы молодые, вот малые сии, даже детей приткнуться, то есть детям, разрушить их веру или, можно сказать, поставить им преткновение. Иисус говорит, лучше бы такому человеку не родился, кто бы соблазнил малых сих, то есть кто бы детей оттолкнул от Бога. То есть, ну, это очень-очень плохо. И поэтому Господь говорит, если кто-то тебя, ну, согрешил, прости ему, если он кая, прости ему и так далее. И там Господь учит о вере, о горчичном зерне, и потом учит их за все воздавать Богу, быть слугою, то есть не ожидать награды, и учит такие замечательные слова. И потом он исцеляет там 10 прокаженных. И когда он исцеляет 10 прокаженных, вы знаете, кто-то вернулся. Сколько человек вернулось благодарить Господа за это? Один. Совершенно верно. Этот один человек, он вернулся. Вот порой мы рассказываем людям о Боге, и кто-то что-то получает чудесное от Бога, но не каждый догадывается вернуться и начать Ему служить, то есть благодарить Его, дружить с Ним. Но Бог говорит здесь, ну где же 9? То есть Он ждет, чтобы все пришли, чтобы все стали христианами, все потом ходили в церковь. Вот. Но люди иногда не догадываются. Они иногда получают какое-то чудо, милость от Бога, и потом забывают, либо на какое-то время забывают. И пусть не будет у нас так с вами. Правда, друзья? Пусть будет так, чтобы мы всегда благодарили за все. Написано, благодаря всегда за все Бога и Отца. И вот после этой истории, когда один прославлял Бога, это был самарянин вообще из другой области. Он был такая нежелательная личность для иудеев. Но вот он оказался именно такой человек, неожиданно для них. Именно он принес, вернулся, упал ниц, стал славить Бога. И вот спрашивает Иисус один важный вопрос. Как придет Царство Божье? Это Евангелие Луки, 17 глава. 20 стих. Вообще все Евангелие интересно, правда же? Если приложить сердце, начать слушать, там столько удивительного. И чем старше мы становимся, тем более ценным, более глубоким нам кажется смысл, который написан там. Так вот, Иисуса спросили, как придет Царство Божие. Вот мы сегодня можем задаваться таким вопросом, как придет Царство Божие, как оно наступит, как это начнется? Иисус говорит очень ясно. Он говорит, оно не придет приметным образом. Приметным, то есть заметным образом. Это значит, не будет так, что вот будет там сказано, вот через несколько дней наступит образом там Царство Божие. Или оно вот там начнется сейчас вот во столько-то часов, вот такое-то дня в городе Иерусалиме. Нет, ничего такого не будет. Это будет все внезапно, во мгновение ока. То есть вот как моргает наш глаз. И вот это очень серьезно. Так как это внезапно, то это говорит нам о том, что бодрствовать нужно в своей жизни, то есть быть всегда с Богом, то есть жить по Писанию, как Он говорит, и иметь чистое сердце, любить людей. И так мы видим здесь, что Царство Божие придет мгновенно. И это многие верующие знают, но иногда, ну, некоторые также забывают об этом. И как бы лучшее или служение Богу, или послушание Богу, или поручение Иисуса иногда откладывают на потом. Но здесь написано так, что оно не придет так, что скажут, вот оно там. Допустим, оно вот наступит в Таллине, или в Риге, или в каком-то другом городе. Вот такого не будет. Оно наступит буквально вот как моргание глаза. Один миг.

Смотрите, и оно как молния блистает. Иисус привел другой знак. Вот так быстро мы закрыли, открыли глаза, и все. Все изменилось в одно мгновение. Вот так, как молния, она очень быстро, вы знаете. И бывает от востока и до запада видна. Так Иисус сказал, Царство Божие внутри вас есть. Оно внутри, то есть оно, во-первых, уже внутри нас, но оно наступит потом в пришествии Христа быстро-быстро, но оно может внутри нас быть и внутри нас развиваться. И вот о молнии Господь сказал в 24 стихе, «Так будет Сын Человеческий в день свой, но прежде, Иисус пророчествует, Ему нужно много пострадать, то есть Христос еще говорил до того, как Он, конечно же, был распят, и быть отверженному родом этим. То есть это поколение отвергнет Сына Человеческого. То, что и произошло в Израиле. Это слово исполнилось. И как было во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого. То есть потоп пришел внезапно. Вот он открылись отверстия небесные, и полилась вода. Это не был просто дождь, это не был дождик, это не был ливень. Это были потоки, которые открылись с неба. И написано, люди ели, пили, женились, выходили замуж. То есть все шло своим чередом. До того дня, когда вошел Ной в ковчег. Вот он вошел в ковчег, и Бог закрыл эти двери. И через какое-то время внезапно произошло. Иисус продолжает дальше, и Он говорит, так же было во дни Лота. Это уже другая история. Это история Содома и Гоморры. То есть Лот – это племянник Авраама. Племянник, он путешествовал и жил долго со своим дядюшкой Авраамом. Авраам ему был вместо отца, потому что отец Лота умер. И Авраам за ним заботился, и Лот развивался. У него были свои стада, у него были свои пастухи, свои работники. И земля была непоместительна. Пастухи стали ссориться, мы первые пришли к колодцу, наша земля, и это наше пастбище. И Авраам, чтобы не ссорились, он сказал, выбирай себе любую землю. Вот направо и налево, куда ты пойдешь, я пойду в противоположную сторону, мы с тобой родственники, чтобы не было ссоры, выбирай. То есть он не сказал, племянник, я тебя растил, ты мне обязан всем, вот я тебя выделяю там, вот в том направлении, ты можешь там теперь жить. Нет, он сказал, выбирай. Представляете, благословенный Божий человек, он лучшее предлагает племяннику. В конфликте он уступает, и после этого Бог ему говорит о награде. Он говорит, посмотри направо и налево, всю эту землю я дам тебе. Но речь не об этом, а о том, что Лот, он выбрал лучшую землю, она была долина. Это было там, вот там растут великолепные пальмы, финики, бананы, то есть все это, и это все простиралось до Содома, и он раскинул шатры до Содома. Потом мы находим, что он уже жил в Содоме и Гоморре. То есть в Содоме это значит, что он поменял образ жизни. Он стал городским жителем, а жители Содома были весьма грешны и злы пред Господом, написано. Очень грешны и очень злы. Это были люди развращенные, то есть содомиты, это были развращенные люди с извращениями, вот то, что сегодня называется ЛГБТ. Это были люди, которые были жестокие и злые, они готовы были совершить насилие над мужчинами, которые пришли к Лоту в дом, вы знаете эту историю. Два ангела пришли вот в образе мужчин, они пришли посмотреть этот город, и потому, прежде чем Господь решился на суд Божий, о чем мы сегодня тоже поговорим, ангелы пришли, и они едва не подверглись нападению, сексуальному насилию. И это была ужасная картина. И они вот. И поэтому эти ангелы, они... Лот пошел уговаривать жителей, убеждать их. Он готов был отдать своих сыновей, дочерей, отдать им на истерзание. Потом он сказал, не делайте ничего этим. Но они, говорит, мы с тобой еще хуже поступим. Это были ужасные содомиты. Это был воинствующий гомосексуализм.
Есть такая категория воинствующие, то есть есть люди, которые скрывают себя, а есть, которые воинствуют, то есть это ужасно. И Бог этот город заметил, на него вопль поднимался до неба. Это была абсолютная безнравственность, абсолютный разврат. Это страшные демонические и греховные, порочные оргии. И все это было в прекрасном месте. И Лот решил жить именно там. И вот в одни Лота было именно так. Ели, пили, женились, выходили замуж. То есть разные дела там происходили. И не думали. Садили, строили. В тот день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. И мы знаем, что этот город сейчас, местность Содома, там полна серы, полна серных шариков. Именно это были обнаружены вот этим же Рон Уайт, этот христианский археолог. В 70-х, 80-х он много работал в Израиле, очень много. Именно серы, серные прямо вот эти капли, эти шарики. То есть это был... Господь пролил огонь и серу. Это был суд греха. И Авраам уговаривал, что, Боже, если будет там 50 праведных, неужели ты уничтожишь? Господь обещал, не уничтожу ради 50. Авраам говорил ему, ну если до 50 не хватит 5, там будет только 45. Неужели ты уничтожишь? Бог обещал, я не совершу суд, если будет даже 45. Так 30. А вот если 20, а если там будет 10? Неужели ты из-за 10 праведников уничтожишь это место? Там 10 праведников. Неужели ты не пожалеешь? Господь сказал, не истреблю ради 10. Бог готов был пожалеть вот этот отвратительный, ужасный город и дальше терпеть их мерзости ради того, что там 10 человек живет, святых людей, правильно? Но их там не нашлось. Не нашлось. Лот был праведный, единственный. Ну, ангелы по милости Божией вывели его, жену. Она ослушалась, тоже, получается, была неправильная, потому что Бог сказал, не оглядывайтесь, спасайтесь на гору, но она не послушалась. Дочерей мы не находим праведными. Зятья вообще не поверили, смеялись. Мы видим, что этот несчастный Лот, он спасался и убегал, и потерял все, что у него было. Все нажитое имущество. Возможно, он продал свой скот, потому что жил в городе. И он получил большое богатство, и он мог просто жить, имея все. Потому что у него были огромные стада. Он стал горожанином. Это неплохо быть горожанином по воле Божьей, но он жил не в том месте. Он поселился в грешном месте. И Содом и Гоморра стали места именем отрицательным. Нарицательным. На все века. Иисус Христос вспоминает этот город и говорит. И он говорит, в тот день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, то есть сера, и истребил всех. Так будет в тот день, когда Сын Человеческий явится. Вы знаете, Иисус сказал в другом месте Писания, Матфея 11, что некоторым городам будет хуже, чем Содому и Гоморре. Кажется, как это хуже? Как это может быть хуже? Но он сказал, в день суда будет хуже. Легче будет жителям Содома и Гоморры. Они еще на суд придут. Почему? Потому что это был город Хоразин, это был город Вифсаида, это был знаменитый город Капернаум, где Иисус исцелил этого человека, который был парализованный, когда через крышу там опустили. Это был город, три города, потому что они не покаялись. Итак, мы видим, что грех, он настолько ужасен в Божьих глазах. Я говорю сейчас не о милости, а благодати. Есть милость, а есть грех. То есть есть суд, а есть милость. Итак, грех настолько ужасен, он неприемлем Богу, святому Богу, ни в какой форме. Скажите громко аминь. Аминь. Грех не, то есть Бог будет уничтожать грех. Но, чтобы мы были не уничтожены, написано, Бог не хочет, чтобы кто погиб. Он хочет, чтобы все пришли к покаянию, чтобы они не погибли. Скажите слава Богу, друзья.
Скажем слава Богу. Вы представляете, Господь долго терпит нас.

вас, желая, чтобы никто не погиб. Итак, вот смотрите, в Тире и Сидоне, если бы в Тире и Сидоне, то есть в языческих городах, были явлены те же силы и то помазание, которое было явлено в Капернауме, в Вифсаиде, Хразин. Если бы в этих трех городах были явлены такие помазания, видите, история показывает даже в служении Христа, что не каждый город полностью обратился к Богу. Вот в Деянии апостола написано, весь город собрался к дверям, например. То есть, или там написано в другом месте. Есть города, которые полностью обратились, а есть города, которые не покаялись. И Господь на это смотрит очень серьезно. И Он говорит, если бы вот такие же чудеса и силы Божьи были явлены в Тире и в Сидоне, это вообще Тир и Сидон, это же, ну, Тартус, вот Тир, там, где вот как раз Сирия, где находятся порты российские, да, вот эти. Если бы там были явлены вот такие же силы, то они бы давно во вретище покаялись. И потому он говорит, будет Тиру и Сидону отраднее в день суда, чем вам. То есть вот эти города будут испытывать лучше себя. Вот, понимаете? И написано, если бы Капернаум, ну, он, видите, до неба воздевшись, то есть гордыня не пустила людей покаяться. Если бы в Содоме были явлены силы, они давно, он бы оставался до сегодня. Сегодня никто бы даже не думал, что вот на том месте будет вот эти вот, и потом там будет Мертвое море. Все, до сегодня оставался бы Содом. Но Господь упрекает, поэтому мы видим, что проповедь Евангелия пришла в чудесах, но некоторые города не покаялись, и Бог говорит о суде. Но Он говорит, мытари и блудницы вперед идут в Царство Божие. То есть он сказал это фарисеям, сказал это старейшинам. Он говорит, вы не покаялись. Они были высоких званий, они имели положение высокое, они были религиозной партией фарисеи, но они не покаялись. Иоанн пришел, проповедовал, но говорит, вы не покаялись, а они покаялись. И вот поэтому Господь, поэтому говорит, что важным, определяющим является что? Покаяние и вера. Давайте, пожалуйста, скажем, покаяние и вера необходимы для спасения. Покаяние и вера необходимы для спасения. Поэтому, когда вы с кем-то общаетесь, куда-то вы поедете, в отпуск, говорите с подругами, с одноклассниками, каждый из вас, вот, Марина, Светлана, все, то обязательно поговорите, какие у него отношения с Богом. Спросите, верит ли вы в Иисуса Христа? Как у него вот отношения с Богом? Человек скажет, ну, я верю, что есть Бог. Очень хорошо, что ты веришь. А были у тебя такие моменты покаяния? Ходил ли ты в храм? Ходил ли ты там в храм, может быть, покаяться, может, исповедаться там батюшке? Было ли такое? И человек скажет, да, я вот каялась, я вот такая вот, я... А другой скажет, да я ничего плохого не сделал. То есть у человека нету покаяния, как бы он не понимает, что ну, мы все как бы без Бога несовершенны. Библия говорит, кто говорит, что он не согрешил, это как бы ложь. Ну, в Божьих глазах люди все согрешили. В чем-то все согрешили. Согласитесь, так написано. Все согрешили, лишены славы Божьей. Но вот покаяние и вера, она производит разницу. И вот смотрите, вернемся в Луки 17. Смотрите. И Луки 17 здесь написано. «Так будет, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле и вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, не возвращайся назад». То есть в этот момент, когда, допустим, явится пришествие Сына Человеческого на небе, человек говорит, ой, побегу домой сейчас, там быстренько соберусь или там... Нет, просто вот прямо сейчас. Здесь встречай Господа. Дальше. Если ты на кровле, и у тебя вещи в доме, не сходи. То есть не думай, что сейчас надо собраться, надо необходимое тут собрать, надо вещи, надо что-то детям там сказать или завещание успеть произнести. Нет. Просто это будет мгновенно. И дальше написано, смотрите, будет тот день,
А, вспоминайте жену Лотову, то есть не оглядывайтесь назад. Не живите такой жизнью, что постоянно вот вещи, постоянно суета, постоянно что-то. Нет, друзья, есть время остановки. И вы сегодня так правильно сделали. Вы сегодня пришли сюда. Мы сегодня могли бы поехать в лес. У нас много работы там в лагере. Но я подумал, нет, я лучше останусь. Я лучше защищу Господа. Я побуду с Ним больше. И я мне вечером хочу быть в своей церкви. Потому что я поехал, мог бы поехать с радостью там работать. Но я знаю, это заберет силы, это заберет внимание, заберет от слова. И вот вы хорошо сделали, что пришли. Знаете, в одном писании Деяния 10 сказано, ты хорошо сделал, что пришел. И поэтому здесь, друзья, смотрите, вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, то есть свое душевное, такое земное, человеческое, тот погубит себя. А кто погубит душу свою, то есть тот, кто готов жизнь свою отдать за Господа, тот оживит ее, то есть будет воскресение праведных. И вот дальше интересные примеры. Смотрите, сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один берется, другой оставляется. Один верующий берется, неверующий остается. Вы представляете? Верующий муж или верующая жена, в полном смысле верующая, в смысле которая в одно мгновение. Один остался и один взят. Потому что пришествие Господа будет таким, как Павел пишет в послании к Коринфянам, 15 главе, 51 стихом, и послание Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Там это будет в одно мгновение, при последней трубе, то есть на небе прозвучит голос трубы, последняя труба, и мы все изменимся, не все умрем, то есть будут люди, которые доживут до пришествия Христа. С ними произойдет то, что произошло с Ильей пророком и с Енохом, то есть будучи живыми. Тоже будет, как Иисус Христос на облаке. Это самая лучшая картина, что может быть, представляете? Правда же, пастор Эдик? Самое лучшее, что может быть. Енох. Его не стало. Ну да, он прожил там 300 с лишним лет. Немного. Не так, немного по сравнению с Адамом. Но он настолько ходил пред Богом, Бог решил взять его раньше. Его не стало написано. Не написано, он умер. Его не стало, потому что Бог взял его. Это был пример отношения с Богом. Это был пример церкви будущего. И Господь просто взял его, и все. Лестер Самерл говорит, наверное, они ходили с Богом. Он же ходил пред Богом, ходил с Богом. И разговаривали так хорошо. И, возможно, в один день Господь сказал ему, хочешь, я возьму тебя, или давай я тебя возьму к себе. Может быть, это было именно так. Но я верю. Мы знаем, что Енох не был разочарован. Аминь. Он уже тогда пророчествовал, седьмой это Адама он был, он пророчествовал, Бог грядет с ангелами своими судить людей и между ними обнаружить нечестивых человеков. То есть Енох был близкий с Богом. Илия был тоже вознесен на колеснице, но это было как бы образно показано. В вихре он был взят. И Бог таким образом возьмет церковь, именно покаявшихся, именно обращенных к Богу в одно мгновение, двое на постели, представляете? Один будет счастливчик, если оба верующие, оба возьмутся. Вы знаете, в городе Силамя Бог создал церковь свою в 1992 году. И Господь использовал нашу группу прославления, употреблял нас, чтобы там начать церковь в военном городе, где не было ни одной церкви. Господь направил нас проводить евангелизации в палатке, где было массовое движение людей, также проповедовать в городском ДК. И таким образом родилась церковь, которая очень быстро-быстро стала наполняться множеством людей. Эти люди стали искренне верить, ходили по городу, раздавали христианские газеты, рассказывали об Иисусе Христе. И так церковь обратилась к Богу. И в эту церковь пришла моя учительница. Ее муж не пришел. Двое. Но она пришла. Это была учитель по алгебре и геометрии. Ее муж был замдиректора какое-то время, был директор ПТУ, очень высокого роста человек, очень умный, полный юмора. Его звали Борсук Виктор Геннадьевич. Это был умный человек, преподавал астрономию, физику. К нему ходили студенты на консультации. Он проводил личные, ну, как сейчас принято,
называется, репетитором, да? Репетитором. Его жена ходила к нам десятки лет. Замечательная женщина, Борсук Евгения Александровна. Она любила меня, она любила Господа. Я в ней видел такое сердце матери. Это было невысокого роста. Женщина пожила. Она ходила, даже когда совсем ослабела. Благословенная женщина. Я был счастлив, что из моего училища обратились несколько педагогов. И директор тоже перед смертью обратилась. Она умирала рано, у нее была смертельная болезнь. И перед смертью она приняла Иисуса. И я был на том месте, на одре болезни. Это было счастье мое. Моя мама так радовалась, что там, где учился сыночек, там обратились к Богу, там учителя. Это милость Бога. Слава Ему. Дадим Богу славу. Дадим Богу славу. Так вот, пришло время, когда Евгения Александровна, эта женщина, она шла к Иисусу. То есть она ушла в вечность. И тогда ее муж, Виктор Геннадьевич, Борсук, он, его подпись у меня на дипломе стоит. Он, вообще он ее привозил в церковь, он с уважением относился. И он разрешал, чтобы дома проводить домашнюю группу. Такой хороший человек. Он такой был веселый, с юмором, интересный очень человек, необычный такой. Но вот, когда ушла жена в вечность, он пришел в церковь. И он говорит, я хочу покаяться. Я хочу принять крещение. Я хочу быть там, где моя жена. Я хочу быть там, где моя жена. И Бог, ты удивительный человек, с таким образованием. Смотрите, как Бог делает работу. Он смиряется. Он очень любил меня. Он очень ждал, что я приду на похороны его жены. Он ждал меня лично. Это была, конечно, для меня честь, большая привилегия. Так вот, двое, один берется, потому что один покаялся. Вы знаете, Божие отношение к греху самое отрицательное, потому что грех, это нет, его нет в природе Бога. Грех находится в природе дьявола. Он творец греха. Он первый согрешил, он отец лжи и так далее. Он пришел украсть, убить и погубить. И вот эта природа сатаны, она, это грех, она никак не принадлежит небесам. Скажите аминь на это. Туда не войдет ничто нечистое. Никто, предавший себя мерзости и лжи. Так написано в Библии. И вот теперь Господь хочет иметь дело с грехом. Он хочет судить грех и уничтожить грех в озере огненном. Он хочет уничтожить демонов, как написано в книге Откровения, 4 же там в последних главах, 21 глава, 20, 19, там написано «Озеро огненное». И лжепророк и зверь, помните, антихрист, он тоже будет брошен туда. Это место было для сатаны. Но люди стали слушаться. Многие стали слушаться лукаво. Ева послушалась. Потом Каин послушался. И так далее. И Господь начал переживать. Господь настолько сильно переживал. Он знал, что люди согрешат. Да? Он знал, потому что прежде создания мира уже приготовил Иисуса Христа как Спасителя. Вы понимаете, когда вы знаете, что могут быть опасности, например, работаете на лесах, например, где-то, то страховочный пояс использовали иногда? Вот, страховой пояс. Вы заранее готовите страховой пояс. А если вы точно знаете, что вы, там сон приснился или открыто вам, что с вами что-то случится, то вы тем более это сделаете. То есть Бог знал точно, что люди ослушаются Господа. Если бы Ева не ослушалась, Каин ослушался. Если бы Каин не ослушался, может быть, его сын бы ослушался. Но так человек открыт, к сожалению, к искушению, что уже в первом поколении людей уже одна сторона не выдержала. И мы не должны осуждать Еву, и не нужно осуждать никого, и Адама. Потому что любой человек другой мог бы так же поступить. Нам кажется сейчас, смотря на эту историю, если бы я был... Знаете, есть такая притча, нет, история, описана даже в стихотворении, как поэма, о том, как Степанида и Пахом, есть такое, они, это два человека, они были работниками у барина. И он однажды услышал их разговор. Они говорят, мы вот из-за Адама, из-за Евы, как они согрешили, мы теперь вынуждены так работать тяжело всю жизнь. Вот наши предки, вот они... А он подслушал разговор. Он решил создать им прекрасные условия жизни. Он там выделил им
отдельный дом,